Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя.

свой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно.

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

Москва представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Кому из ребят неприметна она? Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что,
0: всего,
1: что?
0: Всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так
2: можно? Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста? Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Ну, простите, пожалуйста. Привет. Привет участникам фестиваля!

По просторам полей мне надо немного, была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

0: говорите, мили?
1: Я его
0: что?
1: Тоже мне мили.
0: Рекламирую. Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Сегодня праздник у

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится. Остановись и оглянись, не речка вдаль торопится, проходит жизнь.

пока не пройдена черта. Остановись, везучий, остановись и оглянись.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло.

в полет провожа. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши.

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь как бесконечность.

0: Днем брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

желаю всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Люди, не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидания, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще впереди, все еще впереди.

впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все впереди.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Снова вечер, кружится снег надо мной. Мудрый и вечный, он не добрый, не злой. Просто напомни.

первый студенческий бал, святопраздничный актовый зал. Помню, голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

сегодня, друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Две красивые руки, 35-й, это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ха, как кружится голова, как голова кружится.

Но я знаю, промчатся года, и в день свадьбы моей золотой он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да, ну что ты? Какие года? Печи? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет, что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я? Чем мне пора?

только кружится голова. Как голова кружится.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Толи, мой привет. Толи, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Толи, дай ответ. Толи, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года. Толи,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.

0: я у аптеки,
1: а я в кино искала вас.
0: Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Поющее сердце столицы.

тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных.

Валеных, но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: врага.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь?

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне милит.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце. Я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежь.

Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса,

поднимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. Три-четыре банкротства приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на сто частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а бессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева, вся жизнь для меня, потому что живу я

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и чаще всего доверительные разговоры мы ведем на кухне, потому что она уютная, скатерть с оборками, мягкие стулья. Все это настраивает на теплую атмосферу. А отблеск свечи, он как бы сам сгорает.

0: сглаживает острые углы и темы. А если холодный свет, ледяной пол, пестрая липкая клеенка на столе, сразу кажется, что в такой атмосфере легче высказывать недовольство и срываться на крик. Конечно, наши отношения друг к другу гораздо важнее обстановки, но как же сильно пространство на это влияет. Говорю и как психолог, и как режиссер, и сегодня в программе у нас будет очень важный эфир для повышения качества отношений. Как улучшить домашнее пространство? Ведь дом — это не просто крыша и стены или дорогой дизайнерский объект. Это живое помещение, которое можно менять своими руками, небольшими шагами и без огромного бюджета. Пишите ваши вопросы, присылайте, может быть, фотографии пространств, которые вы хотите поменять. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что программу нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе. И отвечает сегодня на ваши вопросы автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров Даша Каракулова. Даша, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ой, ну вы просто прям разрываете шаблон, конечно. Женщина и ремонт — это восхищает и мужчин, и женщин одновременно. И получается, что вот такая легкая женская рука придает действительно уют пространству. А что, как вам кажется, как, если это можно сформулировать емко, но мне кажется, что вы как раз сможете, потому что ваш и блог, и все ваши ТВ-проекты, они именно об этом. Что отличает дом от, ну, не знаю, от того места, куда мы просто приходим спать?
1: Отличает присутствие хозяина. Причем не обязательно быть хозяином по документам. Мы когда арендуем жилье для себя и арендуем, ну, например, на какой-то срок, допустим, ну, 2 года или 5 лет, а кто-то живет уже долгие годы. И это же не черновик, это наша жизнь. Вот, поэтому мы сами наполняем дом, украшаем. И еще хотела, наверное, немножечко добавить к словам о том, что хрупкая женщина и ремонт. На самом деле, если вспомнить советское время, сколько женщин участвовали в строительстве домов, в отделке. Крановщицы тоже в основном были женщинами. Так что нельзя назвать эту профессию какой-то сугубо мужской. И то, что вот женщина взяла и ворвалась, как бы, так сказать, в этот мужицкий дождь.
0: Я бы сказала, что женщине сам Бог велел. Она же называется хранительница очага. Этот очаг, в общем-то, с уюта и начинается. Он начинается с мелочей. И вы как раз очень много рассказываете о том, как без огромного бюджета можно сделать интерьер свежее, лучше, уютнее, чище, красивее. Вот что придает уют?
1: Мой самый любимый способ, даже использую его иногда и в путешествиях, я всегда, особенно если путешествие на машине, есть возможность взять какой-то расширенный багаж, я всегда с удовольствием возьму с собой какую-нибудь гирлянду или небольшую лампочку для того, чтобы сделать пространство уютным. Вот вы сказали про свечку, которая стоит на столе и своим отблеском, да, привлекает наше внимание. Ведь почему так уютно? А вместо свечки можно поставить, например, настольную лампу. Не каждый день хочется свечу зажигать, а вот настольную лампу, если поставить, например, на тот же кухонный стол, и она будет иметь такой же эффект, как живой огонь, как камин. Нижний свет — это основа уюта. Вот первое, с чего, наверное, можно начать, это совсем недорого, потому что настольную лампу можно там раздобыть, не знаю, там, даже с рук рублей за 500, на маркетплейсе там, за 1000, за 1500, какую-нибудь символическую, но которая добавит уюта гораздо на большую сумму, что называется.
0: Ну, по крайней мере, скроют, может быть, какие-то неидеальные обои.
1: Ой, вот это, кстати, это очень действительно хороший фокус, потому что когда зачастую в большинстве интерьеров, с которыми я сталкиваюсь, которые приходят ко мне на проекты, на переделки, как правило, в доме всего один, в комнате всего один источник света, это верхняя люстра, и, не знаю, там, придя уставшим с работы, включаешь это кварцевание такое.
0: А, и снова офис.
1: И снова офис, еще особенно если стоит, например, там дневной свет, а нам бы к вечеру как раз вот как вот эффект закатного солнышка такого, поэтому я обязательно, настоятельно рекомендую для ощущения уюта, для того, чтобы просто качественно поменять облик дома, просто поставить, например, там торшер и настольную лампу. Чем больше источников света, ну, переусердствовать тоже не надо, но если добавить парочку источников света в комнату, будет совершенно иначе восприниматься пространство, по нему взглядом будет интересно двигаться, и такими лампочками можно подсвечивать какие-то важные места. Например, на кухне это будет тот же стол,
0: который нас всех собирает, который, да, который центр притяжения.
1: Да, и вот опять же собрать, например, ну, сделать ремонт во всей кухне, ну, мы сейчас даже об этом и не говорим, что называется. Сложно, долго, дорого. Ну, например, постелить скатерть, красиво накрыть на стол, купить у бабули где-нибудь у метро прекрасный букет или какой-нибудь, не знаю, даже живой цветок в горшке поставить на стол, и вот эту настольную лампу рядом с ним, она будет подсвечивать всю эту красоту и уют, а все остальное уйдет на задний план и просто из нашего внимания.
0: Так, а вы согласны это... с тем, что потому, как выглядит дом, и потому, что с ним происходит, можно вообще сказать о том, что происходит с человеком? Беспорядок у него, хочется ему домой, приводит он, скажем, там, кого-то в гости, и вообще стремится ли он там проводить с кем-то время? Или бежит со всех ног куда-нибудь?
1: Процитирую великого, что называется, «можно, а зачем?» Вот. Ну, понятно, да, что дом зачастую это отражение характера, отражение того, как человек взаимодействует с миром. И для кого-то уютный дом – это дом с пустыми полками и отсутствием вещей на виду, а для кого-то наоборот.
0: Ну, у вас большой опыт, у вас больше 200 объектов, как раз где вы преобразили пространство. Возможно, сейчас, может быть, еще
1: уже
0: больше.
1: Уже больше, наверное, да.
0: Пока, да, вы ехали к нам на эфир, может быть, еще добавились.
1: Да, днем вот штукатурила.
0: А вечером делитесь знаниями. Вот вы уже сказали, что для кого-то дом – это, ну, такое идеальное пространство, это что-то пустое, да, все увлеклись минимализмом. Мне кажется, в ковид это началось, когда у всех появилось время, все разобрали свой хлам, все выкинули. И потом как будто бы все супер увлеклись порядком, наведение этого самого порядка, когда ты все только и делаешь, что раскладываешь по контейнерам, контейнеры в контейнеры. Вот как вы к этому относитесь? Просто я когда на это смотрю, мне кажется, что вот есть такие комментарии в соцсетях: пока смотрел, уже устал.
1: Да, и тут с контейнерами действительно можно переусердствовать. Не все крупы имеет смысл пересыпать в банке. И, ну, то есть гораздо компактнее и удобнее хранить все 10 видов риса, которые у нас есть в своей упаковке, чтобы знать срок годности, время варки и вообще для чего этот рис. Потому что один рис там слипается, другой рис рассыпчатый. Ну, и каждый раз можно, конечно, вырезать этикеточку, в баночку положить. Не спорю, если это действительно удобно. Ну, например, в моем случае мне... Например, на даче мне удобно пересыпать в контейнеры, а в городе нет, я оставляю в родной упаковочке.
0: Наверное, потому что в городе еще и не хватает времени, да, в городе очень много времени занимает работы, какие-то процессы. А
1: не знаю, вот у меня просто вот так сложилось, и каждый дом настраивается именно просто от удобства. Я вроде бы один и тот же человек, я примерно одинаково веду быт, что на даче, что в Москве. Но вот исторически сложилось так. Ну, плюс на даче еще чуть-чуть иначе там влажность есть, поэтому закрытый контейнер как раз лучше, чем вскрытая полиэтиленовая пачка.
0: Вот, ну, вот это вот. Очень интересно, вот. То, что вы сейчас сказали. То есть один и тот же человек в разных пространствах имеет разные совершенно сценарии своего
1: поведения. Да, я даже, можно сказать, что могу жить разные жизни и разные версии себя. Но вот, кстати, вернусь к контейнерам. Если говорить, например, про организацию пространства или там организацию гардероба, я уважаю контейнеры в гардеробе, например, если это контейнеры для хранения сезонных вещей, потому что когда у нас, например, на рейле или на полках лежат вещи летом, как зимние, так и летние, у нас получается эффект полного шкафа, в котором нечего надеть.
0: И еще и шум этот цветовой,
1: визуальный. Это яркие вещи, ради бога. Но другое дело, что мы летом не пользуемся зимними вещами. Ну, сколько нам нужно свитеров? Ну, может быть, там на какой-нибудь холодный вечерок один оставить, и то, скорее всего, это будет что-то, в общем, не то изобилие, которое есть в зимнем гардеробе. Поэтому имеет смысл организовать сезонное хранение, возможно, на антресоле, возможно, где-то в каком-нибудь подкроватном хранении. Я использую контейнеры, они такие 45 на 55, высотой 10. И у меня даже шкаф, который я проектировала, я заранее проектировала под эти контейнеры, в котором у меня лежит сезонная обувь в одних, сезонная одежда, елочные игрушки. Это все на антресоле и не занимает мой эфир летом. Потом в какой-то момент, когда я понимаю, что вот все сезон меняется, я достаю и меняю, летний гардероб уходит в архив. И зимний гардероб, во-первых, ну, как бы все висит аккуратно, всему хватает места, потому что если бы все висело на рейле и лежало на полках, была бы, как говорится, запиханка. А вещам нужен воздух для того, чтобы они оставались свежими, ну и не мятыми.
0: Вы сказали, что вы даже под контейнеры проектировали себе мебель.
1: Да.
0: То есть, на самом деле, Это такой долгий сценарий, да, что я хочу видеть, и я должен понимать, из чего вообще строятся мои привычки, сколько у меня вещей, в какое пространство это умещается, да, какие большие системы хранения нам нужны, под маленькие и так далее.
1: Но скорее я могу сказать, что подбирать пространство под количество наших вещей, это звучит что-то на богатом. Как правило, мы не можем себе позволить, ну, такие, а не сделать ли мне дополнительные 2 квадратных метра? Ну, это где? Это в подъезде или еще где-то. Поэтому гораздо разумнее подбирать количество вещей под габариты нашего объекта недвижимости. Вот сколько у нас есть квадратных метров, да, возможно, предусмотреть какое-то дополнительное хранение, кроме шкафа, возможно, сделать шкаф от стены до стены и до потолка, чтобы как раз там было, вот, например, те самые антресоли, куда можно убрать и чемоданы, и сезонные вещи, коньки, в конце концов. Может быть, кровать с хранением. Кровать я тоже проектировала специально, чтобы она, во-первых, стояла на ножках, чтобы под нее можно было пылесосом пройтись, и чтобы вот этот сундук, да, хранение с подъемным механизмом, оно тоже было вот высотой ровно под те самые контейнеры, которые...
0: Тоже можно туда запихнуть.
1: Тоже можно туда положить, да, и теперь, ну, в принципе, я не каждый раз обращаюсь к подкроватному хранению, но совершенно спокойно, там, не знаю, там раз в неделю могу туда заглянуть.
0: Ну и для этого не нужно просить мужа, чтобы он с антресолей достал какой-нибудь огромный кофр с одеждой, да, тяжелый и так далее. Можно, по крайней мере, самой вытащить.
1: Да, но, кстати, еще тоже можно подбирать размер этих кофров, потому что есть, например, точно такие же, только вот они в 2 раза больше, и если их уже, например, хлопковыми вещами заполнить, он получится вот действительно неподъемным, и форму уже не будет держать. А вот тот, который я говорю, это, кстати, контейнеры, которые раньше были в Икее, теперь они все на маркетплейсах продаются и, ну, в тех же самых размерах, поэтому...
0: И очень удобно. Кстати, вот да. Вы сказали про Икею, а получается, что раньше просто было возможно зайти, посмотреть на какой-то готовый интерьер, и нельзя сказать, что это было дешево, да, но наше время как будто бы стоило дороже, потому что мы не придумывали, а откуда взять вот этот референс, да, вот примерно такая же комната, вот примерно такая же планировка плюс-минус, вот здесь мне нужен такой-то комод и так далее. А где мы сейчас это вдохновение берем?
1: Наверное, в гости ходим, правда, можно сказать, что сейчас тоже время так же дорого, ничего в этом плане с этой валютой не поменялось, она стабильна. Да, вдохновляться как будто бы стало чуть-чуть, ну, потому что мы привыкли, IKEA нас разбаловала, правда, действительно, это была их сильная сторона, уже готовые интерьеры под типичные планировки наших стандартных домов. Ну вот, да, сейчас в гости ходим, интернет смотрим, потому что, на самом деле, могу сказать, что... Наверное, последние лет, ну, 5, может быть, даже нет, наверное, все-таки больше стали рождаться блогеры, которые занимаются интерьерами, которые пробуют бесстрашно браться за свой ремонт и делают это, можно сказать, на показ, но для поддержки, чтобы получить эту поддержку от зрителей. Кто-то делает, ну, от зрителей, от подписчиков. Ну вот, а кто-то, наоборот, уже экспертно ведет свои интерьерные блоги и делится. Вот, так что можно и таким образом подглядеть за чужим интерьером и взять себе на заметку.
0: Потрясающе. То есть мы стали чаще ходить в гости, чтобы подглядеть за чужим интерьером.
1: Да, либо в гости вживую, либо онлайн. Благо сейчас с этим как будто проблем совсем нет.
0: Ну вот как будто бы, опять же, когда ты сам что-то делаешь в своем интерьере, это, ну да, психотерапия, рукоделие, да, красишь комод или там, рисуешь картину, которую ты повесишь себе непосредственно. Может быть, еще поэтому блогеров стало больше, даже не для того, чтобы привлечь какую-то внешнюю аудиторию, как вы думаете, а для того, чтобы еще себя поддержать вообще в этом турбулентном мире, учитывая, сколько новостей на нас сейчас валится.
1: Ой, безусловно, я помню, когда у меня произошла, ну, скажем, тяжелый жизненный этап был, я уехала на дачу и стала заниматься дачей, переустройством, там, дачной кухни, все делала своими руками, перекрашивала, переделывала кухонный гарнитур. В общем, как-то занимала себя, свои руки, вот, и точно знаю, что для многих людей это спасение.
0: Ну и вы сейчас вдохновляете большую аудиторию, у вас аудитория больше 500 тысяч человек, поэтому вот я пытаюсь разобраться в этом феномене популярности ремонтов, которые мы делаем сейчас сами. Возможно, просто я как человек, работающий в новостях больше 20 лет, понимаю, что, ну, конечно, скажем, ремонт сейчас явно стал дороже. И сложнее найти, может быть, какие-то вещи, которые раньше были привычными, мы понимали, где и так далее. Ну, то есть мы просто привыкли к каким-то покупкам, а сейчас нужно их планировать, нужно искать, где-то на маркетплейсе заказывать, ждать, доставка это переносится и так далее. То есть огромное количество неопределенностей вот в этот, казалось бы, созидательный процесс ремонта вносится. И получается, что да, делать самому ремонт сейчас ну, просто потому что выбора нет.
1: И вот я как раз хотела сказать, что вот вы драматизируете, а я скажу, что наоборот, маркетплейсы нас разбаловали. Теперь можно цементную смесь заказать прямо с доставкой к двери. Вот, благо, маркетплейс может это, курьер все принесет.
0: Ну да, действительно, у них растет количество заказов.
1: Так что даже в этом плане проще всё. Да, да, да. И вот, конечно, такой, то, чем занимаюсь я, и телевизионный проект, и блог, это. Кому-то нравится просто смотреть, как люди работают. Кто-то берет на себе на заметку приемы, потому что я как раз рассказываю не про ремонт скорее, а больше про то, как пространство преобразить уже обжитое, которое устало, которое захламлено, которое раздражает человека. И эти приемы. Да.
0: Вот, вот. Вот вы сказали, захламлено. А можно вопрос? Опять же, сейчас стало ну, модно снова искать где-то на маркетплейсах, на других площадках какие-то антикварные комоды, шкафы, различные лампы, люстры и так далее. Ну, то есть как будто бы даже ковры. То есть мы так долго над ними смеялись, и вот опять мы
1: А теперь снова ковры. Даже вешаем их на стену, даже не то чтобы стелим на пол.
0: Да, да. И вот вопрос, чем это объясняется тем, что
1: ну с одной стороны,
0: что мы можем себе позволить
1: не, с одной стороны,
0: купить
1: это тренд.
0: Старый хлам?
1: Нет, с одной стороны, это тренд, а с другой стороны, это ну, возможность купить какие-то вещи за ну, сильно дешевле, чем новые, возможность получить вещи с историей. Еще я, например, когда хожу вот на доски объявлений, ищу какие-то, ну, не знаю, там, посуду или предметы интерьера, и когда я вижу, к примеру, лампу, которая была у меня в детстве, которая, ну, не сохранилась, потому что она была сделана там из плексигласа какого-то и просто не дожила до наших дней, я с удовольствием ее куплю, и она будет как будто бы моя. Возможно, я ее в свой интерьер интегрирую, возможно, у меня складик есть, где у меня хранятся вещи, которые я использую уже в своих проектах, возможно, она пойдет в какой-то другой проект. И вот таким образом можно вернуть себе, ну, не знаю, утерянную память, разбитую чашку. Вот у меня такая история произошла с посудой, которая была у меня в детстве, югославская красная глиняная, очень красивая посуда. У меня осталось буквально несколько плошек, но новый комплект с чашками, с тарелками. Я купила вот два набора у разных продавцов, и теперь это основная посуда на моей даче. Это приятно, это душевно.
0: То есть есть две причины. И экономическая, безусловно, потому что купить что-то иногда просто дешевле, да?
1: Да.
0: И можно, опять же, переделать, можно дать вторую жизнь, можно как-то там, вот как вы уже сказали, ножки другие, ручки другие у того же комода, да, и он уже не будет смотреться с каким-то старьём и хламом. А с другой стороны, есть и эмоциональная причина, да, вернуться в это ощущение безопасности, то, что было в детстве, то, что нам знакомо, то, что в современных реалиях, в эффекте этой турбулентности, постоянной неопределенности, я все-таки буду к ней возвращаться, потому что это наша реальность, как раз то, что напоминает
1: спасает
0: нам...
1: душу.
0: Да, спасает Одно, душу.
1: С одной стороны, кошелек спасает, с другой стороны, душа, да, вы правы.
0: И напоминает нам про наши корни, да, напоминает про семью, про что-то такое основное, что-то совершенно бесценное, что мы выбросили, нам казалось, да?
1: Возможно, как не ну, или просто до наших дней с переездами не какие-то
0: дошло,
1: вещи не
0: да.
1: дошли, да, да, да.
0: Но опять же, да, все переезжают, все меняют свою жизнь, а потом хочется вернуться как раз к тем самым истокам, которые хоть какую-то опору нам дают, и, возможно, самую сильную, да, кто я, из какой семьи, что меня грело и так далее. Вот это очень интересно. Но вот, а что делать, если квартира, например, и вы часто рассказываете об этом, и в вашем блоге тоже я вижу, вы приезжаете, а там просто действительно все захламлено. Вот там бы как раз выкидывать да выкидывать, и комоды, и какие-то пестрые обои, и все вот это пространство, которое просто, я не знаю, там человеку места-то не остается. Что делать? Но вы находите, что делать. Вот
1: если, да, если есть возможность разобрать, что-то выбросить, часто могу сказать, что в моем присутствии хозяин такой комнаты становится смелее, чуть более трезво смотрит на свое бытование и действительно понимает, что хранить такое количество вещей или вот те вещи, которые действительно уже давным-давно малы и вряд ли получится вот прям в ближайшие пару лет дохудеть до этой юбочки студенческой. Ну вот, я вообще...
0: Как больно, Даша.
1: Да. Но правда. Я вообще на самом деле предлагаю в случае захламления посчитать, сколько места занимают вещи, которыми мы не пользуемся.
0: Умножить это на квадратный метр.
1: Умножить на стоимость квадратного метра. Да, в Москве. Ну, допустим, я не знаю, сколько там, 200-250 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и посчитать, сколько обходится полочка хранения, или не одна, или целый шкаф. Тех вещей, которыми не пользуются, которые ждут своего часа. Вот. А готовы ли вы будете снять для них склад и платить, ну, к примеру, там, ну, в среднем там, 15-20 тысяч в месяц, чтобы эти вещи лежали? Ну, вот на память. Если готовы, ну, почему бы не снять, например, складик?
0: А так получается, что вы постоянно платите эту сумму,
1: да.
0: Только это у вас
1: как будто бы у самого себя, да. И потом еще, конечно...
0: Да, это отрезвляет.
1: Это отрезвляет. Это, ну, как бы, ну, не на всех действует. Возможно, кому-то понравится история с тем, что не освободив пространство, нет места для чего-то нового.
0: А вы же используете, насколько я знаю, вот такую как шкатулку воспоминаний, дачу, да? То есть она, это как пространство, которое объединено одной идеей, и там можно держать какие-то вещи, как раз которые в рамках города уже не работают.
1: Так и есть, но, к примеру, ну, на даче у меня не то, чтобы я свожу все ненужное. У меня, к примеру, на даче вообще не хранится никакая одежда. Я туда с чемоданом приезжаю, как в отпуск. Если надолго с большим, если ненадолго с маленьким или с сумкой. Вот, у меня только вот там те вещи, которыми, то есть все равно это те вещи, которыми я пользуюсь, да, я могу, например, я посуду люблю, вот, и мне важно там утро начинать, вот сегодня я хочу из этой чашки или из этой, вот. Так что дачу я бы тоже не рассматривала как склад, потому что у многих это действительно так и есть. Балкон, дача – это как какое-то отхожее место для вещей, такой лимб, где эти вещи должны отлежаться, протухнуть, и чтобы потом, наверное, как-то без зазрения совести их выбросить. Но на самом деле вещи можно пристроить, их можно продать, их можно отдать тем, кто нуждается. Вот. А еще, вот, например, если мы говорим про одежду, часто вот ее бывает много – представляете, лежит одежда, которая как раз вот мала, например, да? И она же укоряет. Мы каждый раз, открывая гардероб, эта одежда напоминает нам о том, как же так мы вот не похудели к лету. А это же, я могу сказать, что критика еще никого не мотивировала, критика еще никого не сподвигала. Если человека постоянно тюкать и критиковать, он скорее вот больше будет в себе замыкаться. А если поддерживать, то будет расцветать. И то же самое работает с домом. Пускай... Одежда всегда будет по размеру тому, который вот сейчас, по стилю, по душе, которая есть сейчас. Потому что даже, ну, время идет, и, ну, может быть, я не знаю, там, вот, лет через пять этот жакет перестанет мне идти, перестанет быть актуальным для меня, не по моде, а именно для меня по духу.
0: Потому что мы меняемся, и мы, кто купил этот жакет там в 20 лет...
1: Поэтому это опять же к вопросу о том, что мы подстраиваем, мы как хозяева, как, не знаю, генеральные директора нашего дома, как главные менеджеры, мы отвечаем за наш дом и делаем его, настраиваем его под себя, а не становимся рабами лампы и рабами наших шкафов полных.
0: Мне очень нравится, где вы в блоге говорите о том, что пространство должно обслуживать наши интересы, а не наоборот.
1: Естественно, потому что дом превращается, дом и так наша работа, а чтобы усложнять ее себе, ну зачем?
0: Сегодня мы говорим о том, как улучшить домашнее пространство, как обрести вообще это ощущение дома без огромного бюджета, без какого-то глобального ремонта. Даша Каракулова сегодня делится с нами своими советами. Можно написать нам, спросить, даже прислать фотографии своих пространств. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что также у нас идет трансляция в Рутубе, в Ютубе, ВКонтакте. И вот, кстати, Анна уже написала, что весной перекрашиваю обои в гостиной. Впереди подбор штор, светильников, навожу красоту. Даша, спасибо за вдохновение. Очень приятно вас слушать. И
1: как
0: мы
1: приятно,
0: как раз
1: Анна.
0: Про шторы,
1: спасибо.
0: Про текстиль, про рамки для фотографий, про картины, про все это поговорим во второй части сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
0: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, как улучшить домашнее пространство, причем сделать это и без огромного бюджета, и без сложного дизайнерского ремонта. У нас в гостях автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров Даша Караколова. Даша, еще раз приветствуем.
4: Всем добрый вечер.
0: Сколько нам здесь через смс-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, сколько насыпалось фотографий пространства. Но вот мы как раз и начали обсуждать, что часто приходится вам работать с пространствами, которые захламлены, которые очень пестрые, в которых, ну, в общем-то, глазу даже не за что зацепиться. Где там доминант? Вообще, что оставить, что выбросить?
4: Ну, кстати, да, появление таких пестрых пространств скорее от непонимания того, что пустая комната, которая кажется там, например, да, вот какая-то она скучненькая, а давайте-ка обои сделаем такие, а потом еще мебель с фактурой, еще что-то. Потом, когда туда, оно все хорошо смотрится, возможно, даже по отдельности. А потом, когда заезжаешь туда с вещами, и понимаешь, что это просто какофония получилась. Но есть способ спасти. Успокоительный текстиль, как я называю.
0: Терапевтический?
4: Да, успокоительный. Такой интерьер действительно. Вот, ну, я бы сказала, что можно успокоить. То есть добавить туда больше гладких фактур, однотонных вещей. Например, не знаю, там, если возьмем спальню или гостиную, повесить однотонные занавески. Хороший способ выбрать занавески под цвет стен. Это самый универсальный способ. Если, тем более, там, если трудно придумать что-то, выбирайте под цвет стен, либо просто, например, там, светлый беж, например, если это в целом теплый интерьер, в котором есть, например, там, деревянная или там, мебель из ДСП разных деревянных пород, скажем так, светлые бежевые занавески, белый тюль, и окно будет красиво обрамлено, гладенькие шторы, а еще если их правильно собрать, то есть не так, чтобы они как экраны висели для проекторов, а чтобы была сборка, там специальная шторная лента, которая утягивается, тогда они будут висеть волной, и вот эта волна такие добавит вертикалей, которые поднимут еще визуально потолок бонусом. Вот.
0: Но шторы, если их, например, шить на заказ, это иногда весь бюджет вашего, скажем так, проекта на преображение.
4: Да, ну вот как в среднем у меня там 35-40 тысяч рублей на преображение, ну около 40.
0: Да, на чем вы никогда не экономите? Точнее так, на чем вы в первую очередь не экономите?
4: И... На адекватности, честно. Потому что, ну, я понимаю, что тот же текстиль, он действительно может быть из там, какой-то дорогой ткани, но мы говорим не об этом. Я покупаю готовые занавески, в основном на маркетплейсах. Там большой выбор, можно подобрать по ширине, по высоте, так, чтобы они правильно подходили, потому что если они будут короткие, будет смотреться, как, ну, как от долгов бегать, да, короткий пиджачок такой. Если будут слишком длинные, придется подшивать. Сейчас, благо, есть вообще даже все размеры с шагом в 5 сантиметров. Вот, и выбираю, ну, там, занавески в среднем бывают от 1500 рублей за комплект до 3500, потому что, ну, понятно, что чем выше потолок, тем больше текстиля надо, и цена растет. Вот, в общем, цены весьма приемлемые.
0: А, например, мебель, вот кресло, если оно будет очень дешевое, ну, будет в нем ведь неуютно? То есть на кресле, наверное, не стоит экономить?
4: Ну, совсем, ну, тут еще тоже важно, чтобы оно смотрелось хорошо. Совсем дешевое может оказаться весьма неплохим. Ну, вот я, например, в среднем покупаю кресло 8-12 тысяч рублей, там тоже они в зависимости от акций бывают стоят. Но это такая классическая форма, чем-то напоминает кресло Стокгольм из Икеи, которое было с такими ушами, каминное кресло, что называется, да, на ножках. Но это, я бы сказала, что мы так чуть вперед забежали. Кресло вообще универсальный предмет мебели для комнаты, в которой вот как будто кажется, что чего-то не хватает.
0: Уюта.
4: Вот чего-то не хватает, и вот можно поставить кресло напротив дивана так, чтобы сложилась, например, такая, да, ситуация диалога, да, чтобы сидеть лицом друг к другу в спальне, чтобы можно было скинуть туда подушки, покрывало, какую-то одежду домашнюю, просто вот не обязательно на нем сидеть и читать. То есть кресло — это не всегда такой предмет, на котором действительно нужно сидеть. Кресло в спальне, оно скорее вот для уюта, для того, чтобы композицию собрать. Еще прелесть кресла в том, что мы никогда его не ставим по стеночке строго ровно. И желательно, если у вас стоит кресло по стеночке, попробуйте поставить под углом. Немножечко совершенно будет другая история. Потому что диван у нас, как правило, прилипает к стене. Кровать изголовьем стоит к стене. А кресло можно чуть-чуть бочком развернуть.
0: И оно скругляет пространство.
4: Чуть-чуть делает его мягче. Поставьте рядом с креслом торшер. Может быть, маленький столик. Но даже просто композиция из кресла и торшера будет достаточно, чтобы сделать комнату уютной. Вы можете не читать в этом кресле под этим торшером, но ощущение какой-то глубины, интересного пространства 100% появится. Ну, вот. А если вернуться к вопросу о пестроте, не шторами едиными, можно сделать комнату светлее, постелить ковер. У меня есть способ не покупать готовые ковры. В строительных магазинах, в крупных, есть ковролин, который продается на метры погонные. И вот он там шириной бывает там 2,5, 3, 3,5, то есть любой ширины, а в длину могут отрезать совершенно любого размера, хоть там 253 сантиметра вплоть до вот миллиметра, что называется. И я этот ковролин, обычно какой-нибудь светлый, однотонный, отрезаю нужного размера для того, чтобы можно было красиво устелить его, например, в той зоне, где стоит диван, так чтобы диван на нем стоял, особенно, ну, как правило, передними ножками этого достаточно. И сразу в комнате получается светлее, аккуратнее, чище визуально. А еще
0: плюс связанные объекты.
4: У ковра, да, есть... Вообще можно ковер воспринимать как поднос. Не просто, чтобы он лежал, да, чтобы ножкам тепло было, а чтобы он на себе собирал диван, кресло, столик. Или, например, мы когда гостиную делаем, можно подумать о том, что есть некая ось, центр дивана совпадает с центром телевизионной тумбы и телевизора, чтобы все это гармонично стояло. И вот точно так же симметрично лежит ковер и собирает на себе эту композицию, как на подносике. С одной стороны, с другой стороны, вот эта симметрия, она... Наш мозг очень симметрию хорошо, благодатно воспринимает. Поэтому...
0: Потому что вокруг и так слишком много хаоса. Можно дома будет симметрия и какой-то порядок понятный.
4: Да, если хочется, например, украсить те же самые пестрые обои каким-нибудь искусством, часто хочется повесить, например, картину, написанную своими руками, или, не знаю, возможно, это просто картина, которая нравится, или репродукция любимого художника, или даже семейные фотографии, преступления, вешать их в маленькие тоненькие рамки. Лучше всего выбрать рамку с паспарту. Паспарту — это такая внутренняя рамка из картона.
0: Чаще светлая,
4: да,
0: такая.
4: И чем... Они бывают разноцветными, но в базе они, да, белые там, или бежевые. Чем толще это паспарту, вот, тем мажорнее смотрится изображение. И как раз получается чередование фактур. Пестрые обои, белая вот эта картонная рамка, и дальше изображение. И в таком случае изображение не теряется на фоне пестрых обоев. Получается ритм. Вот. А еще в декоре вообще есть такое хорошее правило — не мельчить. Вот. И как раз рамка с паспарту позволяет сделать даже маленькую фотографию. Представляете, ну, есть фотография, к примеру, там 10x15, очень хочется ее повесить. А рамку можно выбрать вообще, на самом деле, достаточно большую, сделать паспарту очень широким. Ничего не мешает сделать рамку, не знаю, 30x40, например.
0: Такой акцент.
4: Это будет очень галерейно смотреться. Это очень хороший прием, если обратить внимание, там, не знаю, сходить в какие-нибудь галереи или даже посмотреть из них репортажи, у кого нет возможности доступа, просто географически, да, не попасть, посмотреть, как оформлены современные, не знаю, там, фотовыставки, там можно, ну, или даже выставки классических художников. Можно почерпнуть там вдохновение, в том числе по оформлению.
0: Ну и плюс, чем больше рамка, тем больше пестрых обоев Закрыто.
4: Сокрыто, это правда.
0: Это в случае, если по какой-то возможности нет сейчас ресурса на ремонт, или если, например, это съемная квартира, в которой вообще практически ничего нельзя глобально менять. И кроме того, эти рамки можно же приклеить просто на скотч двусторонний, сейчас есть...
4: Ой, нет, я не рекомендую. Я вообще любитель делать дыры в стенах, это надежно, ничего точно не упадет. На скотч не очень... Есть специальные крепления с такими микрогвоздиками, которые можно вбить в штукатурку. Вот в бетонные стены не очень охотно входят, но в штукатурку хорошо, если стена штукатурена. И потом этот гвоздик можно незаметно вынуть, там будут, ну, такие три тоненькие отверстия в стене, которые точно никто не заметит, а на пестрых обоях подавно.
0: А вот в случае, если, например, есть объекты разного цвета, ну, скажем, зеленое кресло и там, бежевый диван. И как-то...
4: Неплохое сочетание, кстати.
0: Ну да, это, кстати, еще неплохое сочетание.
4: Акцентное кресло, тут можно похулиганить.
0: Но бывает, что, там, например, зеленое кресло, фиолетовый диван и там какой-нибудь еще пол, какие-то обои темные. Ну,
4: как будто переговорная одного мобильного оператора сразу рисуется с такой цветовой гаммой.
0: Вот. Как поженить эти объекты? Опять же, очень часто используются картины, да, которые там, в какой-то абстракции сочетают и тот, и другой цвет.
4: Можно, да, можно процитировать цвет напрямую, особенно если готовы написать картину самостоятельно, можно прямо подобрать краски, замесить подходящие.
0: Даже если вы вообще не умеете рисовать, просто два цвета.
4: Возможно, да, вот, не знаю, можно вдохновиться, например, Марком Ротко, у которого, ну, картины как будто бы это просто полосы, и на первый взгляд кажется, что я сейчас тоже так нарисую, вот, ну, а почему бы и не попробовать, в конце концов, такую графичную?
0: Ну вот. И опять же, если ты что-то делаешь дома своими руками, даже если это будет похоже на, там, один из тысяч интерьеров, которые ты видел в соцсетях и так далее, или в каком-нибудь отеле, да, то все равно, как только я вот сам чуть-чуть внес свою лепту, это уже мое пространство.
4: И, ну, и да, как бы, с одной стороны, присваиваешь себе пространство и создаешь такую личную ценность, безусловно. Да, украсть у кого-то идею, это святое, этим нужно пользоваться. Я, собственно, блока ради этого и веду, для того, чтобы...
0: Вдохновлять
4: и просто давать рабочие примеры, которые вот просто бери и беги. Ну вот, потому что они все справедливы практически для любого интерьера.
0: Вот нам прислали фотографии пространств, и там очень такой ритмичный линолеум, как mm-hmm. будто это
4: паркет.
0: Паркетная доска, да.
4: Mm-hmm. То есть, в Зимнем дворце.
0: Да, и плюс еще есть дерево непосредственно в обшивке. Видимо, это загородный дом. И, ну, скажем так, и еще лестница, и вот ритмика. Вот для фотографии, mm-hmm. для фотографии вы как фотограф, мне кажется, оцените это. Но для жизни, если еще тут вот набросаны какие-то вещи и так далее, то все, глаз просто разбегается. То есть такой просто... Mm-hmm. Все пестрит. Вот что делать? Опять же, ковер, правильно?
4: Да, можно добавить однотонный текстиль, он действительно спасает пестрые интерьеры. Вот, либо, например, если это деревянные стены, и есть желание, у многих есть желание их перекрасить, можно перекрасить. Вагонка особенно благодатно поддается, даже если она покрыта каким-нибудь составом.
0: Ну, здесь явно лак.
4: Легко. Лак будет служить просто хорошим грунтом, не будет так сильно впитываться. Есть нюансы, но в целом все красится, и по лаку в том числе.
0: То есть в какой-нибудь светленький бежевый. Как вы говорите про бежевые шторы, да?
4: Да, можно, ну, либо наоборот сделать однотонный цвет, чтобы убрать вот эту пестроту, потому что, например, если стены отделаны вагонкой, в любом случае то, что это досочки, это будет видно. Вот. А если, наоборот, хочется оставить, чтобы стены были деревянными, чтобы вот эта фактура, текстура была видна, в таком случае спасением будет однотонный текстиль, однотонная мебель. Важно чередование фактур. Вот. А, кстати, вот по поводу цвета, как дружить. Во-первых, тогда цвет. Я насчет картины, может быть, это хорошая идея, если прямо действительно весь остальной интерьер спокойный. Ну, к примеру, вот тот самый фиолетовый диван с зеленым креслом на фоне белых стен, тогда здесь можно добавить. Благо, белые стены, они как раз как чистый холст, туда можно еще и других цветов добавить, и все будет хорошо. Но если интерьер насыщен еще какими-то другими текстурами, то я бы скорее его наверное, посоветовала бы больше успокаивать.
0: То есть, например, купить бежевый плед и закрыть либо диван,
4: ну,
0: либо
4: кресло. Ну, не закрыть, но, во всяком случае, его, да, можно добавить. Ну да, и сейчас, кстати, появились тоже на маркетплейсах специальные пледы для диванов. Там, если можно ввести, покрывало для дивана 180 на 340. Это огромное полотно такое, а при этом оно не очень толстое, очень хорошо ложится на ткань, как будто, ну, не скользит, и можно укрыть раздражающий диван.
0: Даже если он старый, может
4: даже
0: быть,
4: если он старый, пожидший,
0: повидавший виды.
4: Да, либо наоборот, если есть необходимость его как-то защитить, потому что, ну, я не знаю, там муж с детьми любит чипсики есть, например, за видеоиграми, и вот в любом случае нужно его чем-то...
0: Кошечки, собачки. Ну, да, или просто успокоить яркий цвет. Вот вы сказали, я вернусь все-таки к покраске стен, вы сказали, ну, можно покрасить. А насколько это сложный процесс? Потому что, ну, любой ремонт — это стресс. Это, опять же, мы же про отношения говорим, про то, как пространство на нас влияет, да, как его сделать более уютным, более располагающим, опять же, для общения родителей и детей, для общения супругов между собой. А вот ремонт — это такая острая точка. Если мы вдруг решили покрасить стены дома, что лучше, покрасить стены или покрасить мебель? Вот, к примеру, если у нас есть выбор.
4: Если выбирать из двух зол, то покрасить стены однозначно проще, потому что, ну, для того, чтобы перекрасить, достаточно 2-3 слоев краски, и это можно сделать действительно в рамках одного дня, все укрыть, оклеить скотчем то, что не должно быть покрашено, там плинтусы, обрамление двери, обрамление окна. Вооружиться, причем я рекомендую, если это перекраска не большим валиком, а маленьким валиком 10 сантиметров, потому что если в комнате стоит мебель, орудовать большим валиком с палкой невозможно, он будет упираться, а пользоваться большим валиком без палки неэффективно, потому что не будет нужного нажима, рука устанет на первом квадратном метре, и точно все
0: пошло-поехало.
4: Пошло-поехало, да. Поэтому маленький вот этот валик, несмотря на то, что он кажется таким несоразмерным объемом, он действительно очень эффективен. Вот. Малярный ковш, специальный такой ковшик, где этот валик можно прокатывать. И все, поехали. Начали красить с одной стены, потом перешли на другую, на третью, на четвертую, и к тому моменту, когда докрасили четвертую стену, скорее всего, первая стена уже достаточно высохла для того, чтобы пойти уже красить второй слой, поэтому зачастую перекраска, ну, не знаю, там комнаты, например, большой, там, в 17 квадратных метров, если у нее площадь, может занять часа 2, ну, может быть, 3, если нет сноровки.
0: То есть это очень быстрый процесс. Не вот прям неделя. Ну, просто кажется, как будто бы.
4: В отличие...
0: Вот мы в 11 вечера смотрим на вот тумбочку и думаем, что-то она нам не нравится, не подходит. А вот сейчас мы все равно до 2 ночи не спим. Вот сейчас мы ее быстренько покрасим. Это ж проще, чем целую комнату. Те же 2 часа, казалось.
4: Ну, скажем, если тумбочка ничем не покрыта, это натуральное дерево, в таком случае это действительно будет так же быстро, потому что поверхность будет очень хорошо впитывать. Но если это мебель из дерева, покрытого каким-нибудь лаком, если это старый, действительно лакированный какой-нибудь исторический шкаф, либо ДСП, который вообще, ну, это, по сути, это пластик, да, вот он, ламинация, это, по сути, пластик. Там нужно заматировать шкурочками, да, чтобы сделать поверхность шершавой. Лак, кстати, совершенно не обязательно снимать полностью для такой вот перекраски, но заматировать нужно, чтобы сделать поверхность шершавой. Дальше грунт, адгезионный грунт. Сохнет в лучшем случае, то есть написано на банке 1-2 часа, но по-хорошему грунт посушить надо сутки, и только на следующий день, ну, можно ночь, например, да, вот как раз к 2 часам ночи закончить с грунтовкой и шкуркой, ну, вот, а на следующее утро уже начать покраску. Между слоями это все должно, краска хорошо должна высыхать, потому что если не просушить краску, она, ну, не знаю, просто следующий слой скатается, она не будет так крепко держаться. В общем, перекраска мебели – процесс нетрудный. Другое дело, что он просто ёмкий в плане времени.
0: Ну, опять же, нужно просто отдавать себе отчет.
4: Да, нужно отдавать себе отчет. Я не говорю, что это не рекомендую. Я рекомендую в том случае, или там двери перекрашивать, прекрасные какие-нибудь старые деревянные двери, которые вот уже, ну, часто вот многих раздражает вот цвет вот этого лака, который уже от ультрафиолета настолько пожелтел, что аж стал неприятным. Вот если... Даже в пестром, кстати, интерьере, опять же, двери сделать белыми, великолепно будут смотреться. Но просто нужно время на то, чтобы их загрунтовать.
0: И отдавать себе отчет, что это время больше, чем даже просто перекрасить стены. Вот вы сейчас...
4: Стены сохнут быстрее.
0: Открытие, да, для меня сделали.
4: Несмотря на то, что площадь как бы сильно больше, но это быстрее.
0: А что тогда сделать с мебелью, если, например, мы не собираемся ее перекрашивать? Вот вы очень много работаете с кухнями, вы меняете ручки, да, вы меняете фурнитуру.
4: И уже... Вообще, вот достаточно часто так бывает, что на кухне, либо в гостиной или в спальне есть какой-нибудь комод. Вот недавно в проекте был комод, который приехал из офиса. Белый. Даже ящик.
0: С ключами.
4: С ключами, вот на ключах, вот эти пластмассовые ключики такие. То есть он откровенно офисный, на серебристых ножках с хромированными ручками смотрелся, как я шучу, унитарно. Ну, то есть прям вот, ну, совсем не про спальню. Я поставила туда другие ручки деревянные, поставила его на деревянные ножки, которые повыше, он стал чуть-чуть. То есть, если те ножки были сантиметра три, то есть совсем маленькие, и опять же, вот тоже к вопросу о ножках, увеличивая ножки у мебели, мы позволяем под этой мебелью спокойно убраться, например, пройти тому же роботу-пылесосу, потому что если ножки 3 сантиметра, туда очень хорошо попадает пыль, но не попадает ни одна швабра, и приходится либо двигать, а ну, не всегда хочется, и получается там вот этот вот...
0: Либо ручками протирать, что тоже не всегда хочется.
4: А ручками как у тебя рука там туда проникнет в 3 сантиметра? А если вот я поставила ножки, по-моему, в том проекте 15 сантиметров, это достаточная высота, он, комодик, стал повыше.
0: Открылся, опять же, пол, и пространство
4: пол,
0: пошире, да,
4: стало легче смотреться комод, стало как будто бы объемнее смотреться комната, эти деревянные ножки, они такие еще немножко раскосые были, деревянные ручки, он сразу стал домашним. Столешницу, по-моему, там она была чуть-чуть испорчена, я ее оклеила пленкой, тоже самоклеящаяся пленка, кстати, есть хорошая альтернатива перекраски, потому что наклеили, и оно готово к эксплуатации, вот прямо как раз вот в 11 вечера можно начинать. Вот, и все, и достаточно теперь собрать композицию на этом комоде, чтобы получилась красота.
0: А вот, кстати, композиция, это же не два предмета, да?
4: Идеальная композиция состоит из нечетного количества предметов. То есть, если хочется что-то собрать, пускай это будет три предмета, при этом еще разной высоты. Можно взять, к примеру, какую-нибудь большую вазу, или даже, знаете, есть такие, вот, я помню, у меня бабушка великолепный квас сделала в 5-литровых банках. Они такие красивые, и в эту банку можно поставить какие-нибудь ветки, сухоцветы. Сейчас тоже на маркетплейсах продаются... Ну, либо сухоцвет, либо пампасная трава называется. Это очень высокие такие венечки, метровые или там 90 сантиметров. Такой мажорный, классный букет. Mm-hmm. Вот. Рядом с этим букетом можно поставить, например, не знаю, там...
0: Свечечку.
4: Ну, я бы сказала, например, рамку с фотографиями или постер, или, может быть, даже зеркало в раме какой-нибудь там необычной формы. Вот, опять же, которая будет чуть-чуть уже ниже этого букета. Ну, и свечечку, так и быть, или шкатулочку. А еще такой есть хороший прием, если у вас есть замечательная ваза, вами любимая, но вы понимаете, что в композицию она не собирается, потому что она слишком низкая, можно поставить, например, стопку из трех книг и поставить на эту, или журналов каких-нибудь, и книги использовать не только для чтения, но и как декор. Я уверена, что в домах, где хранятся книги, где их читают, в том числе, таким образом тоже найдется какое-нибудь издание, которое может послужить и подставочкой. С книгой ничего не будет, не испортится. Вот.
0: Да, это другое очень дело, что-то такое французское в этом есть.
4: Да, такое немного богемное. Почему
0: вот
4: нет?
0: Вы уже сказали про самоклеющуюся пленку. А есть ли какие-то такие похожие решения, может быть, для кухни? Кухня обычно такое проблемное место.
4: Кухню в том числе тоже можно фасады оклеивать пленкой, особенно если нет никакой фрезеровки и филёнки, то есть если это гладкие фасады. Тоже насколько кухонь таких старых советских с гладкими фасадами, алюминиевыми ручками, это классика. Обычно они все либо в цветочек, либо, ну, в общем, какие-то уже не совсем актуального вида, сколько я переклеила их. Вот, и ручки тоже на кухнях можно поменять. А еще сейчас очень много решений. Вообще с каждым годом ремонт самостоятельно упрощается. Вот. И сейчас очень много самоклеящихся панелей. И вот, например, тот же фартук можно клеить самоклеящимися панелями. Единственное, они не очень любят соприкасаться с горячим. Если у плиты нет экрана, то нужно сделать, например, стеклянный экран, как-то смонтировать. Вот. Ну, либо... Ну, в общем, да, не клеить в зоне плиты – плохой совет. Да.
0: Наверняка у вас спрашивали о том, что, ну хорошо, вот вы переделали пространство, вот вы, там, не знаю, люди 20 лет не убирали эту кухню, никогда вообще к ней не прикасалась, что называется.
4: А такие пациенты у меня были.
0: Да.
4: И раз.
0: Да. И что будет? Вот ты вот приходишь, наводишь им порядок, вот эту всю красоту, и оно же опять превратится в то же самое.
4: И это, к сожалению, частый комментарий. Я... ну, не знаю, там, можно сказать, что, возможно, у меня розовые очки, к счастью, возможно, у меня высокая вера в людей, но практика, мой опыт, точнее, подсказывает взаимодействие с такими интерьерами и общение с хозяевами этих интерьеров в дальнейшем. Хороший, красивый, любимый интерьер, в котором они еще сами, возможно, поучаствовали в его переделке, очень помогает за ним ухаживать. Когда ты что-то любишь, мы любим детей наших, да, и мы за ними ухаживаем, как бы порой неприятно или как бы мы не устали, мы это делаем. То же самое с интерьером. И зачастую меняется очень отношение к интерьеру. Так что это так.
0: Спасибо огромное. Сегодня мы поговорили о том, как улучшить домашнее пространство. И иногда ремонт в буквальном смысле становится и ремонтом отношений, потому что в это пространство хочется приходить домой, хочется общаться, и в нем появляется больше света в буквальном смысле, становится теплее этот самый свет. И опять же мы начинаем говорить друг с другом более проникновенно и чаще говорить о любви, потому что пространство нас к этому располагает. Спасибо огромное. У нас в гостях была Даша Каракулова, автор блога и ТВ-проекта о преображении обжитых интерьеров. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
4: Всего доброго.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 9 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталась об ударе по логистическому центру Новой почты в Черноморске. Кроме того, целью вооруженных сил России стал дата-центр в Одессе. В оборонном ведомстве добавили, что объекты поражены с помощью беспилотников «Герань». Также сообщается, что российские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА и местам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Сумской области. Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 3 дронов на подлете к Москве. Обновленные данные появились в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации градоначальника. Всего с начала суток, согласно поступившей от Сергея Собянина информации, силы ПВО ликвидировали 9 беспилотников, летевших в сторону Москвы. При этом в Росавиации заявили, что аэропорт Шереметьево принимал и выпускал самолеты по согласованию соответствующих органами. В настоящий момент ограничения сняты. Дональд Трамп указал на важность поддержания хороших отношений с главами ядерных держав. Так, глава Белого дома прокомментировал слова журналистов о своей любезности с председателем КНР Си Цзиньпином. «Разве не хорошо ладить с лидерами огромных государств, огромных ядерных государств? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?» – сказал американский лидер. Председатель КНР находился с государственным визитом в США 24 и 25 сентября. Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином очень продуктивными. Политик счел их такими как для Вашингтона, так и для Пекина. Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой провести переговоры России, США и КНР по вооружению. В МВД предупредили россиян о более персонализированных атаках мошенников. Представители ведомства рассказали, что злоумышленники стали изучать социальные сети своих потенциальных жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Полученная информация позволяет аферистам проводить точечные атаки, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД. Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит связанной непосредственно с ее жизнью и многоходовый сценарий. Сказали представители. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 43 копейки. Доллар 84 рубля 48 копеек. Евро 94 рубля 32 копейки. Сейчас столица малооблачно, около плюс 4 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва. We'll be right back.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
5: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок.

0: обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: «Говорит Москва». 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 октября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Поэтому все подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Джекпот пишет. Георгий Осипов, я так и не получил ответ на свой вопрос вчера у музыкантов. Хорошего дня всем. Что за вопрос такой был?
1: Доброе утро. Вам, вы про искусственный интеллект? Если про него, то они ответили. А какой второй был вопрос? Простите, может быть...
0: Давайте сейчас он будет отвечать за музыкантов. Напишите еще раз вопрос.
1: Может быть, вы просто пропустили этот момент, потому что, по-моему, ваши вопросы я все зачитал. Там еще были шутки от Дмитрия на тему того, что если у музыкантов, у моих гостей медвежьи шкуры дома.
0: Да.
1: Но я этот вопрос оставил без внимания, честно говоря, потому что, во-первых, не было времени.
0: Тут было на экране, я видел эти вопросы, да? Дмитрия, да, Каткова. Обновил, они пропали потом.
1: Ну, тем не менее, вот если про этот вопрос, то...
0: Про ИИ, видишь, он говорит.
1: Не задал. А про ИИ, да, они рассказали, слушайте, причем два музыканта, которые были, два рэпера, два певца, я не знаю, как правильнее, были в первой получасовке, они прям дали абсолютно разный ответ. Один говорит, да, слушай, мы используем, конечно, классная штука, классный инструмент, а второй, ненавижу, ну, конечно, который поет, он сказал, ненавижу, потому что тот, кто читает, он просто вышку промт закидывает и вокал добавляет к себе на рэп, а это такой, типа... Меня заменить, что ли, хотят? Такое мнение. Ну, каждый эфир, слушай, такой вопрос существует, и эта тема не обходит стороной ни одну программу. Ну, просто очень тесно сейчас искусственный интеллект, вот эта суна, так называемая, связана с миром музыки. Вот и все.
0: Да. Значит, вот тебе пишут про охоту на мир.

0: Педий. Д пишет: доброе утро, огромные друзья.
1: Доброе утро.
0: Славий Разбойник спрашивает про какие-то прыщики на пленке после оклейки и какое их количество считается нормой.
1: Просто, я, мне кажется, думаю, Славий Разбойник подумал, что сегодня понедельник уже.
0: Оно висело, это сообщение, раньше того, как я пришел сюда, поэтому... Но я все равно не знаю.
1: Тогда у меня вопрос, подожди. А, я понял, вчера, видимо, у Вероники Романовой была дизайнер интерьеров.
0: А, интерьеров.
1: Ты тоже подумал об автомобильной пленке?
0: Конечно, конечно, да. Безусловно, я подумал именно про нее.
1: Пленка имеется в виду, наверное, обои?
0: Значит, их было двое пацана, пишет Д. Это, видимо, про вчерашних гостей. Их было трое. Вчера,
1: да,
0: по-моему.
1: Да,
0: значит, про Иджек подпишет: прослушал, пишет, что они вообще разные, твои гости вчерашние.
1: Да, слушайте, они трое, все трое разные, тем они интересны лично для меня были. Надеюсь, и для вас тоже.
0: Кишадо пишет: давайте челлендж, 2 часа не...
1: ругаться.
0: Ну да, не активно спорить и не гнобить блестящего турецкого музыкального.
1: Это кто, Таркан, что ли?
0: Нет, это ты, видимо. Таркану 0 вопросов всегда было бы по нашим эфирам.
1: Но я думаю, что если Таркан с тобой бы сел бы в эфир, ты бы тоже задушил.
0: Я думаю, я бы ничего не понял. Он на турецком разговаривает, да.
1: Он бы пел.
0: Я бы ничего не понял.
1: Слушай, честно говоря...
0: Если челлендж, я готов принять, если ты готов принять 2 часа не нести чушь. Вообще не одну. Тогда вообще...
1: Слушай, с тобой невозможно. Мне кажется, вся твоя жизнь, которая тебя окружает, тебе кажется чушью. Но, тем не менее...
0: Тогда не получится.
1: Никаких челленджей.
0: Тогда
1: работаем, работаем в привычном формате. Я сейчас ехал на работу. У меня в центре отваливался CarPlay. И я включил радио. Я начал ходить по всем станциям. Честно говоря, я искал рубрику «Родные песни». Я признаюсь, что мне нравится с утра на утренние эфиры. Я об этом неоднократно говорил.
0: Интересно, какая была бы радиостанция, на которой была бы такая рубрика? Если была бы, я бы тебе ее посоветовал.
1: Сегодня почему-то не было, слушай, честно говоря. Ни вчера, ни сегодня. Я прям расстроился, хочу задать вопрос. Почему нет моей любимой рубрики и программы? Но ничего страшного. Я скроллил все вот радиостанции и наткнулся на выпуск новостей одной из развлекательных станций. И услышал такую новость, я пытался ее найти, но
0: рубрика
1: «Крадем
0: новости»
1: нет.
0: Ну.
1: У этой станции нет, к сожалению, телеграм-канала, видимо, новостного. Они просто в виде блоков новостных выходят. И, значит, новость звучала таким образом, я специально ее запомнил. Мужчины в России поставили рекорд. Внимание, как вы думаете, почему могут мужчины в России поставить рекорд? Ну, сразу, что первое в голову? Давайте, гадаем. Выпивание пива безалкогольного, не знаю, поднимание штанги, подтягивание. Юль, ты согласна со мной?
0: Походом к психологу.
1: Окей, может быть, это все-таки мы вчера вот с тобой посвятили, провели, кстати, прекрасный вечер, посвятили его программе развлекательной, юмористической, там было про зумеров. Ну, это злободневная тема, но нет, ни психологи не угадал. Давай еще.
0: Не знаю.
1: Ну, тогда я раскрою тебе.
0: Скорость,
1: да, скорость стометровки, не знаю, там, марафон, гонки. Ну, обо всем я мог подумать, но внимание...
0: Ты написал что-нибудь съедобное. Типа, съели быстрее там всех
1: пельменей.
0: Типа,
1: 100 кинкали съели, да, или 100 пельменей.
0: Да.
1: Нет, вы не угадали никто.
0: Ну да, я так и думал.
1: Покупки мерча, внимание, как вы думаете, какого мерча? Я держу интригу.
0: По покупке мерча.
1: Да, давай. Ну, это просто...
0: А вот смотрите,
1: такой абсурд.
0: Дорогие компании, вот здесь как раз было бы идеальное место для вашей рекламы.
1: Молодец.
0: Вот именно
1: молодец.
0: Сюда она идеально бы и вставала, да. Ну, по покупке мерча...
1: С героями.
0: Аниме.
1: Нет.
0: Да что ж такое-то?
1: Фильма «Сумерки».
0: А, фильма «Сумерки».
1: Я думаю, знаешь, я еду, но с утра такое странное состояние всегда.
0: Я
1: особенно
0: нашел
1: когда
0: эту
1: нет.
0: Новость, все.
1: Ты нашел? Спасибо.
0: Да.
1: Значит, они ее опубликовали буквально недавно.
0: Да, не просто кто-то вот опубликовал. Почему они-то обязательно?
1: Зачитай, пожалуйста, ее. Может быть, там еще какой-то кладезь есть, потому что.
0: Но да, первое слово.
1: Покупка мерча — это бомба просто.
0: Первое слово уже сразу золото, потому что статья начинается со слова «зумер».
1: Браво.
0: Да.
1: Там не было, там было мужчины.
0: Да, изначально в заголовок написано, что мужчины в России стали главными покупателями мерча по сумеркам. Но вообще это зумеры.
1: Господи.
0: Самый заметный прирост аудитории на фан-сайте «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. Это «Мегафон». на основе данных обезличенных пользователей.
1: Миш Николаев пишет, извини, мужчины слушают УВБ-76, жужжалка которая, понял, которая слова передает. А потом он практически отгадал, он был близок к Дмирчара Нетак.
0: Рядом.
1: Кстати, вот очень рядом. Это мы рядом. Пельмени, хинкали, забеги, кандели, тачки, все. А мужчины просто
0: любят ранеток и сумерки. Раньше вот на канале СТС пытались программировать свою вот, телеафишу таким образом, чтобы было всем что смотреть. И вот там был отдельный сериал для девчонок, это ранетки, и отдельный сериал для пацанов, это кадетство. Смотрели, мне кажется, ровно наоборот. Кадетство смотрели девчонки, пацаны, как настоящие мужики. Слушали, что это все о нем.
1: Ужас.
0: Да.
1: А тебе все мысли.
0: Именно так.
1: Слушай, а песня-то неплохая. Ну вот давай шутки в сторону.
0: При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины. Следом идут поклонники, которым 25-34, 35-44 года. Их аудитория подросла на 22% за последний месяц. При этом у подростков 14-17 лет вампирская история интереса не вызвала. Число пользователей сократилось на 18%. Самую многочисленную аудиторию фансайтов составляют пользователи 35-44. Ужас. На них в начале сентября пришелся 41% посетителей. Еще четверть приходится на поклонников 25-34. А каждый пятый в возрасте 45-54.
1: Я вот это вот больше ждал.
0: Изменилось среди фанатов и соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число на фансайтах было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%. Из всех любителей «Сумерек» 63% — это мужики. Живите с этим.
1: Да, либо мы здесь друг друга не признаемся с тобой, либо мы странные мужики какие-то, получается.
0: Не, ну ты вот честно не смотрел. Ты прям.
1: Я
0: вот,
1: вообще, вообще не в теме.
0: Не знаешь, да.
1: Тут
0: про...
1: как-то мы за эфиром что-то обсуждали. Я узнаю Эдвард Каллен.
0: Да.
1: Знаю, что там вампиры, знаю, что девчонка вот у.
0: Да, Белла.
1: Белла, вот симпатичная, мне она нравится. Все, как бы на этом заканчивается.
0: Да.
1: А, знаешь, что они в волков превращаются? Ну, как бы даже фильм можно было бы не смотреть.
0: Ты вообще ничего не знаешь про вампиров базово, я понимаю, вот твоя. Твои знания про вампиров,
1: знаю.
0: Вампиры
1: и
0: никогда.
1: И треснул мир напополам.
0: Там кто-то волков из вампиров превращался.
1: Нет, они кровпили так.
0: Ну вот, это вампиры, они не превращаются в волков. Волков превращаются в оборотни. Понимаешь? И они,
1: так,
0: и они с вампирами.
1: Получается, что в этой студии сейчас два ведущих находятся.
0: Да.
1: Я абсолютно точно не смотрел этот фильм. Я не буду его оскорблять, он может быть нормальный, я просто его не смотрел.
0: Да.
1: Я смотрел, допустим, «Брат 2».
0: Угу.
1: Пробуждаемся, слушатели, давайте, давайте, просыпаемся, пробуждаемся.
0: «Брат 2».
1: Я смотрел
0: что-то
1: «Брат 2».
0: Невероятно знаком.
1: Слышал, да?
0: Да.
1: Хороший мужской фильм.
0: Да.
1: Но ты, походу, в теме «Сумерек».
0: Ну, я смотрел, конечно, все. Но не
1: так,
0: читал.
1: Так,
0: вот
1: а
0: могу честно
1: сегодня,
0: сказать, я не читал.
1: В чем ты
0: читал...
1: сегодня, у тебя свитер, кофта, я просто не вижу.
0: А что, это чисто мужская книга?
1: Давай, снимай верхнюю одежду, вот эту, которая снизу, там, мир «Сумерек», там, Эдвард Каллен.
0: Круче было, если вот просто вот это, знаешь, футболка с волком, вот такая карикатурная, где он на луну на такой блестящий уходит. Вот тут было бы совсем круто.
1: Ой.
0: Я, конечно, смотрел. 50 оттенков смотрели? Конечно, смотрел.
1: Конечно, смотрел.
0: Но.
1: Конечно, смотрел.
0: А ты знаешь, что 50 оттенков серого — это фанфик на «Сумерки» изначально?
1: Вообще по барабану.
0: А «Сумерки», по идее, изначально фанфик на «Гарри Поттера».
1: В то время, когда я ходил смотреть на вот этот фильм «50 оттенков серого», также они как-то они по-разному назывались, там же много частей, то ли две, то ли три, они выходили «Сволочи» специально по 14 февраля.
0: Да.
1: И как бы тогда модно было еще ходить в кино, и я не мог это просто пропустить.
0: Ну...
1: Поэтому я смотрел 50 оттенков серого. А вот «Сумерки» как-то, что-то вообще мимо меня.
0: А в чем проблема?
1: Я не вижу проблем.
0: Почему здесь идет прирост? Потому что их сейчас перевыпустили, да, в кинотеатрах?
1: Да, они идут в кинотеатрах, и я тебе скажу, мои социальные сети забиты видосами, как все смотрят эти «Сумерки».
0: Эдвард Каллинан.
1: Да, пишет, кстати, Эдвард Каллинан уже
0: Каллинан.
1: Продал. Эдвард уже продал Каллинан, поэтому он сейчас на L6. О, L9, прошу прощения.
0: А любишь целоваться, люби «Сумерки» смотреть. У нас такая шутка была. Только грубее, пишет.
1: В то время, слушайте, кстати, об этом же почему-то написал и Денис Девятиэтажник, если ты отмотаешь вниз, вот, говорит, как говорили в 2008-м, любишь это самое, люби «Сумерки» смотреть. Ну, это самое, мы не знаем, может, целоваться там на заднем ряду.
0: Да-да-да. Ну, я вижу, что ты не сильно любил это дело.
1: Я любил...
0: Ты, девочка, да, тебя,
1: 50 оттенков
0: тебя
1: серого.
0: Мимо это прошло. 50 оттенков серого — это сильно.
1: Слишком, потом, да?
0: Да.
1: Ну, слушай, нет, как-то что-то... Сумерки. Вообще мимо.
0: А 9 пишет Хишаду. По поводу А9. Молодец. Я вчера еду по Садовому кольцу. Передо мной едет Лисян.
1: Блин, я думал, ты эту тачку видел.
0: И на нем это не написано, потому что это точно так же чушь, как и было. Я так и знал, что ты попадешься. Да.
1: Я хочу, чтобы ты ее...
0: Я так и знал,
1: слушай,
0: что ты
1: попадешься. Слушай, ну она очень видная тачка. Ты ее точно видел.
0: Да, да, да. Прям, если... Включить, пожалуйста, трансляцию. Вам надо этот взгляд видеть. Как надежда зародилась.
1: Я всегда верю в человечество. Я думаю, что ты справишься. И думаю, ну, нормально стал.
0: В наше сложное время.
1: Пробудился все-таки,
0: вы можете видеть, как... В человеке зарождается надежда и сразу же умирает в секунду.
1: Надежда,
0: это эксперимент, который я поставил только что здесь в студии. Посмотрите, пожалуйста,
1: сволочь,
0: трансляцию. И лайки поставьте.
1: И тут нагадил, понимаешь?
0: Конечно, конечно,
1: и
0: да.
1: Тут нагадил.
0: А, сумерки, короче говоря. Как вы относитесь к сумеркам?
1: Ужасная тема.
0: Как вы...
1: Ну, слушай, спасибо, коллеги, что вы дали этот выпуск новостей. Я эту новость услышал.
0: А сходили ли вы, может быть, уже на них в кино? Или не собираетесь этого делать? А как вообще первый раз произошло ваше знакомство с этим прекрасным произведением? Я не знаю, с книгой или с фильмом? Ну, скорее всего, с фильмом.
1: Слушай, ну...
0: Вряд ли с книгой. Ну, потому что с книгой это уже прям совсем перебор. Ну, не так сильно ты хочешь целоваться.
1: Честно говоря, чтобы еще и это читать,
0: да.
1: Не, слушай, у меня вот на этот... Как это называется? Ремейк же? Ну, не, не ремейк.
0: Нет, это просто
1: второй... Это рестарт, не знаю, у них есть какое-то правильное слово, но мы просто будем говорить... Повтор лучшего, как говорят у нас на радиостанции.
0: Повторный прокат это называется.
1: Ну, пусть будет повторный прокат. В одном очень хорошем кинотеатре шел, но не сейчас, а где-то полгода назад. Они, видимо, тестили таким образом. У меня жена с подругами ходили. Угу. Они меня зазывали. Ну, типа, там тоже парни с ними ходили какие-то, да. То есть мужья...
0: Я
1: пошел, но мне неинтересно.
0: Все. Мне кроме первой части. Вот первая часть, я могу честно признаться, она мимо меня прошла.
1: Я еще знаю одну информацию.
0: Потом пришлось перед последней частью... смотреть это все, чтобы понять, что там будет в кинотеатре происходить.
1: Там рассвет, затмение, что-то
0: да,
1: такое,
0: да,
1: какие-то
0: да,
1: такие.
0: Да, так
1: я вообще
0: да.
1: не в теме, я тебе говорю, просто какая-то наслышанная информация, все, больше ничего. Но меня как-то вообще не привлекает эта вампирская тема. Но фильм был в свое
0: она
1: время
0: тогда
1: супер
0: была,
1: модный.
0: Она тогда
1: супер
0: была
1: модный.
0: Очень популярна. Тогда
1: да,
0: были
1: да,
0: дневники
1: да,
0: вампира, сериал. Тогда были вот эти вот сумерки. Тогда вообще вампиры считались тупо топ. Вот это самые. Сейчас такими считаются... Помнишь, потом пошли зомби, я помню, вот. Потом была волна зомби, все снимали
1: зомби.
0: Про зомби.
1: Зомби.
0: Да. А сейчас я даже не знаю, кто сейчас такой модный, как тогда были вампиры.
1: Ну, извините, но фильмы про легкодоступных женщин...
0: Наверное, да. Ну, у нас сказки.
1: Я, кстати, никаких... Во, ну, претензий ноль. Я Сарика уважаю. Вопросов ноль. Но сейчас только...
0: Все, не только Сарик снимает сказки. Все
1: а
0: снимают сказки. Все.
1: Да.
0: Сказки? В кино?
1: Я просто только на фильмы Сарика хожу.
0: Ну, это видно, это мы знаем. Это мы даже как бы
1: Лиза Моряк,
0: понимаем.
1: Лиза Моряк,
0: да, да, да. Миша Николаш.
1: Да. Я тебе говорю, тут реально у них в 9 утра просто уведомлялка стоит у всех наших слушателей. Им приходит, типа, радиостанция ГИД Москва начала видеозапись, трансляции... Ну, как в ВК, знаете, уведомления приходят, и они такие,
0: конечно, я каждый раз колокольчики прошу нажимать просто так, что ли?
1: Пробуждаемся, у них просто слетает, знаешь, ограничитель, и они погнали просто.
0: Сейчас
1: нет никакой цензуры.
0: Ядерный постапокалипсис в тренде, пишет Хишаду. Ну, может быть, кстати. Ну, вот про что снимают фильмы, правда, что-то не пойму я сейчас.
1: Я сказал
0: какая
1: тебе.
0: Какая сейчас трендовая
1: Я история? Тебе сказал. Каждая актриса, уважающая себя, должна показать свой оголенный бюст. Никаких отрицательных
0: это
1: моментов
0: всегда
1: не вижу.
0: Да, было в тренде.
1: Настолько много, нет.
0: Но это не тема фильма. Оголенный бюст актрисы.
1: Нет, просто там лейтмотив про всякие измены, проституцию, извините за выражение. Мы все на всякий случай порицаем, отрицаем.
0: А про что еще? Я знаю, что сейчас в теме. Сейчас в теме ужастики. Вот что сейчас
1: типа ужастики детские, ну, такие смешные ужастики.
0: Это,
1: типа, очень страшное
0: пример.
1: Кино?
0: Это ужастик, очень
1: ну, нет,
0: страшное
1: ну,
0: кино,
1: типа...
0: это ужастик.
1: Ну, нет, для меня... Кстати, я тоже не в теме, один я, ну, одну часть только смотрел, не моя история. Ну, а
0: очень
1: что,
0: страшное кино — это пародия. Кстати, про «Сумерки» тоже была пародия.
1: Я к тому, что Ужастики? Типа, да. Прям вот как...
0: Вот классические ужастики, низкобюджетные. Как
1: Омен, вот такие,
0: да,
1: были в нашей.
0: Низкобюджетная лажа такая, вот с парой-тройкой вот таких вот моментов.
1: Понятно.
0: Вот, да, сейчас снимают это, потому что это малобюджетная история, и не сильно никто рискует провалиться в прокате. То есть, если провалится, то небольшие будут потери, можно будет отбить на следующем ужастике, который, может быть, выстрелит. Сейчас вот все ужастики снимают. Так, очень страшное кино, это кино, в котором снялся Осипов, пишет Игнат.
1: Вы еще не смотрели, что вы...
0: А, ну это то страшного? Кино, ну то да, ну такое.
1: А, там просто вообще забросили, даже не выставляют.
0: Ну и, может быть, даже и слава богу, нет?
1: Нет, я хочу досмотреть.
0: Ну как будто слава богу. Так, вот хорошее было здесь сообщение, где-то оно было, вот. К сумеркам отношусь резко отрицательно, вторую неделю по ночам не работает уличное освещение в районе улицы Судакова. Сумерки наступают часов в 17, достало.
1: Я ненавижу это время.
0: Не смотрел, а вот сериал «Гримм» посмотрел полностью и остался недоволен, так как не довели до логического конца этот сериал.
1: Что сериал? Впервые слышу тоже.
0: Грим? Про Грим? Братьев Грим, что ли? Что это сериал? Я тоже не знаю.
1: Не знаю.
0: Я вспомнил еще штуку, которая была модная во времена «Сумерек». Тебе, кстати, пишут по поводу уведомлений вот этих твоих, о которых ты говорил. Это, говорит, «Будильник» называется. Пишут, да. Ну, типа, познакомим человека с технологией, не переживайте.
1: Браво, ваш все. Юмор, как всегда.
0: Все найдем, найдем. Ты опять денежку зарабатываешь по чуть-чуть, вот по той старой схеме. Короче, был такой сериал, назывался «Сплетница».
1: Вот Gossip тоже Girl, все мы, смотрели. Кстати, тоже вспоминали.
0: Но... Все смотрели тоже этот сериал. И, что интересно, «Сплетницу» пересняли относительно недавно.
1: Мы, по-моему, даже как-то это
0: вообще это все, да, происходит, потому что ничего нового придумать не могут. Есть какие-то культовые вещи, и их хотят зумерам показать. Потому что зумерская культура — это все хорошо забытое старое. Им просто... переизобретают, переснимают. Ну, даже мем вот этот есть, да? О, зумеры изобрели комментарии в интернете. Там, ну, что это такое? Зумеры изобрели радио в свое время, когда был вот этот Клабхаус. Вот им берут, просто переснимают вот все самое старое. Да, вот, Гарри Поттера сейчас пересняли в виде сериала. И «Сплетницу» тоже недавно переснимали в виде сериала. А «Сумерки» у нас конкретно, ну, мы не можем переснять «Сумерки». Ну, может быть, можем, но я не знаю, не уверен, что это будет что-то
1: хорошая
0: хорошее.
1: Хорошая шутка вчера, да, была на эту тему.
0: Да, может быть, вряд ли будет что-то хорошее. Там Петров, да, получается, вроде вот этого будет вампира главного.
1: Петров, Прилучный.
0: Стоянов?
1: Лиза Моряк.
0: Естественно, Стоянов должен там быть тоже в роли вампира, ему не привыкать. Ну, короче,
1: кстати,
0: скорее всего, это будет не очень. И мы просто перевыпустили в прокат. И вот это показало как раз, аж почему в Америке все переснимают для зумеров. И вот эта статистика, которую мы сейчас увидели, показала, почему переснимают. Потому что на перевыпуск в прокат идут старые деды и бабки, смотрят и потом залетают на сайты с мерчем и в 44 года покупают себе футболку с Джейкобом, с голым торсом,
1: куда
0: скорее всего.
1: Они ее носят? Зачем она нужна?
0: На сходки фанатов «Сумерек», я не знаю, на эти вот в антикафе, которые происходят там,
1: тогда
0: я не знаю.
1: Тогда в интернет-кафе.
0: Или в интернет-кафе, что еще хуже. Зумеры на это не пошли, зумерам надо новое. Им нужно сделать вид, как будто это что-то вот новиночка.
1: Ну, на старье они не клюют. Зачем эти зумеры, рублем не умеющие голосовать, нужны кинотеатрам? Кинотеатрам хоть какой-то люд нужен. Ты видел, какие солдаты там?
0: Очень нужны.
1: Ну, ты посмотри, какие там полные залы. Наших скуфов столько, что они могут просто все кинотеатры заполонить, понимаешь? Ну, я говорю, нас, скуфов.
0: Но это не сравнится с хорошим прокатом свежего кино. Особенно с мировым, это невозможно сравнить. А тем более не кино, а сериала. Теперь представь, что это сериал. А если бы переснимали, то, я вас уверяю, пересняли бы сериал. 100%.
1: Поэтому, ну, слушай, переснимать сериал как будто бы очень дорого.
0: Ну, почему? То есть сопоставимо, я думаю, с,
1: да,
0: фильмом, конечно.
1: Мне кажется, фильм легче просто. 2 часа отснял.
0: А легче. Как ты себе представляешь съемки фильма? Мне вот просто сейчас интересно. Да, легко. 2 часа отснял и погнали.
1: Наши съемки примерно так проходили.
0: Это да.
1: А что бывает по-другому?
0: Я тебе сейчас быстренько бюджет просто хочу сказать. Сколько стоили первые «Сумерки».
1: Я думаю, там большой бюджет.
0: Все следующие стоили точно дороже. Первые «Сумерки» стоили... А, немного, кстати, 37 миллионов долларов всего.
1: Да, всего
0: лишь. Это немного. У нас новости. Это
1: кино, да.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 559 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 3 октября до 8 утра 4 числа. В сводке ведомства говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в частности в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбита над Московским регионом, Адыгей, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей. Дональд Трамп указал на важность поддержания хороших отношений с главами ядерных держав. Так, глава Белого дома прокомментировал слова журналистов о своей любезности с председателем КНР. «Разве не было хорошо ладить с людьми огромных государств, огромных ядерных государств? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?» – сказал американский лидер. Председатель КНР находился с государственным визитом в США 24 и 25 сентября. Дональд Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином очень продуктивными. Политик счел их такими как для Вашингтона, так и для Пекина. Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой провести переговоры России, США и КНР о вооружении. МВД предупредили россиян о более персонализированных атаках мошенников. Представители ведомства рассказали, что злоумышленники стали изучать социальные сети своих потенциальных жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Полученная информация позволяет аферистам проводить точечные атаки, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит связанной непосредственно с ее жизнью, и многоходовый сценарий, указали представители ведомства. К примеру, это может быть сообщение с фишинговой ссылкой. Затем следует звонок из банка или полиции с требованием перевести деньги. После схему могут включить курьера, указали в МВД. Гидрометцентр назвал прошедшую ночь самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка плюс 2 градуса. Синоптики отметили, что ранее этот статус принадлежал ночи на 2 октября, когда столбики термометров опустились до плюс 3,2 градуса. При этом ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что минимальная температура воздуха на подмосковном полюсе холода в Черустях прошедшую ночью составила минус 6,6 градуса. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 6. Атмосферное давление существенно выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 октября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Жду ремейк «Спауна». Обещали на 26-й год, но пока тишина, пишет Миша Николаев. Ты помнишь фильм «Спаун»?
1: Да, я помню. Я не смотрел, честно говоря, но...
0: А как ты помнишь его тогда?
1: Не, ну, по названию. Слушай, я и «Омен» не смотрел, и «Сумерки». Я говорю, я не смотрел.
0: А как ты помнишь тогда?
1: Название. Ну,
0: просто
1: название,
0: помнишь название?
1: Да, да, на слуху, конечно.
0: «Спаун» на слуху название?
1: Слушай, а...
0: Я его не знаю, не слышал, мне кажется, лет 20.
1: Ну,
0: вот
1: а...
0: сейчас первый раз
1: а
0: за 20
1: давай,
0: лет
1: слушаю. А давай, «Сумерки» ты давно слышал вообще?
0: Вот на этой неделе очень много.
1: Нет, ну до этого момента.
0: Сильно чаще, чем «Спаун». Сильно чаще.
1: Нишевая история.
0: «Спаун» очень нишевая. Невероятно нишевая просто. Сериал «Американская история ужасов». Прикольно посмотреть, на грани реальности и фантастики. Роман Любовь пишет. «Стриперелла» был хороший сериал. А ты помнишь это? Вот тут у меня разблокировано супер жестко стало. Это был мультик. Про стриптизершу, которая работала... Ну, она была еще и супергероем.
1: Так, да,
0: и называлась Стриперелла.
1: Давай еще раз.
0: Стриптизерша.
1: Мультик.
0: Мультик.
1: Про стриптизершу.
0: Да.
1: Которая... Получается, Андреасян в воду глядел.
0: Причем создатель, знаешь, кто этого мультика?
1: Кто?
0: Стэн Ли.
1: Ты серьезно?
0: Это вот тот самый, который...
1: А это мультик для взрослых?
0: Человек-паук, Железный
1: Я
0: человек.
1: Я понимаю, это мультик для взрослых?
0: Ну, конечно, да. Памела Андерсон главную роль играла.
1: Oh my.
0: И, собственно, она и была прототипом персонажа.
1: Прекрасно.
0: И он...
1: Это культ, наверное... Нашего это, времени, я не знаю,
0: ну, это, да, где-то это... в начале нулевых это была история. Ну, культом это сложно назвать, конечно, но это правда было. Это вот какая-то супер больная история
1: да,
0: была.
1: Да.
0: Да, но это правда, вот все Стэн Ли, создатель всех самых культовых персонажей комиксовых, нарисовал вот этот комикс. Наверное, комикс тоже был, я не знаю, вот мультик точно. Джекпот пишет, если бы «Брат 2» пересняли, вы посмотрели наконец-то?
1: Конечно, он же за тренды, слушайте. Пошел бы в кино.
0: Я всегда за тренды, это известный факт.
1: Чтобы вы понимали, «Брат 2» не переснимут, конечно. Но
0: почему?
1: В кино он тоже шел.
0: Да, шел, это правда, недавно относительно. Почему не переснимут?
1: Ходил?
0: Нет.
1: Откуда знаешь, что шел?
0: Я слышал.
1: Ходил.
0: Нет.
1: Видимо, сначала на «Сумерки» пошел бы.
0: «Брат 2», почему ты думаешь, что не переснимут? И первого, и второго. Рано или поздно переснимут. Харламов и Кравец доберутся
1: сейчас,
0: до этого.
1: Да, подожди,
0: произведения
1: сейчас «Сказки»
0: тоже.
1: Закончатся, потом «Брат 2» переснимут.
0: 100%. Ну, «Сказки» не переснимают их. Просто новая экранизация. А это вот прям будет пересъем. Обязательно, рано или поздно, в мюзикл формате, под Новый год, на одном из телеканалов, что-нибудь такое замутят.
1: Ни в каком одном. Что ты так?
0: А?
1: На одном
0: ну,
1: из телеканалов?
0: Ну, на ТНТ, скорее всего. Хотя, может, и на ТНТ-4 уже в тот момент. Ой, а фанат Памелы, она сейчас очень красиво стареет. Подписан на нее в запрещенных соцсетях.
1: Это ты где читаешь?
0: Аутсайдер это пишет.
1: Давай посмотрим, как
0: я
1: она сейчас выглядит.
0: Я честно... был фанатом Памелы Андерсон, честно говоря. Ну, я
1: Но
0: слишком
1: она просто...
0: молод для этого. Она просто уже... Она скорее вот чуть постарше поколения.
1: Самый популярный запрос в молодости...
0: Я знаю, что она сейчас такая, вся супер натуральная. Вот это единственное, что я знаю, я тоже почему-то слышал про
1: Памелу Андерсон.
0: Вот, да, вот она, да. Чего?
1: Ну, вот тут как будто посимпатичнее.
0: Где? Это молодая ее фотография, потому что... Браво.
1: Что, куда грудь делась? А, ну вот, да, есть что-то.
0: Вот, вот до этого мы, конечно, и дожили. В итоге. Да, в воскресенье. Спасибо
1: зря
0: вам большое.
1: Кто там, столько времени.
0: Кто там написал про эту стриперелу? Спасибо вам большое.
1: Мы разблокировали Памелу.
0: Она из другого поколения просто. Ну да, да, да. Я почему-то у меня Памела Андерсон, она много у кого ассоциируется с вот, «Спасателями» Малибу, естественно. Главный ее, да, сериал.
1: Мне кажется, главный.
0: А у меня...
1: Все, что у нее есть, это большой бюст.
0: А у меня...
1: Она,
0: это поэтому
1: мем
0: она и,
1: нашего времени.
0: Поэтому она и ассоциируется с «Спасателем Малибу». А у меня ассоциируется с Боратом, где он ее воровал в итоге, в конце. Он там...
1: Я забыл об этом.
0: Да, в середине фильма он же решил, что надо ее украсть, он ее украл в итоге.
1: Вот если бы что-то, извини, если что-то бы снял Саша Барон Коэн, так же, да, его фамилия?
0: Да.
1: То я бы точно бы пошел. Потому что все, что он делал раньше...
0: Да.
1: Это прям очень круто. Это прям...
0: Давай посмотрим, может, у него что-то есть сейчас.
1: Я бы пересмотрел. Посмотрел бы, не пересмотрел. Но еще и пересмотрел
0: тоже.
1: Да
0: я бы пересмотрел,
1: и «Диктатора», и «Барата», и что у него еще?
0: Так, у него еще «Бруно».
1: Да, «Бруно», точно, «Бруно».
0: Ну, что-то у него собирается быть, да. Вот есть какой-то безымянный проект Саши Барона Коэна, например. Мандрейк, волшебник какой-то. Ну, непонятно, что это будет. Что это сейчас было?
1: Что-то звук, как зачем будто ударил лопнула лампочка, да?
0: Ну, нет, как будто ты по микрофону ударил,
1: это,
0: такой был звук.
1: Это я. Пробудил вас.
0: По поводу, кстати говоря, по поводу трендов девчачьих из нулевых, которые сейчас возрождаются. Вот были «Сумерки», и это был на самом деле, вот давайте честно, значит, мужики, признаемся, «Али-Джи» в этом году выйдет новый, пишет Миша Николаев. В этом году выйдет «Али-Джи» новый? Серьезно? Типа сериал просто? Или что? Я вот здесь не вижу. Нигде в этом, в «Кинопоиске» нету. А, стоп, нет, вот «Али-Джи», кто я, есть, да. Нет, «Полный метр» выходит. Про «Али-Джи». Но это мы смотрим.
1: Ну да.
0: Это мы, вот это будет бомба. Слушайте, это мы смотрим. Короче, «Сумерки» это же первый уровень на самом деле был. Ну, то есть ничего такого. Это высокобюджетный голливудский блокбастер в первую очередь.
1: Еще вспомним «Эллен и ребята». Но «Эллен и ребята» это классика.
0: А что за «Эллен и ребята»?
1: Ну это же мультик.
0: «Эллен и ребята»? Нет, это вряд ли мультик. Звучит как, да, звучит как супер.
1: Слушай, ну вот прям что-то сериал. Точно я помню.
0: Был еще,
1: вот
0: помнишь, Беверли Хиллз 20, что-то там, какое-то число, ну, там
1: тоже,
0: было еще.
1: Тоже на слуху, да.
0: Так, «Эллен и ребята». О, это еще французский, что ли? Это французский сериал.
1: Я
0: забористая
1: точно
0: штука.
1: Смотрел, точно смотрел.
0: Забористая. Так, сейчас подожди, а как это? Беверли Хиллз 12-210. А, нет, 90-210. Вот, ну, 210 я правильно вспомнил. Да, я почему-то 12. Это 90-е. Да, это 90-е. А вот в нулевые были «Сумерки», а даже, наверное, уже к 10-м туда. И это, еще раз, высокобюджетный голливудский блокбастер с Паттинсоном в главной роли. Паттинсон сейчас один из самых... Ну, он вот с тех пор стабильно уже сколько лет. Это 2008 год «Сумерки». На секундочку. Сейчас уже 26-й, он почти 20 лет... Он топ-актер Голливуда.
1: Дмитрий Лапин, знаешь, что пишет? Говорит, извините, был за рулем. То есть человек ехал, доехал и решил написать нам это.
0: Да.
1: Ранетки это девчачьи?
0: Да.
1: За такое в моей молодости могли за гаражами напомнить.
0: Факт. Причем сама Женя Рыжая вот эта. Она вам напихала бы за гаражами, скорее всего. Короче, это на самом деле просто нормальное кино.
1: Я ничего против не
0: имею. А вот... Реально девчачья ересь, которая тоже сейчас начала вируситься благодаря одному мему, где кто-то стоит на балконе клуба и смотрит, как еще кто-то танцует в центре танцпола этого клуба. Ты не видел ни разу эту историю?
1: Подожди,
0: сцена из самого девчачьего фильма, который только можно себе представить.
2: И выделение более 1 миллиарда евро на покрытие возросших расходов. Однако представители Польши и Румынии ответили, что больше ничего не могут сделать. Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетными, заявили политики в румынском Минсельхозе. Там добавили, что порты страны уже перегружены из-за низкого уровня воды в Дунае и избытка зерна с Украины. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Геленджика, Сочи и Волгограда. Они вновь принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в Шереметьево. Гидрометцентр назвал прошедшую ночь самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка плюс 2 градуса. Синоптики отметили, что ранее этот статус принадлежал ночи на 2 октября, когда столбики термометра опустились до плюс 3,2 градуса. При этом ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что минимальная температура воздуха в подмосковном полюсе холода в Черустях прошедшей ночью составила минус 6,6 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник 12 рублей 43 копейки, доллар 84 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Сейчас столица малооблачно, около плюс 7 градусов, атмосферное давление существенно выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 октября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также видеотрансляция, кейс QR-код, который придет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Мне прям грязные танцы захотелось посмотреть. Какая там музыка? Там что не песня в грязных танцах, то супер турбо-хит. Просто шикарно.
1: Можешь спеть?
0: Надо. Я даже тебе недавно ставил. Например, Hungry Eyes.
1: Точно. Песня. Мы ехали, да, это правда.
0: Да, это вот оттуда. Это Эрик Кармен. Ладно, значит, пойдем дальше. А то сейчас мы еще дальше куда-нибудь залезем вот, с этими фильмами. Не дай бог до брата дойдем. Это я смотреть не собираюсь. Так, что у нас есть? Ну вот кроме этих твоих детей, которых ты зачем-то вчера наприсылал. Психолог.
1: Ты мне сердечко поставил?
0: Блог, я случайно.
1: Спасибо.
0: Я убрал сердечко. Я убрал его.
1: Ну, познаешь.
0: Блог в переписке всегда вызывает в человеке злость. Отсутствие на вопрос также провоцирует агрессию у собеседника. Отсутствие ответа на вопрос. Это Елена Соловьева в нашем эфире. Сейчас говорю для тех, кто любит блокировать в переписках и так далее. Резкое прерывание контакта всегда поднимает в человеке злость. Если вы с кем-то переписываетесь, и с парнем начали ругаться, и заблокировали его в этот момент. А вот я все думаю, что это за... В каком случае блок?
1: Я сразу был уверен, что так.
0: А, да? Значит, если вы его заблокировали в этот момент, у него там подгорает все просто. Если вы разговариваете с кем-то, например, с вами женщина разговаривает, рассказывает про свои чувства или как у нее дела, а мужчина прерывает и говорит, что ему надо дела доделать, вот это резкое прерывание контакта моментально поднимает злость. Это надо помнить, потому что в коммуникации это особенно важно, в том числе в переговорах. Когда нас перебивают или нам не отвечают на поставленный вопрос, дают ответ без ответа, когда нас пытаются увести в сторону от заданной темы, мы понимаем, что это манипулятивная коммуникативная игра. В этот момент у оппонента, у вашего визави всегда будет подниматься агрессия. Я просто подумал, что изначально, когда увидел только заголовок, я подумал, что ну, если человека заблокировали, то... Ну, как бы не подразумевается дальнейшее общение. И без разницы, что он там, злится, не злится. Заблокировали, заблокировали. Не, ну если парня, то, конечно, дальнейшее общение подразумевается. Но я больше скажу, подразумевается и то, что у него все подгорает. Это же специально делается.
1: Ну, слушай, такой специальный психологический ход.
0: Ну, не, все же, кто вот так блокирует своего собеседника в момент какой-то ссоры, понимая, что так или иначе вы все равно потом будете разговаривать. Скорее всего, вы его еще и разблокируете. Специально же делаете для того, чтобы просто вывести человека из себя еще больше.
1: Слушай, ну если ты не хочешь порвать
0: связь... Тогда из могилы достанет. Я не договорила! Миша Николаев.
1: Слушай, если вы хотите порвать общение полностью, ну или вам кажется, что вы хотите порвать общение, ну то есть можно еще как-то заблокировать, да, собеседник твой будет... Там парень, девушка, неважно, будет очень сильно злиться. Но если ты это типа там. Ты почему сковородку не помыл? Ну, условно, да, там.

0: Я утрирую. И из-за этого ставить блок, но это как будто бы странно.
1: Ну, вряд ли кто-то мне, так делает, как
0: минимум,
1: поэтому...
0: Мне как минимум было бы жалко всей истории переписки.
1: А она удаляется?
0: Мне кажется, да, если ты заблочишь.
1: Мне кажется, нет.
0: Я никогда этим не занимался.
1: Дайте заблочу, сейчас проверю.
0: Не, не надо, зачем? Зачем меня блочить? Не надо. Ну, конечно, блочь.
1: Ну, пожалуйста. Можно заблочить.
0: Я в максимум напишу.
1: Резкое... Так, понятно. Не буду. Я почувствовал, я почувствовал. Не догоню, так согреюсь, пишет В. Она через СМС в переводах банка дописала после блокировки кому-то, пишет Кишадо. Кстати... Через переводы в банки, да, там же есть эти возможности, там же чаты есть.
0: Хишедо?
1: А можно и просто...
0: Он просто супер опытный человек.
1: Да.
0: Его 100% много раз блокировали.
1: Это факт. Давайте так, самая бесящая вас вот подобная история. Вот что-то, что вас просто вымораживает, выводит из себя сразу же. Типа вот этого блока, может быть, какого-то перебивания в момент особо острой дискуссии. Или там, еще, у всех это разные. Может быть, у многих, многие сейчас сойдутся в этом. Но у всех такие вещи разные все-таки. Вот у меня четко, я знаю, что есть одна конкретная вещь, которая меня моментально, у меня просто глаз начинает дергаться. Я закипаю за секунду. Моя жена очень хорошо это знает. Миллион раз она поэтому именно так и делала. Это когда вот вы о чем-то разговариваете, это просто взять, развернуться молча и уйти. Вот просто вот посреди разговора.
0: А есть вещи, которые тебя не бесят, не раздражают? Ты, мне кажется, весь создан из этого. Ты сам говоришь.
1: Не, ну так это просто вот... И даже если я был достаточно спокоен, то есть все, через секунду я буду прям невероятно зол.
0: Ну это какое-то максимальное неуважение.
1: Вот, и просто миллион раз. Она это делала миллион раз. Прекрасно знаю, что это так работает у меня. Но это классика. Ну, из того, что здесь было, типа там... сказать, я там, у меня дела какие-то, или заблочить, но мне кажется, что у меня прям вот такой ярости бы это не вызвало. Вот это заблочить. Вызвало бы, безусловно, но не такую, как развернуться, уйти.
0: Слушай, я вообще человек уравновешенный в этом плане, меня бы, типа, не взбесило.
1: Побоян закипает, когда во время разговора жена собирает вместе ложки и вилки. Ну, кстати, она иногда бьет, специально вешает. В другую сторону, там, вешалку.
0: Слушай,
1: мою эту шизу тоже побесить меня.
0: У меня
1: она тоже делает,
0: дома, да? Если вдруг вешалки вешаются не так, как мне надо, то есть не по направлению, я же тебе уже это рассказывал.
1: Я не по направлению. Против не имею.
0: Ну, по цветам я их не развешиваю, то есть не по направлению движения.
1: Уже
0: я
1: давай.
0: Просто беру и сам переделаю. То есть меня это не взбесит, просто я сделаю так, как мне удобно. Я никому мозг выносить не буду.
1: А если ты вот, например, так повесили, ты говоришь, а можешь, пожалуйста, в следующий раз вот по-другому вешать?
0: Да.
1: И потом снова не так повесили. Ты говоришь, можешь, пожалуйста, в следующий раз по-другому
0: вешать? Слушай, это крайне... Ну,
1: а потом еще
0: забывается.
1: Раз
0: точно это так же. Не
1: а можешь, пожалуйста...
0: 2-3 дня ну, происходит. Смотри,
1: вот просто то же самое, даже легче движение-то. Вот просто так. Туда не надо, вот так вот как-то изгибаться. Я просто так раз повесил, все. Вот так можешь? И потом еще раз. И еще раз. Еще. А главное, вот они все висят в одну сторону. И одна зараза, вот этот кончик тачит. Одна в другую сторону.
0: Нет,
1: да?
0: Слушай, я абсолютно спокойно к этому. Реально.
1: Саид Аид пишет, меня вымораживает реклама голевой передачи. Туалетная бумага должна висеть отмотанным краем к стене.
0: Стоп!
1: О,
0: стоп!
1: Кстати, вот
0: стоп,
1: это вот...
0: Стоп! Это кто пишет?
1: Бесячая история, я знаю.
0: Туалетная бумага должна висеть
1: отмотанным краем к стене.
0: Да вы прикалываетесь.
1: Вот, да, я знал,
0: ненавижу. Что это. Вот это да. Вот
1: наоборот,
0: это
1: наоборот меня... же должны, да?
0: Нашли типа? Триггер. Нашли триггер. У меня жена постоянно вешает к стене. Я говорю, слушай, тебе что, приятно, что ли? Ее отматывает. Она стену сначала чистит, потом тебя чистит.
1: Даже сейчас выбесился.
0: Да нет, ладно, я прикалываюсь на самом деле. Меня раздражает, но я возьму перевешу. Сколько раз бы ни... так не вешалась туалетная бумага, я всегда возьму перевешу.
1: Ты понимаешь, что ты перевесишь? Ну ты же выбесишься.
0: Ну, не могу сказать, что сильно выбешусь, просто перевешу.
1: А разница-то какая? Пишет Ренат.
0: Это
1: в смысле, какая разница? Ай, ужас. Плохие смайлики присылаешь, а я хочу хорошие. Пишет Миша Николаев, цитирует. Я ни разу с таким не сталкивался, но я раньше, помню, очень, ну, типа, завершал разговор, типа, точку ставил всегда. Вот пишешь сообщение, я вчера, точку ставил. Кстати,
0: я вчера с этой темой столкнулся, и что?
1: Ну, и вот многие неправильно интерпретировали 100%. Мои точки. Они начинали 100%. Думать, что я на них агрессирую.
0: Да, а знаю тебя, ты агрессор.
1: Я просто предложение завершал. Ну, то есть, понятное дело, это не сообщение из нескольких предложений. Там-то, понятно, нужна точка.
0: Аутсайдер пишет, большая разница.
1: Большая разница.
0: Да.
1: Это вот просто одно сообщение, типа там, ты рядом?
0: Точка.
1: Скоро буду, точка. Нет, ты рядом, это знак вопроса, ты хороший ведущий.
0: Да я издеваюсь, блин.
1: Скоро буду, точка. И, ну, типа, все, кому бы я это не писал, вот с этими точками, потом оказывалось, что они, ну, неправильно это интерпретировали. Ты спишь, нет, да, точнее, да, надо отвечать. Да, точка.
0: Знаешь, я сейчас совершенно тебе, предложение. Елена, вы, кстати, спасибо вам большое. Я вас тоже всех люблю. Вы классные.
1: Капслоком орать. Не, ну, капслоком это орать.
0: Не, капслоком я иногда пишу на своих сотрудников.
1: Это ор.
0: Ну да, я прям, если агрессирую, я могу...
1: Не, ну это ор, это ладно, это...
0: Кстати, у Бабаяна еще есть один прикол. Надо, наверное, уточнить, у какого? У Георгия.
1: Да.
0: Он, короче, если он, типа, выпендривается, а у него это, в принципе, КПД...
1: ПКД.
0: Да, да.
1: Не КПД.
0: Я специально КПД сказал, это Ловчев тема, все дела. Короче, он может написать восклицательный знак и вопросительный знак. Это какой-то чисто твой прикол.
1: Да,
0: ну типа, ты что не берешь трубку?
1: Ну, не выпендриваешься. Это, типа, ты задаешь восклицательный вопрос. Ну, то есть, я прям вот...
0: А можешь задать восклицательный
1: типа, чего?
0: Вопрос? Да.
1: Вот это вот будет вопрос с восклицательным знаком и вопросительным знаком.
0: Вернемся к точке. Я вчера ехал за рулем и...
1: Просто чего? И чего? Это вот два совершенно разных. Вот чего, пишет Сергей Захаров, да. Видишь, не только моя.
0: Я вчера ехал за рулем.
1: Пишет по-испански, пишет аутсайдер. Не, по-испански
0: не,
1: это
0: не,
1: если
0: в начале.
1: Бы, да, перевернутый бы стоял в начале. Я видел людей, которые пишут с перевернутыми знаками просто по-русски.
0: Los idiotos.
1: Нет, они... Да, вероятно, но они вот зачем-то это делали, странно. Ну, вот это чисто выпендреж какой-то.
0: Ну да, по поводу точек. Я вчера, короче, еду на работу вместе с человеком. Я говорю, ну, я за рулем, типа, напиши от меня сообщение. Привет, запятая, ну, я всегда продиктовываю знаки препинания, потому что, когда голосовой набор за рулем, там надо сказать вопросительный знак, восклицательный, я проговариваю, да. Привет, запятая, хорошо. А там, типа, был вопрос, можешь, пожалуйста, написать, как девочка закончит работу, там есть просьба. Я говорю, привет, запятая, хорошо. И я бы поставил, типа, скобочку, вот эту, ноготь. Ну, типа, у нас неформальное там общение, ну, поэтому на «ты» с ноготочком.
1: Да.
0: Я открыл после этого сообщение, ну, я еще одно сообщение продиктовал, и там написано «привет, запятая, хорошо, точка». А мы после этого, ну, типа, берем там сердечки, можем другу, класс, огонечек поставить с этим человеком.
1: Uh-huh.
0: Я говорю, ты что наделал? Он говорит, в смысле, что наделал? Я говорю, ты пишешь «привет, запятая, хорошо, точка». То есть ты типа так сказал «привет, хорошо». Он говорит, в смысле? Я просто закончил предложение. Я говорю, нет, ты не закончил предложение.
1: Вот, очень понимаю человека.
0: Я говорю, ты сказал, привет, хорошо. Ты понимаешь разницу? Он говорит, нет, я просто грамотно написал и закончил предложение. Я говорю, все, понятно, короче. Вот разница поколений сразу чувствуется.
1: А я вот никогда этих ногтей не понимал, вот этих смайликов.
0: Ну, типа ты сглаживаешь таким образом.
1: Да,
0: типа,
1: я вот никогда, вот никогда этого не делал.
0: Общение.
1: Никогда не делал. Мне ближе даже, наверное, обычные вот эти смайлики. Нежели... Хотя нет, хотя вру. Я раньше рисовал полный смайлик. Меня раздражал только улыбка. То есть у меня должны были быть глаза. Я делал глаза и улыбку.
0: А потом я их выкалывал.
1: И еще глаза, там же есть еще подмигивающие, это точка с запятой.
0: Да.
1: И это вообще тоже совершенно другая. Вот это я делал. Просто улыбка. Это, о, да, сравно. Смайлик сравно.
0: Конечно, я помню.
1: Да, это тоже, слушай, ну там много можно. А еще можно носом делать.
0: Алды поймут.
1: Если ты еще туда тире добавишь, то он еще и носатый будет, этот смайлик. Вот, полный смайлик и уважаю. Вот эти вот обрывки просто со скобочками, ну, это какая-то ленивая история. Недостаточно ты улыбаешься, понимаешь? Не сильно тебя повеселило что-то. Можно же еще с буквой «Д». Это О, ну это нет, ну это совсем уже что-то. С буквой. Да, с буквой О, это типа ты удивлен, да, или у тебя, или ты супер носатый. А можно еще с Д, это значит, ты прям ржешь с англо-латинской Д. Это прям ты супер смеешься.
0: Ну, вот Миша Николаев это тебе другой, присылает.
1: Это другой, но тоже достаточно известный символ. Ну да, тоже с буквой Д. А правила пунктуации когда отменили? Слушайте, правила пунктуации. Вот,
0: это кстати, отдельная тема, кстати.
1: Некоторых это переписи. Тоже очень сильно раздражает.
0: Я знаю, люди развелись на этой теме.
1: Да ладно.
0: Да.
1: Из-за того, что кто-то запятые не ставил.
0: Ну, это была не ключевая история, там были другие косяки.
1: Да.
0: Но
1: еще изменял постоянно, брат. И бил. Но вот еще пунктуация, конечно.
0: Тормозни.
1: Да.
0: Тормозни.
1: Я.
0: Ты знаешь, этого человека, тормозни, пока остановка не была. Не, ну слушай, там. Бывшая жена предъявила вот в этом скопе всяких разных ошибок со стороны мужчины. Типа, да ты даже неграмотно пишешь.
1: Но она объема добавляла, тут просто явно, вот просто хотелось еще человечку, режиссер, да, чтобы что побольше было.
0: Объема добавить.
1: Да, да.
0: Памела Андерсон, объема нам.
1: Ну, это правда, многих очень сильно бесит. Очень сильно раздражает, когда неправильно пишут.
0: Меня, наверное, это не раздражает, меня это больше удивляет. Ну, типа, когда мне пишут вот даже в рабочих наших чатах «ща сделаю».
1: О, вообще могу ну, спокойно ты, блин, написать «ща». Спокойно могу написать.
0: «Ща» ты можешь?
1: Да, да, да.
0: Вот ты вот в рабочем чате, вот представь, рабочий чат.
1: Не, ну, скорее,
0: вы типа, там
1: коллеги
0: информацию.
1: В переписке, вот, могу.
0: В личной?
1: Да.
0: Ну, нет,
1: в принципе,
0: это
1: рабочий
0: колхоз.
1: Чат, кажется, наверное, тоже, да.
0: «Ща» могу. Не, это прям колхоз.
1: Простите. А я должен как? «Сейчас»?
0: «Сейчас сделаю», да. Есть
1: как
0: русский
1: будто,
0: язык.
1: Как будто большая
0: он на
1: разница
0: то и прекрасен.
1: Между сейчас...
0: «сейчас» там написано должно быть.
1: По-моему,
0: понимаешь?
1: Очень большая разница между «сейчас сделаю», например, да, вот фразу, и «сейчас сделаю».
0: Ну вот,
1: прям
0: на
1: пропасть
0: чем я пишу
1: слова.
0: Не «ща», а «щи» сделаю.
1: Русичка поэтому и ушла, пишет он. Мастер аргументов. Сергей Захаров пишет: бесит новое в ихине, останки не. Кто-то себе диссертацию сделал, а нам язык ломать. Да не, всю жизнь было, это правило русского языка, всегда так было.
0: Не, ну слушайте, всегда было и торты.
1: Ну и звонит.
0: Масла фильтра.
1: Ну да.
0: Звонит.
1: Ну да, если так вот.
0: То есть всегда тоже было. Меня немножко подбешивает.
1: Ну, вот этого выбеситься
0: масла...
1: прям...
0: Не,
1: глаз
0: ну,
1: у меня
0: выбеситься
1: не
0: нет, но, типа, масла фильтра 5 рублей будет стоить.
1: Да.
0: И ты такой, опять я в сервисе флешбэк словил.
1: Вот сервис
0: и просыпаешься
1: выбесить,
0: в холодном
1: да.
0: поту.
1: Меня безграмотные сообщения не раздражают, а дают мне понимание, с кем я имею дело, пишет Максим.
0: Давайте так, если это написал вам курьер. Ну, или, допустим, человек, который...
1: Какая-то тебе
0: не
1: тогда
0: играет...
1: разница?
0: Да, ключевую роль в вашей жизни. Ну, какая
1: если
0: вам разница?
1: Если начнешь курьера поправлять...
0: Не, ну это вообще...
1: Ну, это ты сумасшедший.
0: Да. Бесит, когда не ставят знак вопроса, жену с дочкой отучил, пишет Денис Зитиэтажник. Ну, наверное, тоже, да, не понимаешь, что ты хочешь.
1: А как это понять вообще? В смысле не ставят знак вопроса? Пример дайте мне. Как можно задать вопрос без знака вопроса?
0: Ну, просто меняет смысл предложения. Ну, без. Ну, просто в конце не поставить знак вопроса. Вот и все. Ты когда будешь? Все, просто ты когда будешь?
1: Слушай, хороший вопрос. Я сейчас посмотрю вообще, как это выглядит обычно у меня.
0: Бедная
1: там
0: твоя
1: есть
0: жена
1: знак
0: сейчас
1: вопроса
0: будет?
1: Или нет?
0: Опять что-то ты будешь ей предъявлять?
1: Нет, я не буду.
0: Не отворачивать ко
1: нет,
0: мне
1: она ставит.
0: Спиной! Не поворачиваться, я сказал!
1: Нет, она ставит знак вопроса.
0: Нет, слушай, конечно, ставит. Ну, мне кажется, что это адекватно.
1: Всегда. Ну, типа, ты скоро.
0: Да.
1: Знак вопроса стоит.
0: Ну, это нормально.
1: Да, да.
0: Это абсолютно нормальная история. Я бы удивился, если бы не ставил. У меня нет таких примеров.
1: Да, а все ок? Даже такой есть, тоже знак вопроса стоит. Нет, знак вопроса есть.
0: Это ладно, когда мы в 5 утра из караоке вываливались. Все ок.
1: Там не нужно. Там все ок. Там она не спрашивает.
0: Там для меня горит.
1: А это хороший был бы ответ на вопрос. Там все ок.
0: Мира спрашивает, а как отучил жену с дочкой? Денис, вашу супругу сегодня не Мира зовут?
1: Вот да, когда один рассказывает что-то, и второй посреди истории его перебивает из-за нервного ударения... неверного ударения. Немного бесит, пишет Марго. То есть наоборот, получается. Вас раздражает тот самый человек, который вот этот грамматический нацист, так называемый.
0: Я вам так скажу, у нас здесь на работе таких море. Я им благодарен. Раньше бесило, сейчас как бы меньше ошибок допускаешь.
1: Фраза «ты когда будешь» можно поставить и с восклицательным знаком. Смысл не поменяется.
0: Ну, тогда, когда ты придешь, ее не будет.
1: Если тебе написал курьер, и ты понял, значит, ты можешь работать переводчиком с пуштунского, пишет Сергей Захаров. Если есть дополнительное, если есть вопросительное слово, зачем ставить знак вопроса? Когда у тебя день рождения? Во сколько приедешь домой?
0: Пишет, ну, вот смотрите. Не согласен вообще. Не могу сказать, что бесит, как нашего слушателя. Но когда у тебя день рождения, не поставить знак вопроса, это странно. Вот смотрите. Когда у тебя день рождения? Ну, когда у тебя день рождения?
1: 18 марта.
0: Ну, поздравим тебя.
1: Хорошо. Я немножко подзабыл, честно. В моменте, когда у меня день рождения. Ну.
0: Вот. А теперь я по-другому немножко построю фразу. Когда у тебя день рождения...
1: Так это у тебя незаконченная фраза.
0: А может быть, ты прервался. Может быть, ты тот человек, который много сообщений пишет. И ты сидишь, слушай, как дебил, ждешь.
1: Вот это раздражающе.
0: Вот, история. Ты как дебил... Ну, у меня такое было, вот. Когда и ты сидишь, ждешь. По... Типа, у тебя незаконченная...
1: По фразе присылают.
0: Да, абсолютно. Фразу присылают тебе.
1: Да.
0: И ты сидишь, ждешь. Может быть, дальше продолжение будет. Если бы он бы поставил знак вопроса, ты бы понял, что тебе нужно ответить на вопрос. А так ты сидишь и ждешь. Может быть, связь оборвалась. Может быть, еще что-то.
1: Особенно в наше время, может, она наоборот.
0: Да, абсолютно.
1: Мне вот это вот реально раздражает. Поэтому... Вот эти вот, когда человек начинает тебя бомбить сообщениями, то есть одно какое-то, одна нормальная, понятная, законченная мысль занимает там сообщений 12. Вот это да, это жуть. И голосовухами же могут также забомбить тебя.
0: У меня есть один друг.
1: Когда у тебя голосовуха, типа вот фразу а-ля «да, хорошо, все, отправили». Ну, вот такое вот голосовое.
0: У нас есть один друг, я так скажу.
1: Да.
0: Сволочь сделал так, что он постоянно переписывается с тобой голосовыми. Да. А чё, кого, МИД? Сегодня МИД? Вот так он может какую-нибудь голосовуху мне отправить. А у меня когда огромная к нему есть информация какая-то.
1: Какая, например?
0: Ну, типа вот на минуту у меня сообщение. Вот реально у меня была с ним на минуту. Ты нажимаешь на эту штуку.
1: А ему написано, нельзя отправлять
0: пользователь... премиум заблокировал функцию отправки ему голосовых сообщений.
1: А это тот, который уехал недавно.
0: Да, да, да.
1: Ага, да. Я узнаю просто сволочь! Почерк человечка.
0: Ара, ты сволочь! Я хочу, в моменте у меня, короче, ой, просыпается как... все во мне.
1: Как он хорош.
0: Вот это может сбесить. Я готов это просто раздолбать, этот телефон. Я готов эту сволочь просто...
1: Этот же человек после этого напишет, скорее всего, тебе что-то по типу, ты вот ему напишешь, да как же ты раздражаешь, да что это такое, он тебе напишет, не злись, дружище, хорошего тебе дня и всего самого светлого по жизни. Вот он напишет так, как хорош. Маэстро.
0: Да, действительно маэстро.
1: Этот человек действительно маэстро, он прям супер хорошо может.
0: А где-то горы, а за ними Армения моя. Чему была эта песня? Не задавайте вопросы.
1: Я тоже не знаю. А у тебя в этом смысле это музыкальный просто... синдром Туретта. Ты можешь в любой момент начать выкрикивать что-то подобное. И никто уже давным-давно не удивляется. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Владимир Путин подчеркнул, что личный состав и гражданский персонал решают ответственные задачи по защите безопасности России. В телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля, говорится о важности дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработки передовых технологий для новейших образцов вооружения и техники, а также перспективных исследований. Президент отметил, что благодаря труду и таланту нескольких поколений выдающихся конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов, Россия получила надежный ракетно-космический щит, действенный инструмент поддержания глобального стратегического паритета. Минобороны отчиталась об ударе по логистическому центру Новой почты в Черноморске. Кроме того, целью вооруженных сил России стал дата-центр в Одессе. В оборонном ведомстве добавили, что объекты поражены с помощью беспилотников «Герань». Также сообщается, что российские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА и местам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Сумской области. Рафаэль Гросси заявил о соблюдении МАГАТЭ нейтралитета по Запорожской атомной электростанции. Глава Международного агентства по атомной энергии отметил, что специалистам важно сосредоточиться на технической миссии. Да, для организации принципиально важно сохранить беспристрастность, заявил Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о призывах России публично признать вину ВСУ в ударах по атомной электростанции. При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что требование определить виновную сторону поступают не только от Москвы. Гросси признал, что такая позиция может вызывать недовольство, однако подчеркнул, что Всемирная организация намерена сосредоточиться на технических аспектах. Выводы и определение политической позиции мы оставляем государствам, резюмировал Гросси. В медиа сообщили, что Казахстан не заявлял о планах ввести плату за въезд для россиян. На это указал директор 3-го департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства Александр Стерник. На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров мы не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу, сказал РИА Новости дипломат. Торгпред по республике Антон Логинов ранее сообщил, что применение электронного разрешения для наших соотечественников на въезд, по информации МИД страны, сейчас тестируется в пилотном режиме, его получение добровольное и бесплатное. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июне подписал документ, вносящий поправки в закон о миграции. Они вступили в силу 25 августа. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 8 градусов, атмосферное давление выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях.
4: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Право знать. Говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 октября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляции есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Я пытаюсь что-нибудь найти. Слушай, дай-ка я просто вот удалю все вот эти странные твои Джеффри Эпштейновские новости.
1: Господи, что ты?
0: Отсюда, из этого списка.
1: Настоящий журналюга. Можешь из просто мухи слона опять же раздуть. Что ты делаешь? Зачем?
0: Просто удалю. Что-то мы с тобой еще брали вчера, и забыл я уже,
1: пока прочитаю комментарий. Конь-огонь, наш слушатель пишет. Осипов и Бабаян, красавцы. Спасибо.
0: Спасибо!
1: Спасибо!
0: Так, брачные договоры, доплачивать за комфорт. Слушайте, а вот это прикольное, кстати.
1: Других не держит.
0: Авиаэксперт рассказал о готовности россиян доплачивать за комфорт в полетах.
1: Я, кстати, в тебя стрелял.
0: Власти заинтересованы в совершенствовании сервиса услуг в этой сфере. Это Олег Пантелеев, директор агентства «Авиапорт», рассказал в нашем... исполнительный директор, рассказал в нашем эфире. Пассажиры готовы за комфорт доплачивать тем, кто готов летать налегке и уверен, что дата и время вылета его устраивают, планы не поменяются, удается неплохо сэкономить. Услуги лоу-кост российских авиакомпаний или авиакомпаний, предлагающих дешевые билеты, очень и очень востребованы. Был период, когда авиакомпании закручивали гайки, но сейчас регулирование, осуществляемое авиационными властями, явно перенацелено на повышение уровня качества обслуживания и комфорта пассажиров. Я не понял, при чем здесь лоу-кост услуги. Я изначально воспринимал это немножко по-другому, эту новость. Я вообще хотел бы про комфорт просто поговорить. Вот насколько сильно вы готовы в случае чего вдруг переплатить для того, чтобы достичь идеального уровня комфорта для вас вот в чем угодно. Давайте просто несколько примеров накину, чтобы было понятнее для того, как в этом ориентироваться.
1: Ты прям попадаешь в точку, брав эту новость, прям ровно об этом и хотел поговорить.
0: Отлично. Значит, понятно, да, билеты, например, на самолет. Здесь какая есть градация? У тебя есть авиакомпания похуже, авиакомпания получше. Есть эконом, есть бизнес, есть еще нынче модная штука Space Plus.
1: Так называемая. Но это у одной компании.
0: Это вообще не у одной компании.
1: Да,
0: почему?
1: Вводят везде.
0: Самолеты везде одинаковые, я тебя удивлю. Эти места,
1: ты не прав, примерно везде одинаковые. Ты абсолютно не прав, потому что я же люблю самолеты. Я же ими увлекаюсь. Модификации могут меняться.
0: Сейчас ты, извини, ты увлекаешься самолетами?
1: Мне нравится вся эта тема, да.
0: Первый раз слышу. Я всю жизнь, сколько я тебя знаю, первый раз слышу, что ты увлекаешься самолетами.
1: Не, я люблю смотреть модификации, какие самолеты выходят, какие модели. Ну, я же с тобой не могу делиться, ты же не можешь поддержать со мной разговор. Тебе же не нравится это все.
0: Я ни разу... Есть многие вещи, которые тебе не нравятся, но, скорее всего, об этом знаешь, что
1: Мне нравятся модели
0: футбол,
1: самолетов.
0: Например.
1: Да, мне модели самолетов нравятся. Я слежу, какие... Ха-ха. Я слежу, какие модели выходят, какие у них параметры, где летают.
0: Тигер Машлин говорит, вы же железнодорожник.
1: Мы паровоз.
0: Предатель ты был.
1: Кстати, я железнодорожник в душе, но вот паровозы как транспорт, да, поезда меня не привлекают, честно вам скажу. А самолеты мне нравятся. И салоны, модификация салонов зависит всегда от авиакомпании. То есть авиакомпания покупает фюзеляж, условно говоря, это рыбу.
0: Понятно. У тебя
1: и потом уже...
0: на компании схожей по уровню вот это вот место с дополнительным пространством для ног, оно будет так или иначе. И называется оно Space Plus, не потому
1: да,
0: что это не у
1: да,
0: нас придумали
1: да, окей,
0: это название.
1: Да, я согласен.
0: Значит, вот, в самолетах вы за это можете доплатить. В такси, правильно пишет Денис Девятиэтажник, есть тоже эта градация, да, у тебя есть эконом, комфорт, комфорт плюс даже есть. Потом идет еще три у нас на данный момент в Москве есть вот этих, да, дорогих варианты черного цвета. Это бизнес, это премьер, по-моему, называется.
1: Элит, премьер, премиум.
0: Да, вот там. То есть еще у тебя есть целых три градации.
1: Премиум, по мне, это элит, премьер и...
0: бизнес.
1: Бизнес, да. Всего три.
0: Отель. Вы можете выбрать отель за, там, я не знаю, 3 тысячи в сутки. Можете выбрать отель за 10 тысяч в сутки. А можете выбрать и за 20 тысяч в сутки. И, скорее всего, каждый из этих отелей, ну, берем какой-то такой нормальный в вакууме ситуацию, где за 3 тысячи в сутки это так себе кровать, телевизор, ну, какой-то, какое-никакое обслуживание. За 10 тысяч это там уже и постельное белье получше, и ванная комната поинтереснее, и, может быть, какая-нибудь ванна стоит. А за 20 тысяч это у вас еще и полотенца будут супердорогие и мягкие, и вообще все будет роскошно. Роскошный отель будет с красивой входной группой. Ну, образно, да, говоря. Вот за какие вещи вы готовы доплачивать, а какие, на ваш взгляд, абсолютно не стоят дополнительных денег, потому что базовая конфигурация этой услуги, она делает все ровно то же самое, что и самая дорогая ее версия.
1: Слушай, у меня есть история, которую пока не хотелось бы, на самом деле...
0: Рассказывать.
1: Поэтому идем дальше. Взял, да? Не, ну ты взял эту историю, поэтому я расскажу. У меня сейчас вся семья находится в отпуске.
0: Да.
1: И проблема заключается в том, они мне не рассказывали, держали в секрете, видимо. Когда они летели с маленьким моим ребенком, сыном, у нас есть специальный такой Jet Kids называется, фирму не буду называть, чемоданчик, который можно раскрыть, где ребенок спит, то есть он как удлинение кресла. Пришла стюардесса и говорит, типа, нельзя. Они такие, ну, в смысле, нельзя, мы летали вот полтора месяца назад, это дорогая авиакомпания,
0: да,
1: она не наша, мы летали этой авиакомпанией, все было прекрасно, приходит другой, говорит, вот, посмотрите, в бумажке нельзя, она говорит, хорошо, я сейчас уберу, она убирает это, говорит, сейчас все нормально, и та начинает что-то говорить в ответ.
0: Ты забыл добавить на турецком.
1: Я не говорю, может быть, на турецком, может быть, на армянском, может быть, на любом языке, неважно сейчас. Ага. И она начинает говорить на каком-то языке. Она, моя супруга говорит, я вас не понимаю, пожалуйста, ребенок спит, прекратите. Та что-то ушла, пришла, ушла, пришла. Ну, вроде ничего, да, никакой ситуации не произошло. И вручают моей семье полностью, а там летит моя бабушка, моя мама, моя супруга и мой маленький ребенок. Вручают, да, значит, типа такую бумагу, которую я увидел там буквально на, ну, вчера. Я ее в чат GPT перевожу, и там написано, значит, короче, там, со слов пассажира, она в наркотическом опьянении. То есть написано все это карандашом. На чужом для нас языке, не на английском. То есть это типа нарушение правил.
0: А что, подожди, английский для тебя родной?
1: Я говорю, не на родном, на нашем языке, и даже не на английском.
0: Ты не говорил на английском. Ты сказал, не на родном для нас языке.
1: Для меня английский не родной. Для меня английский не родной, просто чтобы вы знали, какая ситуация. Ну. Я это так просто не оставлю, я буду в этой ситуации по прилету разбираться, потому что, ну, это трэш. Со слов типа пассажира,
0: в итоге, она находится... Наркоманка, правильно?
1: Да, типа они обвинили, причем написали, по-моему, имя моей матери, то есть перепутали всех по местам, они, видимо, посмотрели, кто на этом месте. Типа у нее в чемодане, с ее слов, тоже типа наркотики, хотя идиоты, она прошла все контроли и так далее, то есть вообще ерунду написали.
0: Хорошо, типа информация прошла. Передана... Я бы на месте некоторых ребят бы прям задумался о том, да, чтобы на работу взять.
1: Передана информация типа а-ля в полицию, сказано было на русском языке слово «копай». Ну, видимо, «копай» это в чемодане, типа «ищи». Ну, короче, вообще переврали полностью. Ну, я посмотрю, что будет по прилету.
0: Круто было бы, ну все.
1: Копай.
0: Копай, да, тебе конец.
1: Да, и сотрудники авиакомпании на просьбу, типа, перевести, ну, русскоязычным, говорят, переведи. Типа, сами переведете в переводчике. Просто офигевший экипаж. По прилету
0: как
1: буду разбираться.
0: Как это в нашей теме? Это, конечно, действительно экипаж
1: любопытный. Я тебе сейчас приведу, вот доведу, почему я эту историю рассказал.
0: Say my
1: name. Потому что не всегда переплачивание за комфорт. А это, поверь мне, это дорогие билеты, это хорошая авиакомпания,
0: да,
1: это улучшенные места.
0: Да.
1: Ну, когда вот ноги, знаешь, можно растянуть.
0: Не всегда. Это и ровно об этом и была тема. Ну, то есть за билеты в самолет всегда... ты не готов будешь.
1: То есть, вот смотри, я готов. Я всегда переплачиваю. Я стараюсь, потому что я сталкивался и с Победой. Мы с тобой сталкивались, когда ты там сидишь скрюченный, условно говоря. Ну, это некомфорт. Ты можешь долететь, ты на маршрутке можешь доехать. Это некомфортно. То есть я готов за свой комфорт чуть-чуть переплатить. Ну, и как бы для семьи хотелось. И хорошие места, и хорошая авиакомпания, чтобы хорошо покормили. Не всегда это признак комфорта. Вот тебе сволочи попадутся, условно говоря. Я никого не обвиняю. Но мне кажется, что это
0: фактор.
1: Но мне кажется,
0: он
1: что
0: может
1: это
0: попасться
1: просто
0: где угодно.
1: Нечеловеческое отношение.
0: Человеческий фактор может где угодно на тебе попасться.
1: Это правда. Но я все равно, я буду верить в человечество, и я буду немножко переплачивать за свой комфорт. Что касается такси...
0: Короче, за самолеты ты готов?
1: Я за самолеты готов. Что так касается такси?
0: Такси.
1: Я готов переплатить, но никогда, условно, комфорт стоит 1000 рублей, а бизнес стоит там 2500.
0: Подожди, а эконом?
1: На эконом я вообще не рассматриваю. Ага. Я об этом тоже говорил в эфире. Это открытая информация. Я как бы работаю для того, чтобы моя жизнь оставалась в безопасности и жизнь моей семьи, да, которая передвигается на такси. Я не, на экономе не поеду. Объясню почему, вот буквально секундочку.
0: Да.
1: Это запах, это полуспящие водители,
0: да,
1: и это просто в отвратительном состоянии в большинстве своем автомобилей.
0: Да, они все раздолбаны.
1: Я не поеду. Да,
0: у меня вот последний, значит, несколько раз был случай вот за последний месяц с экономом. И оба раза просто потрясающие. Значит, первый случай был. Мне по работе вызывали такси, и вот приезжали вот эти экономы. Значит, в первом я никогда так с таким не сталкивался. Я прям действительно немножко удивился. Подъезжает моя машина. Я открываю, она останавливается около меня, я открываю заднюю дверь, а там сидит девушка.
1: Это что, all inclusive?
0: На моем месте. И как бы удивлена и она, и я. И мы вот так вот друг на друга смотрим.
1: Я даже знаю, что это было. Ничего себе, они как сэкономили на тебе.
0: И он, что это было?
1: Это был тариф шер?
0: Нет, нет. Там все хуже. Еще
1: интереснее.
0: И водила говорит, типа, вперед мне показывают, садись вперед, а у меня чемодан, я в аэропорт еду. Он говорит, это тариф вместе, это не тариф вместе, нет. Он говорит, садись вперед, сейчас мы ее довезем. Он просто еще ее не довез. Знаешь, бывает, когда он должен к тебе приехать, сначала привезти человека, а потом привезти тебя.
1: Я бы хотел посмотреть на этого человека.
0: А он просто ее еще не довез. А что мне делать?
1: Он не хотел крутиться.
0: Да, ему надо было проехать буквально еще несколько метров, на самом деле, там ее по этой же улице надо было оставить. Но я очень сильно удивился.
1: Какие-то минимальные...
0: Очень правда сильно удивился. А причем, он говорит, садись вперед, он мне говорит, садись. А у него вот этот спин-кап.
1: Да. Я представляю твое лицо. Я очень хорошо тебя знаю. Я представляю твое лицо.
0: Кстати, слушай, трижды, получается, я столкнулся. Значит, один еще был раз в Екатеринбурге,
1: ага,
0: когда я заказал такси, а мне таксист сказал, а вы в аэропорт? Я говорю, да. Мы уже ехали к тому моменту, минут, наверное, 7. Он только в этот момент поинтересовался. Он говорит, а я не могу вас в аэропорт отвезти. Я только что оттуда... А у нас типа
1: нельзя заезжать. Да. Это у нас тоже теперь нельзя.
0: Я говорю, это, конечно, отлично. А я здесь при чем? Я говорю, мы уже едем с вами 7 минут. Вы только поняли, что мы едем в аэропорт.
1: А, ты уже ехал с ним?
0: Да, я уже еду с ним. Уже почти подъехали мы к аэропорту.
1: Ну, он тебя у шлагбаум фазал, сказал, теперь пешком.
0: Да.
1: Серьезно?
0: Конечно, да.
1: Господи.
0: А третий раз был вот... Вот недавно я в командировку сейчас уезжал на сутки. И...
1: Да, все так называют командировку на сутки.
0: Он, таксист, просто мне звонит, вызвали на 6 утра такси.
1: Это все ради шутки, ребят, все, успокаиваемся. И... Я чувствую, уже тут начнется сейчас.
0: Я даже не понял, что ради шутки. Ну ладно, может и начнется. Может тогда пойму, как раз когда начнется. Короче, в 6 утра заранее мне вызвали, знаешь, на время. 6 утра такси.
1: А, так можно?
0: Да, и он мне звонит в 5:50. Он уже взял, все, есть такси. 5:50. Нет, 5:50 звонит, нормальное время. Он говорит, а у вас к какому-то времени? Я говорю, да, к 6 утра.
1: Ага.
0: Говорит, я тогда не приеду, типа. Мне там, типа, крутиться, стоять я не буду. И он уехал в абсолютно противоположном направлении. Он за МКАД уехал. Я наблюдаю. У меня, знаешь, написано, вас ожидает таксист. А вот к МКАДу приближается уже. Я прям вижу, как он едет. Ну, и, соответственно, я на этом такси тоже не уехал. И это все вот экономы. При том, что комфорт, как написал Денис Девятиэтажник, действительно стоит... Чуть-чуть дороже.
1: И прям такими, совсем чуть-чуть.
0: И с такими вещами я там никогда не сталкивался.
1: Слушай, ну комфорт это получше уже автомобиль. Я говорю, там разница всегда небольшая. Бывает разница между комфорт и, допустим, бизнес. Да, там бывает большая разница, и смысла, наверное, нет переплачивать. Но когда разница небольшая, я, ну, наверное, выберу бизнес. Ну, честно. Ну, типа, это не какие-то великие деньги. Разница... Вот я возвращался буквально недавно.
0: Она бывает совсем
1: на
0: маленькая.
1: Неделе за там, типа, эконом стоил 800, а расстояние не маленькое, а бизнес стоил 1000 чем-то, там, 1020 рублей условно. Ну, за мной приехал Voya большой, мне еще и повысили тариф.
0: Но это называется? Не бизнес, это повысили тариф тебе.
1: Не, ну слушай, если бы приехал бы H5 или Ешка, пятерка, я бы тоже не обиделся.
0: Ну, понятно.
1: Но приехал вот этот большой Воя. Еще иногда, кстати, приезжает Джак М8. Тоже неплохая машина.
0: Каким образом жизнь Осипова в опасности при поездках в экономии?
1: Спросите, да. Вы сами ответьте на свой вопрос. Во-первых, я вижу, вы можете мне адресовать этот вопрос.
0: Так он тебе... может... Ты тоже видишь, ну, я вижу,
1: я думаю, он видят. Тебе просто адресует.
0: Да нет, я не думаю.
1: Ну, во-первых, водитель может уснуть. Мне кажется, это банальные какие-то вещи. Водитель может уснуть.
0: Буржуй турецкий на А9 поехал.
1: С кайфом. Я вообще на Лисян L9 ни разу не ездил, попробовал бы. Водитель может уснуть, потому что, ну, у них переработки и так далее.
0: И у меня засыпал.
1: Поэтому я эконом избегаю.
0: Много раз уже рассказывал.
1: Вот я таким образом, сиденье, мне кажется, это все банально.
0: За руль хватался, потому что он на обочину уходил.
1: Я будил.
0: Ты здесь недалеко
1: от работы. Я прям будил, потому что, ну, ты видишь, да, красные глаза у водителя. И они такие, знаешь, полусомкнутые уже. Когда вот кивает уже.
0: Красные глаза. Вспоминаю. Засыпаюсь и врезаюсь. Красные глаза.
1: Не, не хочу. Слушайте, не хочу. Вот эти 200 там рублей переплаты абсолютно не стоят. Вот этих вот приключений. Алекс пишет, никогда не беру эконом, лучше уж тогда на метро. Да, согласен.
0: Хорошо, а какая-то вот хочется пример обратно.
1: Будил криками, пробуждаемся. Кишедов пишет.
0: Смешно. А вот обратный пример, когда не стоит доплаты что-то. Можно доплатить, но доплата не стоит.
1: Ну, например, у меня нет на вскидку.
0: Я вот как раз и пытаюсь вот, как-то.
1: Ну, ты имеешь в виду, что берешь телевизор новый, а тебе говорят, ну, надо еще пятерку докинуть, и тогда у вас будет пожизненная гарантия.
0: А это про комфорт?
1: Да вот черт его знает, вот как будто бы да, если он у тебя полетит, то тебе надо его снимать, ввести в сервисный центр, оставлять.
0: Тебе так или иначе его надо снимать.
1: А так ты берешь, снимаешь его, приносишь в магазин. Нет,
0: ты приносишь, какая ты хитрая.
1: Приносишь такая... в магазин, и тебе заменяют на новый.
0: Ты обратил внимание, акция, как по-моему. У тебя по-разному, да, вот ты говоришь, тебе тогда надо, тебе надо продавать эти дополнительные страховки. Тебе надо его тогда снимать, ввести в сервисный центр, там оставлять. А так всего лишь надо снять. Приехать в магазин, и тебе дают новый. Разница в одной единственном факторе, что тебе новый дают.
1: Я тот человек, который никогда не разводился на эту страховку.
0: Да, я тоже никогда.
1: Просто, ну зачем она нужна? Она стоит, причем, типа, не маленьких денег. Процентов 15, я думаю, 20 она стоит точно.
0: Ну, серьезных денег, да, стоит.
1: Да, немало.
0: А если нет денег, бежать? Вы имеете в виду за такси? Ну, в принципе, можно. Почему нет?
1: Просто рандомное такси убирайте и бежите.
0: У меня таксисты не засыпали. Было, что на светофоре скорость путали, заднюю включали. Ой-ой-ой. Такая смешная авария была.
1: Ой-ой-ой.
0: У меня было по-другому. Один раз в меня таксист въехал. Он заехал на улицу с односторонним движением. Я, соответственно, двигался, ну, по правилам. А он, она, одна полоса, одностороннее движение. Он заехал, едет по встречке. Причем сигналит. Фарами делает.
1: Ну да, он же
0: как-то уверен, он со мной разъехался, а за мной прям еще много машин, то есть там не пролетишь никак, даже если бы сильно захотел. И он в них в итоге уперся, понял, что там уже никак не объехать. Видимо, понял, что он стоит на встречке, включил заднюю, а я вот это все вижу, и он задний в меня. И я выхожу и наблюдаю вот эту вот самую тупорылую картину просто в истории. То есть он стоит против движения, он на встречке в меня задом въехал. На односторонней улице. И он еще вышел, пытался что-то мне качнуть. А я то ли на эфир опаздывал, то есть я еще опаздывал. Тоже здесь недалеко было. Ну, он как-то пытался качать, я говорю, мужик, ты вообще
1: сейчас
0: понимаешь,
1: вообще
0: что...
1: без прав останешься.
0: Да, ты здесь, ну... Вообще ничего не можешь качнуть. Ты просто должен был выйти и сказать, сколько мне тебе дать денег для того, чтобы мы сейчас не вызывали никого. Просто чтобы мы на месте разошлись, и я свалил отсюда, да. И все, ты еще пытаешься все это качнуть. Мне повезло, что у него машина была настолько ушатанная, что у него бампер, под бампером не было ничего. То есть он ударился в меня, он поцарапал, конечно, мне машину, бампер.
1: Ну, мягкий,
0: но у него, был. Да, бампер, он просто вот туда вовнутрь ушел, там нет ничего просто под ним. Это был Volkswagen Polo. Как я помню сейчас.
1: В Адлере вызвали такси, он где-то едет, потом встал и пишет: «Я не могу к вам приехать», — это пишет Григорий СПБ. «Навигатор не работает, я пишу». «Так отменять поездку?» — он пишет. «Нет, вы отменяете, я им пишу». «Слышь ты, Бурзик, у тебя навигатор не работает, ты отменяй».
0: Да,
1: ну там, да, они так хитрят, кстати.
0: А там какая-то, да, если они отменяют, то им да, что-то прилетает за это.
1: Да, ну конечно, когда таксист отменяет поездку, по-моему, там что-то рейтинг у них какой-то есть, он падает. А когда ты отменяешь поездку,
0: да,
1: ну,
0: а если, твоя вина. А если в итоге ты ему вот звезды там влепишь? Вот он как, вот что делать? Вот человек уехал, как у меня, к МКАДу, в итоге далеко-далеко уехал.
1: Они
0: от
1: хитрят.
0: Меня за
1: они
0: десятки
1: хитрят.
0: Километров.
1: Ты в каком-то случае не можешь поставить ему плохую оценку.
0: То есть ты поддержку пишешь?
1: Поддержку надо писать. У меня была такая ситуация, я вызвал бизнес, у меня, ну, мы с семьей ехали в ресторан, бабушке день рождения был, 26 декабря, ну, типа, холодно, понял? У меня взрослая бабушка, ну, такая...
0: Я что такое помню?
1: Да, я, наверное, рассказывал. И приехала пятерка BMW, говорит, типа, вас четверо, я вас не повезу. Да, вас четверо, получается. Ну, трое сзади, один впереди, я вас не повезу. Я говорю, в смысле?
0: Да.
1: Он говорит, типа, я вас не повезу, вызывайте другое такси, типа, вас много. Я говорю, у вас в тарифе написано, 4 человека влезает. Я специально вызвал бизнес. Не какую-то большую машину, потому что мы сюда влезаем. Не повезу, и все. Ну, слушай, я написал в поддержку, я говорю, ну, это просто трындец.
0: И
1: что
0: сделать?
1: Взрослый человек, ну, мне прислали какие-то бонусы, я думаю, ему обвалили рейтинг. Потому что, ну, это нечеловеческое отношение. У тебя такой тариф, мне как бы не интересует.
0: Опять, тебя вообще не везет.
1: Да, на этих вот, честно говоря, да. С тарифами не везет.
0: Вас много, а я одна. Пишет Виталий Филипп. Это не стареющая классика, не фраза. А если не про услуги, а про товары тоже. Счетчик можно и не крутой камерой смартфона сфотографировать. Пишет Денис Девятиэтажник. Кстати, я полностью с вами согласен. Вот я к камере на телефоне отношусь спокойно. Обычный, вот у меня вообще одна камера, вполне хватает. Действительно, для счетчиков полный порядок. Другое дело, что иногда надо прям с телефоном поработать. Ну и, кстати говоря, тоже хватает.
1: Главное, если вы поедете в такой город, как Стамбул условный, будьте внимательны с таксистами. Вы поймете по возвращению в Россию и в Москву, что у нас самые лучшие таксисты и самые лучшие тарифы. И вообще все прекрасно. Потому что там вы можете отдать за поездку и остаться без штанов.
0: Но в самом лучшем городе на свете должен был добавить ты.
1: Нет, нет, да. Нет. Самый лучший город на свете — это Москва.
0: Турок и очень хороший ведущий Георгий Осипов.
1: Спасибо вам большое, спасибо. И со мной вместе был Георгий Бабаян.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев рассказал о последствиях блокировки группы российских спутников «Рассвет». Это означает только ее уничтожение, которое приведет к космической войне. Зампред Совбез России написал об этом в своем телеграм-канале. Блокировка спутниковой группы означает только ее уничтожение, а оно ведет к полноценной войне в космосе. Это, надеюсь, понимают американцы, ведь тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыплются вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки, говорится в публикации. Медведев подчеркнул, что космос очень тесное место, поэтому нужно быть взаимно вежливыми. Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Канцлера Германии сопровождает министр экономики Катарина Райхи и главы нескольких немецких оборонных компаний. По информации Рейтер, Мерц представит пакет мер, который включает предоставление 1 миллиарда евро военной помощи и 350 миллионов евро, которые пойдут на ремонт объектов ТЭК. В публикации говорится, что по итогам визита канцлера ФРГ на Украину будет заключено соглашение о совместном производстве беспилотников. «Сегодня я в Киеве, потому что Украине потребуется вся наша поддержка в ближайшие недели», — сказал Мерц. Он подчеркнул, что во время встречи с Владимиром Зеленским он объявит о неизменности курса Берлина. Польша и Румыния отказались наращивать помощь Украине в сфере экспорта зерна. Варшава и Бухарест намерены защищать интересы собственных фермеров, подчеркивает издание «Политика». В материале говорится, что упомянутым государствам принадлежит ключевая часть инфраструктуры для хранения и перевозок зерна. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на этой неделе посетил Брюссель. Он обратился с просьбой о наращивании объемов, перевозимой по Европе продукции и выделении более 1 1 миллиарда евро на покрытие возросших расходов. Однако представители Польши и Румынии ответили, что больше ничего не могут сделать. Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетными, заявили политика в румынском Минсельхозе. Там добавили, что порты страны уже перегружены из-за низкого уровня воды в Дунае и избытка зерна с Украины. Гидрометцентр назвал прошедшую ночь самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована отметка плюс 2 градуса. Синоптики отметили, что ранее этот статус принадлежал ночи на 2 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 3,2 градуса. При этом ТАСС со ссылкой на гидрометцентр пишет, что минимальная температура воздуха на подмосковном полюсе холода в Черустях прошедшей ночью составила минус 6,6 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 43 копейки. Доллар 84 рубля 48 копеек. Евро 94 рубля 32 копейки. И час столица солнечно, около плюс 8 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание.

0: Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-888-948. И нас можно не... А, ну, по телеграм-канал радио говорит МСК, тоже писать туда можно. А, ну, нас можно не только слышать, нас можно видеть в Ютуб, на Ютубе, нас можно видеть на Рутубе, нас можно видеть, то есть смотреть, что происходит в студии. Вот, то есть вот это у нас радио, но нас можно видеть, вот, и меня можно видеть, и моего гостя можно видеть, что само по себе, кстати, очень интересно. Да. Вот, ну и читать нас можно на канале в Дзене, так сказать. Всё, ну, в общем, что угодно можно. Так, и сегодня я с огромным удовольствием представляю нашего уже не первый, отнюдь не первый раз, и надеюсь, что и не последний раз нашего гостя, замечательного историка. И, кстати, хочу обратить внимание, просто я как-то в прошлый раз почему-то об этом никогда не говорил, что еще и, кроме того, очень замечательного лектора. Потому что слушать лекции нашего гостя — это вообще просто прелесть какая-то. Вот, Сергея Игоревича Перелыгина. Здравствуйте, Сергей Игоревич. Вот меня тут зрители указали, говорят, слушатели указали, говорят, что ж ты, говорит, сволочь какая, на ты называешь гостей.
1: Мы на ты давно уже.
0: На ты, вот я так думаю, как вот мне, как бы так сказать, да. Так что прошу меня простить, я попытаюсь называть на вы, но у меня все время сбиваться.
1: Да не, можно на ты, конечно, мы уже давно. И уважаемым нашим радиослушателям, любителям истории, тоже большой привет и, так сказать, наилучшие пожелания.
0: Да. И сегодня у нас тема, которую, кстати, предложил Сергей Игоревич, это чрезвычайно интересная тема. Вот почему я, кстати, всегда очень люблю, когда Сергей Игоревич к нам приходит. Потому что Сергей Игоревич все время берет темы, которые вот вроде с первого взгляда забыли вообще все. А как начинаешь разбираться, понимаешь, что это темы, которые касаются ключевых моментов истории нашей страны. И вроде как личность какая-то, которую мы обсуждаем, она вот сегодня о ней мало говорят, а как только мы на ней начинаем говорить, мы понимаем, что эта личность в свои вот небольшой, может быть, период, но была знаковой для нашей страны. И вот сегодня у нас тема разговора, вот все, что связано с личностью Муравьева. Вот как мы с Сергеем Игоревичем говорили, он сказал: «Нет, я хочу, говорит, о Муравьеве поговорить, но не о Муравьеве Амурском, не о Муравьеве Веленском, не о Муравьеве Карском и даже не Муравьеве Апостоле». Да?
1: Ну, кстати, мне мои, так сказать, друзья, когда я им сказал, про кого буду говорить, Муравьеве, первое пришло, это, конечно, Апостол, и второй Веленский, потому что, ну, у нас сейчас с Польшей и с Литвой своеобразные отношения, и он как бы там на гребне волны, что называется, находится. Да. А мы будем говорить про Михаила Артемьевича Муравьева, да, который у нас как бы достаточно мало известен, наверное, ну, понятно, не в среде историков,
0: ну, конечно, это конечно,
1: все знают, такой широкой. А вот на Украине он известен очень хорошо, он там в учебниках есть. Есть фильм крутый такой, крутый, 2018 года.
0: Ну, а то есть новый?
1: Да, он недавно был, но у нас он не вышел, я
0: не, ну, понятно,
1: как бы из серии, значит, не смотрел и не рекомендую, что называется. Но есть два фильма старых советских, 70-го года, «Семья Коцубинских». Это еще при Шелесте. Шелест был до...
0: Да.
1: Значит, это был как бы такой... И выясняли за то, что он там вроде националист был такой, да? Ну, потом здесь, правда, в Москве он жил. Да. Вот при нем снимали, и там он показан как враг украинского народа.
0: Конкретный.
1: И такой враг потом советской власти будет, и враг украинского народа. Вот, играл его, значит, Станкевич такой, Станислав, это он народный артист Украины, ему сейчас, по-моему, ну, под 100 лет уже, там, 95, наверное, точно, он полный кавалер вот этого их ордена за заслуги перед Украиной, да, и, что интересно, он 4 раза играл Гитлера, причем, наверное, наши зрители могут его, так сказать, помнить, фильм «Блокада» такой у нас был, сериал,
0: да,
1: вот он там Гитлера играет, как раз вот это он и есть. Вот, и второй фильм, это 77-го года, снимала литовская киностудия, ну, на самом деле, конечно, Мосфильм там помогал им. Фильм называется «Пыль под солнцем». Он как раз посвящен вот этому мятежу на Восточном фронте. Там его играет Велиминов Петр Сергеевич, про которого мы, когда про персов говорили, да, мы про него вспоминали, да, вот он играет его. Он там не похож, конечно, и по психотипу, что и по внешнему он не очень похож. Кстати, Станкевич тоже не очень. Вот, но там больше по психотипу.

0: похож. Ну, вот два фильма есть. И есть украинские вот эти крутые, где он вообще показан каким-то алкоголиком, наркоманом, кровожадным тираном там. Ну, в общем, все-все, да, только, наверное, я не вообще, знаю. Да? Да, ну, вот они его, это главный враг у них.
1: Ну, круто, это же теперь круто, солнце, да, да. Над Украиной.
0: Мы скажем, что такое было, были крутые, дойдем до них. Ну что, начинаем тогда?
1: Да, конечно, да.
0: Значит, давай. Он в сентябре родился, 25 сентября, по-новому, я буду говорить по новому стилю, 80-го года. То, да, то есть это тоже, в принципе, мы как бы подобрали его. Да, вот. В крестьянской семье, деревня Бурдуково, Варнавинский уезд, Костромской губернии. Сейчас это Ветлужский район Нижегородской. То есть он, да, и даже про него там краевед один из Ветлуги, он типа наш там писал там. Вот, дальше про его образование. Ну, тут ходит как бы два есть мнения. Костромская учительская семинария, но, скорее всего, это все-таки Костромская духовная семинария, да, которую потом Василевский закончил, которого 30 было, сентября был день рождения. Да. Так что они, ну, он-то точно про него знал, Александр Михайлович, про Муравьева, да. Вот, и... Так как он закончил несколько классов вот этой духовной семинарии, он мог... пойти вольноопределяющим. Там было три варианта. Там первый разряд – это у кого высшее образование, второй – у кого в том числе духовная семинария могла быть, и там третий – это кто вообще про гимназию.
1: Такая. Это да, там.
0: Вот. И он поступает этим самым вольноопределяющимся и сдает экзамен в первом кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, имея на это дело, и дальше поступает в Казанское пехотное юнкерское училище в качестве юнкера.
1: Ага.
0: В 900 году он по первому разряду заканчивает этот курс, есть в РГВА, это Государственный, государственный военно-исторический архив, есть его, так сказать,
1: посложные
0: успехи, то есть он по, там 12-бальная была тогда система, по тактике 12 баллов, по строевой стрелковой 11, сведения об оружии военной администрации и воинские ставы по 10 баллов, то есть очень высокий. Его выпускают, тогда вольноопределяющих выпускали унтер-офицерами, но его выпускают под прапорщиком, это чтобы понимали,
1: старшина. Подожди, училище закончил.
0: Ну, вольноопределяющиеся, они курс прослушивали.
1: Он не был
0: Это как у немцев кандидата в офицеры.
1: То есть он не учился в училище, он сдавал экзамен.
0: Да.
1: Понятно.
0: Он прослушал курсы, он сдал экзамены, и вольноопределяющих их вначале выпускали унтер-офицерами, а потом через какой-то период, в зависимости от того, какой ты был, по какому-то разряду шел, 3 месяца, 6 или 9 уже в офицеры там
1: тогда,
0: могли.
1: Тогда под прапорщиком это
0: серьёзно. Под прапорщик, это старшина, у него, так кстати, полоска
1: вдоль
0: погон. Да. Вот. И буквально, значит, под прапорщик он в первый пехотный Невский, его величество, короля Эллинов полк. Это...
1: Ну, достаточно престижно.
0: Престижно, это полк Петра Первого, конечно. Ну, да. Он находился в тот момент в Рославле, это Смоленская область, понятно, губерния тогда. Первая пехотная дивизия. То есть это, в общем, такое... Да, это не гвардия, это не гренадеры, но это, в общем...
1: Хорошее, престижно.
0: Вот, и в первом году высочайшим приказом его в подпоручики производят.
1: О, ну это уже, да.
0: И он, значит, младший офицер вот этого первого пехотного Невского полка. Понятно, что в 1904 году начинается война с Японией. Он, этот Невский полк... Он не участвует.
1: Не участвует.
0: Потому что он как стоял на границе с Германией, так он и стоит, да. И поэтому, значит, в январе 5-го года Муравьев подает рапорт, и его переводит 122-й Тамбовский пехотный, который участвует там, да, 31-й пехотный дивизии, он там участвует. И 4 марта, по новому стилю, значит, бой под Мадипу, он командует подпоручик, он командует ротой, ну, понятно, что осталось.
1: Ну, да,
0: роты,
1: понятно, да?
0: Он там младший офицер. Это Мугденское сражение.
1: А, то есть во время Мугденского сражения.
0: Да, это, значит, это Мугденское сражение, это, там это просто ряд боев было.
1: Пятый год уже.
0: Пятый год уже, да, март 5-го года, я по новому стилю, начало марта. Вот, и он... получает тяжелые ранения, значит, пулеметные пули, как написано в рапорте о нем, значит, такой журнал «Разведчик» целый разведчик, написал, да, фотографии журнал, написал про него там. Получая, значит, тяжелые ранения, пуля прошла под правым глазом.
1: Ой.
0: И как бы вышло там в черепе, разбило ему, значит, челюсть. В общем, тяжелое ранение, очень тяжелое. Но он, его вроде как медицинская комиссия дает заключение, что он, так сказать, не годен к строю. Ну, понятно, да. Но он добивается, что он возвращается в полк. И вот об этом пишет журнал «Разведчик» номер 777 за 5-й год. Но... его фотография есть. И прямо
1: ну,
0: вот...
1: в рубашке родился.
0: Да, да, да. Но мы знаем одного фельдмаршала, которому 2, по-моему, раза попадала пуля. Там, кстати, он жив оставался, да? Михаил Илларионович. Здесь вот один раз.
1: Ну, Михаил Илларионович, что тоже, понимаешь? Ну, фигур-то.
0: Понятно, понятно. По окончании войны производят его в подпоручики, и обратно он в этот самый первый полк Невский. Получает он награду, значит, орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом за отличие в делах против японцев. То есть это, в общем, после Георгиевского креста, это, в общем, вторая военная награда, как бы считалось у офицеров, да? Вот, его за счет, как сейчас бы сказали, за казенный счет его отправляют лечиться. Он вначале в России лечится, да, довольно долго, а потом его отправляют во Францию.
1: А, то есть, ну, то
0: есть. Да, и он во Франции посещает Парижскую военную академию. Ну, я не буду по-французски говорить, чтобы меня там, ну, кстати, да, да, не засмеяли, да. Вот, и там он очень увлекается Наполеоном.
1: О,
0: да, то есть вот личность Наполеоне Бонапарте.
1: То есть, да, в Париже, которого, он, знаете,
0: в Париже, да, да, да.
1: Он могила там, Наполеона, музей.
0: Ну, школа французов, да, понятно, все построено было.
1: Там, там и политехническая школа, да, стоит,
0: да,
1: и
0: да,
1: все.
0: Потом у них же это наступательная тактика в тот момент у, да, да, французов, да, самое главное, там не оборона, а только наступление. Да, там, да, да, да, да. В общем, он, конечно, проникается.
1: Ну и просто образ, это вот аура, например.
0: Да, проникается он этим всем делом, значит. Ну, в 9-м году он штабс-капитан, и его все равно он остается в рядах этого Невского полка первого, но его причисляют к Казанскому пехотному училищу.
1: Ага,
0: ну,
1: да,
0: все-таки
1: да,
0: решили, что как бы он почти инвалид, можно, ну, так, да, сказать, да. Вот, награды там идут, Анна IV, Станислав III, причем Анна IV за храбрость, это все как
1: это
0: бы еще за японскую
1: старая,
0: войну, да, тоже ему идет. И перед самой Первой мировой войной он капитан уже.
1: О, ну что ж, это, в принципе, неплохая карьера.
0: Да, ну сколько вот ему, значит, 80-й, то есть ему получается 33 года, ну, в принципе, наверное, да. Ни гвардеец, ни гренадер, ни этот самый, ни дворянин, понятно, для него, так сказать... Ну, такая офицерская...
1: Ну, уже ситуация такая, насколько я понимаю, уже он дворянин, потому что у него Владимир IV.
0: Ну и...
1: По-моему, за Владимира IV давал.
0: Не-не-не, это при Николае I же поменяли там все.
1: А, по-моему, Владимир IV остался.
0: Нет, дворянин там, по-моему, это должен быть... По-моему, подполковник или полковник личный.
1: По ордену можно было.
0: По-моему, это убрали все. Да? В 45-м году это все.
1: Нет, по-моему, осталось. Вот
0: Николай там...
1: Папа Владимира Ильича получил не за чин, ну, не, пап, за чин, не за чин, а по ордену.
0: Ну, папа получил раньше.
1: Раньше, да, ну, он по Владимиру IV.
0: Да, да,
1: ну,
0: да,
1: в общем, ну, то есть уже, ну,
0: а
1: как минимум...
0: генерал-майор только давал уже,
1: да,
0: потомственное.
1: Это да, да, да, да.
0: А личный, по-моему, полковник.
1: Там было,
0: даже,
1: да?
0: Даже не полком, по-моему, вот, полковник.
1: Ну, давал. По-моему, за Владимира IV, ну, положено было.
0: Да, все-таки. Ну, тем не менее, значит, начинается война, он опять просится, так сказать, ну, на, ну, фронт, что? И переводится в 12-й гренадерский астраханский император Александр III полк, вот так он называется. Слушай, он командир... роты.
1: Гренадерский, это хорошо.
0: Да, в этом, значит, гренадерской дивизии, и участвует на Юго-Западном фронте. И 23 ноября под Краковом получает тяжелое ранение. Разорвался снаряд рядом с ним, ага, контузия плюс ранение, его эвакуируют. Есть документы, что он в Петербурге находится, в Петрограде уже тогда, да, в госпитале он там лечится, есть вот эти все документы. И получает Станислава II степени.
1: Ну, это вполне.
0: Такой офицерский
1: вполне,
0: орден,
1: вполне,
0: да,
1: вполне,
0: я бы сказал.
1: Ну, да,
0: да, да. Вот. И... По излечению уже в 15-м году, в июле, он его опять комиссуют.
1: Ну да, не, ну понятно.
0: Но он просит остаться, да, то есть он не в этих самых, не на фронте. Его переводят ротным командиром во вторую Одесскую школу подготовки прапорщиков пехоты.
1: Ну это
0: как
1: логично.
0: Раз только-только это,
1: да,
0: это было училище там в апреле-мае сформировано, и вот его, значит, в июле, ну, подбирают командиров.
1: Боевой офицер,
0: да, боевой,
1: с опытом,
0: с орденами,
1: да, с орденами,
0: да,
1: как раз самое.
0: Плюс
1: оно,
0: тяжелое ранение там.
1: Да,
0: самое
1: оно,
0: да,
1: да, конечно.
0: И, собственно, февральская революция он встречает в Одессе.
1: Ага.
0: Ага. Ну, он в тот момент командир, уже не ротный командир в этом училище, да, пехотном, этим, юнкерском. Прапорщиков, а он командир автомобильной роты в автоброневом дивизионе, ну, там, формирует такой вот. И так как человек уже начал гореть, то есть он понял, что вот революция — это вот его стихия.
1: Но он, видимо, был такой чрезвычайно активный человек.
0: Да, да, Наполеона не забываем, да, что Наполеон все время...
1: Любит Наполеона.
0: Да, в нем сидит. И он даже принимает участие в марте 17-го года, когда происходит, собственно, первое, ну, пришло известие, так сказать, о свержении самодержавия, он принимает участие в попытке свержения военного губернатора Одессы, там, значит, генерала от инфантерии Белого, такого вот, да, неудачный. Вот, но тем не менее, то есть это, его замечают, и у него новая идея рождается, то есть у него ученый идеями горел. А появляется у него такая идея, это создание добровольческих ударных частей.
1: Прости, какое время?
0: Это, ну, весна, скажем так.
1: А все-таки весна,
0: да.
1: То есть не лето?
0: Года. Не, весна.
1: У нас же все время говорят, я знаю, что идея создания ударных батальонов пришла в голову генералу Корнилову.
0: А вот сейчас летом, мы скажем.
1: Летом 1917 года,
0: вот сейчас
1: когда,
0: угу.
1: Я сейчас знаю, когда неудачно пошло наступление русской армии. Слово тебе.
0: Да. На самом деле, значит, 20 мая по 2 июня в Каменец-Подольске, это штаб Юго-Западного округа, там проходит первый съезд этого фронта. И на этом фронте, на этом съезде, извиняюсь, три человека выступают с одинаковой идеей, которая пришла к ним, так сказать. Это был такой, значит, Виктор Монакин, подполковник генштаба. Дожил до 64-го года, кстати,
1: ого.
0: В Америке, да.
1: А в Америке уехал?
0: В Америке, да. Ну, в чем дело во Франции в годы, так сказать, оккупации, мы не будем.
1: Не будем, да.
0: Второй человек – это капитан генерального штаба и начальник разведотделения штаба 8-й армии Неженцев Митрофан. Это как раз любимец вот этого Лавра Корнилова. Вот откуда это все и пошло.
1: Создатель ударных батальонов.
0: Он погибнет в 18-м году. И третий – это наш герой. Вот они втроем, независимо, как бы считается, независимо друг от друга, они, собственно, с этой идеей выступают, а наступление Керенского, оно было попозже.
1: Да-да-да.
0: Оно в июне, после этого съезда было.
1: После.
0: Успели они там, не успели, мы не знаем. Там чехи под Зборовым очень хорошо выступил, вот эта чешская бригада.
1: Неженцев как раз поддержал непосредственно Корнилов, и Неженцев формировал тот самый знаменитый ударный Корниловский полк.
0: Да. Вот, собственно, и вот этот череп с костями,
1: Это
0: все вот оттуда пошло.
1: Да.
0: Даже есть фотография этого Неженца
1: на
0: рукаве большой такой вот.
1: Да, большая, да.
0: С костями.
1: Адамова голова.
0: Значит, так как его заметили, уже с этой идеей он в Петрограде появляется.
1: Вызвали, да?
0: Да. Его туда вызывают. И он там возглавляет оргбюро Всероссийского Центрального Комитета по вербовке волонтеров в ударные части. Вот так называется.
1: Формирование
0: добровольных батальонов.
1: На уровне России.
0: Да. И надо сказать, что он еще и женский ударный, он тоже поучаствовал в этом создании этих батальонов.
1: Вот, кстати, нигде не пишут.
0: Да, об этом не пишут, но есть такая вот... Солнцева написал ударное формирование русской армии в 17-м году. Вот, в принципе, там это можно прочитать в этой книжечке. Вот, и смотрите, значит, что дальше. На него обращает внимание, так сказать, ну, мы знаем, что 4 правительства было временных, да?
1: Да, ну, кабинетов, вот. Да.
0: Да, кабинетов, да, значит, уже примерно с третьего уже там главную роль начал играть... Так, Александр Федорович Керенский, он на него обращает внимание и ему поручает даже охрану временного правительства, то есть он руководит этим,
1: да.
0: И производит его в подполковники, но надо сказать, что так как он был эсером, вот считается, что он даже во Франции якобы он с Азефом там был связан, это все как бы...
1: И Керенский тоже позиционировал себя как эсера.
0: Да, конечно, он был трудовик, только у него вот там...
1: А потом в 17-м сказал, что я эсер, все эсер, да.
0: Так вот, когда происходит Корниловский мятеж в августе, понятно, что кадровые офицеры в основном встали на сторону Корнилова, а вот эти офицеры военного времени, так называемые, более таких левых взглядов, они стали на сторону временного правительства. Здесь получилось такое. Он же у нас кадровый офицер.
1: Кадровый, конечно.
0: Он встал на сторону как раз ни того и ни другого. И от Временного правительства он отходит. Начинает потихонечку. И вступает в партию левых эсеров. И вот он будет как бы левым эсером. То есть он... вроде как он был эсером до... Да.
1: Ну, там эсеров очень сильный спектр политический.
0: Да, да, да. Но мы знаем, что вот они в учредительном собрании получили большинство... Ну, уже к сентябрю месяцу, когда там местные органы выборы, уже они их... Они разбились на фракции.
1: Да-да-да.
0: И уже было... единой партии-то не было.
1: Там никакой. Разница между правыми и левыми эсерами очень была принципиальная.
0: Конечно, конечно.
1: Когда левые эсеры входили в одно правительство с большевиками...
0: Ну, это мы сейчас, да-да-да, скажем.
1: То правые эсеры в это
0: были
1: время...
0: Были против, конечно.
1: Какой
0: конечно.
1: Это формировали комитет членов учредительного
0: конечно,
1: собрания.
0: Конечно, конечно, да. Итак, значит, 2 октября его производят в подполковнике. Ну, в общем, как бы карьера-то такая... Не генералом он не стал. Да,
1: не,
0: что
1: не
0: называется, ни при царе, да? ни при временном правительстве. Это, видимо, тоже как-то определило его, собственно, дальнейшую судьбу. Ну и что? Октябрьская революция у нас происходит 7 ноября.
1: А он все еще охраняет временное правительство?
0: А он уже ушел от этого.
1: А ушел уже,
0: погнали.
1: Да, да.
0: Вот даже, ну, я советую просто вот эти фильмы, которые я назвал, да, посмотреть. Там «Земляк Коцубинск», там есть даже эпизод, он срывает себе погоны перед митингом солдат и говорит, все, я там...
1: Пошел отсюда.
0: Да, с Керенским не имею ничего общего, теперь левый эсер, там и так далее. Вот, там есть, ну, так обыграли такой момент, понятно, художественно.
1: Конечно.
0: Вот, тем не менее, происходит Октябрьская революция. Для него это еще один, он видит, что он для него это второй шанс. Значит, если ему Февральская революция как бы особо много не дала, генеральских чинов не стал он, то следующая революция, это еще для него один шанс.
1: Наполеон.
0: Наполеон, мы все время держим в голове, что вот кто главный герой для него. И вот 9 ноября 1917 года он встречается с Яковом Свердловым, председателем ЦИК. Они-то про него знали, естественно, потому что он был на командующей охраны Временного правительства. Он создавал эти добровольные... То есть они его знали.
1: Конечно.
0: И знали, как, наверное, скорее всего, человек, который встанет против них,
1: да.
0: А он к ним приходит и предлагает свои услуги. Ну, так как в Смольном там огромных кабинетов не было, сидели там недалеко друг от друга, то Свердлов ведет его в соседнюю комнату, и он встречается с Лениным.
1: Вот, вот на этой высокой ноте мы завершим давай наш первые полчаса. Сейчас у нас будут новости, реклама, а потом мы вернемся. И вот этот вот, я так понимаю, это один из ключевых моментов
0: ключевых, да,
1: в жизни,
0: да.
1: Как я понимаю, даже не только в жизни Муравьева, но и в истории нашей страны.
0: Да, и революции.
1: Да. Так что оставайтесь с нами, мы сейчас перейдем к самому важному.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Рафаэль Гросси заявил о соблюдении МАГАТЭ нейтралитета по Запорожской АЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии отметил, что специалистам важно сосредоточиться на технической миссии. Да, для организации принципиально важно сохранить беспристрастность, заявил Гросси, отвечая на вопрос РИА Новости о призывах России публично признать вину ВСУ в ударах по атомной электростанции. При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что требования определить виновную сторону поступают не только от Москвы. Гросси признал, что такая позиция может вызывать недовольство, однако подчеркнул, что Всемирная организация намерена сосредоточиться на технических аспектах. Выводы и определение политической позиции мы оставляем государствам, резюмировал Гросси. В штабе Белгородской области рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ. Повреждены 135 квартир в 7 многоэтажных домах Белгорода, 30 частных домов и 47 автомобилей. Губернатор Александр Шуваев ранее сообщил, что вечером в субботу украинские военные атаковали областной центр беспилотниками, целясь в жилые районы и центр Белгорода. По последним данным, пострадали 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Позже в региональном оперативном штабе заявили, что одна из получивших ранения женщин скончалась в больнице. В Ленинградской области нашли клад с серебряными изделиями 10-14 веков. Они обнаружены во время археологических работ на памятнике Тиверский городок. Предварительно клад можно считать крупнейшим в истории из аналогичных находок этого периода на северо-западе России, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. В частности, археологи нашли несколько круглых медальонов, крупную орнаментированную гривну, привеску монеты, наголовное украшение карельского типа, перстень и кожаное ожерелье. Вес клада составляет более 2 килограмм. Фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции. Соревнования пройдут в Анжес с 23 по 25 октября. Они приглашены. Осталось получить визы, чтобы спортсмены смогли там выступить. Что касается Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова, то они получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии, сообщил Матч ТВ генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Международный союз конькобежцев с сезона 2026-27 допустил наших спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
7: И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу передачу. Мы остановились на знаковом для Михаила Муравьева, для нашей страны, для Владимира Ильича Ленина, для Якова Свердлова в моменте на 9 ноября 1917 года по новому стилю. По новому стилю. То есть два дня после революции и еще... Какой два? Один. 7-8, она считается революцией. 7-8. То есть это следующий день после революции, и еще, в общем, никто четко не знает. А она революция или мятеж?
8: Да. И тут перед новой вот это совнарком, который временное правительство тоже назывался, кстати говоря, да, встает как бы три проблемы. Первое, это нужно ликвидировать винные бунты, которые проходят по всему Петрограду. Это первое. Потом 10-го патруль красногвардейцев остановил там двух подозрительных людей, и выяснилось, что в Петрограде заговор, и будет, собственно, мятеж и восстание юнкеров. Ну, мы все знаем про московское, да, да, про это как бы меньше, там Владимирское училище будет, и инженерное тоже. И третье, к Петрограду с юга начинают подходить части Краснова и куда сбежал, собственно, Керенский. Да, то есть вот три проблемы. И вот, собственно, Ленин первое, что поручает Муравьеву, он поручает решить вот это с винными бунтами. Он быстро это все.
7: Кстати, это очень серьезная проблема.
8: Очень
7: серьезная. Это не типа там народ винные магазины громит.
8: Конечно, да, конечно.
7: Это значительно более серьезно.
8: Вот, даже там было, подогнали крейсер, известный наш крейсер революции, «Аврора», к этому самому Зимнему дворцу. Они протянули шланги и насосами выкачивали вот это то, что море...
7: Побили, да.
8: Да, то, что там было побито, вот эти все погреба, все эти, значит, там просто болото было, вот выкачивали в него это все. Значит, он очень быстро все это решает. показывает, он энергичный очень человек был, и он это показал. И вот 10-м назначают начальником обороны Петрограда, 10-го, 11-го он уже главнокомандующий войсками Петроградского военного округа, а 12-й он командующий советскими войсками. 11-го числа за один день подавили восстание юнкеров, вот этих Владимирского и инженерного училища.
7: Фактически не получилось.
8: Ничего у них не получилось, да, значит, очень быстро это все подавили. Кого Краснов, кстати, хотел опереться, да?
7: Да, да, конечно.
8: Плюс, удар, значит, сзади. Да, плюс там разагитировали, там были еще казаки в Петрограде, да, тоже, да, да, тоже их, значит, это самое, не дали им никак себя проявить. А одновременно под Ревелем там другие казаки, местные РВК, военный комитет революционный, тоже блокировал казаков. И, в общем, у Керенского, это, так сказать, третья проблема, которая стала, значит, это Керенский идет на Петроград, идет он, у него примерно 700 человек.
7: Всего-то?
8: Да, то есть у него там 9-й, 10-й донские казачьи полки, 10 сотен, ну, потом к ним еще присоединилось в острове там 900 юнкеров и там несколько батарей, бронепоезд. То есть, в принципе, для тогдашнего это 1500 человек, это большая сила, в общем, вооружённая.
7: Главное, которые согласны воевать.
8: Это раз, а потом те, кто умеет это делать.
7: Да, и умеет, да, это делать.
8: Против них кто выступает? Красногвардейцы, какие-то отряды матросов, которые в пехотном бою, как мы знаем, не очень,
7: участвуют.
8: Вот, и поэтому Гатчину 9 ноября казаки захватывают, а Гатчину охранял там рота гвардейского измайловского полка, уже Лейб убрали еще при временном правительстве, но узался гвардейский, да, и там был отряд...
7: Это запасники, это запасной
8: батальон. Ну, конечно, конечно, основные были на фронте, конечно, да. Вот, и, значит, отряд балтийских матросов, они Гатчину быстро казаки захватили, 10 числа они захватывают Царское село после небольшой перестрелки, и здесь как раз в газете правых эсеров, называлась она «Воля народа», печатается приказ Краснова и премьера Керенского, объявляется поход на Петроград и призыв к столичному гарнизону к полному повиновению власти временного правительства. То есть они идут под знаменем временного правительства.
7: То есть идея такая, что сейчас это
8: восстановим
7: все, что было,
8: власть,
7: да. А это был эпизод.
8: Да, это эпизод. Вот, 11 числа, как я сказал, на фронте ничего не было, но успешно подавили в Петрограде восстание вот этих Владимирского. А Владимирский — это было главное военное училище. Александровское здесь в Москве — это второе.
7: Оно большое было.
8: Большое, но было главное, и первое считалось, да.
7: Ну да, ну, Пажеский корпус там еще.
8: Ну, Пажеский, да, понятно, да, да, да. Вот, ну как, в училище Владимирское, у нас Александровское, Алексеевское, это там второе и третье были.
7: Инженерное было, очень большое оно было.
8: Нет,
7: там
8: нет,
7: просто надо напомнить...
8: Я среди пехотных имею в виду.
7: Нет, просто еще надо напомнить, что во время войны училища, а у них штаты были больше.
8: Да, там, чем, конечно.
7: Потому
8: конечно.
7: Что там курсы ускоренные.
8: Конечно. Соответственно, ну, и школы прапорщиков,
7: пехоты. Чтобы, да, чтобы это все было.
8: Конечно,
7: то есть это там много. Одно училище, это много народу.
8: Ну, если мы когда-нибудь поговорим про Москву,
7: ну, да,
8: в 17-м году, то
7: да, там,
8: там будет
7: там
8: много.
7: Интересно.
8: Там будет как раз много юнкеров
7: там
8: и разные
7: много,
8: училища,
7: да,
8: и пехоты. Да,
7: да,
8: и прапорщиков было. Да. Итак, значит...
7: Да.
8: К 11-му ситуация фактически очень тяжелая. То есть, ну, еще они не белогвардейцы, а вот...
7: Ну да, еще.
8: Да,
7: это они
8: вот
7: еще
8: это.
7: За Керенского.
8: Они пока за Керенского, да. Они подходят уже, собственно, к Петрограду. И подходят они Пулково, собственно, вот на Пулковских высотах будут все бои.
7: Аэропорт,
8: да,
7: уже вот тут, ну, перед,
8: да,
7: ними.
8: И да, где во время войны немецкие батареи стояли, да, кстати говоря, да. Вот, 12 числа, 12 ноября, общее командование получает Муравьев. Помощником у него выступает такой черниговский дворянин, подпоручик Владимир Александрович Овсеенко, которого мы знаем как Антонова Овсеенко.
7: Ага.
8: Овсеенко, да.
7: Но у него с военными знаниями не очень,
8: ну,
7: хорошо.
8: Он,
7: у него был опыт.
8: Он офицер военного времени,
7: да,
8: подпоручик.
7: Подпоручик,
8: там, да,
7: да, но да, вот у него насчет военной.
8: Да. И, значит, утром 12-го начинается наступление при поддержке бронепоезда. Ну, атаку на Пулково отбивают красногвардейцы, вот эти там будут и часть гвардейских полков, которые там, кстати, были разагитированы и пошли как бы на сторону, так сказать, советского нового правительства.
7: Насколько понял, в советской истории имя Муравьева не очень сильно упоминалось.
8: Нет, совершенно, потому что все, значит, заканчивается тем, что после того, как Пулково не удается, казаки начинают отступать, уходят от царского села, уходят в Гатчину, и туда появляется, там появляется Дыбенко, а он матросов возглавлял, да? И он их разагитировал, ребята, а что вы тут делаете? Там землю делят на, там, на Вольном Дону, а вы тут сидите там, кстати. Ну и, в общем, он это удается с ними договориться, и 13-го появляется там Лев Давидович Троцкий и шлет из Пулково победную телеграмму в Петроград. Все, как бы, победа. 14-го красногвардейцы входят в Гатчину, и Муравьев такую телеграмму отбивает всем-всем-всем, да, всем советам рабочих, солдатских депутатов. 30 октября, это по старому стилю, да, понятно, в ожесточенном бою под царским селом революционная армия наголо разбила контрреволюционные войска Керенского и Краснова. Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии и принять все меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантюр, грозящих завоеванием революции и торжества пролетариата. Ну, да здравствует революционная армия! Муравьев.
7: Наполеон Артемьевич, ну, Муравьев. Это,
8: да, да, да. Это прям мост в Арколе, да?
7: Ну, прямо, да, прямо, ух.
8: Вот. Следующий этап, это, конечно, обострение с Украиной.
7: Да,
8: это мы важно. Знаем, что еще 17 марта Центральная Рада была образована, 17 года, еще при Временном правительстве. Да, да. Вот, 16 июня Временное правительство в Петрограде, значит, с ним издало, так сказать, отрицательное решение по вопросу об издании акта об автономии Украины, потому что они там начали универсалы свои издавать, там, такие, вначале еще как бы вот в составе федерации, да. Вот, но там уже, значит, появляется так называемый генеральный секретариат, это так правительство у них называться будет, вот, и становится, значит, еще пока Украинской Народной Республики еще нет.
7: Еще нету, да.
8: Да, пока вот этот, собственно, этот генеральный секретариат. Но 8 ноября собирается некий краевой комитет охраны революции. Очень похожий в Москве примерно так же он назывался.
7: Да, там, да, да.
8: Комитет по общественной безопасности. Да. Да. И, естественно, он высказывает отрицательное отношение к революции в Петрограде, захвату власти большевиками. И в этот момент там тоже революционный комитет пытается свою власть, большевики, но она быстро проваливается, потому что у них сил не было в этот момент. И в Киеве, собственно, создается правительство Грушевского, которое становится председателем, да, а председателем генерального секретариата это будет писатель Винниченко. Ну, Грушевский – это академик советский, как известно.
7: Ну, да, кстати, который, да, надо обязательно это сказать.
8: Который в конце сказал, что самое лучшее для Украины – это была советская власть.
7: Да,
8: да, вот перед смертью он умер, по-моему, в Кисловодске,
7: или
8: Пятигорске,
7: там, да, да,
8: вот, в 1934 году, да, вот он такой перед смертью сказал. А Винниченко, это писатель известный, там, кстати, вот он становится, значит, то есть председатель это как бы президент, а председатель генерального секретариата это
7: а по
8: типа
7: военным
8: премьера.
7: Делам там был другой человек.
8: Да, такой, знаете, московский бухгалтер,
7: да.
8: Семен Васильевич Петлюра, или,
7: да,
8: как мы его знаем, Симон.
7: Симон, да.
8: Симон Петлюра, да.
7: Переименовался по-быстрому.
8: Переименовался, да. И вот, значит, этот, собственно, генеральный секретариат берет власть в свои руки, все военные, продовольственные, транспортные дела. Это 11 ноября. Это все как бы ответ на вот приход власти Совета народных комиссаров. Там не говорили большевиков.
7: Их только и народных. Универсал, по-моему, выходит.
8: Нет, универсал у них чуть попозже.
7: Чуть
8: они,
7: попозже,
8: значит,
7: да?
8: Смотрите, они 13-го объявляют, что власть генерального вот этого секретариата распространяется на Херсонскую, Екатеринославскую, это Днепропетровск наш, Харьков, Холмск, а также частично Таврическую губернию.
7: Новороссия.
8: Ну, Новороссия. А также Курскую и Воронежскую.
7: Вот это правильно.
8: Да, да,
7: вот
8: да.
7: Вот это правильно.
8: То есть Украина – это не просто как вот некий
7: кстати,
8: такой вот
7: и, кстати, вот
8: литературный...
7: с этого дня, сегодня и оправдываются претензии на эти территории.
8: Ну, дальше там будут, понятно, и на Кубань еще, там и на Ростов, и на Кубань.
7: Куба, да. И, да, да, да, да,
8: да,
7: да,
8: да. И они ведут переговоры с Духониным, а Духонин в тот момент это временно исполняющий делами, так называлось, главковерха.
7: Да.
8: И они, значит, разговор идет о том, что преобразование украинских частей. А главное, два фронта, юго-западный и румынский, это типа будет украинский фронт. Но, и Духонин на это идет.
7: Дофига на самом деле.
8: Конечно, это огромные, так сказать, юго-западные и румынские, это половина.
7: Да, потому что есть еще северный и северо-западный.
8: А с ним тоже они будут вести переговоры, потому что там тоже какие-то там части. Но надо сказать, что украинские части начал уже временное правительство создавать.
7: Да, да, это уже было.
8: Да, уже
7: было.
8: Целый корпус, который Скоропадский командовал.
7: Да, была украинизация.
8: Плюс в Москве полки уже начали украинскими объявлять, на Северном фронте и так далее. В общем, 20 января это третий универсал, собственно, это как бы, здесь уже разговор идет об Украинской Народной Республике, но пока в такой федеративной связи с Российской Республикой. Но мы знаем, что 14 сентября она была уже не империя никакая.
7: Но с Российской Республикой.
8: С Российской
7: пока. А не с Советом Народных Комиссаров, которые не Российской Республикой.
8: Они не признают переворот вот этот, который произошел в ночь на 7 ноября. Да, и Совет Народных Комиссаров, они не имеют никаких дел. Более того, значит, так как мы сказали, что вот по поводу этого фронта, да, большевики же сразу начали переговоры с немцами. Пересекли линию фронта делегации, ну и в Брест-Литовске, где был штаб вот этого Восточного фронта, а надо сказать, что Восточный фронт полный такой у немцев был в Первую мировую войну, в отличие от Второй мировой. Первый у них был, и штаб был в Брест-Литовске. И туда же начинают ехать представители вот этой Центральной Рады, то есть они типа представители как бы вот от этих двух фронтов.
7: Да.
8: И как раз в этот момент начинается, вот Симон Петлюра, он какую должность занимает? Он генеральный секретарь по военным делам, то есть военный министр, Он сообщает Крыленко, которого уже назначают вместо Духонина, он туда приезжает в Ставку, что мы будем как бы, у нас свой украинский фронт, и мы с немцами будем без вас вести переговоры. Ну, что и потом и вылез в Брестский договор, так сказать, двойной. Вот, и в этот момент на Дону начинается вот так называемая Калединщина. Это, значит, Каледин, генерал от кавалерии, очень, так сказать, известный герой, да, герой войны, там, кстати, очень популярный человек, Алексей Максимович Каледин, атаман Донской. Он первый, кто начинает как бы сопротивляться вот, Петрограду.
7: Но он объявляет, что он не признает, что там происходит.
8: Да, они все об этом, но он вооруженные силы выставляет.
7: Да.
8: И, значит, для борьбы с ним организуется Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией. Значит, Антонов Овсеенко главный, начальник штаба у него Муравьев.
7: Ага, то есть, ну правильно, военный, профессиональный, кадровый, при Антонове Овсеенко кто-то должен, в общем-то, знать.
8: Да, то есть, они как бы поменялись местами, чтобы подгадчина у них была. И туда направляются, значит, вот эти части красногвардейцев, матросов, каких-то там солдат революционных.
7: Ну, что нашли?
8: Ну, да. И начинает так называемая эшелонная война. То есть, вдоль железных дорог, это, кстати, Муравьев эту идею предложил.
7: Да.
8: Да, то есть они, видимо, увидели вот этот... Фаустшлаг, он попозже будет. Немцы будут в феврале все-таки это делать. Точно так же будут двигаться, да.
7: Это еще неизвестно, кто у кого.
8: Кто у кого, да. Вот скорее они немцы у нас могли подсмотреть.
7: И смотри, как у них же получается.
8: Да, и, в общем, туда двигаются вот эти революционные части на юг, против Каледина. Но Украина-то... Вот это новое, незалежное, как бы, да, под жовто-блакитным флагом, она стоит на пути. И начинаются некие стычки, даже уже вооруженные, там, кстати, Ленин требует, там, кстати, от Винниченко и от Грушевского, вы должны пропустить, должны, так сказать, нейтральную и помогать нам против контрреволюции. Вы же тоже социалисты.
7: Да ладно.
8: Ну, Винниченко-то точно социалист был.
7: Ну, конечно. Он другой социалист.
8: Ну, понятно, что другой, да, но тем не менее. А этот-то правый. То есть
7: это контрреволюция.
8: Это контрреволюция. То есть тут значит, тут антенки, а тут контрреволюция.
7: В Совете народных комиссаров еще левое СССР
8: Конечно.
7: Да,
8: но они там выходили, потом входили.
7: Есть.
8: Вот, и, собственно... Вот с этими отрядами красногвардейцев, а там еще был второй гвардейский корпус, он как раз был большевизирован, так сказать, он находился на Юго-Западном фронте, он был на стороне большевиков, то есть вот из этих отрядов и составляли. Вот, я говорю, значит, начинаются вот эти, собственно, такие вот конфликты, вооруженные столкновения, дело идет к войне уже, вот именно между УНР этим и, значит, Совнаркомом и Генеральным секретариатом, скажем так, да. Причем, как спусковой крючок, это съезд 17 декабря в Киеве, Всеукраинский съезд Советов, на котором вроде бы большевики имеют как бы, ну, почти половину.
7: О, вот это почти много. Половину.
8: Но самостейники приводят туда 900 человек украинских военных, как, которые присягнули уже. И понятно, что победа полностью за самостейниками. Большевики покидают этот съезд, уезжают в Харьков. Ага. И образуются две Украины.
7: Ага.
8: Одна в Киеве, УНР, одна в Харькове. Это, значит, будет... Там будет первый всеукраинский съезд Советов 24-25, и они провозглашают Украинскую Народную Республику Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, УНРС. То есть две Украины, УНР и УНРС. И как спусковой крючок для войны, это две телеграммы. Значит, Петлюра пишет на Северный фронт, чтобы не подчинялись ни РВК, подчинялись только украинцам, потому что там были какие-то, значит, которые они назвали украинскими частями.
7: Да ладно?
8: Да, а Ленин пишет Крыленко телеграмму о том, что если будут препятствовать, вооруженным путем сбрасывать с рельс, с пути, так сказать, пробиваться на юг. Все, вот это начинается, дело идет, значит, к войне. И в итоге в Харькове образуется, как я сказал, вот этот новая, значит, партия.
7: Потом Харьков долго был столицей.
8: Да, он же до 30 какого-то второго,
7: что ли. Ну, что-то в этом роде, да, сейчас там, на память, да, не будем обманывать на память. Но что-то в этом районе.
8: Долго, да. Вот, и под Новый год, 31 декабря, там, значит, ЦИК Советов, вот это УНРС, образует Краевой военно-революционный комитет для борьбы с контрреволюцией. Здесь уже четко контрреволюция и на Дону, и украинская, вот это националистическая.
7: Да.
8: И туда входят три украинца, это сын классика украинской литературы Юрий Михайлович Коцюбинский, Василий Матвеевич Шахрай, Николай Алексеевич Скрипник, такие известные.
7: Угу.
8: Русский Федор Андреевич Сергеев, который мы знаем как товарищ Артем.
7: Товарищ Артем, да.
8: И немка, которые нынешние украинские не друзья наши, называют почему-то еврейкой, Евгения Богдановна Буш. Она немка чистая. Жена, она была жена Пятакова.
7: Которая в девичестве Евгения Готлебовна.
8: Готлебовна, да, конечно, потом Маеш у нее, по-моему, какой-то. То есть он из Гессена был.
7: Богдана переименовали
8: Перевода,
7: да, слово.
8: Ну, как Амадеус.
7: Это такое еврейское имя, Готлеб.
8: Ну да, но она немка.
7: Немка, абсолютно
8: немка. Она немка, значит, мать у нее была из бессарабских дворян. Но сейчас выдают, что это вот...
7: Да?
8: Да, да. Ну, конечно.
7: Ну, кто же,
8: жиды да москали, кто там на незалежную Украину попали.
7: На Неньку, да.
8: Образуется там первый курень червоного казачества, образует это Виталий Примаков, это человек, который воспитывался в семье у Коцюбинского писателя этого, то есть это они как братья там, и он женат был на сестре этого Юрия Коцюбинского, то есть это первая жена у него была, последняя-то жена, мы знаем, кто у него, Лили Брик была, а первая жена у него была, это Оксана, но она при родах умирает там, кстати, он организует вот это червоное казачество еще раньше, чем Красная армия организовалась в Петрограде и в Москве. То есть, как бы они, даже украинцы, нас немножко опередили в этом деле. И все, значит, в январе 18 года Совнарком признает Народный секретариат УНРС как единственное законное правительство на Украине и разрабатывает совместные, так сказать, действия по взятию Киева и на установление советской власти на Украине, не только на левобережной, но и на правобережной. Главный удар от Харькова на Полтаву, но Харьков надо взять. Харьков они взяли, там был полк, ну,
7: Курень.
8: Его разагитировали, командир сбежал, этот второй Курень, он перешел на сторону, значит, революционного комитета. То есть в Харькове организуется, как я сказал, правительство и вооруженные силы уже, которые готовы идти, собственно, на Киев. Буквально две секундочки успею сказать, значит, что пишут наши не братья и не друзья. Ну, первое, это Грушевский написал, это еще, значит, у него новый период истории Украины, что пьяные орды, местные какие-то, значит, под Белгородом стояли разные наемные хулиганы, матросы, банды солдат, которые шли вот на, собственно, вместо того, чтобы на Дон идти, они идут свергать новую, незалежную, молодую демократию. Есть такой украинский чёт, военный историк. Чёт
7: знакомый.
8: Да, советский академик, да, будущий. Да. Значит, украинский военный историк, галицийский, на самом деле, Стефаниев написал, значит, такой: «Военные силы Центральной Рады. Московская регулярная армия в составе 30 тысяч отборного войска, 60 орудий, 10 панцирных поездов».
7: Ух ты!
8: Это понятно, это бронепоезда. Идут, во Львове изданы, идут, значит, рабочие, бывшие гвардии, матросы, московские рабочие. Идут, значит, рабочие чуженациональных организаций крупных городов Украины. Идут они, значит, на Украину. Есть такой, значит, генерал Удовиченко, унеровский, тоже написал «Война за независимость». Он называет 35-40 тысяч, из которых 40% интернациональный элемент. Как-то латыши, китайцы, евреи, мадьяры.
7: Вот это правильно.
8: Остальные,
7: вот это правильно, да.
8: Москали-коммунисты.
7: Вот очень хорошо, вот прям вот вижу.
8: И есть, значит, современные такие украинские историки, защитившие диссертацию. Это одна такая девушка-красавица Лариса Гарчева, доктор исторических наук там во Львове.
7: О,
8: да,
7: это серьезно.
8: Да, и есть еще, значит, Федор Турченко. У нас изданная новейшая история Украины в 2003 году. Они утверждают, что у Антона Овсеенко 60 тысяч было.
7: Ну, в принципе, вот это нормально, 60. Ну, вообще, в принципе, до 100 можно было бы догнать. Ну, раз уж
8: ну,
7: такое
8: вот,
7: дело.
8: Ну, вот 30, 35, 40, 60. 60. Запомним вот эти цифры, да. У нас как бы сейчас, наверное...
7: Ну, сейчас сегодня пока
8: а, говорим. Есть да? Еще. Да. На самом деле меньше 7 тысяч.
7: Опа.
8: Есть все данные, есть отряды полностью расписаны, кто там первый московский красногвардейский, там Выборгской Красной Гвардии, Сибирский полк 11-й, ну, это не полный, а у него там 700 человек. 500, 900, 400 человек. Самый большой отряд шел, Минский революционный отряд из Могилева и Гомеля. Это 3500 Берзин его вел.
7: Ага.
8: Поручик Берзин такой, значит, латыш.
7: Ну да, и не 10 бронепоездов, а...
8: Два.
7: Два, да. Ну ладно. Так, подведем поэтому нам небольшой итог. Сейчас у нас будет новости, реклама, а потом мы вернемся и уже будем... И уже будем брать Киев.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Полдень в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев рассказал о последствиях блокировки группы российских спутников «Рассвет». Это означает только ее уничтожение, которое приведет к космической войне. Зампред Совбез России написал об этом в своем телеграм-канале. Блокировка спутниковой группы означает только ее уничтожение. Оно ведет к полноценной войне в космосе. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинг» посыплются вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки, говорится в публикации. Медведев подчеркнул, что космос очень тесное место, поэтому нужно быть взаимно вежливыми. Иран подтвердил актуальность предложения открыть Хормузский пролив за 7 дней. Для этого США должны принять предоставленный Исламской Республикой план урегулирования, отметил глава МИДа Аббас Аракчи. С таким заявлением он выступил на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране. И что наиболее важно, это план, представленный в этом году об урегулировании существующих разногласий и продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами. Если он будет принят, Хормуз откроется в течение недели, приводит слова Аракчи ТАСС. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о семидневном плане Тегерана 23 сентября. Среди обозначенных требований – немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий на всех фронтах. Позже информацию официально подтвердил МИД Ирана, однако 27 сентября Дональд Трамп отверг инициативу. В МВД предупредили россиян о более персонализированных атаках мошенников. Представители ведомства рассказали, что злоумышленники стали изучать социальные сети своих потенциальных жертв, их интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Полученная информация позволяет аферистам проверить и провести точные атаки, сообщили ТАСС пресс-службе МВД. Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит связанной непосредственно с ее жизнью, а также многоходовый сценарий, указали представители ведомства. К примеру, это может быть сообщение с фишинговой ссылкой, затем следует звонок из банка или полиции с требованием перевести деньги. После в схему могут включить курьера, указали в МВД. Человек эвакуирован при пожаре в строящемся здании на северо-западе Москвы. Пострадавших нет. Такие данные РИА Новости привели в экстренных службах столицы. Там добавили, что возгорание возникло на улице Берзарина. В настоящий момент пожар ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 43 копейки. Доллар 84 рубля 48 копеек. Евро 94 рубля 32 копейки. Сейчас столица солнечно, около плюс 9 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
11: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
14: В Востоке израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
7: Мы продолжаем разговор с Сергеем Игоревичем Перелыгиным по истории, связанной с именем Михаила Муравьева. Итак, мы остановились на том, что Красные войска подходят к Киеву.
8: Ну, собираются
7: идти. Муравьев-то что?
8: Да, вот, но на самом деле, смотрите, значит, из Петрограда идут на Каледино, на Дон.
7: На Дон.
8: Это из Харькова идут на Киев. Значит, задача у Муравьева другая. Он должен на румынский фронт идти, потому что тут начинается обострение с румынами. Они пытаются захватить Бессарабию. Они подписали этот тоже договор с немцами, перемирие, и решили поживиться уже как бы за счет России.
7: Почему нет?
8: Да, они там, значит, захватывали...

0: Объединенной армии. Первый это такой, значит, штабс-капитан Павел Егоров, это один из организаторов московских здесь красногвардейцев, потом он до генерал-майора, по-моему, танковых войск он заслужится, переживет там до 60-х годов. Второй будет революционная армия, это Минский отряд и балтийские матросы поручика Рингольда Берзина, который будет потом у Тухачевского на Западном фронте главным комиссаром, называется, да. И третья армия – это Рославльские и Брянские отряды, красногвардейцы, такой сэр Кудинский, молодой парень, который погибнет потом, там же будет немецкая оккупация, и он погибнет вот в боях, партизанский отряд у него будет с немцами, да. И, в общем, значит, из Харькова выходит 700 человек, из Лозовой, это как раз Егоров, 1200, и 3500 идут из Гомеля, идут они туда, значит, из Гомеля так, через Чернигов на Киев. Вначале захватывают они Полтаву, один убитый, то есть просто, да, вот со стороны красногвардейцев, да. И 16-17 происходит тот самый знаменитый бой под Крутами. Это который, да, легенда просто.
1: Победа сейчас, Украины.
0: Это огромнейшая победа. Какие-то гимназисты, студенты, да, да, да. В общем, не пойми кто. Ну, якобы там офицеры немножко были там, кстати. Вот они задерживают этих пьяных матросиков и, соответственно, значит, таких же пьяных красногвардейцев. На самом деле там было 250 офицеров и юнкеров первой украинской военной школы, 50 добровольцев и 118 студентов и гимназистов. Круто, это вообще станция такая железнодорожная между Черниговым, на дороге Чернигов-Полтава и дальше туда, на Екатеринослав идущая. Вот, и, собственно, матросы ехали на поезде, вот эшелонный идет, у нас эшелонный это самое. И ночью они подъезжают к этой станции, и их начинают вдруг обстреливать, то есть начинается вот такая вот это самое. Ну, то есть неожиданно все это, ну, когда пришли в себя, они, конечно, все это выкинули, всю эту замечательную...
1: Победа.
0: Ну, победа.
1: Поезд не прошел, не останавливались,
0: да, не
1: он должен был просто пройти эту станцию.
0: Значит, в советское время в этих Крутах был памятник красногвардейцам, погибшим матросам. Уже в незалежной Украине снесли и поставили огромный мемориал там
1: Победе.
0: Победе вот этой самой над жидом-москалями большевистскими.
1: Да, да, да.
0: Вот. Я почему все время это говорю, потому что так они называли.
1: Ну да, нет,
0: они
1: это...
0: именно так
1: да,
0: и называли.
1: Это именно так,
0: то есть пусть никто тут не обижается.
1: Да, да, да, конечно, да, конечно.
0: Вот, ну, на самом деле бой был очень, так сказать, ну, в течение там дня они быстро все это решили. И дальше они идут к Киеву, а в это время в Киеве происходят такие события. Центральная Рада 22 января принимает 4-й универсал.
1: Тот самый, самый главный.
0: Тот самый знаменитый о незалежности, самостоятельности Украинской Народной Республики. И буквально, значит, когда его оглашают, то как бы там не сразу, 28 января там митинг рабочие арсенала, это главный, понятно, военный завод тамошний, да, и они решили оказать сопротивление и поднять восстание. И 29 января в Киеве начинается восстание на заводе «Арсенал», к нему примыкают другие рабочие и даже часть вот этих куреней гайдамацких тоже примыкает. И... начинаются бои, фактически вроде бы рабочие поначалу взяли даже центр, ну вот, например, они там, сам арсенал, это Печерск, это центр как бы исторический.
1: Давай ускоряться.
0: Да, ускоряемся, да.
1: Потому что у нас еще с тобой
0: в общем, румыны, повстанцы взяли фронт. Центр Киева, но приходит туда Петлюра с своим гайдамацким полком, и главный приходит туда курень сечевых стрельцов, этого Романа Сушко, это бывший австро-венгерский офицер, который потом один из создателей дивизии Гличина. Да, национальный герой, как вы понимаете. И вот с Северного фронта Гордиенск, Ковский полк некого, значит, полковника Петрова, причем Северный полк. В итоге 2 февраля кроваво подавляют это самое восстание этого арсенала. Там 300 тысяч сразу расстреляли, а общая численность 1500 погибших. В общем, Муравьев, ну, 4 дня не успел до этого самого, до восстания. Они подошли туда примерно, значит... 6-8 февраля пытаются взять в лоб, а там мост разбит железнодорожный, Николаевский цепной тоже он там, плюс у у Петлюры два бронепоезда, которые готовили против немцев. Это не блиндированные вагоны, это не какие-то просто так,

0: такой, значит, самоделка такая, а это, ну, как бронепоезда в Великой Отечественной
1: войне. Ну да, примерно. То есть это специально построенный бронепоезд.
0: Специально построенный. Один назывался красиво. Слава Украине.
1: А второй там случайно не...
0: Нет, второй они не успели назвать, он еще там ремонтировался. Вот. А этот был готов, он вел там бои. Но, тем не менее, значит, обходят. Атака в лоб не удалась. Подтягивают артиллерию и по дому Грушевского на Подоле, а он такой был высокий, по нему как раз его нашли, по нему начали долбить, и, в общем, даже об этом потом будет писать Муравьев. Ну, в общем, Примаков обошел, так сказать, выше Киева, переправился через Днепр, а Днепр был льдом скованный, переправился по льду, и 200 человек, чтобы было вполне, выскочили на Подол, вышли в тыл, и петлеровцы побежали. Плюс еще матросы этот бронепоезд захватили, там такой матрос Полупанов был с красным бронепоездом. И, в общем, 8 числа все решено.
1: Киев взят.
0: Да, Киев взят. Ну, нельзя сказать, что за 3 дня.
1: Ну, да.
0: Как сейчас мем такой, Киев за 3 дня. Ну, за 1.5 месяца его взяли просто как нож в масло вошел. Да. Красногвардейцы.
1: То есть, в принципе, хорошая операция была.
0: Да, блестящая, я бы сказал, да, блестящая. Вот, и... пишет Муравьев, пишет Ленину: «Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен». Это 9 февраля он пишет. «Революционная власть в лице народного секретариата, прибывшего из Харькова, Совета рабочих крестьянских депутатов и военно-революционного комитета работает энергично». Ну, дальше он пишет, что к нему, значит, да, остатки Рады пробираются в Австрию, но они на самом деле в Житомире были, потом их тоже оттуда били. И вот, значит, он: «Я приказал артиллерии бить по высотным, богатым дворцам, по церквям и попам. Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении 3 суток пылал ярким пламенем». Это он Ленину написал. Ну и дальше, значит, 12 числа известие совета, Киевского совета рабочих и депутатов пишет, что уличная борьба закончилась, в Украине создалась новая власть в лице народного секретариата, а в городе совет рабочих солдатских депутатов, военно-революционный комитет. Мы на кончиков штыков принесли, значит, с севера новые власти авторитетом революционно-социалистических армий. Но в Петроград он пишет другую телеграмму, что пришлите мне 2-3 тысячи красногвардейцев взамен регулярников, которые вели себя разнузданно, причем называли себя большевиками. Они позируют и дирректируют, вот так он, такое слово, значит, придумал советскую власть вместе с своими начальниками. Занимаются грабежами, да еще и оставляли там, бежали с фронта, то есть пришлите мне испытанных 2-3 тысячи человек. И у него рождается новая идея, что необходимо создавать новую армию. Не вот красногвардейские отряды, а именно армия уже, да? Ага, ага. Которая должна быть отлично оборудована, при этом командиры и инструкторы набрать из старой армии.
1: Ага. То есть логично все.
0: Да. И он продолжает свой путь через Житомир и выгоняет эту, значит, замечательную Раду из Житомира. Он продолжает
1: путь. Они Житомир не удержали?
0: Конечно, нет. Ну, там же есть такое, что вот он на поезде же находился, да. Ну, как тогда было принято, штабные поезда. Да. Вот все, что под поездом, вот это типа в незалежном краю, да, все остальное это вот, да. Он продолжает своим отрядом, отряд примерно 3000 у него, двигаться на Румынию. На Бессарабию, вернее, на Бессарабию. На Бессарабию, да. А в это время в Одессе действует такой румчеррот.
1: Да,
0: это румынский фронт плюс, значит, Черноморский флот плюс Одесский Савдепия, как бы. Да. Образуют они такую Советскую Республику, которую, кстати, не признал Петроград отдельную. И сделали они такую, значит, особую Одесскую армию. Такой левый эсер там Лазарев будет возглавлять в Тирасполе. Но румыны начинают наступление. У них 2 пехотных, 2 кавалерийских дивизии.
1: Нормально.
0: Крупные силы.
1: Нормально.
0: Да.
1: Это не революционные дивизии.
0: Нет, революционные это... вот этой армии 4,5 тысячи. Ну, да. Можете себе представить. Там в дивизии несколько побольше.
1: Да, раза в два. Нормально. Это что, штатные, нормальные, кадровые дивизии.
0: 10 тысяч, а то и да, больше, наверное, да, 15, да, может быть. Да, да. Да, да. Значит, там как раз действует Железняков и Котовский.
1: Угу.
0: Вот в этой особой армии. Железняков, он революционный штаб Дунайской флотилии. В общем, там идут бои на юге. Это Измаил, Вилково, вот такие вот города.
1: Да,
0: Килия, ну, вот все как бы известные по 18 веку, да, что называется. Но румыны, понятно, захватывают и Бендеры, захватывают и Измаил.
1: Ну, Приднестровье начинают брать.
0: Да, в Бендерах они устраивают, там, там были железнодорожные рабочие, в основном красногвардейцы. Их захватили пленными, расстреляли больше 500 человек.
1: Ух ты.
0: Там есть сейчас памятник, по-моему, он до сих пор есть.
1: Я что-то не помню его там, ну да. Ладно, не буду спорить.
0: Есть так называемый черный, он называется «Черный забор», такой мемориал славы железнодорожников в Бендерах.
1: Ага.
0: Вот, и, значит, 14 февраля Муравьев назначается командующим вот этим советским румынским фронтом, и Ленин ему телеграмму такую шлет: действуйте как можно энергичнее на румынском фронте. А Ленин же говорил: дайте мне рукастых, у него такое выражение было, дайте мне рукастых товарищей, которые умеют что-то делать. Вот это был такой рукастый человек. Там Раковский, известный потом троцкист будет, там один из этого румчеродовцев, там, кстати. Вот. Но в итоге, значит, он прибывает в район Одессы, Муравьев прибывает 17 числа, как я сказал, примерно 3000 человек, и он сразу отправляется на этот фронт. Но до этого в Одессе он созвал думу местных, так сказать, буржуев, как бы сейчас сказали, капиталистов, и потребовал от них, чтобы они на его счет в Госбанке положили 10 миллионов. Не для того, чтобы он дворец какой-то себе построил, да?
1: А снабжать армию.
0: А это обложить вот этой данью и обложить, как бы их в заложники взять.
1: Опять Наполеон.
0: Опять Наполеон, да.
1: Наполеон так действовал.
0: Да, все именно он действует именно так. А потом эти деньги нужны были для того, чтобы снабжать армию.
1: Ну,
0: вот
1: это, да,
0: вот для чего этого, это да? Все было. Ну, ему сейчас украинцы приписывают какие-то зверства.
1: Ну, это святое дело.
0: Там такой был крейсер, даже он пароход, он вспомогательный, тоже «Аврора» назывался, и «Алмаз», и «Аврора», там их два было. И вот он на нем штаб устраивал, расстреливал, топил там, ну, в общем, это украинские вот это.
1: Ну, это понятно.
0: Да, все, как, ну, мы верим, понятно, что понятно. Кровавый тиран, что тут делаешь, да.
1: Ну, а тем более потом, вот из-за того, что произошло у него в конце жизни, естественно, его надо было мазать чёрной краской.
0: Конечно, конечно, это все тут нашли. Значит, по поводу Одессы, а на Одессу надвигают румыны. Если они взяли Бендеры, это уже ворота к Одессе. Они,
1: да.
0: Они дальше пойдут. Они собирались, кстати, Одессу взять. И Одессу он 24 февраля объявляет на военном положении, разгоняет эту думу городскую и склады все закрывает, винные в первую очередь, ну, по опыту Петрограда. Шлет, перед этим шлет Ленину телеграмму, что положение в Одессе чрезвычайно серьезное, войска бывшего фронта дезорганизованы, фронта в действительности нет, есть только штабы.
1: Ага.
0: И еще такое, значит, не обращает рабочий, неграмотный политически, не понимает, что делать, не подготовленный, не обращает внимания на то, что враг приближается к Одессе. Они не думают волноваться. И вот последняя фраза мне очень нравится. Отношение к делу очень холодное, специфически одесское. Ну, Ленин ему дает карт-бланш, уже дал. И 20 февраля, это было 19 февраля, значит, Ленину такую телеграмму, а 20-го они начинают наступать на румын. И прям буквально от Бендер первый главный удар, а от Рыбницы, это все вот сейчас Приднестровская республика, это на Бельцы вспомогательный. Сразу же под Бендерой разгромили румынский полк. Три, там, значит, 500 пленных, три орудия взяли.
1: Ой,
0: это большие там, кстати. А 23 февраля 1918 года, обращаю внимание на эту дату, наших уважаемых слушателей, румыны разбивают под Рыбницей. Причем румыны пытались использовать военнопленных австрийских, которые были на самом деле трансильванские румыны. Они их там, значит, бросили, чтобы они перешли Днестр, форсировали туда. Их тоже разбивают. И дальше, значит, плацдарм этот ликвидировали, захватили там до 40, вот по некоторым, значит, 15, где-то 40 орудий даже, я читал такое, захватили. То есть полный разгром румын.
1: Это потому что румынская армия, надо повторить, это не революционная армия.
0: Нет, это не революционная.
1: Это армия государства,
0: конечно,
1: которая и участвует в Первой мировой войне.
0: Да, она как бы сейчас нейтральна, она вроде как вышла из войны.
1: Она вышла из войны,
0: да, да.
1: То есть это армия.
0: Но с ней поддерживают отношения как Антанта, так и немцы.
1: Да, ну то есть центральная
0: держава.
1: То есть это армия, в которой и генералы, плюс, маршалы.
0: И плюс она захватила все склады румынского фронта.
1: Так что там колоссальные.
0: Русского, конечно.
1: Есть подсчеты, конечно, по суммам, да. Там они огромные совершенно.
0: Значит, вот этот разгром 23 февраля, это к вопросу, когда был День Красной Армии у
1: ну
0: нас,
1: да.
0: Да? Вот он был, победа была...
1: Формально-то он и был.
0: Да,
1: он и был. Победа была не под Псковом.
0: Да, ну там остановили. Там да. Немножко в другие дни, да. Чуть попозже
1: да,
0: остановили.
1: Чуть-чуть там,
0: а здесь-то просто победа. И на, значит, окрылённой этой победы Муравьев предлагает, надо наступать на Кишинёв. Причем он пишет, что армия разложена, что у них никаких действий, их, румынская, что никаких наступательных действий нет, они только готовы к оборонительным действиям. И Румыния королевская, а тогда, значит, был у них премьер такой генерал Аварескио, Алессандро Аварескио, будущий маршал, он три раза будет премьером, и вот он в 18 году как раз был. Они готовы идти на переговоры. Да, и с ними, в общем, подписали 9 марта, в общем, подписали с ними переговоры в Одессе. Но что не получилось? 3 марта начинается австро-германское наступление на юге.
1: Ну, да, там все, да.
0: Подписали мирный договор Брестский, да, мы знаем 3 марта Советской России, но до этого, за 2 недели, подписала УНР. И одно из условий, немцы выставили, вы нам как-то малко, яйки там и
1: да,
0: так далее,
1: да, да,
0: да. В общем, зерно, снабжение,
1: да,
0: продовольствие. А в ответ вот эти унеровцы потребовали помочь, чтобы немцы очистили Украину от большевиков.
1: Да, да, да, да.
0: И вот это наступление, оно начинается на Украине. То есть у нас завеса в районе там Витебска, Смоленска там, и Прибалтики, да, так называемые войска завесы формируются, а на Украине немцы и австрийцы начинают наступление. И 1 марта они входят в Киев, есть известная фотография, где солдатики вот эти кайзеровские прямо в Киеве находятся, как их там встречают и так далее.
1: Ну, немцев уже остановить было...
0: Уже было невозможно, там, конечно, вот эти бои на левобережной Украине, где вот чехословацкий корпус, там красногвардейцы будут участвовать, ну, если будет, когда-нибудь, может, и об этом поговорим. Вот, и, значит, 8 марта, это уже все по новому стилю, с румынами все, заключили перемирие, приостановили действия, но Одессу... понимают, что ее не удержать, и из Одессы, в общем, уходит, Румчерот покидает. И Муравьев уезжает оттуда, он сдает вот себя, слагает полномочия этого командующего.
1: Но его отзывают.
0: Его отзывают, а он еще и сам. И он, значит, 1 апреля он появляется в Москве. А надо сказать, что у вас же была тут передача про заговоры 18-го года.
1: Да, конечно.
0: Очень интересная. Также советую ее переслушать нашим уважаемым радиослушателям. В начале там, весной, там же был заговор, ну, разгромили как бы этих анархистов,
1: да-да-да.
0: Которые тут вообще вытворяли не знамо чего, да, и огромное количество у них было мест где. И Муравьева, а с ним эти анархисты были в Киеве.
1: А, тоже
0: значительно, были, да-да-да. Вот, это один момент. Второй момент, он открыто выступил против Брестского мира.
1: Ну да.
0: Анархисты выступали и партии левых эсеров.
1: Ну, он эсер.
0: Он как эсер, он не скрывался, он значит, выступает. И его арестовывают в Москве.
1: Ох.
0: За связь с анархистами. Вроде как за превышение власти, там, превышение власти во время командования армии. Вот примерно такое. А, собственно, это в середине апреля. А до этого Овсеенко ему предлагал на Кавказской Советской Армии, чтобы его назначили. Там будут уже основные бои.
1: Ну и, да, да, да.
0: Добровольческая армия уже,
1: да,
0: к этому времени образовалась и так далее. Но в мае за него, значит, его выпускают из-под ареста, за него 13 видных членов партии левых эсеров поручились.
1: Ну, это было понятно, да, конечно.
0: И потом мы понимаем, что 28 мая начинается мятеж чехословаков,
1: да.
0: Чехословаков, вот так называли.
1: Да, чехословаков.
0: Большим буквом, да. То есть вот этого корпуса чехословацкого, да. И, значит, нужно образовывать...
1: Восточный фронт.
0: Восточный фронт. Ну, тогда он так еще не назывался.
1: Там, да.
0: Какую-то, так сказать, линию обороны.
1: Чехословаков надо останавливать.
0: Останавливать, потому что они вдоль этой магистрали, идут они вроде туда, во Владивосток, и как бы по Сибири захватывают, но они идут и на Запад.
1: Ну да, они устанавливают...
0: В Волге они тоже начинают.
1: То есть свергают нужно... они власть.
0: Почему? Да, они везде свергают советскую власть. Тут же появляются всякие офицеры, которые почему-то в завесе не участвовали
1: или
0: против немцев.
1: И эсеры. Не то, что левые,
0: правые, но эсеры. Правые эсеры. Да-да-да. Этот самый появляется, этот Камуч небезызвестный из эсеров. Там, да.
1: Все эсеровские
0: организации. Потом, значит, казаки, офицеры. В основном вот эти быстро все появляются. Ну, на Дальнем Востоке Семенов тут же появился. Там. Потом японцы, они в апреле уже там были. То есть все, потеряно весь Сибирь и Дальний Восток потерян для советской власти. Его, значит, в связи с вот этим началом Чехословацкого корпуса, его, значит, и выпустили, да? И 9 июня дело закрыто за отсутствие состава преступления.
1: Ага, то есть все, да, все хорошо.
0: А 13-го его назначают на должность главнокомандующего всеми отрядами и операциями против чехословацкого мятежа и опирающейся на него помещичьей и буржуазной контрреволюции. Это в директиву главного командования Красной
1: армии. То есть фактически вот все, что там...
0: Все, что на Востоке,
1: да, все его.
0: Все его, да.
1: Ну, это, скажем так, это, условно говоря...
0: Это главный фронт 18-го года.
1: Главный фронт, то есть, условно говоря, пожарник.
0: Да, да.
1: Пожарный.
0: Надо еще наметить, говорить, Ленин в апреле сказал, мы гражданскую войну выиграли. Он в марте это говорит, и в апреле он
1: говорит,
0: это говорит.
1: Да?
0: Да, говорит. Причем здесь, в Москве, выступая перед рабочими где-то, а где-то перед курсантами, красными курсантами, он говорит. Почему? Ну, фактически триумфальное шествие советской власти это было. И вот эта добровольческая армия, что она из себя представляла?
1: Это полк.
0: Ледяной поход, все геройство, это все замечательно. Оренбургских степях разбили этого самого атамана.
1: Калядин застрелился.
0: Атаману этот Александр, как его, господи.
1: Дутов,
0: Александр Дутов. Он ушел в Казахстан. Семенов сбежал, его вот это самое Даурия.
1: Он оттуда и не выходил.
0: Да,
1: Да,
0: то есть все, разбиты все. Все, значит, все мятежи в Москве, в Петрограде, в Иркутске, они подавлены все. Все, мы выиграли гражданскую войну, это Ленин говорит. И тут начинается чехословацкий мятеж Чехословацкого корпуса.
1: Ну да.
0: Все, и соответственно, гражданская война полноценная уже.
1: И Муравьеву поручается...
0: Получает ему вот этот главный фронт.
1: Да, и фактически можно сказать, что Ленин, ну и, соответственно, советское правительство, поручает Муравьеву остановить гражданскую войну.
0: Фактически, да.
1: То есть, если сейчас быстро...
0: Расползание ее.
1: Расползание. Ну, то есть, мятеж
0: Чехословацкого корпуса. То есть, вопрос о Сибири пока не ставится, но вот остановить...
1: Но, в принципе, вот остановишься...
0: Да, полностью согласен.
1: Условно говоря, выбирается Муравьев как самый... успешный командир Красной Армии гражданской войны. Да,
0: даже Троцкий еще раньше под Гатчиной говорил, что мы многих командиров полков там предлагали, никто не хотел, все боялись. А вот этот человек вышел.
1: Ну, да, то есть ну, ставку фактически сделали на него.
0: То есть что ему не поручает, он все выполняет.
1: Так, ну у нас осталось последние полчаса, значит, сейчас мы будем как раз, наверное, самое, так сказать, закрученное сюжет из жизни Муравьева. А сейчас новости, реклама, оставайтесь с нами, послушаем.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле сообщили о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об этом журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что для обработки поступающих обращений будет использоваться нейросеть от Сбербанка. В прошлом году прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Казахстан не сообщал о планах ввести плату за въезд для россиян. На это указал директор 3-го департамента стран СНГ МИДа России Александр Стерник. На этот счет никаких уведомлений от наших казахстанских партнеров мы не получали, равно как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу, сказал РИА Новости дипломат. Торгпред в республике Антон Логинов ранее сообщил, что применение электронного разрешения на въезд для наших соотечественников по информации МИДа страны сейчас тестируется в пилотном режиме. Его получение добровольное и бесплатное. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июне подписал документ, вносящий поправки в закон о миграции. Они вступили в силу 25 августа. Ожидается, что с 1 ноября такое разрешение станет обязательным для пассажиров международных рейсов, с 15 ноября для въезжающих на машинах через границы со странами вне ЕАЭС, с 30 ноября для автомобильных КПП с членами Евразийского экономического союза, а с 15 декабря для прибывающих на поездах и через морские порты. В Росатоме сообщили о переговорах с Намибией о старте проекта по добыче урана. Они находятся в активной стадии, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2026 году идут переговоры о развертывании в провинции Амахеке большого уранового проекта с красивым названием «Крылья», сказал он в интервью корпоративному изданию «Страна Росатом». Лихачев выразил надежду, что руководство Намибии одобрит эти планы в ближайшие месяцы. Пожар произошел на базе вторсырья в Пензенской области. Как заявили в МЧС, возгорание возникло в районе села Богославка. Происходит горение внутри складского помещения и на открытой территории, говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут более 30 человек, задействовано 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
4: Звонок. Значит, мы возвращаемся к нашей истории. У нас есть звоночек, мы его сейчас послушаем, но мы что-то вот немножечко разлились мыслью по древу, и нам надо будет все-таки еще заканчивать. Так, ответить. Да, слушаем вас, да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Олег. Да. Крайне интересные подробности вот гражданской войны 17-18 года. Вот хотел спросить, какой была общая численность чехословацкого корпуса, поднявшего восстание? И ведь это же приводит сначала власть Камуча в Омске, потом власть верховного правителя Колчака в Омске. То есть это как крайне важный и интересный тоже ответ. Ага. Спасибо.
0: Понятно. Да, спасибо за вопрос. Ну, значит, про численность. где-то 35, от 25 до 35 тысяч. Потом и где-то будет, они там военнопленных своих еще освобождали, до 60 к ним будут примыкать. Ну, на тот момент где-то порядка там 25-30 тысяч их, это первое. Второе, Камуч, он был в Самаре.
4: Самаре, да.
0: Не
4: Самаре.
0: В Омске, да. А в Омске там будет, там действительно будет сибирское правительство, тоже из правых эсеров. Ага. Директория, это уже ноябрь 2018 года, ага, когда свергнет Колчак, да.
4: Но сейчас я тут недавно читал еще не вышедшую книжку по восстанию Чесловского корпуса. Когда она выйдет, я обращусь к автору, его сюда, значит, заволоку, и мы поговорим уже конкретно о Чесловском мятеже, о Чесловском корпусе. Так, давай, у нас времени крайне мало, поэтому
0: продолжаем
4: угу. наш разговор о Муравьеве.
0: Продолжаем,
4: потому
0: да.
4: что мы должны закончить.
0: Да. Итак, 14 июня 2018 года Муравьев выезжает к месту назначения, и пока он смотрит, естественно, получает материалы, как-то обдумывает и видит следующее, что против чехословаков выступают отдельные красногвардейские отряды, там армии никакой не было. Вот, и с, там, кстати, да, были какие-то латыши там некие, приезжали в, под Челябинском там, но это надо отдельно смотреть будет, это по карте так, это просто не расскажешь. Но он понимает, что вот эти, он хочет создать 4 армии из вот более-менее сколоченных групп отрядов, которые там по местам, и сразу рассылает телеграмму о том, что необходимо начать организацию штабов с привлечением к этому офицеров бывшего генерального штаба.
4: Ага, да, да.
0: Они были в Казани, академия была это самое, да, вывезена, да. То есть их надо привлекать к этому. 18 июня он прибывает на станцию Балашейка, это значит Московско-Казанская железная дорога, сейчас это поселок городского типа под Сызранем, 31 километр от него. И там он видит все, значит, воочию, что называется. Еще по дороге к фронту мы встретили войсковые части, бросившие позиции на Волге. Этим частям был произведен пьяный дебош в Сызране. Самовольно они его покинули, бросили, погром на погроме. Это он пишет Троцкому. Троцкий уже к этому времени нарком. Не подвойский, подвойский район, да, Троцкий уже к этому времени, да. Вот, и, собственно, даже латыши там, вот он пишет, 4-й латышский полк этого не избежал. И вот эта сызранская группа, которая достаточно крупная была, 2500 человек, 30 орудий, она сокращается до 30 человек, до 300, извиняюсь, человек и 14 орудий. Ну, к нему, значит, потом прибывает пополнение. В общем, всего у него 800 человек пехоты, 40 всадников, 14 орудий. Вот можете представить против... Еще. Понятно, у чехов там не все там эти 25 тысяч
4: Нет,
0: находились.
4: Нет, они там группами они были, растянуты.
0: Да, группами, да-да. Да. Вот, 19 июня пытаются взять Сызрань, отбить, атака не удается, значит, Муравьев делает, более того, он пишет, что разбредшиеся войска бросились бежать перед небольшим отрядом белогвардейцев, то есть полная как бы вот паника, разброд, ему удается остановить эту контратаку уже белогвардейцев, как их уже называют, да, и он понимает, что нужно, так сказать, создавать другую армию. И он план, помимо, значит, вот этого доклада Троцкого, он пишет план в письме Бухарину. Бухарин, видный деятель, да, политбюро, член ЦК там и так далее. План борьбы с чехословаками и замерения всего Поволжского края. То есть у него там 5 пунктов. Это о создании флотилии Волжской, которая сыграет большую роль в гражданской войне. Это обеспечение безопасности флангов Восточного фронта, концентрация основных сил в Симбирске, ну, Ульяновск нынешний, да, и перемещение для охвата Самары. Самара – это как бы вот главная цель, куда наступать.
4: Ну, прекрасный план.
0: А дальше восстановление контроля Транссибирской.
4: Так и что случилось-то?
0: Ну, смотрите, значит, он, получается, он 3 армии, да, 4 даже, да. Ну, создается 2 армии. Первая революционная армия, 26 июня туда назначают РВС этого фронта, с ним приехали 2 комиссара с Муравьевым, туда, значит, выдвигают такого поручика Лейб-гвардии Семеновского полка Михаила Николаевича Тухачевского. По некоторым сведениям, он был уже капитаном, да.
4: Давай, не будем спорить, у нас времени совсем.
0: Вот, вторую армию в районе, значит, Уфы, Оренбурга, вторую армию создают, а третью они как бы оставили Северо-Уральский и Сибирский фронт, так не стали ее делать. Угу. И 24-го он начинает менять тактику. Он отдает приказ войскам о изменении методов эшелона, отказ от методов эшелонной вот этой войны, который первый этап был, да, и переход к походной жизни. То есть это походная жизнь подразумевает следующее. Это тылы, тылы, организация, обозы, тылы и связь. Он организуется. Это 24 июня. А 6 июля, как мы знаем, в Москве происходит мятеж левых эсеров.
4: Левых эсеров, да.
0: Он левый эсер, выступавший, как я говорил, уже выступавший открыто против Брестского мира. Да. Главное было из-за этого. Ленин шлет такой приказ, тайный, как бы, да, секретный приказ Реввоенсовета фронта.
4: А там Реввоенсовет Варикис.
0: Варикис, он в этом самом, в Симбирске, глава большевиков. Глава, да. Нет, там два этих самых, там был Механошин известный,
4: понятно,
0: такой
4: вот,
0: да, деятель, ну вот еще Петрограда.
4: Да.
0: Значит, вот что за приказ. Запротоколируйте заявление Муравьева о выходе из партии левых эсеров. Он это сделал, да?
4: А, сделал.
0: Продолжайте внимательный контроль.
4: Понятно.
0: Вот Механошин, вот это как раз член РСС, он пишет: в ночь с 6 на 7 главком не спал, главком Муравьев, да? Находился в штабе фронта и был в курсе всех событий, но заверил в полной преданности советской власти.
4: Ну, а что, все нормально так, да?
0: Но в ночь на 10 июля без ведома Реввоенсовета, а Реввоенсовет находится в Казани.
4: Угу.
0: Он на два парохода, на главный пароход там такой мизень был, второй это как бы баржа там была, он два лояльных себе полка грузит, и они направляются по Волге в Симбирск.
4: Где центр власти?
0: Где, фактически. Ну, в Казани фронт, а где, здесь, значит, этот самый...
4: Гражданская,
0: да,
4: власть.
0: Да, гражданская власть находится.
4: Вот Варикис как раз.
0: Да, Варикис, там глава большевиков там, да. Предварительно он приказал перевести коммунистическую дружину из Симбирска в Бугульму. То есть, как бы, там нет войск. Там есть отряд ЧК, но вот это Красной Армии, как бы, там уже нету в этом самом. И 11 июля он туда прибывает, занимает все стратегические пункты в городе и производит арест местных большевиков.
4: То есть, идеально произведенный переворот.
0: Да. И он арестовывает вот этого командующего 1-й армии Тухачевского, ага, которому были большие вопросы по созданию вот этой первой армии. И он потом спишет все это на командующего.
4: Ну, мешал ведь, понятно.
0: Значит, что он объявляет? Он отвергнул Брестский мир с Германией, объявляя себя главкомом армии, действующей против Германии.
4: Ага.
0: Направляет ряд телеграмм. Первое – в СНК, РСФСР, Москву. Второе – германскому посольству, в Москву тоже. И третье – командованию Чехословацкого корпуса об объявлении войны Германии.
4: А Чехословацкий корпус тоже объявляет войну Германии.
0: Да, да, он как бы...
4: В состоянии войны.
0: Он в состоянии и находился.
4: Значит, то есть союзники.
0: Да, вот. Что он чехам пишет и войскам фронта? Он пишет следующее. Значит, чехам предписывает двигаться к Волге, то есть не на восток, как они хотели идти, а к Волге, то есть к Самаре, а далее на запад для отпора германских войск. То есть мы образуем восточный, новый восточный фронт. Не против чехов, а против немцев.
4: Наполеоновский
0: прям Наполеон, план. Наполеон. И одновременно он выступает с такой инициативой создания Поволжской Советской Республики. Значит, туда он привлекает, как бы, понятно, они все в Москве находятся, арестованные уже к этому времени. Это Маруся Спиридонова,
4: ну, Мария Александровна. Ну, куда ж без нее-то,
0: это,
4: да.
0: Комков Борис Давыдович, и это Владимир Александрович Карелин. Они к этому времени уже арестованы.
4: Да. Но находятся... Это одни из лидеры мятежа левых эсеров в Москве.
0: И вообще не члены ЦК, а это самое Спиридонова, это просто была главная. Ну,
4: фактически, да, руководитель.
0: Вот. И вот, значит, вот такое дело. И чтобы вот это все обсудить вот эти свои телеграммы, обсудить создание Поволжской республики, вечером 11 июля 18 года собирается исполком губернского совета на заседание. Значит, председатель этого как раз является Иосиф Михайлович Варейкис. Ну, чтобы люди понимали, он литовец.
4: А он не арестовал Варейкиса?
0: Нет, он Варейкис, как бы, он с ним переговоры вел в этот момент. Он арестовал Тухачевского как командующего.
4: Ну, это понятно, как подчиненного.
0: Причем он ему сразу предложил, да, подчиненным предложил, так сказать, все тут понятно, переходи на нашу сторону, тут я присягал там, а он уже большевик к этому времени.
4: Ага, тут его
0: арестовали. Ну, и его, значит, и, кстати говоря, Тухачевский потом будет говорить, что его арестовали как большевика. А есть мнение уже вот современное, что не только как большевика, а еще и за всякие там, то, что ничего он там организовать не мог, первую эту армию. И вот, значит, вечером это 11 июля происходит вот это заседание этого, значит, губернского исполкома. Он туда является вместе с левой эсеровской фракцией своей. То есть примерно они по половине были, большевики и левые эсеры там. И, да, левые эсеры там у них какие были функции? Это военный, земельный, продовольственный, губернский комиссар. Ну, военный серьезно, был серьезно, левый эсер, да. И он, значит, ставит там на этом заседании вопрос о передаче ему полноты власти.
4: Ага.
0: А, надо сказать, что варейки с группой чекистов, а там еще был интернациональный отряд, ну, латыши считают, что это латыши, подготовились. Ну, вот в фильме как раз «Пыль под солнцем»
4: да,
0: это
4: вот там
0: показано.
4: Это достаточно подробно.
0: Это хорошо показано.
4: Сказано, да.
0: Подготовились, сделали как бы засаду, можно сказать.
4: А, то есть Варикис понимал, что
0: понимал,
4: происходит?
0: Понимал, да, ну все уже.
4: А у него, он с Москвой связывался?
0: Он с Москвой связывался, но связь была уже к этому времени. Да.
4: То есть Муравьев сразу...
0: Да, он действовал на свой страх и риск, но как ему партийная совесть как
4: ну,
0: бы.
4: Ну да, понятно.
0: Да.
4: А, и, соответственно, вот этот отряд, интернациональный отряд, он его...
0: Он-то и чекисты, и отряд...
4: Разместил его секретно. Разместил.
0: Да, в этом здании как раз...
4: Где здание?
0: Да. А здание, по-моему, в гимназии, что ли, вот находилось.
4: А, ну, наверняка, да, какое-нибудь общественное здание.
0: Уж не в той ли... Ну, вряд ли, где учился Владимир Ильич и Александр Федорович.
4: Ну да, наверное.
0: Да. Я был, степени. Она не такая, да, большая. Да, такой это было какое-то повыше здание там. Ну, скорее всего, это губернская дума, наверное, была.
4: Наверное, а что же?
0: Не губернская, власти... городская.
4: Городская дума. Ну, да, органы власти.
0: Да.
4: А почему, может, губернская, Симбир?
0: А Симбир, да, губернская, да.
4: Можете губернская?
0: Да.
4: Наверное, какой-нибудь губернский общественный
0: управление. И вот происходит перестрелка, в которой, так сказать, Михаил Артемьевич Муравьев...
4: А у него-то был кто-нибудь?
0: Ну, с ним пришла эта самая группа, но он не подготовился.
4: Нет, группа — это люди. Не, это
0: с ним
4: солдаты
0: не было.
4: Солдаты с ним не пришли, да?
0: Нет, не пришли. Он как бы, вот как главнокомандующий...
4: окружать солдатами.
0: Да, он как главнокомандующий, вот тот он, бремер-то он не произвел свой как раз, не подготовил. Вот это была его ошибка. И вот известие Саратовского совета от 14 июля 18 года. В ночь с 11 на 12 июля 18 года на заседании Симбирского губполкома помещение бывшего сибирского кадетского корпуса. Вот это где было.
4: Да. Смотри,
0: то есть мы,
4: значит,
0: тут это перепутали.
4: Да, не в этом самом, не в Думе, не в Думе.
0: Нет. То есть это все, извиняемся за то, что ввели в заблуждение. Сибирского кадетского
4: корпуса.
0: Сибирского кадетского корпуса. Значит, на заседании, вход в заседание, главнокомандующий армиями на Чехословацком фронте левый эсер Муравьев восстал в Симбирске против советской власти. Но восстание, благодаря своевременно принятым мерам, удалось сейчас же ликвидировать. Будучи арестован и боясь революционного суда, Муравьев застрелился. Это официальное заявление. Но он не застрелился, он был убит перестрелки.
4: Ага, то есть он как бы считал, что ему просто передадут власть?
0: Да, то есть он этот самый, как главнокомандующий фронтом, как объявивший себя главнокомандующим, так сказать, всеми войсками против, и плюс он считал, ну, помимо Москвы же были еще, в Рыбинске был этот самый
4: мятеж,
0: в Ярославле, которым, правда, имел отношение больше другой, человек,
4: да.
0: Борис Викторович
4: Савенков,
0: но он тоже эсер, он не левый, он правый эсер,
4: но все равно эсер.
0: Известный боевик и очень тоже энергичный человек, да.
4: А что же, вот твое мнение, как, а что же Муравьев рассчитывал, что большевики передадут ему власть и не будут оказывать никакого сопротивления? То есть, я так понимаю, что если он не арестовал Варейкиса, ну, и его, их большевистскую фракцию, то он...
0: он хотел как бы законным путем получить эту власть.
4: И сотрудничать?
0: И хотел сотрудничать, в том числе хотел этого Варейкиса на свою сторону.
4: После мятежа и ареста левых эсеров в Москве он собирался в Симбирске сотрудничать с большевиками? А как это?
0: Ну, перетянуть на свое это самое. Ну, я говорю, мы не будем забывать, Варейкис-то он литовец, он никакой не Иосиф, он Иозас.
4: Да, Иозас, да, ну, естественно, да.
0: Да. Вот, возможно, он считал, что какое он имеет отношение к этим московским, там, с этим большевикам. У него там другая. И для у Литвы тоже враг Германии, как бы, как у латышей, как у всех прибалтов, да. И латышей он там точно так же хотел на свою сторону, потому что ведь здесь 6 июля-то ставка делалась на латышскую дивизию и с одной стороны, и с другой. И она помогла, собственно, подавить это левоэсеровский мятеж.
4: Да,
0: именно
4: да,
0: они
4: да.
0: подавили, да, уж да. там красногвардейцы, чекисты, это уже...
4: Ну да, но левые страны тоже на них рассчитывали.
0: Да, а главный враг-то для них Германия, которая оккупировала, так сказать, и Вильно, и, собственно, и Ригу.
4: Ну
0: так
4: да.
0: Так что я думаю, здесь он... И плюс он считал, наверное, это, так сказать,
4: мое... Наше предположение,
0: это наше предположение право, исключительно,
4: да.
0: Что так как у него все получалось, действительно всегда, да. Всегда получалось, вот все эти там полгода вот эти, да, и он решил, что и здесь у него все точно так же. И, в общем-то, у него слава-то была энергичная, его, так сказать, вот то, что я там Троцкого приводил, это Троцкий в 19-м году написал про Петроград, да, и они все отмечали, что очень энергично. Антонов Овсеенко в своих мемуарах пишет, что, ну, просто вот другого такого найти было нельзя, как вот он. То есть вот, ну, это звезда была главная, на кого они опирались, уж потом других начали искать.
4: Да-да-да-да-да.
0: Так что я думаю, вот таким вот образом.
4: Да, это на самом деле просто очень интересно, вот, и ведь опять вот вопрос, а вот убили в перестрелке Муравьева, и, соответственно, как идет в цитате, мятеж был вовремя быстро подавлен.
0: Подавлен, да.
4: То есть это получается... Мятеж одного человека?
0: Получается, что да. Ну, якобы у него там были какие-то
4: связи. Вот где, с этим, нет, а вот где его соратники? Ну, когда мятеж, значит, у тебя есть там доверенные люди, которые...
0: У Бонапарта есть только маршалы.
4: Ну, маршалы. Да, ну, так, а тут-то где маршалы?
0: А тут маршал, да, видимо, он хотел Тухачевского сделать.
4: Но,
0: из него,
4: это...
0: да. Но не получилось. А солдаты верили ему, как бы, как этому
4: только
0: самому.
4: Ему.
0: Только ему, да.
4: Соответственно,
0: да,
4: убрали Муравьева, да, да. И вдруг...
0: И дальше что? Дальше начинается вот это наступление как раз вот этого Камуча, где этот самый...
4: Капель.
0: Капель, да, бывший советский военнослужащий, можно сказать.
4: Так
0: он в Красную армию вступил, он был военспецом.
4: Да?
0: Конечно, он перешел на сторону. Серьезно? Да. Значит, вместе с чехами они начинают наступать, захватывают и Казань, и Симбирск, и Самару, главное, конечно же, да. То есть, и вот этот провалы Восточного фронта списываются все на мятеж человека.
4: Оно удобно.
0: Удобно. Все, забывается то, что он хотел сделать. Этим, естественно, потом будет пользоваться, и потом победа уже Восточного фронта, да, будут приписываться там и Тухачевскому, и там будет и Каменев, да, там, кстати, и, собственно, не, в Оцете на Западе будет, да, но в ряду там, кстати, и главное, вот этот Мясников, которого сняли, он на себя потом будет приписывать, что он там этот самый, и Блюхер там, ну, там много кто. Ну,
4: а этот, вот, значит, план, который ты озвучил,
0: да.
4: Его
0: приведут в действие.
4: Но сначала его не стали выполнять.
0: Его не стали, более того, даже Тухачевский в своих там воспоминаниях там, да, он пишет, что это сумасшедший, что это вот Бонапарт там, что вообще
4: вот
0: план...
4: Это план...
0: План его, нет, взять записанный... и Сызрани, взять и вот это...
4: План-то, типа, логичный, все
0: наступление
4: правильно.
0: На чехов, это все как бы вот этот сумасшедший... План сумасшедшего, вроде того.
4: Так, по-моему, он
0: мы
4: не
0: знаем,
4: был
0: что титул Красного Бонапарта кому перешел потом.
4: Ну, да, но мы предшественника этого не должны были, ну, про предшественника что-то сказать.
0: Ну, это...
4: Ну, что план, озвученный план создания,
0: да,
4: Восточного фронта, он очень логичен.
0: Конечно, не, ну... То есть, видно рука, так сказать, профессионала, да, военного, да, что называется. Да,
4: да, то есть это...
0: Да, человек, который, ну, там, подполковник, но это командир батальона, да, в царской армии, да и сейчас тоже.
4: Ну, да.
0: Да. То есть, это там не командующий какими-то там дивизиями, но он-то командовал, он разбил унеровскую армию.
4: Румын?
0: Он разбил румын, извиняюсь, регулярную армию.
4: Пусть, ладно, не, да, первого пошли, но все-таки.
0: Этих казаков под Петроградом он разбил.
4: Да.
0: Я думаю, что если бы он пошел не на Румынию, а пошел бы на Дон, он, наверное, бы и добровольцев там был.
4: Да нет, конечно, это даже не рассматривается.
0: Вот я думаю, что
4: он тоже взял. А вот, ну, как положено, да, история не терпит слагательного наклонения. Но давай, может быть, попробуем... Подумайте.
0: А что было бы, если остался жив?
4: Остался жив, ну, и, кстати, план бы удался.
0: План бы удался, я думаю, что
4: то
0: да.
4: То есть, это он, если бы он с чехословаками, ну, это вообще-то нонсенс, да, с чехословаками идти на Волгу? Или что-то, тогда свергать советскую власть?
0: Ну, вот он и решил, что, типа, будет власть, хотя, видите, советская, Поволжской Советской Республики. От этих слов-то никто не отказывался.
4: И, соответственно,
0: и левые эсеры не отказывались.
4: Да, от если сотрудничать с Варейкисом, то это значит, что сотрудничать с большевиками.
0: Ну, или с какой-то группой. Большевики же тоже были в тот момент. Нельзя сказать, что это
4: были
0: было...
4: противники.
0: Конечно, были же тоже. Так называемые левые коммунисты.
4: Да, да.
0: Феликс Эдмундович, Дзержинский был против этого Брестского мира.
4: Да, много было.
0: Бухарин был против там, да.
4: Ну, то есть, условно говоря, это была...
0: Это Ленин их продавил просто.
4: Это был антиленинский мятеж.
0: Ну, конечно, конечно, то, конечно, да.
4: Ну, то есть, да, когда белые, левые эсеры в Москве поднимали мятеж как раз под лозунгом отказа, в том числе, от Брестского мира.
0: Да, и революционной войны с Германией, и освобождение братьев на Украине, наших, так сказать, советской вот этой власти.
4: Все время братьев-то надо освобождать.
0: Советских, да.
4: Ну, вообще, ну, в принципе, вот если мы будем помнить, а мы сегодня, по-моему, всю передачу, да, напоминаем,
0: да,
4: что
0: да, да.
4: Перед, у него перед глазами был
0: перед глазами
4: образ великого
0: человек,
4: императора,
0: конечно, да,
4: то, конечно. В общем и целом, вот если смотреть, Наполеон выдвинулся во время революции,
0: да.
4: Как...
0: Да.
4: Талантливый командир, которого все удавалось.
0: Он же был этот самый, он же был батальонный командир, майор, да?
4: Майор.
0: Да, да. И стал бригадным генералом под Тулоном.
4: Да.
0: Вот его Тулон нашего героя это...
4: Киев.
0: Да я бы сказал, еще и Гатчина.
4: А, может быть, да, Гатчина.
0: А этот самый, это уже дальше, это уже мост этот.
4: Да, это, известно, да, Варколь. Да, уже Варколь.
0: Да.
4: А потом...
0: Потом это Маренго.
4: Да, становится логично, да, он становится, да, руководителем,
0: конечно,
4: страны, привлекая на свою, конечно, страну, на свою сторону чехословак. Это, кстати, хорошая армия.
0: Да, но... это очень боеспособная армия.
4: Способная армия, костяк восточный, будет костяк фронта.
0: Конечно, вот этого белогвардейского. Потом,
4: да,
0: они уже к концу 18-го года...
4: Нет, если переманить на свою,
0: а,
4: сторону.
0: Да, конечно.
4: Это костяк
0: будущей
4: армии.
0: Так Троцкий еще хотел их на
4: тоже
0: это
4: хотел,
0: самое.
4: Да.
0: Ну вот вы будете когда-то говорить, да, я просто хочу напомнить, что Троцкий с ними вел, Сталин с ними переговоры вел.
4: Да,
0: все
4: время велось.
0: Причем Троцкий им предлагал вступить в Красную армию и Красную армию создавать на основе вот этого чехословацкого. Там же социалисты были такие.
4: Да, да, там был тоже социалисты были.
0: То есть это они как бы наши братья там. Даже вот эти бой под Бахмачевым, который будет уже позже где-то. А, в марте как раз, конец марта 18-го года на левобережье. Это там будут красногвардейцы вместе с чехословацким корпусом, частями.
4: Да, да,
0: там,
4: да, будут вместе.
0: Против немцев воевать.
4: Да, будут. Да. Ну, то есть называть его сумасшедшим невозможно,
0: ну,
4: ни в коем случае.
0: Это уже Михаил Николаевич.
4: Ну, Михаил Николаевичу можно, ладно.
0: Да. Великий маршал,
4: да,
0: всех времен народа.
4: Ну, то есть давай попробуем подвести тогда итог. Вот... Можно ли сказать, что Михаил Артемьевич Муравьев, это вот, ну, скажем так, вот в его судьбе отразился вот вся эта круговерть начала гражданской войны? Когда вот
0: даже,
4: такой...
0: я бы сказал, революционной стихии.
4: Революционной стихии, да.
0: Да, да, гражданская война, уже он как бы ее застал, можно сказать, так сказать,
4: ну, да,
0: в самом начале.
4: В самом начале, да.
0: Да, конечно, это... Даже какой-то украинский Савченко, кажется, да, написал «Авантюристы».
4: Савченко.
0: Прям...
4: Да, Савченко написал «Авантюристы гражданской войны»,
0: да,
4: в том числе,
0: да,
4: он крайне негативно.
0: Понятно, Украина к нему относится, я же говорю, он в учебниках у них.
4: Враг.
0: Крайне негативно. То есть, конечно, это круговерть вот этой революционной стихии начала гражданской войны. Ну, они все были такие, то есть вышли из младших командиров, там, невысоких чинов, да, подполковники, это не все там, ну, максимум.
4: Ну, было,
0: потом,
4: да, он подполковник такой.
0: Ну, это
4: такой уже.
0: В сентябре 17-го,
4: да,
0: года.
4: В принципе, капитан,
0: да, капитан
4: был.
0: Да,
4: капитан,
0: да. В принципе,
4: боевой капитан.
0: Боевой, кадровый.
4: Кадровый капитан, да.
0: Ну, это, в общем, типичная судьба. Таких очень много, и я думаю, он бы сделал большую бы карьеру, если бы остался верен советской
4: мне
0: власти.
4: Мне тоже так кажется, да.
0: Я думаю, что, во-первых, он бы разбил бы и Колчака бы, там просто бы ничего не получилось бы у них.
4: Ну да, он
0: вот
4: был, конечно,
0: и с чехами, может быть, как-то там...
4: Ясно. Ну что ж, на этой ноте мы давайте завершим нашу программу. По-моему, очень получилось и интересно, поскольку мы так мало знаем о Муравьеве, а фигура-то какого масштаба?
0: Да, очень такой,
4: да,
0: она
4: огромная.
0: Титаническая, я бы сказал. Да.
4: Я тогда от вашего имени поблагодарю Сергея Игоревича Перелыгина.
0: Да, спасибо за приглашение.
4: На мой взгляд, очень интересную тему. Я сразу приглашаю дальше, мы еще найдем
0: много
4: тем, которые обсудим.
0: Революционных и гражданской войны.
4: Всего вам доброго.
0: Да, все хорошего, до свидания, спасибо за внимание.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ. Мероприятие пройдет в Туркмении. О планах главы государства сообщил журналист Павел Зарубин. Он добавил, что президент в День учителя встретится с лауреатами премии «Учитель года». Кроме того, Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза и примет участие в открытии одного из высокотехнологичных предприятий. Виталий Кличко рассказал о повреждении дорожного полотна на Северном мосту в Киеве. Мэр украинской столицы сообщил об этом в своем телеграм-канале. Экстренные службы направляются на место, говорится в публикации. Накануне в Минобороны заявили об ударе по мосту через Днепр в Киеве. В ведомстве уточнили, что по нему велась переброска войск и грузов, необходимых для снабжения ВСУ. Дональд Трамп указал на важность поддержания хороших отношений с главами ядерных держав. Так, глава Белого дома прокомментировал слова журналистов о своей любезности с председателем КНР. «Разве не хорошо ладить с лидерами огромных государств, огромных ядерных государств? Разве не здорово поддерживать хорошие отношения?» – сказал американский лидер. Председатель КНР находился с государственным визитом в США 24-25 сентября. Дональд Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином очень продуктивными. Политик счел их такими как для Вашингтона, так и для Пекина. Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой провести переговоры России, США и Китая по вооружению. Польша и Румыния отказались наращивать помощь Украине в сфере экспорта зерна. Варшава и Бухарест намерены защищать интересы собственных фермеров, подчеркивает издание «Политика». В материале говорится, что упомянутым государствам принадлежит ключевая часть инфраструктуры для хранения и перевозок зерна. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на этой неделе посетил Брюссель. Он обратился с просьбой о наращивании объемов, перевозимой по Европе продукции, и выделении более 1 миллиарда евро на покрытие возросших расходов. Однако представители Польши и Румынии ответили, что больше ничего не могут сделать. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 10 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
6: В это воскресенье тема программы «Революционные ситуации февраля и октября 2017 года». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес».
6: В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа».
2: В эфире марафонка и ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня необычно два гостя. Представляете, крайне редкий случай на наших эфирах, но тем не менее. И со мной сегодня Екатерина Поломарчук, основатель Центра фигурного катания «Мастерство». Добрый день, Екатерина.
13: Здравствуйте, Надежда.
12: И Николай Шелякин, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, фигурист-одиночник и старший тренер школы «Мастерство». Добрый день, Николай.
14: Здравствуйте.
12: И мне кажется, раз уж мы позвали фигуриста и основателя школы фигурного катания, вы понимаете, о чем мы будем говорить сегодня. Мы поговорим об одном из любимых, мне кажется, видов спорта россиян. Я думаю, я тут не преувеличиваю. Но обычно мы говорим о спорте высоких достижений, мы говорим о том, как вот дети, спортшколы, вот это все. А сегодня мы поговорим, ракурс будет немножко другой. И, наверное, для многих он станет открытием, потому что, если честно, для меня фигурное катание – это тоже такой хардкорный спорт. Я много лет в детстве занималась фигурным катанием, в 12 лет ушла с катка и до 46 лет коньки больше не надевала, поклявшись, что никогда больше в этом мире ничего такого со мной не будет, никогда больше я не буду морозить себя, ничего. Но потом

0: кстати, любительские. Я тоже стала гуглить и узнала, что дикое количество школ любительского фигурного катания есть не только в Москве, а во всех других городах. И люди еще друг к другу ездят, соревнуются. Ну, это я уже сказала. В общем, где та самая грань между любительским и тем, что называется уже большой, высокий и прочий спорт? Николай уже явно хочет что-то сказать.
1: Любительский спорт, если так можно выразиться, можно выделить в двух плоскостях. Когда спортсмен просто тренируется для себя, потому что ему это нравится, как хобби. И когда, как вы выразились тоже, он выступает, ездит по городам, соревнуется. Вполне может быть и тот вариант. Можно это даже, в принципе, совместить. Но лучше, конечно, для себя заранее выбрать, если ты начал заниматься любительским фигурным катанием, что тебе необходимо самому лично для от этого спорта, в принципе. Кататься на соревнованиях или... просто тренироваться для себя.
2: Я дополню. Для меня любительское фигурное катание — это, в первую очередь, возможность начать заниматься в любом возрасте и научиться в любом возрасте. В нашем советском спорте такой возможности почти не было. Это не было
0: Ты был обречён с определенного возраста, мне кажется.
2: Да, ты был старый. Ты был старый уже там в 5, 6, 7, 8, 9 лет, ну, за редким исключением. Вот, и прийти, не знаю, в 10 лет, в 12, в 45 и прочее, и сказать, я хочу научиться кататься и действительно получить профессиональную подготовку, хорошую, качественную, чтобы тебе поставили технику, красивую программу, в конце концов, если ты захочешь ездить на соревнования и просто красиво кататься, такой возможности не было. Сейчас такая возможность есть. На мой взгляд, это и есть любительское катание. И я, как вы говорите, вернулись в 46, а я в 45 встала на коньки.
0: Первый раз?
2: Первый раз. Ну, в детстве я каталась на уличных
0: дорожках. Ехал вдоль
2: бортика. Да. Даже, по-моему, не на коньках. И я была уверена, что моя дочка закрывает потребности мамы нереализованные. Но... это не сработало. Любовь к фигурному катанию мне нужно было реализовать самой. И я встала 45 лет на коньки и научилась кататься. Я участвовала в соревнованиях, планирую это делать дальше. Вот. И действительно можно научиться. Я прыгаю все одинарные прыжки, за исключением Макселя и пока Луца. Вот. И это несказанное удовольствие. И я с большим удовольствием и радостью смотрю на подростков, которые приходят в 10, 12, 13, 14, 16 лет, и для которых это счастье. У них невероятно сильная мотивация для того, чтобы заниматься. Их никто не привел за ручку, они сами хотят. Это самые преданные и фанатичные наши спортсмены и любители. Мне даже иногда любители так неловко говорить, потому что по тому рвению, с которым они занимаются и с каким они хотят освоить этот спорт, в общем-то, можно поспорить с некоторыми профессионалами.
0: Екатерина, ну тут интересно, встать в 45 на коньки, основать школу фигурного катания. Немножко звучит как риск бизнеса. Для меня, по крайней мере, точно.
2: Ну, так получилось, что я встала на коньки, и у нас собралась группа взрослых, таких же немножко одержимых. Преимущественно это сначала были родители детей, которые привели своих деток. И потом эта группа разрослась, и оказалось, что у многих взрослых есть такая мечта и такое желание встать на коньки. И очень многие хотят научиться кататься. И сначала мы всем объясняли, что нет, это не бизнес, мы просто собираем группу, вот арендуем лед и вот взяли тренера покататься. Вот. А потом, когда это стало уже систематическим занятием, я предложила тренеру, который нас тренировала, сделать школу и принимать уже и детей-подростков, и маленьких детей, и сделать это уже нормальной структурой, с понятной системой роста, с понятной системой расписания, занятий, с стабильным тренерским штабом и так далее. Вот, и так мы проработали 4 года, и вот 2 года назад я решила сделать это самостоятельно. Я не фигурист, я не спортсмен-профессионал,

0: многие удивляются, говорят, обычно там школы спортивные организовывают спортсмены,
1: ну,
0: бывшие,
1: как правило, да, стоит либо спорт, очень большое имя, либо чуть поменьше, но тем не менее это имя, которое ты легко найдешь в истории,
0: да,
1: спорта.
0: Да, я сделала школу, не привязанную к конкретному имени, и я считаю, что это классно, потому что, во-первых, имена наших тренеров, на мой взгляд, равноценны. У нас очень сильная команда тренеров, преимущественно это молодая, очень заряженная, очень профессиональная команда. И это ребята, которые еще сами не накатались. Они сами очень любят кататься, и они сами очень здорово выступают. И вот, например, Николай совершенно потрясающий хореограф, постановщик. Он работает не только в нашей школе, но и с профессиональными спортсменами в том числе. Вот. И я считаю, что уровень тренеров для любительской даже школы должен быть высоким, потому что технику нужно ставить с самого начала, независимо, кто это, любитель или профессионал. Она должна быть качественной. Это гарантия безопасности, гарантия того же удовольствия. Вот. Но надо сказать, что, насколько я знаю, в европейской системе это совершенно обычная история, когда спортивную организацию в основании спортивной организации стоит человек, который не является сам спортсмен, профессионал. Такая менеджерская, управленческая функция и деятельность. Вот.
1: Ну, и тут сразу хочется избежать вперед и задать много вопросов с позиции, наверное, то, как это видит тренер. Но я все-таки услышала слово «мотивация», да? Вот я, например, знаю мотивацию моей мамы, когда она отдала меня на фигурное катание в 3 года. Считала, что это будет оздоровляющая физическая подготовка. Вот, если бы я понимала в 3, что такое оздоровляющая физическая подготовка, я бы, наверное, сказала нет. Но, тем не менее, я оздоровилась и подготовилась. Ну, а сейчас, да, я ходила на разные катки, где занимаются как раз фигуристы-любители, и видела там действительно очень разных людей. Я видела там таких же примерно мам, как моя мама, которые приводят за ручку вот этих вот детей, которые вроде бы даже еще и ходят-то с трудом, но уже начинают кататься. Да, очень много подростков, это девочки, мальчики, лет, мне кажется, 12-16, вот такой диапазон. И дальше, да, начинается вот мир удивительных взрослых всех возрастов. Есть что-то общее в мотивации людей, которые приходят? Ну, потому что понятно, что ребенок 3 лет, вот какова мотивация у мамы? Потому что если ты мечтаешь о большом спорте, ну, очевидно, нужно биться куда-то там в сторону хрустального, ползти и доползти, то есть до великого спорта. А в чем мотивация тех, кто приводит к вам малыши именно? Это тоже ОФП?
2: Если мы говорим про мотивацию конкретно, то она может быть совершенно разная, начиная вот как раз от оздоровления обычного, заканчивая желанием для ребенка дать путь, дорогу в спорт. Даже если отдали его поздно, если он уже подросток, это все равно имеет место быть. И почему бы нет? Почему бы нет? То есть для меня вот, по крайней мере, 2 основные мотивации существуют. Оздоровительная и продвижение в спорте.
1: А подростки сами как-то озвучивают, вот зачем они пришли, вот эти дети, которые, например, до 12 не стояли на коньках, и вдруг вот они появляются, купили себе первые коньки, через месяц купят новые, потому что поймут, что то, что они купили, не подходит, и
0: да,
1: так далее.
0: Да, да, большинство, наверное, 80% это подростки, которые смотрят фигурное катание, и которые,
1: то есть эффект этот работает.
0: Да, и которые влюблены либо в Камилу Валиеву, либо в Александру Трусову, либо уже в Аделю Петросян. Ну, как правило, это молодая плеяда, современная фигуристок. Ну, потому что преимущественно приходят девочки, которые действительно фанатично преданы. фигурному катанию, и они бы хотели кататься в идеале, конечно. Они понимают, в принципе, что
1: немножко уже не далеко. Даст.
0: Да, но научиться красиво скользить и делать какие-то элементы, да. Что касается маленьких детей. Я сама привела свою дочку, когда ей было 3,5 года, на лед по рекомендации педиатра. У меня дочка аллергик, и педиатр сказала, срочно ищите ближайший лед. И у нас такой, по закону волшебного мироздания, нашелся совершенно недавно, открылась секция фигурного катания. Сначала это была оздоровительная секция 2 раза в неделю, но надо понимать амбиции родителей. Через год это была школа фигурного катания. Дети занимались, по-моему, 6 дней в неделю, по несколько часов. Ну, это, наверное, единичный случай. Я не уверена, что я бы взяла ребенка и повела куда-то там, в Хрустальный, еще в какие-то известные серьезные школы. Но вот такой путь. И к нам тоже, когда приходят, ну, во-первых, у нас есть амбиции и спортивной школы. Мы над этим работаем. Просто поскольку нам совсем мало лет, мы этот путь пока еще проходим.
1: А что такое амбиции спортивной школы?
0: Амбиции спортивной школы – подготовка спортсменов, разрядников и...
1: То есть это уже соревнования и разряды?
0: Это соревнования, да, и разряды спортивные по ЕСВК. Угу. Вот, а когда к нам приводят деток маленьких, 3, 3,5, 4 года, родители еще сами не знают, что они хотят. Ну, первое, они хотят, чтобы ребенок был здоров.
1: Ну да.
0: Это оздоровительное. А дальше уже и мы смотрим, и родители смотрят, насколько ребенок готов удерживать тренировку, насколько ему это доставляет удовольствие, насколько он может включаться в работу с дополнительными тренировками. Да, у нас же еще есть работа в зале. Фигурист должен работать в зале, это больше, это залог его успеха на льду, как мы знаем. Вот. Удивительно, что и взрослые это прекрасно понимают со временем. Вот. Но с детками выстраивается вот такой процесс постепенный. И начинают дальше больше заниматься. И когда объем занятий становится больше, мы понимаем, что мы можем идти к... по спортивной части, уже по не по любительским разрядам, а дать возможность ребенку вырасти в каком-то в спортивном кластере, а дальше уже они будут смотреть, готовы они связать свою жизнь с профессиональным спортом, или у них есть другие задачи для своего любимого ребеночка.
1: Так, Николай, теперь мотивация тренера, потому что тут совсем недавно я была в компании, где было много родителей, это был детский день рождения, естественно, все обсуждали, у кого дети чем занимаются. Ну, когда люди не очень хорошо знакомы друг с другом, что еще мы можем обсудить? Мы можем обсудить своих детей. И как раз я поняла, что у большинства, ну, скажем так, мой ребенок ходит тоже на... занимается раз в неделю спортом, у него плавание раз в неделю, без каких-либо спортивных амбиций, но там с серьезным тренером, потому что я подумала, ну, раз уж я плачу за бассейн, то пусть его хоть научат правильно плыть, а не просто грести по собачьи, примерно так, как плаваю я. Меня учили советским способом, бросили тебя в воду, ты плывешь. Вот. И все сидели, родители, говорили, ну, вот тренеры, вот ты приходишь вот в эти частные школы, разные. Там как раз фигурного катания не было, потому что в основном это была либо там кто-то ходит в частную теннисную школу, кто-то частная школа художественной гимнастики, у кого-то спортивная гимнастика, у кого-то оказался даже акробатический рок-н-ролл. Вот. И, значит, родители говорят, вот тренеры, все равно. Вот ты привел ребенка, заплатил деньги, а тебя все равно по этой старой советской системе пошел, встал, ну где же вот эта наша среда-то бережная, нормальная, мы же пришли сюда не ради спорта. Вот если тренер слышит, мы пришли сюда не ради спорта, это не демотивация для тренера, потому что, ну, все равно у тебя есть ученики, ты все равно хочешь их к чему-то привести. Или с любителями там просто немножко другая цель, куда мы идем.
2: Ну вот лично меня как раз-таки учили по тому же принципу, как вас учили плавать. Только, да, только это происходило на коньках. Представляете себе атмосферу, там 40-50 человек детей маленьких, в возрасте от 3 до 5 лет примерно, встают на коньки, первым делом учатся падать обязательно, а потом едут. Едут, бегут, преимущественно, конечно, бегут или идут. Система интересная. Имеет свои, конечно, преимущества.
1: Погружение.
2: Да, да, да, свои преимущества, ну и, конечно же, недостатки. А в корне отличается от системы обучения любителей, поскольку она действительно должна быть более бережная. А как минимум, с той точки зрения, что очень важно использовать индивидуальный подход к каждому. Если по старой системе у нас групповой подход, мы все тренируемся как один, все делаем одинаково, то у любителей это работает не так. Точнее, может так работать, но более перспективно и более грамотно будет использовать индивидуальный подход к каждому. Потому что дальнейшее обучение спортсмена зависит от его изначальных возможностей, данных, так скажем. Они развиваются с помощью занятий в зале, ОФП, СФП, хореография, джаз, все вышеперечисленное. Ну и лед, естественно, лед. И вот если ты все-таки используешь индивидуальный подход, то ребенок, на мой взгляд, показывает больше успехи, нежели бы он просто выходил на лед, падал, шел или бежал. И это так на протяжении, так, скажем, года, например.
1: А теперь все поехали фонарики делать.
2: Да, но это как минимум уже на вторую неделю обучение происходит. То есть изначально ты просто банально ходишь. Ты просто осознаешь, что ты находишься на острых лезвиях, которые едут по льду. И ты просто пытаешься вообще понять, а зачем тебе оно надо, потому что тебе 4-3 года, тебя родитель привел. Но со временем ты потихонечку к этому привыкаешь, тебе нравится. Но это как бы не гарантия. Кому-то может не понравиться, кого-то заставляют заниматься через силу. Но это мы, конечно, говорим про спорт высших достижений. В любителях, конечно же, такого я, по крайней мере, еще на данный момент не встречал.
1: И такой тонкий момент, наверное, тоже связанный, я не знаю, с тренерской этикой, что ли. Не знаю, Екатерина, может, вы что-то добавите тоже просто как взгляд вот человека, который выстраивает и наблюдает за процессом. Я признаюсь в постыдной вещи. Я иногда смотрю, как катаются ребята, вижу, как там горят глаза, как, ну вот, понятно, что человек очень хочет двигаться быстрее, выше, сильнее. Но при этом я стою и думаю, ну, нет, ты уже не сможешь, ты не прыгнешь. Ну, потому что иногда ты чувствуешь, что, ну, как бы, как будто бы у человека уже какой-то вот его предел, порог. Или, например, ну, вот, у тренера такое бывает? Вот эта мысль, что нет, все, ты... Я понимаю, что это бестактный вопрос, и если вы ответите «да», это будет некрасиво. Наверное, я его переформулирую, чтобы было нам всем удобнее. Как помогать людям преодолевать вот этот разрыв, да, между желанием? Я тоже мечтаю прыгнуть тройной прыжок. Я понимаю, что я его не прыгну. Но я уже в том возрасте, когда я могу смириться с тем, что я понимаю, что что-то мне не удастся в жизни. А когда вот не получается долго, например, у той же девочки, которая пришла и очень мечтала в 14 лет, что вот через год уже будут прям прыжки, программы и все остальное. А тут не получается, не получается. Как вот тут поддерживать людей?
2: Нужно искать новые подходы, новые варианты. Возможно, если не получается какой-то конкретно взятый прыжок, менять заход, менять какие-то технические аспекты. Может, руки в прыжке поднять, может быть, одну. А вот в таких нюансах как раз и кроется проблема.
1: То есть тут
2: проблема.
1: Есть чем работать,
2: конечно,
1: да?
2: Есть. Всегда есть чем работать, даже если какое-то происходит прям какая-то пауза в изучении чего-либо. Допустим, давайте возьмем элемент аксель, поскольку он переходящий между одинарными прыжками и двойными. Вот если ступор, можно же заняться, допустим, двойными прыжками, попробовать их покрутить. Тогда будет лучше конкретный элемент аксель. Ну и, конечно, да, менять подход, менять заход, любые варианты, лишь бы не оставаться на месте.
0: А еще мы делали серию небольших мини-интервью с нашими тренерами для нашей школы. И я тоже давала Николаю вопрос по поводу того, как ставить цели, какие ставить цели для спортсменов, для наших. И мне очень понравилось, и для меня это очень близкое, очень близкий подход. Нет задачи занять первое место. И задача быть лучше, чем я был не знаю, вчера, позавчера, месяц назад. Ну, потому что это очень ценно. У нас вот прям вы очень попали в точку с вашим вопросом. У нас пришла, например, девочка, это свежий пример, пришла девочка 11 лет с подружкой. Подружка уже занимается 2 недели. Подружка вышла на лед с группы, она едет, какие-то уже элементы делает потихонечку. А подружка первый раз, и она стоит и плачет.
1: Я вот такое часто вижу на катках. Да, у нее уже получается, а у меня еще нет.
0: Я к ней подъезжаю, да, и говорю, а что же случилось? Я думаю, может быть, она упала, еще что-то. Она говорит, мне не получается. Я говорю, вот твоя подруга, она 3 недели назад пришла. И видишь, у нее уже получается. Тебе просто надо заниматься, у тебя все получится. Родить эту веру в себя и в свои возможности – это задача и моя, и нашего тренерского штаба. И у ребят это очень классно получается. И еще я должна сказать про взрослых. Взрослые бывают такие целеустремленные. Боже мой.
1: Это самая упертая категория.
0: Это самая упертая, да, которые, придя, там, не знаю, в 35+, они прыгают аксель и прыгают двойные, и, не знаю, крутят либеллу, и волчок, и обратный винт. Ну, то есть это потрясающе, действительно очень ценно. И они обсуждают и технику, для них важны все нюансы, малейшие правил фигурного катания. Самые строгие критики – это взрослые любители, поверьте, не даже не родители. Вот. А у детей, да, и у нас такой подход в виде... Да, как раз то, что Николай сказал, вот это индивидуально. У нас не очень много людей в группах, и меня иногда за это критикуют, но я считаю, что это правильно.
1: А, я бы мечтала кататься в маленькой группе в детстве тоже. Сейчас мы уйдем на новости короткие, сразу после этого продолжим говорить о мире любительского фигурного катания. Так что сегодня мы не выигрываем Олимпиаду, а делаем что-то приятное для себя. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 13:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле сообщили о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил, что для обработки поступающих обращений будет использоваться нейросеть от Сбербанка. В прошлом году прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. 3 человека пострадали при падении БПЛА на территорию предприятия на Кубани. Объект располагается в Темрюкском районе, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что после падения обломков дрона произошло возгорание. 3 пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в региональном оперативном штабе. На месте ЧП работают экстренные службы. В Росатоме сообщили о переговорах с Намибией о старте проекта по добыче урана. Они находятся в активной стадии, отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2026 году идут переговоры о развертывании в провинции Амахеке большого уранового проекта с красивым названием «Крылья», сказал он в интервью корпоративному изданию «Страна Росатом». Лихачев выразил надежду, что руководство Намибии одобрит эти планы в ближайшие месяцы. Роспотребнадзор счел стабильной санэпидобстановку в Иркутской области. Специалисты провели в регионе необходимые мероприятия. Они были организованы в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, уточнили в ведомстве. Ей поставлен диагноз пневмония неустановленной этиологии. В Роспотребнадзоре пояснили, что в анализах пациентки не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. В ведомстве также заявили, что среди работников института за прошедшие 10 дней обращение по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Региональные СМИ, телеграм-каналы со ссылкой на источники ранее писали о смерти лаборанта противочумного института, которая якобы разбила пробирку с возбудителем. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар.
9: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Екатерина Полумарчук. Добрый день еще раз, Екатерина.
0: Здравствуйте.
1: Основательница Центра фигурного катания «Мастерство», фигурист-любитель, фигуристка-любитель. Господи, почему же мы... Мужской род все-таки подавляет немножко. И Николай Шелякин. Добрый день еще раз, Николай.
2: Здравствуйте.
1: Фигурист-одиночник, старший тренер как раз школы «Мастерство», кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. И сегодня мы обсуждаем фигурное катание практически для всех и каждого, кто сам захотел в любом возрасте. То есть любительское фигурное катание. И мы остановились на том, как работать с мотивацией, как работать с тем, с этим. Но до этого Николай сказал, ну, в общем, и Екатерина повторила, что все-таки желательно не только выходить на лед, но есть еще вот эта физическая подготовка, зал. Я знаю, что в разных школах любительских фигурного катания по-разному все устроено, но где-то есть и хореография отдельно, где-то есть вообще какие-то аж три добавочных зала. И я тоже знаю, что многие, кто начинает ходить, ну, вернее, отдают детей в разные школы, стараются как-то вот зал минимизировать, ну, потому что все же оплачивается отдельно. Давайте сэкономим. Зачем нам этот зал? Можно ли без ОФП, Николай?
2: Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя.
1: Господи, ну что ж за...
0: Да можно мы только на лёд?
1: Да, можно мы только, конечно.
2: Это да, на самом деле частая фраза, но, конечно, нет. Вот если мы, опять же, говорим про спорт высших достижений, там, в принципе, дети, прежде чем встать на коньки, на протяжении нескольких месяцев ходят только в зал, только у них физическая подготовка присутствует, для того, чтобы они вышли на лед, и у них получалось быстрее. То есть занятия в зале, они как естественный двигатель того, что ты делаешь на льду. Если у тебя нет подготовки физической, то твои дальнейшие действия на льду будут... Они будут двигаться вперед, но не с такой скоростью, если бы ты ежедневно посещал занятия ОФП и СФП и дальнейшие занятия.
1: А чем отличается ОФП и СФП?
2: ОФП — это общая физическая подготовка, а СФП — это специальная физическая подготовка. Отличаются они, естественно, ходом проведения занятия. Если мы говорим о ОФП, то это, как правило, высококоординационная нагрузка с большим количеством, допустим, круговых упражнений, беговых упражнений. А СФП — это конкретно то, что мы делаем на льду, имитируя это в зале.
1: Любые. Это те самые прыжки на поверхности, на нескользкой поверхности, упростим.
2: Ну, прыжки на нескользкой поверхности могут присутствовать и в ОФП, и в СФП. Отличие только в том, что технические элементы со льда переносим мы на СФП, а в ОФП мы подтягиваем все остальные наши параметры.
1: А хореография, вот этот станок. Большой батман, малый батман, пошла вперед.
2: Да, большой батман, малый батман, это все, конечно же, о хореографии, да. Хореографию очень грамотно можно использовать на чуть-чуть более поздних стадиях обучения, когда ты уже встал на коньки, поехал, тебе хватает сил, хватает технической оснащенности для того, чтобы исполнять базовые какие-то элементы, да? И вот встает вопрос о постановке программы, о том, что надо кататься под музыку, надо кататься красиво, а как кататься?
1: Вот на вопрос, как... Руки там должны как-то
2: да.
1: двигаться.
2: Вот на вопрос «как» отвечает хореография. Потому что то, что мы делаем на хореографии у станка, это телесные те движения, они переносятся на лед, ложатся на определенную хореографию, характер музыки, и в итоге мы получаем качественную программу с красивым скольжением и хорошего вида.
1: Николай, у вас есть любимый прыжок?
2: Присутствует, давайте назову даже два.
1: Так.
2: Флип и Ридбергер.
1: Понятно. Мне кажется, извините, всем задают вопрос. А у вас, Екатерина?
0: У меня есть нелюбимый прыжок.
1: Так.
0: Этот луп.
1: Вот, я хотел сказать, что будет сейчас зумбет, совершенно точно.
2: Я с вами солидарен в этом вопросе. Тулуп тоже является моим нелюбимым прыжком. Прям...
1: Почему? Чем так принялся тулуп?
0: Наверное, потому что изначально была не очень правильно поставлена техника, а теперь, когда его надо переучивать, тело очень плохо слушается, поскольку тулуп не надо развивать, чтобы тулуп не был похож на перекидной. Надо много работать. Я пока не имею такой возможности, но, в общем, это то, что дается мне с большим трудом, чем тот же флип, чем тот же сальхов. Вот тело это понимает больше. Я также, например, вот взрослый любитель, я начала вращаться в правую сторону, будучи правшой. Я даже не тайный левша.
1: Угу.
0: Точнее, нет, я стала вращаться в левую сторону, в правую. В
1: общем,
0: не туда, да, запуталась, не туда, куда надо вращаться. Просто туда я почувствовала, в эту сторону я почувствовала, как работает центробежная сила и мое тело в этом. Вот. А потом уже учила, как делают обычные люди. Ну, у любителей, особенно у взрослых, в общем, это допускается и оказывается, может быть, даже преимуществом. А еще Николай не рассказал о джаз-классе. Вот на сегодняшний день у нас занятий по хореографии пока нет, мы их отложили до, наверное, еще до зимы, я думаю. Потому что у нас есть джаз-класс, который ведет Николай. Это совершенно потрясающее занятие на пластику, на способность...
1: Танцы?
0: Танцы, да, такой современный танец.
1: Contemporary dance.
0: Вот, да, пожалуйста.
2: Именно. Давайте так назовем современная хореография. Элементы contemporary, естественно, тоже присутствуют. Еще модерна и немножко джаза. Есть такой интересный момент. В фигурном катании принято занятие современной хореографии называть джазом.
1: Ага.
2: Это, ну, на мой взгляд, не совсем грамотно, потому что джаз — это отдельное направление танца. Просто это такая привычка у всех, как бы ее нет смысла менять, и мы, если подразумеваем классическую хореографию, называем это джаз. Но имея в виду, конечно, что это, опять же, определенный стиль движения. Это такой процесс джаз, который обязательно должен присутствовать на этапе постановки программы, в том числе, когда спортсмен уже готов к тому, чтобы показывать свои технические, сложные технические элементы под музыку. Если хореография более, классическая хореография, более строгий вариант занятий, когда есть четкие явные комбинации, которые годами и годами не менялись, в них можно показать свои данные, свой шаг, свою растяжку, выворотность, то джаз в этом плане свободнее. То есть, если мы говорим о нем, мы можем поставить комбинацию движений из огромного и огромного количества движений, известных нам.
1: Я подумала, что джаз-класс имеет отдельную ценность, помимо фигурного катания сейчас.
2: Да, да, определенно. Он может существовать отдельно от фигурного катания, но когда он присутствует в занятиях фигурным катанием, он только помогает, он не делает хуже абсолютно.
0: Еще Николай включает иногда в занятия по джаз-класс такие элементы, ну, мне кажется, что это элемент актерского, разминки актерской, групповой, когда ребята учатся взаимодействовать друг с другом в зале, чувствовать, видеть партнера и находиться рядом в движении. Это очень полезный навык, в том числе и для работы на льду, потому что когда нас много на льду, мы... Когда мы новенькие на льду, мы всегда пугаемся. Нам кажется, что человек, который за 3 метра от нас, находится в 5 сантиметрах. Это, ну, это проблема любителей. А когда у нас появляется навык, пусть он и в зале, но хотя бы мы с людьми умеем взаимодействовать с живыми телами, которые вокруг нас, и мы среди них, нам помогает это и на льду не бояться.
1: Ну и теперь немножко про все-таки высокие цели, чтобы тоже у слушателей сложилась понятная картина. То есть вот тоже, когда я смотрела все эти бесконечные короткие видео в соцсетях про любительское фигурное катание, там все участвуют в каких-то, какая-то своя лига, я даже... Простите, я не стала погружаться, я просто поняла, что есть лига, что есть какие-то соревнования, у которых есть свои названия... Но при этом никуда не делись, как я понимаю, и точно так же любители в какой-то момент, ну, там, по крайней мере, дети, наверное, точно идут сдавать юный фигурист, и дальше все разряды выше, выше, выше, выше. То есть вот это одно, это все вот эти любительские соревнования и разрядные, это все одно и то же, или это какие-то разные треки. В общем, куда могут... идти, чтобы, не знаю, получать какое-то там свидетельство своей квалификации, те, кто у вас занимается.
0: А если мы говорим о детках от 3 до, ну, наверное, максимум 6 лет, а, наверное, 5, но мальчиков чуть постарше, может быть, возраст, которые пришли заниматься, пока еще не могут, не знают они, с какой целью, мы даем им возможность пойти по как раз... получению разрядов. У нас вот такие детки только набрались первый год, и мы вот их готовим, скоро выставим на первый, на новичок, потом пойдем на юного фигуриста и так далее. Вот.
1: Еще и новичок появился. Я помню, что я стартовала с юного фигуриста.
2: Еще есть пингвинчик.
0: Еще пингвинчик и дебют.
1: Мир фигурного катания сильно изменился.
0: Стал богаче.
1: Да, да, да. Хорошо, что я могла сразу прорваться на высшую ступень.
0: Высшие достижения.
1: Да.
0: Вот. А когда ребенок приходит в 10, 11, 12 лет, ну, и он очень хочет кататься, и он здорово научился. И тут вроде бы, почему бы ему не пойти, не получать разряды, но здесь есть такой момент. Есть возрастные ограничения в разрядные, да, и сейчас меня Николай или поправит, или уточнит, но я сейчас договорю еще. Ребенок 10 лет должен будет начинать все равно с юного фигуриста, и в юный фигурист он пойдет с детьми 4 лет.
1: Я представила себе,
0: это не очень комфортно.
1: И для подростка вообще ни разу не комфортно.
0: И тут мы задаемся вопросом, а зачем? А зачем нам это нужно, когда, например, у любителей на сегодняшний момент есть категории очень мощно сопоставимы с крутыми разрядами спортивными. Например, категория, там, не знаю, серебро, золото, мастер, где прыгают двойные, там что еще делают, я не знаю, ну, только, наверное, сальто тоже, там пока запрещено. Ну,
2: это,
0: в общем,
2: да,
0: показать свои навыки и соревноваться с условно равными себе, возможность есть. И сейчас как раз подросла плеяда подростков, их много на стартах, которые очень мощные, которые очень классно владеют коньком, которые идут по золоту, по мастерам, и это потрясающие подростки, очень круто катающиеся. Ну, да, на Олимпиаду они, конечно, у нас не отберутся, но поборются с равными себе. Николай дополнит, пожалуйста.
2: Да, если честно, я когда сам лично занимался, был еще возраст 10-11 лет, в наших соревнованиях профессиональных принимал участие от 15 до 40 человек в разрядах, ну, если мы говорим о более младших юношеских. И придя в любительский спорт, я удивился, если честно, потому что не ожидал такое количество спортсменов. Оно ничем не уступает юношеским разрядам профессионального спорта. Но больше всего меня, конечно, поразили при первом просмотре вообще любительских соревнований. Это взрослые люди, взрослые спортсмены. Потому что, ну, я вообще никак не мог ожидать, что настолько сложные технические элементы, практически трюковые, могут исполнять люди в возрасте там, 35 плюс лет. Для меня это был просто нонсенс, потому что, ну, представляете, я всегда занимался с детства и был действующим спортсменом вплоть до 20 лет. Это считается прям уже возраст. Для профессионального спортсмена 20 лет — это уже практически пенсия. Но когда ты смотришь соревнования любителей и видишь, что человек вдвое там старше тебя, и он может, и он ого-го как может, то это вызывает просто невероятное уважение и восхищение, что, в принципе, такое может быть. Может, это определенно может быть такое.
1: Ну и история «дорого-дешево» тоже такой популярный формат в соцсетях. Я думаю, все видели эти ролики, сколько стоит заниматься теннисом, сколько стоит заниматься верховой ездой и так далее. Когда начинаешь смотреть что-то связанное с фигурным катанием, ну, то есть, нет, я тоже, например, вот сейчас, когда я решила себе там в своей, вот в этом самом возрасте 40 там плюс купить себе снова коньки, я поехала в один известный московский магазин и сказала, знаете, мне нужно что-то максимально дешевое, потому что, ну, я планирую там разок проехать круг в Лужниках с ребенком, это мой максимум, я не собираюсь тут вкладываться в ваши ботинки, которые вы мне будете продавать. Естественно, когда я сунула ногу в первые ботинки, они меня не устроили. Я попросила принести следующий. Когда я вышла из магазина, называется «Затмение туман». Вот. Когда мой ребенок дома увидел чек, он сказал: «Божечки, мама, это что такое вообще? Что ты себе купила? Это сапоги новые?»
0: Машина.
1: Ну, нет, к счастью, до этой тут я смогла остановиться, вот когда уже ставки стали слишком высоки. Ну, проще говоря, действительно, кажется первично, что фигурное катание вроде бы не очень дорогое. Потом ты смотришь видео, где рассказывают, как это дорого, значит, там лед, тренер, ботинки, значит, такие. 38 пар лосин специальных утепленных тоже специализированного магазина. А потом даже для любительских соревнований отшив, например, для девочки платье, это вообще какие-то космические суммы. В общем, дорого или дешево? Такой вопрос.
0: Недешево, но я не знаю спорта, который был бы дешев. Даже обычный бег. Если мы занимаемся...
1: Ну, вспомним стоимость пары хороших кроссовок, вот. И вопросы будут сняты.
0: Да. Ни фехтование, ни небольшой теннис, ни тем более конный спорт, ни хоккей, ни футбол не будет, не сэкономит там деньги. Дело даже не столько в платьях, сколько в базе, коньке. Это наша безопасность. Когда к нам приходят дети заниматься, на первое на пробное занятие прокатные коньки. Окей, если у меня есть возможность, у меня есть, ну, кто-то на передержку дал коньки, и они подходят по размеру, я лучше дам коньки хорошие хотя бы на один раз, чтобы понять, какой это кайф, потому что на прокатных коньках этого удовольствия ребенок будет лишен. Он просто немножечко поймет, что это такое стоять на льду. Мягкий голеностоп у этих коньков, ну, обычных прокатных, плохая сталь, неправильные зубцы, мы все это знаем. В общем, коньки – это наша безопасность, но есть один сетевой магазин, в котором, в принципе, можно со скидками более-менее базу приобрести, особенно для начинающих. Хорошо. Ну, то есть поначалу можно ограничиться каким-то минимальным набором, который, например, мы рекомендуем. Да, лосины нам нужны для того, чтобы тренер видел, как работает нога, да, как развернуто колено.
1: Почему не
0: там,
1: спортивные
0: и так далее.
1: Штаны, да?
0: Да, а так, конечно, спортивные штаны, в общем, бы, да, было неплохо, но, к сожалению, лучше не надо. Наколенники для начала... Мы тоже рекомендуем, хотя здесь такой есть, это палка о двух концах. С одной стороны, наколенники нам дают возможность не получать неприятных моментов при столкновении со льдом. А с другой стороны, когда мы привыкаем к наколенникам, мы потом их снимаем на соревновании.
1: И падаем больно.
0: И вдруг, да, может появиться страх. А, я без наколенников. Ну, это уже позже. Перчатки, чтобы у нас не мерзли руки, ну, деткам маленьким, либо легкая шапка, либо повязочка, это тот минимум базовый, который мы рекомендуем, чтобы они приносили на лед. Это комфорт и безопасность. Все остальное – это красота, это дополнительные фантики, в которые можно бесконечно одеваться, а можно немножечко найти, в принципе, комфортные, ну, по возможности, бюджетный вариант. Тот ролик, о котором вы говорите, ну, он, в общем, правильно сделан на, как это сейчас говорит, на байты, да?
1: На байты.
0: Вот, он классный, прям кайфовый, все здорово. Вот, ну, немножечко, конечно, перегиб. Не, платье у любителей особенно. Ну, если есть возможность сделать себе платье с сверкающее, как ирис, не ирис, как сахарочек, то, конечно же, почему бы не сделать это действительно? Ну, а куда? Это же еще такая степень свободы выйти, не знаю, там, в 50 лет выйти в платье и прокатиться красиво на льду. Ну, боже мой, ну правда, ну, это кайф нереальный. Я себе разрешаю это сделать. Почему нет?
1: Николай, когда нужен прям вот такой уже профессиональный конек? Ну, потому что все равно, вот первый прыжок это уже профессиональный конек такой. Ну, потому что да, мы знаем, что есть там, вот, ну, неловко будет называть, но есть там определенные бюджетные марки коньков, которые действительно продаются во всех сетевых наших крупных магазинах. Но вот каждый раз, когда вот я замечаю взгляды тренеров на эти коньки, вот честно, вот это вот. Ну да, все равно через месяц ты переобуешься. Когда реально нужно переобуться, чтобы ноги сохранить?
2: Ну, по-хорошему, конечно, коньки менять нужно раз в сезон, раз в год. Ну, в зависимости от того, как у...
1: Ну, это интенсивность, наверное, да.
2: И еще, насколько сильно растет нога, если она растет, если мы говорим сейчас про ребенка или подростка. А в принципе, коньки существуют несколько марок. большое количество моделей, и у них есть разная степень так называемой профессиональности. То есть если мы берем самый высший класс определенной модели, то, конечно, она там стоит заоблачных денег, и, конечно же, она не нужна для первых там, занятий, первых шагов на льду. Подойдет, пожалуй, самая простая. А вполне можно приобрести. Есть соответствующие, конечно, магазины сетевые, которые специализируются на продаже как раз фигурной атрибутики. И там можно спокойно подойти и сказать, что вот я начал, только встал на коньки. Мне нужны коньки, чтобы моя нога была в покое, в комфорте, чтобы мне было удобно кататься и учиться дальнейшим вещам. Что мне для этого нужно? Предложат соответствующую модель, которая подходит твоему стажу катания. Если ты катаешься год, если ты катаешься 3 года, 5 и так далее, далее. Но не всегда это коррелирует напрямую с временем катания, в основном с технической оснащенностью. Так называемые коньки для одинарных, для двойных, для тройных, для четверных. Грубо говоря, ну да, их можно так назвать. Это, конечно же, разные модели. Более, как я сказал в начале, профессиональные.
1: Ну, покупать... Я просто, знаете, как родители, мы хотим сделать ребенку лучше, купим самое дорогое. То есть покупать изначально самый вот этот дорогой конек и самое дорогое лезвие безумное... Можно обойтись без этого.
2: Нужно обойтись без этого.
0: Да, у вас даже в хорошем магазине фигуристском будут отговаривать это делать.
1: Почему?
0: Потому что вам это не нужно. Потому что вам это не нужно, вы потратите... Ну, то есть вам запретить не смогут потратить деньги, но вам просто совершенно это не надо.
1: Ну что ж, друзья, на самом деле тут наше время стремительно закончилось. Наверное, нужно подвести итог. Хорошо, что мы сказали, что не так дорого. Можно начать, потому что действительно пугать порогом входа – это ну, так себе техника. И скоро у нас будет, кому-то это нравится, не нравится, зима. Скоро откроются катки, можно пойти попробовать там. А когда вы поймете, что хочется лед более гладкий, а движение более плавное, то да, приходите кататься. Катков в Москве очень много. И приходите вот, пробовать, например, с Николаем, потому что заниматься с тренером – это совершенно другая история. Я вам скажу тоже, как человек, который катался самому и с наставником – это две разные вещи, и вы получите в 1 000 000 раз больше удовольствия. Так что спасибо, до встречи на катке. С вами была Радиошкола. Услышимся на следующей неделе.
0: Спасибо.
2: До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об усилении ударов по ВПК Украины. Они стали ответом на слова Владимира Зеленского о планах Киева нарастить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ведомство напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима, заявили в Министерстве обороны. Владимир Путин, выступая 1 октября на Валдае, напомнил, что Киев открыто объявил, что цель атак на МПК за нанесение ущерба российской экономике. За этим последовал зеркальный ответ. Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам, важным для экономики Украины. И теперь, как отметил президент России, республика осталась без металлургической промышленности. Иран подтвердил актуальность предложения открыть Хормузский пролив за 7 дней. Для этого США должны принять представленный Исламской Республикой план урегулирования, отметил глава МИДа Аббас Аракчи. С таким заявлением он выступил на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране. И что наиболее важно, это план, представленный в этом году об урегулировании существующих разногласий и продолжающегося конфликта с Соединенными Штатами. Если он будет принят, Хормуз откроется в течение недели, приводит слова Аракчитас. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о семидневном плане Тегерана 23 сентября. Среди обозначенных требований – немедленное снятие военно-морской блокады, разморозка иранских активов и прекращение боевых действий по всем фронтам. Позже информацию официально подтвердил МИД Ирана, однако 27 сентября Дональд Трамп отверг инициативу. Глава РФПЕ назвал Фридриха Мерца канцлером Украины. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что фотосессии немецкого политика в Киеве никак не помогают решению проблем в самой Германии. Спецпредставитель президента России заявил, что имеет в виду нарастающий миграционный кризис, милитаризм, энергетические, социальные и экономические проблемы, связанные с Мерцем и компанией. Дмитриев написал об этом в соцсети X, комментируя публикацию Алис Вайдвик, сопредседатель немецкой оппозиционной партия «Альтернатива для Германии» ранее раскритиковала визит канцлера ФРГ в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев. Фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции. Соревнования пройдут в Анже с 23 по 25 октября. Они приглашены. Осталось получить визы, чтобы они смогли там выступить. Что касается Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова, то они получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии, сообщил Матч ТВ генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Международный союз конькобежцев с сезона 2026-27 допустил наших спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 43 копейки. Доллар – 84 рубля 48 копеек. Евро – 94 рубля 32 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
13: Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый.
14: Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 29 сентября во всем мире отмечался Всемирный день сердца. Ну, наверное, о сердце стоит вспоминать не один день в году. Хотя бы потому, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из главных угроз нашему здоровью. При этом сердце умеет очень долго не подавать никаких сигналов, а потом высокое давление, нарушение ритма человек вообще иногда не замечает. А серьезные изменения сосудов могут обнаружиться совершенно случайно, например, перед плановой госпитализацией. Сегодня поговорим о том, что действительно важно знать о своем сердце, какие симптомы нельзя игнорировать, какое обследование имеет смысл проходить, кому нужно, особенно внимательно следить за давлением, холестерином и пульсом. И отдельно сегодня поговорим об аорте, главной и самой крупной артерии нашего организма. Почему она может расширяться, чем опасна аневризма, можно ли годами жить с изменением аорты и просто наблюдаться. А когда ситуация уже требует серьезного вмешательства и какого? У нас в студии врач-кардиолог,

0: претензия?
1: Я бы начала с того, как и чем манифестирует сердце о своих проблемах. Это очень важный момент для каждого человека. Поэтому я бы так начала, что сердце – это друг организма. И как каждый друг, если у него возникают какие-то проблемы, он, естественно, обращается к своему другу. И начинает проявлять различные клинические симптомы, на которые некоторые не обращают внимания. Мужчины, как правило, считают себя мужчинами и стараются не замечать эти проблемы. Женщины, конечно, более, может быть, внимательно относятся к себе, но тоже. Время быстрое, время сложное, поэтому сердце порой стучит, стучит, говорит, говорит, говорит отдельными симптомами, но на них не обращают внимания. Поэтому прежде всего мне бы хотелось сказать о том, что если что-то не так, если что-то возникает, все-таки нужно на минуту остановиться, прислушаться к этому и дальше, может быть, подойти к кардиологу.
2: Какие симптомы? Вот сердце чаще всего говорят, что у человека что-то не то. Потому что у нас на периодически тут стучит, тахикардия какая-то ночная. Здесь там немного побыстрее прошел, немножко позадыхаешься. Ну ничего же, ну как бы и лишний вес тут есть, и еще какие-то проблемы. Просто дыхалка какая-то слабенькая. У нас все это списывают, списывают, списывают. А на самом деле, что может быть за всеми этими такими непонятными ситуациями?
1: А на самом деле, мне кажется, что, вот исходя из своего опыта, что, конечно, нужно прежде всего понаблюдать за собой. Если вот эти, например, учащенные сердцебиения произошли один раз, два раза, либо при подъеме на лестницу, либо при переходе по пешеходному переходу дороги, вдруг резко затормозил транспорт, и у человека возникла сильная тахикардия, это как бы причина. Если это в таком ключе, то надо просто за собой понаблюдать, и я считаю, что нет необходимости паниковать и как-то сразу обращаться. Если же это продолжается, как часто слышу от пациентов,
2: да,
1: обычно спрашивает врач всегда, как давно это у вас? Эта фраза, она стандартная для опроса пациента.
2: Угу.
1: И пациент говорит, знаете, раньше не обращал внимания, а сейчас уже месяц, два, три, это не проходит. Безусловно, к врачу, к кардиологу.
2: Вот, кстати, кардиологу-врачу. А в каком возрасте нужно очень серьезно обратить на себя, на свою сердечно-сосудистую систему? Потому что многие же говорят, да у меня как никогда никаких проблем не было с роду. И, к сожалению, вот человека уже опрашивают, например, после сердечно-сосудистой катастрофы. А когда у вас? Да у меня все было хорошо, давление когда последний раз мерили? А вообще-то я его не мерила, у меня было нормально, оно уже все. Особенно мужчин это касается. Мне кажется, вот как раз мы сейчас говорим про мужчин, которые считают, что у них никогда ничего не болит. И самые частые, к сожалению, посетители с инфарктом и инсультами – мужчины. Хотя и женщин попадают, но большее количество.
1: Подают, да.
2: Да. Вот, вот, вот золотая диспансеризация. Давайте какой возраст берем? 40+?
1: Вот вы знаете, а я бы не так ответила на этот вопрос. Каждая рожавшая женщина знает, что когда ребенок появляется на свет, то с первых же минут он проходит диспансеризацию.
2: Это правда же, да.
1: Так ведь, да?
2: Конечно.
1: В большей или меньшей степени. Кому-то делают электрокардиограмму, кому-то делают эхо, кого-то смотрит офтальмолог. Потом дальше через год смотрят, слышит ли ребенок или нет, потому что маленькие дети, они не жалуются. И так это все происходит, происходит, происходит. Поэтому на вопрос «когда?» сразу. Когда? Сразу. Но если серьезно говорить, то, безусловно, есть такое понятие, как возраст, но, опять-таки, он у каждого разный. Поэтому мне кажется, что если у человека есть, возникает, например, какая-то немотивированная слабость, вот он засыпает даже на работе, поспит 3 минуты, как Штирлиц, и работает дальше, да? Если у человека, человек стал раньше ложиться спать, потому что он не выдерживает там до часу, как сидел раньше, либо ему стало труднее подниматься на этаж, некоторые говорят, раньше я бегала, а сейчас как-то не так. Мне кажется, что вот в этот момент стоит пойти, даже если каких-то конкретных симптомов человек назвать не может. Но вот такие микро-микро проявления все-таки они заставляют меня считать, что нужно подойти. Почему?
2: Угу.
1: Потому что, например, такое понятие, как низкий гемоглобин, это очень серьезная позиция в организме человека. И если он у человека снижается, то в этом случае у человека может начаться очень много различных жалоб. Начиная с сердцебиения, могут появиться какие-то изменения на электрокардиограмме, которые случайно сняли в поликлинике и не могут никак их интерпретировать. Задаешь вопрос, какой гемоглобин?

0: Как правило, человек этого не знает. Более того, вот есть пациенты, которые имеют хронический геморрой. Это даже те же женщины, послеродовые бывают геморрои, у мужчин иного происхождения. И эти геморрои, они иногда бывают бессимптомные, а иногда они бывают кровоточащие. Что это означает? Это вовсе не означает, что там в унитазе, об этом говорим, да, прямо лужа крови, вовсе нет. Одна капля в день или через день. Вот эти капли на протяжении какого-то времени, которые никто не замечает, они постепенно могут снижать гемоглобин. И очень часто я с этим сталкиваюсь на своих приемах. Я кардиолог, приходит пациент, и я, если вижу низкие цифры гемоглобина, я всегда задаю вопрос: скажите, у вас есть геморрой? Иногда я вообще даже слышу, что я вообще-то к кардиологу пришел.
1: Да, да, да, не к проктологу.
0: А не к колопроктологу, да, да, да. Но когда начинаешь выяснять... Ага. Оказывается, что на самом деле это есть, это бывает. Но это как один из примеров. Почему я об этом говорю? Потому что для... Вы задали вопрос, в каком возрасте надо. Для человека очень важны константы гомеостаза, которые должны быть.
1: Да.
0: Пульс, давление, вес, что немаловажно, вес, да? Ну и так далее, целый ряд. Нормальное функционирование кишечника, то есть... ежедневный, регулярный стул, нормальное функционирование мочевого, мочеотделения. То есть целый ряд параметров, которые, если они в норме, человек, ну, теоретически должен быть здоров.
1: Угу.
0: Поэтому, если обращаться, вы спросили, в каком возрасте, то если обратить внимание на вот эти основные позиции, которые у каждого человека должны быть в норме, ну, плюс-минус, то... Как только они начинают сдавать свою позицию, например, какой-то повысился сахар. Человек говорит, мне сказали, у меня преддиабет. Ну, такого нет, так сказать, клинического рассмотрения, но неважно. В этом случае, может быть, понаблюдать. Есть другие примеры, когда некоторые молодые женщины, они отказываются от потребления сахара, достаточно постоянно этого не делают, и, между прочим, у них начинается такое состояние, как гипогликемия, то есть сахар еще снижается ниже. Это, например, по аналогии можно привести пример, как хирурги, которые долго стоят в операционной.
1: Так.
0: Они ведь стоят долго, энергия потребляется.
1: Да.
0: Вот. И бывают такие ситуации, когда сахара снижается. И если отмониторировать хирурга, как он приходит в операционную, в середине операции, в конце операции, как, например, мониторируют спортсменов, а это та же диспансеризация, да? Хирург вошел, у него такие-то исходные параметры, он отстоял 2 часа, вот такие-то, отстоял еще 4 часа, 5, 6, 10 часов, у нас длинная бывает операция, какие параметры у этого хирурга? Именно внутренние параметры. Поэтому, если говорить про диспансеризацию, то ее нужно начинать как можно раньше, если есть какие-то отклонения от нормы, скажем так.
1: Отклонения от нормы могут быть и с детства, как раз мы сейчас говорили.
0: То, о чем мы говорили. Да, например, детки могут иметь врожденные пороки сердца, ну, незаращение открытого овального окна. И мы вот даже у возрастных пациентов иногда на приеме находим эти позиции. Человек жил как бы все время, он начинает пугаться, он говорит, как же, у меня никогда ничего не было, но вы никогда и не проходили диспансеризацию.
1: Вообще-то да.
0: Поэтому вот если так отвечать, то просто нужно полюбить себя. Это уже не медицинская рекомендация, но мне кажется, она очень такая правильная и жизненная. Просто повнимательнее к себе отнестись. Мне кажется, вот так.
1: Это очень правильно, Татьяна Николаевна. Сейчас такие золотые слова говорите по поводу полюбить себя, значит, позаботиться о себе. Потому что очень частая ситуация, что вот мы сейчас будем говорить про серьезное состояние артериальной гипертензии, да, повышенное давление. Особенно мужчины не любят особо его мерить, и как бы да и женщины так, достаточно молодые, все нормально, а потом выясняется вдруг, что 140 на 50, например, да, или там 140 на 100 давление, 150, это мои нормальные цифры, и начинается спор у кардиолога, что я всю жизнь с ним живу, вот у меня кто-то там гипотоник, а я вот гипертоник по жизни, мне все хорошо, никакие таблетки я пить не буду. Вот к чему вот такие вот выяснения приводят потом? Доказательства.
0: Ну, вы совершенно правы, потому что очень часто, когда пациенты приходят, а некоторые вообще говорят, у меня нормальное давление. Угу. Какое? Ну, нормальное, нормальное.
1: Даже цифры не называют.
0: Я всегда задаю вопрос, а вы его измеряли? Нет, не измерял, но я чувствую. Вот очень часто звучит вот эта позиция. Я чувствую.
1: Да.
0: Я могу измерить, если я почувствую, что у меня что-то такое. Ну, в таких случаях хочется сказать, может быть, не очень такое, как бы, позитивное сравнение, но оно почему-то очень сразу понятно становится. Например, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, как много внимания сейчас уделяется онкологии? Очень много центров, и наш мэр, и вы знаете, что всевозможные идут программы. Я задаю вопрос пациенту, вот вы понимаете, вы согласны с тем, что раки не болят? Они болят уже когда?
1: Когда уже стадия, метастазы.
0: Поэтому говорить о том, что если я почувствую, то я измерю давление, а если я не чувствую, то я не измеряю, это неправомочно. Но, как я понимаю, интернет и вся остальная информация, конечно же, она витает везде, поэтому это право человека так рассуждать. Я на своих приемах обычно, ну, не микролекцию читаю, но просто поясняю, почему это надо делать. Измеряю давление тут же. И вижу высокие цифры. Тут же я слышу объяснение, что это просто синдром белого халата.
1: Вот этот синдром знают теперь все. Татьяна Николаевна, вы учились с помощью интернета. Что я увидела врача, у меня забилось сердце.
0: Да.
1: И давление поднялось.
0: Ну, как бы, поэтому я в таком случае, надо же как-то выходить из ситуации, надо как-то помогать пациенту, да? В таком случае я его прошу, чтобы он вел дневник. Например, он ведет запись давления 3 раза в день, утро, день, вечер, как положено по рекомендациям, вот, и записывает в условиях домашних. Это, возможно, будут одни цифры. Потом, приходя ко мне на прием, мы сравним, посмотрим. Это тоже не очень хорошо. Это говорит о низкой толерантности вообще к окружающей ситуации. Да.
1: Да?
0: Понятно, понятно, что у всех есть проблемы. Мы сейчас не будем эту тему разбирать, потому что, к сожалению, как в Спарте говорили, выживают сильнейшие, да? Поэтому нельзя все время ссылаться только на окружающие внешние факторы. Хотя я бы вот хотела бы об этом сказать, что здоровье человека, ведь оно, я считаю, обусловлено 2 основными позициями. Одна позиция – это та, которая генетически обусловлена, заложена и которая дана человеку, Богом, родителями, генетикам, всем чему. Она дана. Это то бесплатное, что дано человеку. А вторая позиция – это та, которая снаружи, которая все время стучит в окна, в двери и говорит «можно? Можно?» И это все остальное. Поэтому мне кажется, что человек, если он себя полюбит и научится себя защищать, я имею в виду в этом смысле, то это тоже принесет определенные эффекты. Поэтому, если говорить об артериальном давлении, то очень простая рекомендация, если вам показалось, что вы даже при редком замере давления увидели повышенные цифры, какие? Ну, например, 140 на 90.
1: Угу.
0: Вот вы увидели 140 на 90. То вам следует завести дневник, понаблюдать за собой хотя бы недельку-две, позаписывать это все, и дальше уже прийти к доктору с дневником и сказать: доктор, вот у меня такая ситуация. А дальше доктор уже разберется и посмотрит, сказать, внимательно поговорить с больным и определить дальнейшую тактику. Я думаю, что вот так правильно поступить.
1: Угу.
0: Очень часто слышу, что там мне посоветовали, либо в доме второй партнер пьет такие препараты,
1: и я
0: попробовал.
1: Конечно, да.
0: Да. Я даже не хочу это обсуждать, потому что мне кажется, что об этом можно говорить долго. Я не люблю ругать пациентов. Мне кажется, что они ошибаются, потому что они просто, ну, обычные люди, и как все люди, им свойственно ошибаться. Поэтому моя задача не объяснить ему, что ты не прав, а просто показать, как надо делать. И очень часто, как правило, это возымеет действие. Например, на мои приемы и мужчины, и женщины. Женщины быстрее, а мужчины, которые спрашивают, ну что, я должен записывать? Я говорю, да. Да, правой рукой, ручкой заводите себе красивую тетрадочку и записываете, и потом придете. И очень часто, это смешно, конечно, звучит, но иногда пациенты приходят, заходят и говорят: Татьяна Николаевна, я принес тетрадку. Ну, может быть, это смешно, но это очень часто помогает делу и помогает вырулить у данного пациента.
1: Татьяна Николаевна, вопрос от слушателей. Как узнать настоящий гемоглобин у курильщиков со стажем? Он всегда априори высокий или нормальный? Что делать при низких тромбоцитах, гипертонии? Есть лекарства, принимаются?
0: Как узнать? Прежде всего, это лабораторная диагностика.
1: Тут курильщики со стажем думают, что... А, кстати, как курение на гемоглобин действует?
0: Ну, есть такая, да, позиция, что как бы люди, которые длительно курят, и... Ну, мы уже тогда переходим к факторам риска.
1: Да.
0: Если мы переходим к факторам риска гипертонической болезни, то, кстати, на первом месте не сбрасываем со счета это вес больного.
1: Вот.
0: Это та стандартная величина, которая, по идее, должна быть у пациента плюс-минус. Ну, понятно, что разные отклонения, их уже надо каким-то образом не пускать, вот при стуке в дверь, да, стараться. Второй фактор – это курение. Ну, должна я вам сказать, что это тоже очень спорные вопросы. Конечно, они изучались, обсуждались, и есть международные рекомендации по этому поводу, но, к сожалению, не к сожалению, а, может быть, по факту так бывает, что люди, которые курят длительно, они, тем не менее, имеют нормальные позиции лабораторные, как ни странно.
1: Так.
0: А люди, которые курят недавно, либо у них короткий стаж курения, либо они вообще являются пассивными курильщиками, они могут иметь отклонение. Поэтому, отвечая вот на этот вопрос, я все-таки стою на позиции персонифицированной медицины. Вот как ни крути. И даже те рекомендации, которые мы как бы следовали раньше, ну, когда у нас было единое пространство такое, да, международное, и которые мы следуем сейчас, все-таки они должны подразумевать каждого больного в отдельности. Потому что если опросить больного, то можно выявить еще очень много сопутствующей патологии другой, которая тоже может влиять. Поэтому, отвечая на вопрос слушателя, прежде всего, это лабораторная диагностика. И как фактор риска повышенный гемоглобин у этой категории больных, он присутствует, но это как фактор риска, а не как фактор нормы.
1: Вот.
0: А это разные вещи.
1: Да.
0: Он присутствует, да, но это не фактор нормы. И к нему нужно относиться как к фактору риска. Я бы вот так ответила.
1: Как интересно, Татьяна Николаевна. Ну уж мы по факторам риска пошли. Что там еще? Ну, я, слушайте, я всегда думала, что курение – это первое место. Сейчас получается ожирение, да, у нас первое место, лишний вес. Уже все врачи, какие только возможны, все поругались по поводу лишнего веса. Онкологи бьют тревогу. У нас же, ну, пандемия ожирения во всем мире, как бы. И мы подхватили очень удачно, в кавычках, вот эту ситуацию. И получается, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные, все полезло. Заболевания.
0: Как бы я подошла к этому вопросу? И опять возвращаясь, знаете, как говорят, смотри пункт первый.
1: Да.
0: Люби себя. Уважай себя, относись к себе внимательнее. Вот такие позиции, которые не надо забывать. Что значит полюби себя? Нормализация сна. Простая такая рекомендация. Очень простая. Абсолютно вообще, как бы, которая навязла... Всем.
1: Конечно,
0: уже,
1: да?
0: Но, тем не менее, она присутствует. А чтобы убедить людей в том, что это важно, я всегда задаю вопрос пациентам своим. Я говорю, скажите, у вас есть долгожители в окружении? Вот просто спросите, как они живут? Вот это интересный вопрос.
1: Интересный, мало кто задает его.
0: Да.
1: Есть долгожители?
0: А я всегда
1: есть.
0: Задаю,
1: да.
0: Как живет долгожитель? И он вам скажет, что он рано ложится спать. Ни один долгожитель поздно не ложится спать. Они свое время высыпают. И вообще вот эти долгожители разные, вот и горные сваны,
1: да.
0: И какие там у нас есть, да, вот, они очень дисциплинированные люди. Они едят немного, я беру в целом, да, мы же не можем провести эти исследования, хотя они проводились на долгожителях, но все долгожители живут в разных внешних условиях, да, они в разных возрастных категориях, они живут в разных местах, и поэтому у них у всех входящие факторы разные. Но, тем не менее, люди, которые живут долго, они очень организованные люди, они едят мало, они много спят, и, как правило, они не курят. И, как правило, они не имеют большого веса. Вот если вы просто даже будет время, сядете в интернет и найдете вот этих людей в разных странах, да, то вы увидите, что они примерно однотипные. Эти люди будут, может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, есть какие-то отдельные индивидуумы, но они однотипные. Это как, знаете, когда сценарист ставит какой-нибудь спектакль, как говорят, бабушки у подъезда, они однотипны, они и одеты одинаково, да? Вот так же и эти люди, они однотипны. Поэтому, как бы, поэтому должен быть индивидуальный подход к себе. Поэтому это нужно любить себя. Ни один плакат, ни один самый добрый родственник, ни одна самая душевная мамочка не сможет заставить своего сына, например, не переедать или не курить. Это нереально. Поэтому я, между прочим, вот на своих приемах я всегда, ну, если обычно приходит пара, пациент-мужчина и группа поддержки супруга. Как правило, так и бывает. Первое, что я слышу, это... Разрешите, я вам расскажу. Это говорит женщина, как правило. Я говорю, а разве пациент, который сидит, он совершеннолетний, разве он не может рассказать, да, что его беспокоит, например, боли, одышка там или еще? Она говорит, он все спутает, он ничего не помнит и ничего не знает. Я говорю, я так не думаю. Я говорю, вы, пожалуйста, подождите, я, безусловно, к вам обращусь, вы у меня бэк-вокал, говорю. А вы, пожалуйста, рассказывайте. И что я вижу? И я вижу, что эти взрослые мужчины, они все рассказывают. И на самом деле они рассказывают не так, как жены. Они рассказывают по-другому.
1: А вот как, Татьяна Николаевна, уже после новостей мы узнаем, как они рассказывают.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ. Мероприятие пройдет в Туркмении. О планах главы государства сообщил журналист Павел Зарубин. Он добавил, что президент в День учителя встретится с лауреатами премии «Учитель года». Кроме того, Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза и примет участие в открытии одного из высокотехнологичных предприятий. Вооруженные силы России поразили используемые в интересах ВСУ транспортные объекты. Кроме того, целью атак стали склады военного имущества. Для нанесения ударов армия России использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники и артиллерию. В сводке Минобороны также говорится, что российские военные поразили места хранения и сборки дронов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Силы ПВО в течение суток сбили 4 управляемых авиабомбы и 1222 беспилотника. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1395 человек. Судебные приставы арестовали часть средств организатора концерта в Kanye West в России. Речь идет о компании Say Agency. Та со ссылкой на данные Контурфокус пишет, что речь идет о сумме в 115 500 рублей. Арест наложен по гражданскому иску о защите прав потребителя. Октябрьский районный суд Самары ранее удовлетворил соответствующее требование истца. Агентство подчеркивает, что это первый известный случай наложенного ареста на средства организатора по судебным разбирательством, связанным с отмененными концертами американского рэпера. Выступления Уэста должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Представители площадки ранее заявили ТАСС, что договор аренды с организаторами не был заключен, и без него шоу состояться не может. Минтранс предупредил о перекрытиях в центре и на западе Москвы. Причина проведения полумарафона «Моя столица». В телеграм-канале ведомства отмечается, что до 16.00 проезд для автомобилистов будет закрыт на проспекте Вернадского от Университетского проспекта до улицы Косыгина. До 16.30 нельзя будет проехать по мосту Лужники от Университетского проспекта до улицы Хамовнический вал. До 17.00 ограничения действуют на улице Косыгина от улицы Мацфильмовская до Ленинского проспекта, а также на Мичуринском проспекте. В департаменте транспорта добавили, что на участках, на которых действуют временные ограничения, парковка запрещена. завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать». Говорит Москва.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем отмечать День сердца. Напомню, на студии врач-кардиолог отделения хирургии аорты ЮВИТВИНКО, ЦА1 Эрнстхайме, академик Петровского, кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Зверхановская. Так интересно рассказывает. Перед тем, как ушли на новости, мы говорили о том, что на прием обычно женщины, жены приводят своих мужей и рассказывают все как есть, потому что он не в курсе, что у него на самом деле происходит. А оказывается, он в курсе, Татьяна Николаевна.
0: Да, он в курсе, и он порой рассказывает совершенно по-другому. Если ему задать пациенту, мужчине, я имею в виду, наводящие вопросы, то он охотно рассказывает, потому что как бы супруга, она полагает, что она больше знает, видит, ну, она помогает, конечно, ему. Но на самом деле для молодых врачей вот это искусство врача – уметь правильно задать вопрос человеку, чтобы он на него ответил, чтобы ты получил ту информацию, которая тебя интересует. Потому что порой спрашиваешь у больного, а почему же вы не рассказывали об этом? И очень часто звучит, а меня никто не спрашивал.
1: Вот так вот.
0: Поэтому это касается и обучения молодых врачей. Да? Угу. Они должны знать, о чем спросить человека, чтобы он тебе раскрыл эту ситуацию. Поэтому пациенты, как правило, которых тормозят, они все рассказывают очень интересно, очень хорошо. И из этого можно сделать определенные как бы выводы. Очень часто слышишь, что, например, вот пациент приносит на прием исследования, ваши вопросы, может быть, они будут затрагивать какое-нибудь ЭКГ или эхокардиографию.
1: Это УЗИ сердца, как у нас все понимают, эхокардиографию?
0: Да, ну, да. Будем говорить так.
1: Да.
0: Задаешь вопрос, скажите, пожалуйста, у вас есть предыдущие исследования? ну, чтобы сравнить, ведь вся медицина, это, в общем-то, сравнение, было-стало, да?
1: Угу.
0: Вот, будет не знаем, а вот было-стало можем ответить, да, на этот вопрос. И, как правило, звучит, меня никто не направлял, никто ничего меня не направлял. Это печальная такая ситуация, не направляли, может быть, потому, что он не жаловался. И, соответственно, первое звено поликлиническое, куда пациент обращался, оно посчитало, что если нет жалоб, то его не надо направлять. Я, кстати, здесь, если позволите, очень кратко хотела бы остановиться на таком вопросе. Очень многие пациенты, они вообще не знают, как устроена медицина в России. Это вообще важно знать.
1: Да.
0: Реально не знают, да.
1: Так.
0: У нас трёхступенчатая сказать, медицинское обслуживание, скажем так, или медицинская
1: это слово
0: помощь.
1: Врачи так не... Ну, врачи очень не любят это. Что
0: ужасно,
1: услуга.
0: Я тоже.
1: Я понимаю, что и такой термин есть,
0: есть
1: но
0: он,
1: это
0: да.
1: Когда
0: уничижительно
1: услуга...
0: звучит.
1: Да,
0: согласна.
1: Да, да, да.
0: У нас медицинская помощь трёхступенчатая. Первое звено – это поликлиника районная, куда пациенту ближе дойти.
1: Угу.
0: Второе звено – это стационары, больницы городские. И третье звено – это федеральные центры, каковым вот является центр, где я работаю, они выполняют высокотехнологичные вмешательства и обследования, и все. Поэтому пациент, он должен понимать, что он может обратиться для лечения или для диагностики на любом уровне оказания медицинской помощи. Если, например, он пришел в поликлинику, ему кажется, что он побеседовал с врачом, ему сделали назначение, но это не принесло пользы, он может обратиться в стационар другого уровня. Все стационары, они имеют клинические центры, которые ведут прием внешний для пациентов.
1: Да.
0: Он может прийти и обратиться. Точно так же он может обратиться и в наш центр, федеральный центр. И таким образом улучшается, усугубляется, персонифицируется диагностика данного больного. Вы понимаете, что это может быть скрининговое исследование в поликлинике. Это их задача. Скрининг?
1: Угу.
0: Да нет.
1: Да нет.
0: Да. И дальше углубленное исследование. Поэтому, когда пациент говорит, а меня никто не направлял, это значит, можно предположить, что ему никто этот вопрос не задавал просто.
1: Что-то беспокоит? Да нет особо. Ну и хорошо.
0: Мужчины не любят жаловаться.
1: Не, не, не,
0: и
1: ни
0: поэтому
1: в коем случае.
0: Это вышло за сферу медицинского, медицинской помощи. Я бы вот так сказала.
1: Слушайте, про холестерин много вопросов. Все-таки статины нужны или не нужны? Очень много всяких нехороших вещей про них в интернете ходит. Вот холестерин, он на ровном месте может возникать? Либо все равно это последствия, неправильный образ жизни, либо генетика?
0: Ну, вот смотрите, я вообще отношусь к категории врачей.
1: Да.
0: Я классический врач, да, я как бы... Вот, я отношусь к категории врачей, которые не очень приемлют лечение статинами.
1: Угу.
0: Да. Я считаю, что есть определенный процент людей, пациентов, которые действительно обязательно нуждаются в лечении статинами. Но для этого больному должно быть проведено обследование, для того, чтобы врач убедился. Лечение статинами, оно проводится для чего? Для того, чтобы лечить атеросклероз, а еще для чего? Для того, чтобы лечить атеросклероз, его надо подтвердить. Значит, пациенту нужно сделать те исследования, при помощи которых врач подтвердит свой диагноз и дальше назначит статинов. Это должны быть, например, исследования сонных артерий, где ну, доступно исследование для пациента,
1: да.
0: Где откладываются бляшки, идет утолщение стенки, например. Это исследование допплерография артерий нижних конечностей. Это эхокардиография, которая показывает наличие кальциноза стенки аорты или участки кальциноза на клапанах сердца. То есть целая серия исследований, которая действительно убедит врача, что этому пациенту, плюс еще липидный спектр,
1: угу.
0: Ну, это, мне кажется,
1: да,
0: понятно.
1: Да, да, да, да, да.
0: Однозначно. Который убедит врача, что такому пациенту следует назначить статины.
1: Так это такое большое обследование, не просто у вас плохой холестерин высоковат, так что давайте сразу статины.
0: Я очень часто с этим сталкиваюсь.
1: Да.
0: Лично моя позиция, я с этим не согласна.
1: Угу.
0: Именно потому, что статины, они действительно имеют всевозможные ну, побочные эффекты и все остальное. Поэтому как бы я считаю, что нужно подтвердить, что у данного больного есть основания назначить статины. Для этого нужно сделать доплер, повторю, сосудов шеи, доплер артерий нижних конечностей, где там появятся, либо не появятся бляшки.
1: Да.
0: Нужно сделать липидный спектр, сделать эхокардиографию. Есть еще одна очень интересная ситуация, которая возникает, например, у пациентов, которым выполняется компьютерная томография грудной клетки.
1: Так.
0: Она сейчас довольно часто распространена, доктора посылают либо КТ грудной клетки, либо ПЭТ-КТ. Это у онкологических больных, как бы мы знаем это направление. Угу. Да? И очень часто бывает так, что на этих исследованиях видно кальциноз коронарных артерий. Он виден. И вот в этом случае все-таки с учетом кальциноза коронарных артерий плюс клиническое состояние больного, может быть, таких пациентов нужно пораньше обследовать с точки зрения кардиологии.
1: Mm-hmm.
0: Может быть, и да. Это важно. Вот эти исследования, я сама очень часто встречаем такие исследования, они как бы манифестируют, что у больного кальциноз не только в тех местах, где мы можем увидеть, доплер сделал и увидел, а также еще в коронарных артериях. Возможно, это хроническая ситуация, постепенно развивается атеросклероз в разных сосудах,
1: да.
0: Потому что атеросклероз – это не бляшка в отдельно взятой стране, как говорится. Да?
1: Это общее состояние
0: это
1: организма.
0: Это общее,
1: конечно,
0: заболевание.
1: Да.
0: Поэтому вот, мы к этому должны относиться индивидуально. Но есть целый группа, пул, как сейчас говорят, пациентов,
1: угу.
0: Это пациенты 35, 38, 42 года. Вот эти, особенно это мужчин касается. Таких мужчин много. Они приходят, они сделали, например, чек, и чек-ап, да, понимаете, и увидели, что у них повышен холестерин.
1: Да.
0: Причем один показатель.
1: Да.
0: Они говорят про один показатель. Они волнуются, приходят и спрашивают, что делать. Я, надо ли пить статины? Как правило, вот эта категория пациентов, они против статинов. Это очень хорошо. И тогда мы с ними разговариваем. Первая рекомендация, она, кстати, международная рекомендация, изменение образа жизни.
1: Самая сложная рекомендация международная.
0: Конечно.
1: Которая вообще очень сложная, на самом деле, подаётся.
0: Она очень легко произносится, но абсолютно, но иногда выполнима. Есть
1: иногда,
0: молодые мужчины,
1: да.
0: Они работают менеджерами, у них бизнес, и для того, чтобы не начинать статинотерапию, они не хотят этого делать, они, средиземноморскую диету, как бы мы обговариваем это индивидуально,
1: да.
0: Если кого-то это интересует, индивидуально мы это обговорим.
1: Но алкоголь и никотин, это само собой исключается из жизни человека. Алкоголь и никотин. Категорически против.
0: Нет, я абсолютно так не считаю. Против никотина, может быть, да, но то, что касается алкоголя, я не считаю, что это должно исключиться. Почему? Другое дело, не надо запивать таблетки алкоголем, безусловно.
1: Так.
0: Но потребление малых доз, вспомните ковид. Какие там были рекомендации? Бокал красного вина, между прочим, никто это не отменял. И бокал красного вина – это, полезная процедура, если мы говорим об умеренности, о целесообразности, и если мы опять смотрим пункт первый – полюбите себя. Почему нет, да? Мы же не говорим о, 0,5, 0,7 и так далее.
1: Ни в коем случае.
0: Мы говорим нормально. Поэтому я не вижу здесь таких преград для потребления небольших доз алкоголя. Как пациенты говорят, я употребляю там на праздники, либо когда семья собирается, какое-то торжество. Если мы говорим об умеренности, то я совершенно не против этого, абсолютно.
1: Но по поводу там ежедневного там пива немножко выпить или с
0: это
1: друзьями,
0: совсем
1: это уже
0: другая тема, потому что потребление пива – это отдельная тема. Были проведены исследования, и, кстати, любители пива, там это отдельная тематика совсем. Да? Да, это другое.
1: У них другие проблемы?
0: Да, это совсем другое. Поэтому если говорить о холестерине, то прежде всего это изменение образа жизни, это физические упражнения, прогулки, питание. Но об этом столько говорят, что...
1: Вообще с утра до вечера все
0: мне
1: подряд.
0: Мне кажется, что
1: ЗОЖ.
0: Проще прийти к врачу, конкретно переговорить с данным пациентом, что у него и как, и конкретно для данного пациента определиться с его тактикой. и наблюдать этого пациента. Самое оптимальное – это наблюдать пациента в динамике, чтобы он приходил к доктору там, через полгода, через 4 месяца, как решим, и чтобы он наблюдался. Вот это, наверное, самая такая оптимальная рекомендация.
1: Татьяна Николаевна, мы про аорту совсем не поговорили, а пора бы поговорить. Расскажите, пожалуйста, вообще, много слышим о коронарных сосудах, инфаркте, холестерине. Вот мы об этом уже говорили. Про аорту говорят, когда уже это какая-то серьезная хирургическая операция идет. Аневризма аорты, это все прекрасно понимают, что это очень тяжелое состояние. Вот, вообще, если у человека это выявили, да, у вас расширение аорты или аневризма, что ему делать? Потому что почему-то сразу получается, что это операция, а операцию боятся. А еще врачи говорят, вы знаете, тут такой риск серьезный, любая операция – это риск. Расскажите про это, потому что я знаю, что вы занимаетесь как раз вот этими аортами с утра до вечера, до того, как в каких-то случаях передаете уже, конечно, хирургу, кардиохирургу человека. Либо конечно. Пока нет. Мы тут справимся медикаментозно и другими вещами. Вообще, откуда она берется? Почему она возникает? Ты понимаешь, что понятно, что в организме человека все что угодно можно взяться, но вот какие конкретно факторы риска по аневризме и по вот каким-то расширенным тем самым аортам? Хронический стресс там есть вообще в этих факторах-то?
0: Ну, я бы нет? не сказала
1: а так. А то хочется да. все, вот как сердце, сразу на стресс хочется скинуть.
0: Эть. Да, это понятно, это удобно очень.
1: Да.
0: Человек в зоне комфорта тогда, он сразу говорит, что я не выспался, и все поэтому так. На самом деле это не так.
1: Угу.
0: Ну, то, что касается аорты, во-первых, я бы хотела сказать, что сразу два пункта.
1: Да.
0: Первый пункт – это гипертоническая болезнь, которая есть у пациентов. И второй – это дисплазия соединительной ткани. А может быть, даже и наоборот.
1: Дисплазия сейчас у каждого второго подростка.
0: Дисплазия соединительной ткани, да. может быть, даже на первое место.
1: Mm.
0: Вот. Это действительно такая ситуация, которая сейчас развивается, развивается, развивается. И таких детей, поэтому, когда вы вначале задали вопрос, когда нужно проходить диспансеризацию,
1: да.
0: то детей, на детей надо обращать внимание, но надо задать им нужные вопросы, потому что детки не зададут вам сами вопрос, да, например, как он видит, посмотреть, что у него с глазками, да, посмотреть верхнее небо, посмотреть, как у него расположены зубы, все ли они стоят в дуге или нет. То есть это те так называемые стигматы или по-русски проявления дисплазии соединительной ткани, как у него пальчик отворачивается или нет, как у него коленки вогнуты, не вогнуты, икс-образные бывают, как он вообще развивается пропорционально или нет, сутулится, есть ли у него угол вот этот лопаточный. То есть такие стигматы, они описаны, которые свидетельствуют о том, что этот ребеночек, он идет уже с дисплазией соединительной ткани. Но степень ее она различна. И это вовсе не означает, что у этого ребеночка разовьется там аневризма аорты в дальнейшем или что. Вовсе нет. Поэтому таких деток их желательно наблюдать. Делают это, конечно же, мамы.
1: Да.
0: Вот. И хорошо, если попадается врач, который на это обратит внимание. Либо, когда мама приходит с таким ребеночком, имеет смысл спросить у нее, есть ли еще дети
1: угу.
0: у нее. И какой другой ребеночек,
1: да.
0: например, да? То есть вот этот круг пациентов с дисплазией соединительной ткани, они в каком-то проценте случаев, они выходят на хирургическое лечение. В каком-то проценте случаев. И вот больные, которые имеют артериальную гипертонию, они тоже имеют расширение аорты. И это, так сказать, очень часто мы видим, потому что в комплекс обследований пациента с гипертонией обязательно входит эхокардиография сердца.
1: Да.
0: И когда ее делают надлежащим образом, там видно, что уже началось расширение аорты. Поэтому первая задача – стабилизировать давление, и можно рассчитывать на хороший успех, что эта аорта не будет расширяться дальше. Почему это важно? Потому что с возрастом у пациентов эластичность стенки аортальной, она ужесточается, жесткость стенки становится выше,
1: да.
0: и, соответственно, высокое давление, оно способствует расширению. Поэтому есть вот такие две позиции. То, что касается угу. дисплазии соединительной ткани и операции при аневризмах аорты, то наш институт, он давно уже занимается, у нас блестящие хирурги, которые этим занимаются, академик Белов, он начинал эту проблему, да, член Корчерчан, он сейчас блестящие операции выполняет и при экстренных разрывах аорты, и при как бы штатных расписаниях. На что бы я обратила внимание? Как правило, эхокардиография сейчас она получает все больше распространения. И, в принципе, есть отдельные учреждения, все-таки отдельные, которые делают ее по протоколу и делают хорошо, адекватно. Но очень часто бывает, что это не так, скажем прямо.
1: То есть просто поводили, посмотрели, просто. Ничего там, ничего такого страшного, тяжелого. Это как аппендицит исключили, да, на УЗИ?
0: Поэтому надо на это обращать внимание, где человек обследовался и делал эхокардиографию сердца. Это то, что касается сердца.
1: Да.
0: Но есть очень важный момент, так называемые брюшные аневризмы. Аневризм брюшного отдела аорты. Они точно так же подвергаются разрыву, и при определенном диаметре процент разрыва возрастает. Очень много статей по этому поводу, очень много операций. Поэтому, если мы говорим про диспансеризацию, вы задали вопрос, да? Что надо делать? Всем пациентам после 50 лет я бы все-таки ввела в диспансерный учет это УЗИ брюшного отдела аорты. То есть не просто УЗИ органов брюшной полости,
1: да, как обычно,
0: где смотрят почки, поджелудочные железы и так далее. Да. Это все знакомо. А я бы вела именно прицельно на аорту. Потому что если мужчина курит, если у него артериальная гипертония, мы нанизываем эти факторы риска, то вполне вероятно, что у него есть либо расширение брюшного отдела аорты, либо уже сформированная аневризма. И тогда в зависимости от того, в какой она стадии, каковы ее размеры, она подлежит либо наблюдению консервативному, либо направлению к хирургу для оперативного лечения. Это очень важно. Но опять-таки я говорю, что дисплазия соединительной ткани – это, к сожалению, генетически обусловленное.
1: То есть это не просто она взялась, и вот сейчас поколение, то есть это, вероятнее всего...
0: Как правило, да.
1: Тянется. От мамы, от папы, от бабушек, от дедушек.
0: Да. Поэтому, если, например, пациент приходит и говорит, знаете, я боюсь, что вдруг я умру внезапно. Внезапно вдруг возьму и умру. Там сердце ничего не говорило, как вы задали первое, а вдруг я внезапно умру. Врач должен задать вопрос, а в роду были? И очень часто пациенты скажут, что да, у дедушки, у бабушки, они как-то внезапно ушли из жизни.
1: Да.
0: И можно подразумевать, что там были разрывы аневризмы аорты.
1: И что этому человеку делать? Ведь
0: что
1: всегда
0: этому?
1: У нас, потому что у нас больше всех боятся как раз, вот, например, если там у мамы, у папы, у какие-то там у бабушек, дедушек онкологические заболевания, опять же, инфаркты, инсульты, или какие-то атеросклерозы серьезные, или там гипертензия, или фибрилляция предсердия, про которую мы сегодня, кстати, не поговорили, и вообще все что угодно. И тут бац, вот такое. Вот прям пришли у бабушки, там, у мамы, вот внезапная смерть, например. Что мне делать?
0: Вот я опять хочу вернуться к пункту первому, так, что надо полюбить и уважать себя. Почему? Потому что, как правило, таким пациентам задаешь вопрос. Скажите, пожалуйста, как у вас дела со стулом? Он говорит, у меня запоры. Это очень важно при аневризмах брюшного отдела аорты. Профилактика запоров. Это вообще важный момент, это одна из констант, о чем мы говорили в начале. Это то одно, на что надо обращать внимание. Поэтому если возникают стойкие запоры у пациента, опять-таки, если он курит, если у него избыточный вес, если у него артериальная гипертония, если у него стойкий запор, уже 4 пункта мы вывели факторы риска.
1: А если еще сахарный диабет сверху?
0: То надо
1: повернуть.
0: То надо обратить на это внимание.
1: Угу.
0: Вот один. Второе, он должен прийти к хирургу, безусловно. Хирург ему скажет, что нужно сделать, компьютерную томографию, посмотреть размеры аневризмы брюшного отдела аорты. Или не аневризмы, а расширение хотя бы. И один раз в год, первый раз через полгода, повторить то же самое исследование в том же самом институте. Очень часто пациенты совершают ошибку, трудно сказать, ошибку или...
1: Просто... Пойду пересмотрю там где-то ближе, да, или что-то где-то, чего-то.
0: Да. Какого-то частного центра невозможно посмотрю, сравнивать, да, исследования, да?
1: Да.
0: Поэтому через полгода, если у человека выявлено расширение аорты, ему об этом сказал врач, либо УЗИст, который проводил, то через полгода человек должен повторить там же, в том же месте, то же самое исследование, принеся предварительное. И если там есть прирост аневризмы там, на 0,5, ну, там есть определенные, да, позиции, то в этом случае его можно направить к хирургу. И дальше уже решать вопрос, как и что. Не надо этого бояться, потому что сейчас разные методы лечения, например, аневризм брюшного и грудного отдела аорты. Сейчас очень развивается так называемое стентирование, о чем мы знаем, да, да, эти гибридные методы лечения. Поэтому, наверное, хирурги наши об этом много говорят.
1: Да.
0: И это важно, поэтому это не только операция, а это еще может быть минимальное внедрение в больного с точки зрения эндоваскулярного лечения аневризм. Они сейчас в различных отделах аневризма применяются, в грудном отделе, в нисходящем грудном и в брюшном отделе. Поэтому бояться этого не надо, самое главное – уважительно к себе отнестись. Понятно, что этого не хочется делать, но, тем не менее, придется прийти к доктору. Самое главное – прийти вовремя к доктору.
1: Да, и тогда все будет хорошо.
0: Да.
1: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Было очень интересно, очень полезно. У нас в студии врач-кардиолог отделения хирургии аорты и Ветвеенко Ц1 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Зверхановская. Очень было интересно, спасибо вам.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал Фридриха Мерца канцлером Украины. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что фотосессии немецкого политика в Киеве никак не помогают решению проблем в самой Германии. Спецпредставитель президента России заявил, что имеет в виду нарастающий миграционный кризис, милитаризм, энергетические, социальные и экономические проблемы, связанные с Мерцем и компанией. Дмитриев написал об этом в соцсети X, комментируя публикацию Алис Вайдаль. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» ранее раскритиковала визит канцлера ФРГ в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев. Мужчина погиб в Курской области в результате удара дрона ВСУ. Речь идет о жителе села Званное. Такие подробности в своем канале. В мессенджере Макс привел губернатор Курской области Александр Хинштейн. По предварительной информации, беспилотник атаковал 64-летнего мужчину на мопеде около реки Сейм в Глушковском районе, говорится в публикации. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение ночи 559 украинских БПЛА. Дроны, в частности, были перехвачены и сбиты в Курской области. Роспотребнадзор счел стабильной санэпидобстановку в Иркутской области. Специалисты провели в регионе необходимые мероприятия. Они были организованы в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, уточнили в ведомстве, и поставили диагноз пневмония неустановленной этиологии. В Роспотребнадзоре пояснили, что в анализах пациентки не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью. В ведомстве также заявили, что среди работников института за прошедшие 10 дней обращение по поводу инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Региональные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источники ранее писали о смерти лаборанта противочумного института, который якобы разбила пробирку с возбудителем. В Ленинградской области нашли клад с серебряными изделиями 10-14 веков. Они обнаружены во время археологических работ на памятнике Тиверский городок. Предварительно клад можно считать крупнейшим в истории из аналогичных находок этого периода на северо-западе России, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В частности, археологи нашли несколько круглых медальонов, крупную орнаментированную гривну, привески монеты, наголовные украшения карельского типа, перстень и кожаное ожерелье. Вес клада составляет более 2 килограммов. завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 43 копейки. Доллар 84 рубля 48 копеек. Евро 94 рубля 32 копейки. Сейчас столица малооблачно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
2: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И тема сегодняшней лекции – Россия в эпоху дворцовых переворотов. Традиционно наши историки называют эпохой дворцовых переворотов период с 1725 года по 1762, после смерти императора Петра I и до воцарения императрицы Екатерины II. Сегодня мы с вами разберем первую часть этого периода и посмотрим, как происходили события внутри русского государства в эту эпоху, которую историки романтично называют «бабьим веком». И это действительно был бабий век в истории России, женский век. Потому что в этот период на престоле мы видим многочисленных императриц, а если на престоле на какое-то время оказывается мужчина, то либо в юношеском возрасте, либо оказывается слабым правителем и долго на престоле усидеть ему не удается. Что же такое дворцовый переворот? Дворцовый переворот – это захват власти одной придворной группировкой у другой придворной группировки. Обычно он проводится вооруженным путем при помощи воинских подразделений. И обычно же для правителя он заканчивается весьма печально. Правители во время дворцовых переворотов теряют не только власть, но зачастую и здоровье, и даже самую жизнь. Вот эта вот хронологическая рамка, которую мы с вами определили с 1725 по 1762 год, на самом деле может быть всерьез расширено. Потому что и после 1762 года у нас были попытки заговоров и дворцовых переворотов в царствовании Екатерины II. Императора Павла I в результате дворцового переворота скинули, а последним дворцовым переворотом в России можно считать восстание декабристов. Таким образом, историки не без оснований говорят о так называемом гвардейском столетии в истории России. Эпоха, когда именно гвардейские полки решали, кто же будет сидеть на российском престоле. И укладывается эта эпоха аккурат в 100 лет, с 1725 по 1825 год. Начинается она с того, что партия Александра Меншикова возводит на престол императрицу Екатерину I, затем самого Меншикова свергают, затем, опираясь на гвардейские части, императрица Анна Иоанновна отказывается от условий, так называемых кондиций, которые выставили в качестве обязательных для приглашения на российский престол. Затем был свергнут регент Бирон. Затем Елизавета Петровна вошла на престол, свергнув с престола малолетнего Ивана VI Антоновича. Затем Екатерина II свергает своего собственного мужа Петра III. И, наконец, убийство Павла I и восстание декабристов – это тоже вехи вот этого самого гвардейского столетия. В общем, в этот период редкий правитель восходил на престол законным путем, и далеко не всем удавалось достаточно долго на этом престоле удержаться. В чем же причина вот такой любопытной эпохи в нашей истории? Ну, во-первых, большую роль здесь сыграл указ о престолонаследии, изданный Петром I в 1722 году. Согласно этого указа, российские правители теперь могли сами назначать себе наследника, не обращая внимания на существующие традиции престолонаследия. Достаточно было указать в завещании, кто будет следующим правителем России, но завещание

кому-либо уступать. Ну и, конечно, одна из причин дворцовых переворотов – это амбиции русской гвардии. Наши гвардейские полки, Преображенский, Семеновский, а потом и другие, которые были созданы, достаточно быстро сообразили, что они могут быть вполне себе успешными вершителями судеб тех, кто сидит на престоле. И гвардейцы в этот период неоднократно говорили, ну вот этого на престол посадили или эту, мы, в общем-то, и свергнуть можем. И вот это вот ощущение собственного всесилия, распространенное в гвардейской среде, тоже стало одной из причин многочисленных дворцовых переворотов. Любопытная тенденция такая замечается. Как только наш какой-нибудь российский император пытался в чем-то гвардию ущемить, ну, скажем, отправить их на какую-нибудь войну, как с этим императором приключалась неприятность в виде очередного дворцового переворота, и императором он быть переставал. Чтобы разобраться в хитросплетениях всех этих интриг, разобраться, кто кого, почему, по каким причинам сменял на престоле, нам нужно будет время от времени обращаться к династической схеме, генеалогической схеме династии Романовых в 18 веке. И здесь мы с вами будем отталкиваться от двух браков императора Петра I, который, как известно, сначала был женат на боярской дочери Евдокии Лопухиной и даже получил наследника престола от этого брака, царевича Алексея Петровича. Но конфликт сына с отцом привел к тому, что Алексей Петрович скончался при достаточно загадочных обстоятельствах, будучи осужденным на смертную казнь за измену собственным отцом. Правда, при этом у него остался сын, внук Петра I, Петр II Алексеевич. Во втором браке с императрицей Екатериной I, точнее с ливонской прачкой Портомоей, как тогда говорили, Мартой Скавронскую, Петр I обзавелся несколькими детьми, из которых до более или менее взрослого возраста дожили только две дочери, Анна Петровна и Елизавета Петровна. У обоих этих девочек был существенный недостаток. Их мать родила до того, как вступила в официальный церковный брак с Петром I, и Анна Петровна и Елизавета Петровна по меркам того времени считались бастардами, незаконно рожденными, что существенно сокращало их права на престол. И вот когда в 1725 году император Петр I умирает, мы сталкиваемся с очень серьезным династическим кризисом. Петр I не оставил завещание, и группировки придворные около Петра I начали делить между собой власть. С одной стороны выступает старая аристократия, в первую очередь князья Долгорукие, князья Голицыны, Репнины, которые, в общем-то, желали возвращения к старым допетровским временам. Многочисленные реформы Петра I, особенно то, что он подымал на высокие должности незнатных людей, вот этому титулованному дворянству весьма не нравилось. Поэтому они выступали за то, чтобы следующим правителем России был внук Петра I, Петр II. Маленький мальчик, которому в то время было совсем немного лет, конечно же, самостоятельно править не мог, и родовитые аристократы считали, что он будет вполне удобной такой куклой-марионеткой на престоле, которой они смогут руководить так, как им нужно. С другой стороны, вторая партия, существовавшая при дворе Петра I, так сказать, птенцы гнезда Петрова из неблагородных сословий или не очень благородного происхождения, в первую очередь Александр Данилович Меньшиков, всерьез опасались, что если к власти придет старая аристократия, прикрываясь Петром II, то их собственная власть, их собственные полномочия и влияние серьезно пошатнутся, и многим придется вернуться в свое старое, еще допетровское, очень незнатное состояние. Поэтому Меньшиков и стоящие за ним служилые дворяне петровского призыва сделали ставку на Екатерину I. Императрица Екатерина I была женщина достаточно любопытной судьбы. Так же, как и Меньшиков, она была происхождения самого незнатного. По происхождению ливонка из-под Риги, прачка, зарабатывала тем, что была в услужении у жителей города Нарвы, и карьеру она свою сделала благодаря своей женской привлекательности. Именно как привлекательную женщину, Марту Скавронскую, тогда еще не Екатерину Алексеевну, и уж тем более не императрицу, приметил после взятия Нарвы русскими войсками генерал-фельдмаршал Шереметьев. Взял ее себе в качестве прислуги, а затем ее увидел у Бориса Петровича Шереметьева Александр Данилович Меньшиков. И красивая женщина от фельдмаршала Шереметьева перешла к Меньшикову, оказывая ему различные услуги. Там у Меньшикова она и познакомилась с императором Петром I, очаровала его, и вскоре уже Меньшиков уступает ее всероссийскому императору. Выше подниматься по карьерной лестнице Екатерине

0: Не первой, ну, совершенно точно не светило, поскольку выше императора только бог, а бога женские прелести не очень заботят. Но так или иначе, ливонская прачка Марта Скавронская в крещении Екатерина Алексеевна взлетела на самый верх российского общества, став женой российского правителя. И вот эту женщину, на которую Александр Данилович Меншиков с давних времен имел влияние, и которая точно так же, как и он, была неблагородного происхождения, Меншиков решает посадить на престол. Для этого он обращается к гвардии. Он отправляется в казармы Преображенского полка, заявляет солдатам, что жизнь матушки-императрицы, которую солдаты очень уважали и ценили, находится под угрозой, и призывает солдат-преображенцев посадить на престол жену их бывшего великого императора. Преображенские полки, семеновские полки, гвардейские полки русской армии всегда проникались очень большим таким пиететом к Петру Первому и его ближайшим родственникам, поэтому под барабанный бой гвардейцы-преображенцы двинулись к зданию Сената, где в это время заседали сановники, решающие вопрос о том, кто же будет следующим правителем. Выломали дверь, ворвались на заседание. Когда один из заседавших, фельдмаршал Репнин, попытался возразить и вопросил, кто же посмел поднять полки без его фельдмаршалского разрешения, командир Преображенского полка Бутурлин заявил, что они пришли здесь защитить права императрицы Екатерины Алексеевны, а если кто-нибудь будет возражать, то, в общем-то, с легкостью может вылететь в окно. Вылетать в окно никому из сановников не хотелось, и таким образом первый дворцовый переворот был совершен. Гвардия поставила на престол Екатерину Первую. Екатерина Первая, женщина была не очень образованная, прямо скажем, не сильно способная к государственному правлению. Ее государственные дела, политика, дипломатия, война интересовали не слишком, более интересовали те приятные вещи, которые прилагаются к титулу императрицы. Да? Балы, пиры, увеселение. Царствование Екатерины I, оно продлилось недолго, с 1725 по 1727 год, ознаменовалось тем, что матушку-императрицу очень вежливо отодвинули от власти, сыграв вот на том, что сама она склонности к управлению государством не имела. По инициативе Меншикова и графа Толстого был учрежден так называемый Верховный Тайный Совет, состоящий из 6, а потом из 8 высокопоставленных вельмож, который и должен был от имени императрицы заниматься всеми государственными делами. В историю члены этого Верховного Тайного Совета вошли с прозванием верховников или верховников, по-разному говорят. А главой этого Верховного Тайного Совета стал, конечно же, Александр Данилович Меншиков, который влияние на императрицу имел очень большое. Появление вот такого государственного органа сразу же резко снизило роль Петровского Сената как высшего государственного заведения. Кроме того, верховники прекрасно понимали, что Россия, утомленная Петровскими реформами, нуждается в некой передышке, в восстановлении экономики. И пошли даже на некоторое снижение подушной подати с населения для того, чтобы облегчить вот этот самый налоговый гнет. Была несколько сокращена армия. С другой стороны, именно при императрице Екатерине была организована знаменитая камчатская экспедиция путешественника Витуса Беринга, датчанина на русской службе, который повторно откроет пролив между Азией и Америкой, которую еще в 17 веке открыл и описал русский путешественник Семен Дежнев. Правление Екатерины, как я сказал, было достаточно недолгим, и, предчувствуя свой близкий конец, уже болея, императрица Екатерина составляет завещание, так называемый тестамент, в котором определяет порядок наследования престола. И вот здесь, вот что характерно, императрица Екатерина делает шаг не в сторону своих родных дочерей, Анны Петровны или Елизаветы Петровны, а в сторону наследника по мужской линии, ее приемного внука Петра II. Почему так произошло? Видимо, это связано с изменением политики самого Александра Даниловича Меншикова, который, понимая, что императрица Екатерина на этом свете долго не задержится, решил немножечко подстелить соломки и переметнулся в лагерь сторонников Петра III. Так или иначе, под влиянием Меншикова в завещании Екатерины был установлен следующий порядок наследования. После нее Петр II и его возможные наследники, если если они появятся. Если таковых не будет, и Петр II умрет бездетным, то наследование престола отдается в руки старшей дочери Анны Петровны и ее возможных наследников, поскольку Анна Петровна была в это время уже выдана замуж в Германию за герцога Гольштейн-Готторпского, то условием того, что она или ее наследники окажутся на русском престоле, было сохранение православия. Ну а если у Анны Петровны с наследниками не задастся, то тогда младшая дочь, веселая Елизавета Петровна и ее наследники должны стать следующими в линии наследования. При этом в самом тестаменте, то есть в завещании Екатерины I, был еще один любопытный факт. В качестве своей, так сказать, последней воли императрица настаивает на обручении Петра II, ее сводного внука, и Марии Меньшиковой, дочери Петра I. Дочери Александра Меньшикова. Хитрый Алексашка Меньшиков, очень ушлый царедворец и мастер придворных интриг, естественно, желал, чтобы его дети сохранили его высокое положение, может быть, даже упрочили его. И лучшим для этого способом видел брачный союз между его дочерью Марией и малолетним императором Петром II. Одна беда. К моменту смерти Екатерины I Петру II всего лишь 11 лет, и, естественно, ни о какой свадьбе в этом возрасте и речи идти не может, но, по крайней мере, было дано обещание, что император обязательно женится на дочке Меньшикова, когда достигнет совершеннолетия, и внуки Меньшикова станут российскими правителями. Это была бы очень неплохая карьера для московского пироженщика. В 1727 году от воспаления легких умирает императрица Екатерина I, и согласно ее завещанию, тестаменту, на престол восходит 11-летний Петр II, который правит тоже недолго, всего лишь до 1730 года, каких-то чуть более 3 лет. Царствование его ничем особенным не отмечено, кроме очень яростных придворных интриг. В Верховном Тайном Совете при Петре II сошлись в такой яростной подковерной борьбе Александр Данилович Меньшиков и князья Долгорукие. Борьба шла за влияние на малолетнего императора. Меньшиков из Петра II хотел сделать достойного наследника Петра I, поэтому очень большое внимание уделял образованию этого мальчика. Заставлял буквально его учиться, постигать науки, выполнять домашние задания. Но извините, какой же пацан в 11 лет будет любить своего учителя, который заставляет его учиться, вместо того, чтобы заниматься нормальными пацаньими делами. И у Петра II исподволь росло раздражение против Меньшикова, которым и пользовались Долгорукие, настраивая юного императора против всесильного светлейшего князя. На фоне всех этих подковерных интриг происходит любопытное. Петр II, по сути, возвращает столицу из Санкт-Петербурга в Москву, предпочитая жить в древней столице русского государства. Город Петра, основанный на берегах Невы, оказывается в неком запустении. Борьба между Меньшиковым и Долгорукими должна была закончиться каким-то образом, и она закончилась не в пользу Александра Даниловича Меньшикова. Он проиграл эту борьбу, подвело здоровье. В один прекрасный момент Меньшиков достаточно тяжело, почти на полгода заболел и, так сказать, был вынужден перестать регулярно контролировать императора и встречаться с ним. И этим воспользовались Долгорукие. В качестве ближнего друга малолетнего императора ими был подставлен один из членов этого семейства, князь Иван Долгорукий, 18-летний Аболтус, который не утруждал Петра II какими-то учеными студиями, а скорее приучал его к вольной разгульной жизни тогдашней элиты. Употребление спиртных напитков, прогулки в заведения с веселыми девицами, многочисленные охоты, празднества и прочее, все вот это стало образом жизни малолетнего императора, а Иван Долгорукий стал лучшим другом. Неудивительно, что когда Меньшиков выздоровел и попытался вернуться к престолу, восстановить свое влияние, его ждал неприятный сюрприз. С подачи Долгоруких император II подписывает указ о том, чтобы вора и изменника Алексашку Меньшикова всех чинов, званий, орденов и поместий лишить и сослать вместе со всем семейством в далекий сибирский город Березов. Меньшиков проигрывает, отправляется в ссылку, возвышается старая московская аристократия. При дворе Петра II главную роль начинают играть Долгоруковы и Голицыны. Судьба Александра Даниловича Меншикова отлично отражена в знаменитой картине художника Василия Сурикова «Меншиков в Березове». Человек, который начал жизнь в очень простом состоянии, в таком же простом состоянии, в обычном крестьянском доме, в заброшенном далеко в снега Сибири городке Березове, и заканчивает свою жизнь. Вместе с ним в ссылку отправлен и его сын, и обе его дочери, в том числе и отвергнутая Петром II Мария Меншикова, которая должна была стать царской невестою, даже прошла обряд обручения, да не стала. Естественно, как только Меншиков попал в опалу, это самое обручение было тут же расторгнуто. Впрочем, князья долгорукие осознали глубину замысла Александра Даниловича. И идея породниться с царем через брак у долгоруких тоже возникла. Тем более, что своя девица на выданье Екатерина Долгорукая у них вполне была. И вскоре малолетний император Петр II вторично обручается уже со второй своей невестой. На этот раз это была не Машенька Меншикова, а Катенька Долгорукая. Однако церковь все равно не давала разрешения на брак, Петр еще слишком мал. Долгорукие могли бы, наверное, праздновать победу, но их подкосила эпидемия черной оспы. Оспа – болезнь тогда крайне тяжелая, с очень высокой долей смертельных исходов, и жертвой этой болезни в 14-летнем возрасте становится император Петр II. Он заболевает в 1730 году и умирает, не успев оставить завещание. Долгорукие пытались срочно спасти ситуацию, пытались добиться разрешения у обер-прокурора Священного Синода на брак умирающего царя с его царской невестой Екатериной Долгорукой. Но не тут-то было. Церковь заявила, что это вообще против каких-либо христианских норм. Человек, во-первых, на смертном одре, какая уж свадьба, во-вторых, извините, 14 лет парню. Тогда долгорукие попытались подделать завещание умирающего императора. Иван Долгорукий написал его. В этом завещании указывалось, что умирает император и передает свою власть своей царственной невесте Екатерине Долгорукой. Но подделка не прошла. Остальные члены Верховного Совета в нее не поверили, и долгоруких просто осмеяли. Когда император умирает, перед нашими верховниками возникает серьезная проблема. Кто должен править дальше? С одной стороны, порядок определен еще тестаментом Екатерины I. Петр II умирает, не оставив наследника, значит, надо обращаться к Анне Петровне. Но Анна Петровна к этому времени тоже скончалась после родов. Значит, нужно обращаться к ее малолетнему сыну Петру III Федоровичу. Либо обращаться к императрице, будущей императрице, пока еще цесаревне, Елизавете Петровне, которая, в отличие от Петра Федоровича, не где-то там далеко в Германии, а вот тут рядышком в Санкт-Петербурге. Но отношение старых аристократов к незаконнорожденным дочкам Ливонской Портамои Екатерины I было очень пренебрежительное. Они боялись упустить собственную власть и влияние и решили обратиться ко второй ветви Романовского дома. Как известно, у Петра I был брат и соправитель Иван V, который не очень интересовался государственными делами, но успел жениться и даже оставить потомство в виде двух, точнее трех дочерей, Екатерину Иоанновну, Анну Иоанновну и Просковью Иоанновну. Последняя нас не очень интересует, а вот Екатерина Иоанновна и Анна Иоанновна сыграют немаленькую роль в российской истории. Обе они при Петре I были отправлены замуж в Европу. Екатерину Иоанновну отправили в Германию, где она вышла замуж за герцога Мекленбургского. Анну Иоанновну отправили замуж поближе, отдали за герцога Курлянского, который тоже был немцем, но все-таки вот эта вот часть, Курлянское герцогство, территория нынешней Латвии с тогдашней столицей Метавой, это было достаточно близко от России. И вот здесь наши верховники выбирают между двумя дочками царя Ивана V. Поскольку опасаются, что вместе с Екатериной, старшей из дочерей, на Русь в качестве правителя приедет ее муж, герцог Мекленбургский, который отличался достаточно крутым нравом, обращаются к Анне Иоанновне. Анна Иоанновна – женщина вдовая. История ее женитьбы и вдовства – это достаточно любопытная история из серии «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Когда ее выдавали замуж за герцога Курлянского, свадьбу играли в Санкт-Петербурге, организовывал ее сам Петр I, и по петровским традициям возлияния на свадьбе были весьма и весьма обильны. И муж Анны Иоанновны, с трудом пережив все вот эти свадебные пиры, буквально через несколько недель после свадьбы, тяжело заболел и по дороге обратно в свою родную Курляндию скончался, оставив Анну Иоанновну молодой вдовой. В общем, не вынесла немецкая душа русского хлебосолья и застолья. Анна Иоанновна проживает в Курляндии. Курляндия – герцогство, зависимое от Речи Посполитой, хотя и имеющее некую автономию, сильно зависящее от России экономически. Само это герцогство достаточно небогатое при Анне Иоанновне, и ей частенько приходится приезжать в Санкт-Петербург, прося у родственников какого-нибудь денежного воспомоществования. В общем-то, роль просительницы всегда унизительна, поэтому Анна Иоанновна живет в своей Метаве, в продуваемой ветрами герцогском замке, и не помышляет о какой-то лучшей доле. И вот именно на нее и обращают внимание наши верховники. Им кажется, что эта женщина с радостью согласится стать российской императрицей на любых условиях, которые бы ограничивали ее власть. И наши верховники, в первую очередь князья Долгорукие и Голицыны, в нарушение тестамента Екатерины I приглашают на престол Анну Иоанновну. Но это приглашение сопровождают крайне жесткими условиями, которые по традиции того времени, называть все на иностранный манер, назвали кондициями. Эти кондиции должны были из императрицы сделать абсолютную марионетку.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Министерство обороны заявило о создании в России глобальной системы контроля космоса. Новая структура обеспечивает эффективную подготовку к запускам, управление отечественными спутниками, а также непрерывный орбитальный и радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений. Главными задачами подразделения остаются поддержание постоянной готовности систем предупреждения о ракетном нападении и реализация графиков пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Сегодня космическим войскам России исполняется 69 лет. 4 октября 1957 года в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли. МВД Дагестана ликвидировало нелегальное производство школьных пособий. Подпольную типографию обнаружили в помещении на проспекте Акушинского в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского министерства внутренних дел. 30-летний арендатор типографии массово изготавливал несоответствующие стандартам качества рабочие тетради по английскому языку и обложки к ним. Установлено, что исключительные права на оригинальную продукцию принадлежат российскому издательству «Просвещение». Действиями подозреваемого компании был причинен ущерб на сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за нарушение авторских прав в особо крупном размере. В Москве в своей мастерской на Тверской Ямской улице скончался народный художник России Шалва Бедоев. Ему было 85 лет. Тело живописца обнаружили только сегодня работники Союза художников. Предварительно он пролежал в помещении около месяца. Бедоев был выдающимся советским и российским мастером, академиком Российской академии художеств и профессором Северо-Осетинского госуниверситета. Его монументальные произведения и живописные работы признаны культурным достоянием и хранятся во многих ведущих музеях как в России, так и за рубежом. Судебные приставы начали накладывать аресты на денежные средства организатора анонсированных концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Ограничения в пределах 115,5 тысяч рублей коснулись счетов компании Say Agency. Это первый известный случай финансового ареста в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшихся выступлений музыканта, передает ТАСС. Поводом стал исполнительный лист Октябрьского районного суда Самары по гражданскому иску о защите прав потребителей. Уточняется, что третьими лицами по этому судебному делу также привлечены компания «Зенит-Арена», которая заявлялась как площадка для шоу, билетный оператор «Интикетс» и «Роспотребнадзор». Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве плюс 11, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва.
6: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Давайте посмотрим, что же эти кондиции предлагали. Текст буквально следующий. Ни с кем войны не вчинять, миру не заключать, верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать, в знатные чины, как в статские, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии, и прочим полкам быть под ведением Верховного Тайного Совета. У шляхетства, так называли русское дворянство тогда, живота, то есть жизни, и имения, и чести без суда не отымать, вотчины и деревни не жаловать, придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совета Верховного Тайного Совета не производить, государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных неотменной своей милости содержать. Ну, то есть, по сути дела, императрица должна была полностью зависеть от Верховного Тайного Совета, и именно этот Верховный Тайный Совет, наши олигархи, наши аристократы, в это время там практически полностью представители старой московской аристократии, долговой руки и Голицыны, вот они-то и должны были править страной. Императрица должна была сидеть на престоле. Нет, конечно, со всем почетом, со всем уважением и со всеми теми материальными преимуществами, которые следуют для императрицы, но без реальной власти. Самым обидным, пожалуй, условием этих кондиций для Анны Иоанновны было требование не брать с собой из Курляндии никого из тамошних приближенных. И в первую очередь это касалось некоего Эрнста Иоганна Берона, которого многие историки называют курлянским конюхом. Этот человек заведовал конюшнями герцогини Курлянской, а поскольку женщина она была вдовая, а женское сердце хотело любви, то между ней и Бероном вспыхивает настоящая пламенная страсть, и Берон становится фаворитом, сожителем герцогини Курлянской. Понимая, что любовник это очень влиятельный человек для правительницы, верховники требуют, чтобы никого, в том числе и любовника Берона, с собой в Петербург и Москву императрица не везла, и скрипя сердце, и скрипя зубами, Анна Иоанновна соглашается на кондиции и едет в Москву садиться на престол. Но московские наши дворяне были всерьез озабочены тем, что вся власть оказывается в руках узкого кружка старой аристократии. Дворяне говорили так, что лучше нам иметь одного самодержавного монарха, чем 8 самодержцев. Поэтому дворяне активно выступают с протестом против вот этой, как тогда говорили, затейки верховников. Те пытались сохранить все это в тайне, но информация просочилась, и придворная дворянство, служилое дворянство московское и петербургское, было категорически против этих кондиций. Против этих кондиций были и представители церкви, священного синода, которые убеждали Анну Иоанновну, что следует сохранить все права самодержавия. С другой стороны, и гвардейские полки, их офицеры тоже говорили: матушка, не принимай ты этих кондиций, правь самодержавно. Поскольку императрице и Анне Иоанновне шли постоянные письма, так сказать, прошения, петиции от русского дворянства с большим количеством подписей, требовавших кондиции не принимать, Анна Иоанновна поняла, у нее есть на кого опереться, и в 1730 году, во время своей коронации, совершенно неожиданно для верховников, кондиции и задрала, объявив, что править будет самодержавно. Для членов Верховного Тайного Совета это был настоящий шок, но в зале, где происходило все это действо, вдоль стен стояли с примкнутыми штыками суровые гвардейцы, и возражать верховники не посмели. Анна Иоанновна кондиции не приняла и править стала самовластно. Когда наши историки описывают времена Анны Иоанновны и ее десятилетнее правление с 1740, точнее с 1730 по 1740 год, первое, что они говорят, это Бироновщина. Неудивительно, что Анна Иоанновна, оказавшись самодержавной правительницей, первым делом из Метавы, с курлянской столицы, выписывает в Россию своего фаворита Эрнста Бирона, и счастливая пара воссоединяется. Вслед за Бироном и другие немцы потянулись в Россию. Неудивительно, что наши патриотически настроенные историки в 18 и в 19 веке, особенно в царствовании Елизаветы Петровны, говорили о том, что немцы обсидели весь трон, что при Анне Иоанновне русскому человеку не прорваться было к власти. Господствовала эта самая Бироновщина, то есть засилье иностранцев при дворе Анны Иоанновны. Символами этой Бироновщины были сам Бирон, фаворит, ночной император, как его тогда называли, фельдмаршал Бургхард Карл Миних, немецкий военный на русской службе, возглавивший военную коллегию, ну и, конечно же, Генрих Иоганн Остерман, или Андрей Иванович, как его звали в России, Остерман, вице-канцлер, глава коллегии иностранных дел. Вот эти вот немцы и играли главную роль в правлении Анны Иоанновны, что дает основание историкам говорить о Бироновщине. Правда, современные историки говорят, что вот этот вот уровень засилья немцев, он несколько завышен. Краски сгущены, и вообще-то не только при Анне Иоанновне у нас активно иностранцев на русскую службу приглашали. Тут и Петр Первый отличился, и даже его предшественники. И кроме, собственно, немцев, немалую роль при дворе Анны Иоанновны играют и русские. Например, Артемий Волынский или канцлер Бестужев Рюмин. Так что не так уж страшен вот этот немецкий черт, как его малюют. Правление Анны Иоанновны, десятилетнее правление, было достаточно противоречивым. С одной стороны, там были шаги, которые явно шли на пользу русскому государству. По крайней мере, Анна Иоанновна большое внимание уделяет флоту и армии, которые оказались несколько в небрежении в два предыдущих царствования. С другой стороны, она предпринимает некоторые шаги, которые у историков вызывают негативные оценки. Естественно, что Верховный Тайный Совет сразу после отмены кондиций был разогнан. Вместо этого Анна, говоря о том, что восстановит роль Сената, на самом деле главную роль отдает так называемому кабинету министров. Три ее ближайших царедворца составляют вот этот самый кабинет министров, который принимает основные решения. Что любопытно, в большинстве случаев два из трех членов этого кабинета министров были русскими, а не немцами. Постоянным членом кабинета министров был только Андрей Остерман из немцев. С другой стороны, Анна Иоанновна, понимая, что она вошла на престол, в общем-то, опираясь на вооруженную силу гвардии и дворянства, зная, что если ее возвели на престол, то также и свергнуть могут, пытается всячески укрепить собственную власть. Именно при Анне Иоанновне создается зловещая тайная канцелярия. Наследник Преображенского приказа Петра I, приказа тайных дел Алексея Михайловича, вот эта вот самая тайная канцелярия должна следить за словом и делом государевым и предотвращать любые заговоры против правления. Кроме того, Анна Иоанновна, не очень доверяя петровским гвардейским полкам, Преображенскому и Семеновскому, несколько отдаляет их от придворных дел, окружая себя новой гвардией. При Анне Иоанновне создается лейб-гвардии конный и лейб-гвардии измайловский полк, среди офицеров которого было немалое количество приглашенных в Россию немцев. Вот этим полкам Анна Иоанновна доверяет в большей степени. Русская знать, которую не устраивает вот такое положение дел, большое количество иностранцев, плетет заговоры, и этой русской знати вспоминают ее участие в затейке верховников, в написании кондиций. Анна Иоанновна расправляется со своими политическими противниками жестоко. Князья Долгорукие, князья Голицыны, Артемий Волынский, один из бывших, так сказать, соратников Анны Иоанновны, ее приближенных, слишком много о себе возомнивший, отправляются кто в ссылку и каторгу, а кто и откровенно на плаху. Кроме того, Анна Иоанновна делает несколько таких шагов в пользу русского дворянства. Как известно, при Петре Первом был принят указ о едином наследии, по которому запрещалось дробить дворянские имения. Все земельные владения должны были доставаться старшему сыну, младшие же должны были искать государевой службы. Анна Иоанновна идет навстречу пожеланиям дворянства и разрешает заново дробить имения между наследниками, отменяя петровский указ о едином наследии. С другой стороны, Петр Первый заявлял, что дворянин служит государю пожизненно, именно Анна Иоанновна разрешает дворянам после 25-летнего срока службы выходить в отставку с гражданской или военной службы. Надо сказать, что наши дворяне очень быстро сообразили, как вот этой вот лазейкой можно пользоваться. Появилась традиция дворянских детей буквально сразу же после рождения записывать в какой-нибудь из армейских или гвардейских полков, после чего младенец, записанный в полк, который, естественно, службу нести не мог, а зачислялся в находящееся в отпуску по получению образования и находился в этом отпуску для образования столько, сколько нужно, чтобы вырасти. Но пока он рос и обучался, срок службы шел, и наши дворяне уже в 26-27 лет вполне могли свободно отслужить, так сказать, весь свой 25-летний срок службы и на законных основаниях уходить в отставку. В общем, политика Анны Иоанновны была вполне себе продворянской. В конце ее жизни Анна Иоанновна, что называется, начинает немножечко чудить, тратя немалые ресурсы на всевозможные увеселения, из которых самым известным стал знаменитый «Ледяной дом», свадьба шута и шутихи императрицы, для которой Анна Иоанновна повелела построить из Невского льда зимой настоящий ледяной дворец, в котором все вплоть до посуды и постели было сделано изо льда. Денег на это затратили огромное количество, а поскольку вся эта история была поэтизирована в русской литературе, повести Ложечникова «Ледяной дом», то «Ледяной дом» вместе с Бероновщиной и кабинетом министром стал одним из символов правления Анны Иоанновны. Анна Иоанновна умирает, и далее судьба русского государства находится снова в руках русского дворянства. Анна Иоанновна, дочь Ивана V, российского царя, соправителя Петра I, была бездетной. Официального потомства у нее не было. Некоторые говорят, что какие-то все-таки там дети от Берона у нее тайно рождались, но это версия, абсолютно не подкрепленная историческими источниками. Тем не менее, Анна Иоанновна, не имея своих собственных детей-наследников, желала закрепить престол государства российского за своей ветвью рода, за потомками Ивана V. Именно поэтому, по приглашению Анны Иоанновны, в Россию приезжает ее старшая сестра Екатерина Иоанновна вместе с дочерью Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, по традиции того времени была замужем за германским князем Антоном Брауншвейгским. И Анна Иоанновна сначала Анну Леопольдовну назначает своей наследницей. А когда Анна Леопольдовна в браке родила сына, его назвали Иваном Антоновичем, именно вот этого младенца, Ивана VI, Анна Иоанновна провозглашает наследником российского престола. Когда в 1740 году Анна Иоанновна умирает от болезни почек, на престол восходит Иван Антонович, который усидит там чуть меньше года. Естественно, что младенец годовалый совершенно не мог править самостоятельно, и при нем должен был быть регент. Регент, правитель при малолетнем императоре, должность весьма влиятельная и почетная, и Анна Иоанновна, не забывая всю любовь своей жизни Эрнста Берона, именно Берона назначает регентом при своем малолетнем внучатом племяннике. Однако Берон, который после смерти Анны Иоанновны авторитетом уже не пользовался, на регентском кресле усидел недолго. Происходит очередной дворцовый переворот, который возглавили мать Ивана VI, Анна Леопольдовна, и фельдмаршал Бургхард Карл Миних. Подняв гвардию, фельдмаршал Миних арестовывает Берона. Тот осужден к смертной казни, но его не казнили. Смертную казнь заменили высылкой в далекий сибирский город Пилым, где Берон будет находиться достаточно долгий срок. А регентом провозглашается Анна Леопольдовна. Поэтому зачастую в списке российских правителей 18 века за Анной Иоанновной идет не официальный император Иван Антонович, а его регент Анна Леопольдовна. Впрочем, правление Анны Леопольдовны было недолгой. Количество немцев при ее дворе только увеличилось, что страшно вызывало раздражение у так называемой русской партии, русского дворянства, которые ориентировались на цесаревну Елизавету Петровну, младшую дочь Петра I и Екатерины I. И Елизавету Петровну наши русские дворяне, в первую очередь из числа гвардейских офицеров, подталкивали к дворцовому перевороту. В конце концов, он и произошел. 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна, одевшись в платье, поверх него кираса, поверх него ее лента офицерская Преображенского полка, появляется в казармах солдат-преображенцев, где обращается к солдатам со словами: «Вы же знаете, чья я дочь. Будете ли вы мне верно служить?» И солдаты отвечают: «Матушка, за тебя любого убьем». подъем. Солдаты-преображенцы поднимаются, стремительным маршем в ночи движутся к дворцу, где в это время безмятежно спит младенец-император Иван Антонович и его мать-регенша Анна Леопольдовна. Брауншвейгское семейство все арестовано, и на престол 25 ноября восходит Елизавета Петровна. Обоснование для этого было найдено в тестаменте, то есть в завещании императрицы Екатерины I, которая заявила, что именно за родом Петра, то есть за Елизаветой, сохраняются полные права наследования. Судьба же малолетнего Ивана Антоновича была достаточно печальна. Его обрекли на одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости под Санкт-Петербургом. В заключении Иван Антонович проводит 22 года. Его ничему не учат. За эти 22 года малолетний узник вырос и, по сути дела, превратился в такого абсолютно необразованного, замкнутого юношу, который вообще слабо представлял, кто он такой и зачем он на этом свете живет. Погиб Иван Антонович в 1764 году уже в царствовании Екатерины II. Один из гвардейских офицеров, поручик Мирович, возжелал совершить очередной переворот, скинуть с престола императрицу Екатерину II и вызволить из заключения Ивана Антоновича. Но еще со времен Елизаветы охрана свергнутого императора имела приказ, если кто попытается его вытащить из заключения, убивать немедленно. И вот Мирович, ворвавшись со своими гвардейцами в камеру Ивана Антоновича, увидал просто труп. А на престоле с 1741 по 1761 год императрица Елизавета Петровна. Елизавета Петровна правит под флагом того, что она дочь и наследница великого Петра I, как говорили тогда, дщерь Петрова, и старается всеми силами восстановить петровские традиции. Она восстанавливает государственную роль сената, распустив кабинет министров. Правда, когда начнется Семилетняя война с Пруссией в 1756 году, Екатерина создаст чрезвычайный орган, так называемую конференцию при высочайшем дворе, которая и будет заниматься государственными делами. Царствование Елизаветы Петровны было отмечено многочисленными балами, торжествами и праздниками, но при этом проводятся и важные государственные мероприятия. Елизавета Петровна упорядочивает систему сбора налогов, проводя в 1744-1747 году очередную ревизию, то есть перепись податного населения. С подачи одного из своих царедворцев, талантливого графа Петра Шувалова, в 1753 году императрица Екатерина отменяет внутренние таможенные пошлины. Зато торговлю внешнюю Екатерина несколько ужесточила, обложив повышенными пошлинами. Надо же как-то компенсировать потери казны. И вместо 5% внешнеторговой пошлины была установлена 13%. В 1756 году императрица Елизавета Петровна официально отменяет в России смертную казнь. Причем надо сказать, что в ее царствовании даже до вот этого указа никто казнен смертью не был. В общем, процветал такой своеобразный гуманизм. Когда будет осужден при Елизавете Петровне всемогущий канцлер Бестужев-Рюмин, и его тоже приговорят к смертной казни, императрица смертную казнь отменит, заменив ее высылкой в отдаленные районы. В общем, никого не казнили при Елизавете Петровне. Замуж Елизавета Петровна официально так и не вышла, и детей тоже не имела. Большую роль при ее дворе играли ее фавориты, из которых следует отметить двух. Графа Алексея Григорьевича Разумовского, который вообще-то по своему рождению был обычный украинский паренек, сельский парень Алешка Розум. Помочь сделать великолепную карьеру этому человеку помогли его певческие таланты. Он пел в церковном хоре, был замечен, переведен в Санкт-Петербург, и там его ангельский голос услышала цесаревна Елизавета, обратила внимание на его красивую внешность, и Алешка Розум стал графом Алексеем Разумовским. Уже будучи пожилой, 40-летней женщиной, императрица Елизавета приблизила к себе другого фаворита, графа Ивана Ивановича Шувалова, молодого 22-летнего красавца, который в нашу российскую историю вошел не только как ночной император, но и как выдающийся меценат, который сыграл очень немаленькую роль в развитии русского образования и русского искусства. Именно с подачи графа Ивана Ивановича Шувалова в 1755 году повелением императрицы Елизаветы в Москве был основан первый русский университет, Московский университет. Через два года года в 1757 году тот же граф Шувалов добился у Елизаветы указа о создании Академии художеств, чтобы русские талантливые художники могли получать образование по европейским образцам. Елизавета, взойдя на престол и совершив государственный переворот, не забыла тех, кто ей способствовал. Гренадерская рота Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, то есть личную охрану императрицы. Все члены этой самой гренадерской роты или лейб-компанцы получили дворянское знание, даже те, которые были не дворянского происхождения. Императрица Елизавета лично разрабатывала для них гербы. Для лейб-компанцев была разработана особая пышная форма, которую они носили, неся службу у покоев императрицы. По сути дела, это личная охрана императрицы, чрезвычайно обласканная и награжденная и деньгами, и чинами, и дворянскими званиями. С другой стороны, императрица Елизавета не забывала и вообще русское дворянство, благодаря которому она оказалась на престоле. И политика Елизаветы была еще более продворянской, чем политика ее предшественников. При Елизавете Петровне всерьез усиливается крепостничество. Изданный в 1746 году императорский указ окончательно укрепил именно за дворянством право владеть землей и крестьянами. Люди не дворянских сословий этого права лишались. В 1755 году императрица Елизавета государственных посессионных крестьян окончательно прикрепила к уральским заводам, многие из которых к этому времени из государственной казны перешли в частные руки. Таким образом, государственные посессионные крестьяне стали частными крепостными уральских горнозаводчиков. В 1760 году императрица издает еще один указ, который за помещиками устанавливал право ссылки своих непокорных крестьян крепостных на сибирскую каторгу. В конце концов, русским крестьянам даже запретили без разрешения помещика вести хоть какие-нибудь денежные операции. В общем, все больше и больше наши крестьяне превращались в окончательных бесправных рабов. Царствование императрицы Елизаветы, как я уже сказал, было отмечено многочисленными празднованиями, балами и маскарадами. Сама императрица была законодательницей мод. Говорят, что при ней существовало такое негласное правило, что ни одна из фрейлин не могла два дня подряд появляться в одном и том же платье. Каждый раз нужно было для царских выходов платье шить новое, а это стоило немаленьких денег. Сама императрица тоже этого правила старалась придерживаться, и после нее остался гардероб, который насчитывал 15 тысяч платьев, думаю, что дамы оценят масштабы, и около 50 тысяч пар шелковых чулок. Ходит такая историческая байка, что во время Семилетней войны, когда граф Петр Шувалов предложил императрице проект так называемой пушки-единорог, на которую требовалось достаточно большие денежные средства, но которая была универсальным орудием, которое могло стрелять и ядрами, и полыми бомбами разрывными. Императрица выяснила, что в казне денег на эти пушки нет. И тогда она сказала графу Шувалову: «Не беспокойтесь, Петр Иванович, я полгода новых платьев заказывать не буду, но деньги на орудия для русской армии найдем». И ведь сдержала свое слово. Не только фавориты Елизаветы Петровны были людьми, которые покровительствовали искусству и культуре, сама императрица тоже не выделяла немало средств на развитие нашего российского культурного пространства. Так, в частности, при Елизавете Петровне начинает свою карьеру в России замечательный итальянский архитектор Бартоломео Растрелли, который строит многочисленные дворцы в стиле барокко. Наиболее яркие из них — это, конечно же, Екатерининский дворец в Царском селе, а также знаменитое здание Зимнего дворца. Еще одним любопытным моментом, о котором стоит сказать, были знаменитые балы-маскарады. Елизавета Петровна, как любая женщина, была весьма озабочена демонстрацией прелестей собственной фигуры и искренне считала, что одна из самых красивых ее частей – это ее ножки. Но платья той эпохи совершенно не позволяли демонстрировать дамам красоту своих ног, поэтому Елизавета завела традицию совершать балы-метаморфозы, на которых кавалеры должны были появляться в женских костюмах, а дамы, соответственно, надевали костюмы мужские. И вот здесь возможность продемонстрировать свои прелести у дам елизаветинского периода было весьма и весьма много. Елизавета Петровна царствует 20 лет, но, однако, она так и не вышла замуж и не обзавелась собственными детьми. Поэтому, когда уже в старости пришла пора озаботиться собственным наследником, Елизавета обращается к сыну своей старшей сестры Анны Петровны, Гольштейн-Готторпскому принцу Карлу Петеру Ульриху, который в российской истории вошел как император Петр III Федорович. Сестра Елизаветы Анна была выдана замуж в Германию за герцога Гольштейн-Готторпского, умерла там после родов, родив вот этого самого Карла Карла Петера Ульриха, и его Елизавета делает наследником российского престола. Немецкий принц, будущий российский император Петр III, прямо скажем, был скорее немцем, чем русским. И парадоксально, но он был одновременно наследником аж трех европейских домов. Ну, во-первых, его собственное германское княжество Галштиния принадлежало ему по праву наследования. С другой стороны, он одновременно являлся наследником и шведского престола, и престола российского, потому что его предками были и шведский король Карл XII, и российский император Петр I. Елизавета желает, чтобы Петр III переехал в Россию, принял православие и стал наследником русского престола. Петр III приезжает в Россию, его крестят в православие под именем Петра Федоровича, и, прямо скажем, в России он не прижился. Будучи больше немцем, чем русским, к российской действительности он относился скептически. С тетушкой императрицей Елизаветой у него были не лады. Тем не менее, Елизавета понимает, что другого варианта сохранить престол за династией Романовых нет. Она активно ищет невесту, наследнику, и в конце концов останавливается на Софье Августе Фредерике Ангальт-Цербской, принцессе из небольшого германского княжества, которая приезжает в Россию вместе с матерью и получает в крещении имя Екатерина Алексеевна. Вот эта вот Софья Августа Фредерика, которую домашние звали просто Фике, и становится женой Петра Федоровича, впоследствии и знаменитой русской императрицей Екатериной II. Но между супругами, несмотря на благостную картину, которую изображают придворные портреты той эпохи, большой любви не было. Более того, долгое время у них нет и наследника. Это объясняется с одной стороны, по одной версии, тем, что Петр был нездоров, по другой версии, что Петр сознательно игнорировал близость с Екатериной, поскольку совершенно не питал к ней никаких чувств. Наследник престола Павел Петрович рождается только лишь через 5 лет брака, когда казалось уже, что так и не будет детей у этой пары. Когда Елизавета Петровна в 1761 году умирает, Петр III становится не просто наследником престола, а уже российским императором. О том, что происходило после, поговорим в одной из следующих лекций. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Один мирный житель погиб в результате атак ВСУ в Белгородской области. Дрон ударил по движущемуся грузовику в поселке Маслово-Пристань Шебекинского округа, сообщили в оперативном штабе региона. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. Транспортное средство сгорело и восстановлению не подлежит. В Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он доставлен в больницу с осколочным ранением ног, рук и головы. Налеты беспилотников совершены еще в 6 муниципалитетах. Разрушения зафиксированы в Белгороде, в селах Замостье, Новая Таволжанка, Посохово, Никольское, а также в Ракитянском округе на участке автодороги Ракитная Боброва. Янские хуситы заявили о нанесении ударов по крупному нефтяному объекту компании «Арамко» в Саудовской Аравии. Для атаки на предприятие, расположенное недалеко от столицы королевства Эр-Рияда, использовались баллистические ракеты и беспилотники, передает телеканал «Аль-Джазира». Сообщается, что после этого над нефтеперерабатывающим заводом поднялись густые столбы дыма. К тушению возгорания приступили пожарные. Военный представитель хуситов генерал Яхья Сари написал в соцсети X, что атака стала ответом на действия Саудовской Аравии, которая за последние сутки нанесла около 60 авиаударов по контролируемым группировкой территориям Йемена. Береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего медицинского самолета. Как сообщается на официальном сайте ведомства, фрагменты воздушного судна были найдены в воде у побережья острова Нантакет. Спасательные службы продолжают поиски 6 человек, находившихся на борту. Связь с самолетом «Гольфстрим» была потеряна в ночь на субботу, когда он следовал с Бермудских островов в Бостон. Известно, что среди пассажиров и членов экипажа были 4 гражданина Канады и 2 гражданина Бермудских островов. По данным телеканала ABC News, перед исчезновением с радаров лайнер стремительно потерял около 7500 футов высоты, после чего предположительно рухнул в океан. Авиационные власти Соединенных Штатов выясняют причины авиакатастрофы. На Чукотке медведь напал на оленевода. Инцидент произошел, когда мужчина отправился на сопку для осмотра местности без собаки. Хищник укусил мужчину сзади за бедро и сразу же убежал, рассказал арт-директор сельскохозяйственного предприятия «Возрождение» Василий Алексушин. По его словам, пострадавший смог самостоятельно спуститься и связаться с руководством по спутниковой связи. Медики зафиксировали у мужчины 2 прокуса от клыков. В последнее время в российских регионах участились случаи нападения медведей. Так, из-за возникшей угрозы для людей в Бурятии ликвидировали 331 особь, а в Иркутской области свыше 340. В Москве температура воздуха плюс 12, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес».
11: В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
13: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
9: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
17: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
9: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
17: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности.
8: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня вернемся к теме, которую мы вообще довольно часто обсуждаем в программе, а именно всевозможные эзотерические течения в эпоху модерности. Мы обращались в этой связи с книгой Дарнтона о Мессинге. Мы говорили о всяких эзотерических и каких-то квазирелигиозных течениях конца 19-го, начала 20 века в России и в Европе. Так что тема эта довольно, я бы сказала, нами любимая и часто упоминаемая. Вот сегодня мы продолжим этот разговор, причем поговорим о всевозможных квазирелигиозных эзотерических течениях и верованиях в позднем Советском Союзе. Ну, в общем, старожилы, наверное, помнят взрыв интереса к этой проблеме на излете Советского Союза. И вот мы сегодня попробуем поговорить, с чем это связано, как в этой

0: научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И второй наш гость — Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза» в издательстве «Новое литературное обозрение». Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы.

0: Ну вот, коллеги, давайте мы, может быть, начнем, ну, собственно, с главного. Да? Советский Союз был такой декларативной, довольно агрессивно атеистической страной. Ну, все, кто жил, учился и работал в Советском Союзе, в общем, хорошо это помнят. И главный всегда акцент, как бы, да, в официальной идеологии, это была борьба, как называлось, с мракобесием, а именно с религиозными предрассудками. Можем ли мы как-то поговорить о том, что насколько такой тип, ну, я бы сказала, такого, да, вообще-то просветительского проекта, насколько органично в него вписались вот эти альтернативные искания? Мы будем обсуждать, да, как автор показывает различные течения, связанные с квазирелигиозными исканиями, эзотерическими направлениями. Можем ли мы сказать, что в некотором смысле вот атеизм в том виде, в каком он преднес в Советском Союзе, сам собой порождал подобное направление? Александр.
1: Я попробую начать. Ну, знаете, я прежде всего хотел бы сказать, что вот, ну, то, что можно называть эзотерикой или квазирелигиозными, значит, движениями и учениями в позднем Советском Союзе, ну, я предпочитаю термин New Age, может быть, потом отдельно об этом скажу, что он мне кажется более удобным. Ну, в данном случае это не важно. Вот вся эта такая вроде бы разнообразный набор разных идей, практик, которые, ну, кажутся иррациональными, мистическими и так далее. Но все это совершенно на самом деле не уникально для советской культуры, то есть параллельные же процессы происходили и на Западе. Вот, и в принципе, ну, когда мы пытаемся с какой-то более общей точки зрения на это смотреть, мы понимаем, что это, ну, происходящее, ну, скорее во второй половине 20 века, хотя начинается еще, может быть, все и в конце 19 века, это реакция на модерн, это реакция на просвещение. Вот, ну, когда-то, значит, Макс Вебер, известный социолог, придумал такой термин «расколдовывание мира», где он как бы говорил о том, что, ну, вот, традиционные религии, вообще такое иррациональное мистическое мировоззрение, оно теряет свое значение для общества, потому что, ну, мы теперь как бы научились миром управлять, мы научились его объяснять, и нам просто не нужен как бы религиозный взгляд на мироздание, на окружающий мир. Но на самом деле оказалось, что это не так. Тут можно высказывать разные как бы гипотезы, почему это не так, начиная как бы просто от каких-то, так сказать, представлений о том, как работает наш мозг. Ему нужно населять окружающий мир не только людьми, но и какими-то нечеловеческими существами, могущественными или не очень, с которыми люди хотят иметь дело. Вот, но в данном случае важнее то, что вот этот рациональный, основанный на науке проект западного модерна, он довольно быстро, люди стали осознавать, что он, в общем, достаточно ограничен. То есть, хорошо, у нас есть лекарства, которые могут вылечить многие болезни, но есть болезни, которые никакие лекарства не вылечат. И у нас есть техника, которая, значит, нам помогает жить гораздо комфортнее и достигать там больших экономических результатов, как-то развивать наше общество и так далее. Но опять-таки наши возможности ограничены. То есть в каком-то смысле мировоззрение, ну, условно называем его религиозным или мистическим, которое говорит, что у нас есть какие-то другие потенциальные возможности обратиться к могущественному потустороннему существу, и оно исцелит нас от болезни или поможет нам жить, ну, как-то нормально. Вот, это никуда не делось, и поэтому то, что мы наблюдаем и на Западе, и в Советском Союзе второй половине 20 века, ну, это постепенное заколдовывание мира, и сейчас этот процесс еще, пожалуй, набирает обороты. Вот, так что дело не только в атеизме.
0: Сергей, вы могли бы что-то добавить?
2: Ну, я бы предложил обратить внимание на тот контекст, в котором эти течения появлялись в Советском Союзе, ну, прежде всего, интеллектуальный контекст. Тут стоит отметить, наверное, в особенности послевоенный упор в Советском Союзе на

роли научно-технического прогресса и на неких органах, которые это продвигали. То есть просветительские общества, в частности, общество знания, научно-технические журналы, действие которых изначально было направлено на, упомянутое Александром, расколдовывание мира и объяснение любых, даже самых непонятных явлений с строгих научных позиций. Но то, как это было реализовано, скорее начинало популяризовать интерес к эзотерическому в широком смысле. Я полностью поддерживаю Александра в том, что лучше называть обсуждаемое нами явление New Age. Это, наверное, будет более корректно, но, в принципе, это не принципиально. Вот. И мне кажется, если мы обратим внимание на историю того, как в Советском Союзе в 50-е, 60-е и особенно 70-е годы пытались различные необъяснимые явления объяснить естественно научным способом, мы можем найти ключ к интересу к этим явлениям со стороны советской аудитории. И, опять же, возвращаясь к книге, Джозеф Келлнер очень хорошо обращает внимание на этот момент. Ну, можем в дальнейшем вернуться к этому сюжету. Не буду сейчас выходить в подробности, можем вернуться позднее.

0: Ну, вообще понятно, что сколько мы обсуждали, да, всякие эзотерические течения, они все-таки вспыхивают невероятно в переломной эпохе, да. И, в общем, это первый признак социального неспокойствия, когда в рамках, неважно, да, вполне себе официально закрепленной религии вдруг начинают возникать всякие еретические направления, интерес к мистическому. Там, конец XVIII века, в культуре всякие готические романы, тоже мистики. То, что вообще церковью на самом деле не сильно и приветствовалось, как мы понимаем. И начало XX века, весь невероятный интерес к телепатии, к попытке изучения всех дисциплин. В данном случае как раз Кельнер тоже обращает внимание, что все это возникает, когда картина мира, которая, ну, более-менее привычная или разделяемая, вдруг начинает распадаться, да, и вот этот мистицизм вылезает тут же как некоторая реакция. А если брать, кстати говоря, вот начало 60-х годов, а можем ли мы считать, я читала, вот когда Кельнера, он как-то об этом говорит, но очень вскользь. Видимо, все-таки в некотором смысле, судя по тому, как он характеризует Советский Союз, он человек таких левых взглядов, да, и поэтому определенную часть проблемы он так немножко затушевывает. Собственно, почему эта картина мира советская начинает так уж и разрушаться? Не связано это ли с тем, что все-таки после сталинскую эпоху, после разоблачения культа Сталина, вот эта картинка начинает ломаться, да, потому что особенно на волне перестройки, когда выходит огромное количество текстов, связанная с репрессиями и все прочее. Картина мира, в общем, да, идея вот этого вот социалистического прогресса, она как-то сильно расшатывается. Не если вот эта травма и понимание иллюзорности конструкции, как бы, да, становится рычагом развития таких вот параллельных идей, интереса паранормального, попытка объяснить какие-то вещи уже нерационально. Можно ли считать, что вот это, да, поздний СССР, ну, как бы послевоенный, он, собственно, начинает вот здесь, да, пересматривать некоторые основы советского?
1: Ну, понимаете, здесь как бы нужно задуматься о границах рациональности, потому что на самом деле вот это противопоставление мистики и науки, оно здесь не очень работает. Вот я согласен, что советский проект просвещения, ну, и об этом сейчас как бы много пишут, вот там скоро выйдет книжка Голубева, наверное, по этому поводу, что советский проект просвещения действительно сыграл здесь довольно заметную роль, но дело в том, что вот такие идеи практики нью-эйджерского типа, они, в принципе, как бы отчасти связаны и с развитием науки и технологий. То есть, когда мы открываем электромагнитные волны, там, радиационное излучение, квантовую механику, мы, ну, по крайней мере, для неспециалистов, имеем дело с чем-то совершенно невидимым, значит, которая никакому нашему, так сказать, обыденному разуму непонятна и не поддается. И это как раз нам открывает простор для новых фантазий. Если есть вот такие поля, а может быть, есть еще какие-нибудь тонкие поля, торсионные поля, ну и так далее. И все это, я говорю, мы на самом деле наблюдаем и на Западе. Но другое дело, что Советский Союз – это все-таки тема жесткого социального принуждения. Это тоталитарное государство. И вот это советское просвещение, это, так сказать, поцелуй насильно данный, если выражением Венедикта Ерофеева воспользоваться. То есть людям навязывают не просвещение как культуру дискуссии и анализа, а как, ну, некоторые навязанные правила и аксиомы. Вот. И, собственно говоря, ну, в сталинском Советском Союзе этим просто не очень занимаются. Вот, а когда, ну, открывается несколько более, так сказать, ну, общество становится более свободным, и действительно возникает идея, что вот необходимо просвещать людей. Тут еще проблема же в том, что страна там во второй половине XX века превращается постепенно из аграрной в городскую, деревенского населения все меньше, горожан становится все больше. Но вот этот проект массового просвещения, он, по-видимому, вот построенный таким образом, он рождает потребность, ну, в каком-то более широком, так сказать, и интеллектуальном, и эмоциональном поле. Так что, в конце концов, само по себе просвещение, оно порождает не столько отторжение, сколько возможности вот для таких широких, я бы сказал, нью-эйджерских фантазий.
2: Да, я бы добавил по поводу кризисных моментов в истории и обращении в них к каким-либо историческим прочим течениям, есть расхожие представления о так называемом идеологическом вакууме, после которого, в результате которого, после краха Советского Союза, новые религиозные движения, нью-эйджерские различные проявления, прочее, хлынули на территорию постсоветских государств, скажем так, и заполнили то место, которое раньше занимало советская идеология. Джозеф Келнер спорит с этим представлением, скорее даже не столько спорит, сколько пытается его усложнить. Он предлагает взглянуть на это несколько иначе и не объяснять это через замену одного на другое, то есть одной какой-то идеологической системы на другую религиозную и прочее, а скорее хочет, скажем так, подсветить некоторый кризис, некоторые проблемы, с которыми столкнулось постсоветское общество, когда идеологическая система перестала работать. Это, в первую очередь, культурная проблема, к какой, скажем так, цивилизации должна принадлежать Россия, к западной, к восточной или там, к какой-то иной. Это проблема историческая и, скажем так, ну, прогрессистская. Куда движется общество и куда оно может прийти, если все прежние представления о закономерном историческом развитии и прогрессе оказались несостоятельными. И эпистемическое, какому источнику знаний и каким авторитетам можно доверять. И вот через призму этих вопросов автор и пытается рассматривать те течения, которые упоминает в книге, как каждая из них пыталась решить вот этот вопрос с потерей некой исторической культурной ориентации. Вот. Мне кажется, вот эта нюансировка и уточнение довольно важно для понимания и самих этих явлений, и, в принципе, состояния позднесоветского и постсоветского общества.
1: Ну да, я бы добавил, что происходит действительно прежде всего потеря тех социальных авторитетов, которые обеспечивают легитимность знания. То есть, опять-таки, дело не в том, что вот эти идеи, эти там сообщества, эти движения появились именно в Советском Союзе, но они очень похожие вещи существовали и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Но там они никогда не приобретали такой публичной значимости, как это произошло вот на рубеже 80-х и 90-х, именно потому, что вот эта как бы принудительная система производства и навязывания людям знания, она идеологически перестала работать, и люди перестали ей верить, и понадобились новые авторитеты и новые легитимации, и люди действительно начали их брать из довольно разных источников, от контактов с инопланетянами и заканчивая такой академической контркультурой, в которой вот вырастает идея Фоменко, новая хронология и так далее. Так что речь идет скорее не о содержании, а о том, вот каковы режимы публичности, скажем так, этих движений, этих идей.

0: Но вы знаете, а вот мне кажется, здесь еще есть один аспект, да, но писалось об этом много, что, собственно, вся идеология атеизма воинственного, да, и вообще как бы идеология советская, это сам по себе был такой квазирелигиозный культ и построенный, в общем, по этим лекалам. И в данном случае появление всех этих эзотерических учений можно рассматривать, ну, вполне себе производное от этого, да, потому что в принципе, в сути, они, в общем, были родственные явления. Вот как вы считаете, да, ну, действительно, то, что мы называем атеистическим учением в советском варианте, но больше походило на некоторый культ, воинственный со своими вот сакральными фигурами, с ритуалами, с жертвоприношениями, и так далее, да? То есть это часто описывается. Можем ли мы действительно считать, что вот эти поиски, которые как бы альтернативные, но они отталкивались от, в общем, вполне себе знакомой и понятной платформы, того же самого, в некотором смысле, да, другого эзотерического знания, которое было официально принято. Идея коммунизма, да, утопии такой квазирелигиозной, в общем, сама по себе плохо объясняем, я бы сказала, рационально. Это вера невероятная, да, которая как горизонт, к которому приблизиться невозможно.
1: Собственно, один из наставников Джозефа, значит, Юрий Слезкин, как раз похожую модель своей книги «Дом правительства» нам предлагает. Но я с ней, на самом деле, не очень согласен. Вернее, я бы немножко подошел с другой стороны. Ну вот Слезкину хочется думать, что существует какой-то определенный тип сообществ, которые можно называть сектами, и что они устроены приблизительно одинаково, и что вот большевики тоже были сектой. Вот, и из их как бы такой сектантской практики выросла вот эта советская идеология и советская ритуалистика, и отчасти как бы вот это представление о сектах Джозеф, значит, пытается проецировать на Церковь Последнего Завета, что, мне кажется, тоже не совсем хорошо работает. Но я бы просто немножко зашел с другой стороны. Я бы не стал говорить о советской идеологии как культе, я стал бы говорить о том, что советское общество – это общество очень высокой степени ритуализации. Эта ритуализация, судя по всему, вырастает не из каких-то предшествующих религиозных практик или идей, там, типа православия, о чем когда-то Хархорден пытался писать, а на самом деле это просто такое неизбежное средство попытки управлять и унифицированно, значит, руководить очень большой страной с очень разнообразным населением. То есть, ну вот нам надо модернизировать страну. Вот мы, большевики, значит, мы за все хорошее против всего плохого пришли к власти. И вот перед нами как бы это огромная, в основном аграрная страна, городов мало, технологии не развиты, железных дорог мало и так далее. Вот, нам нужно как-то, значит, всех заставить действовать согласованно. И мы даже не то, что мы как бы применяем какие-то, так сказать, технологии управления, которые нам доступны. Скоро это все превратится в довольно жестокие репрессии. Но, в принципе, мы волей и неволей создаем общество, где нужно следовать очень жестким социальным правилам поведения. И как раз эти правила можно описывать как ритуальные правила, на самом деле. Я не буду сейчас в теорию ритуала углубляться, но в принципе, современная там социология и антропология позволяет такой взгляд на вещи. И вот это как бы ритуализация, когда люди, собственно, не знают до конца, почему они должны действовать именно так, начиная там от правил поведения и заканчивая какими-нибудь действительно пионерскими ритуалами, комсомольскими собраниями, партийными чистками, товарищескими судами и так далее. Вот почему это все должно быть? Люди начинают играть в такую ритуальную игру. А к концу советского времени вот эта объединяющая как бы сила ритуала, она перестает работать. И поэтому люди начинают искать какие-то другие и ритуальные, и метафизические идеи, которые помогут им существовать в этом мире.
0: Сергей, вы бы хотели что-то добавить?
2: Я бы добавил, наверное, я соглашусь с Александром по поводу некой проблематичности ассоциирования с советского проекта с некой религиозной утопией. Я бы скорее добавил, что все радикальные, модерные политические, идеологические проекты в той или иной степени, конечно, могут восприниматься как такие квазирелигиозные явления, но, мне кажется, сходство здесь скорее только типологическое, но не сущностное.
0: Коллеги, тогда мы ненадолго уйдем с вами на перерыв, А после него мы продолжим этот увлекательный разговор и, собственно, побеседуем о том, каким образом эти самые эзотерические веяния распространялись в Советском Союзе и какова была парадоксальная роль, скажем, общества знаний и вообще науки, которая способствовала, как ни странно, популярности подобных идей. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев предупредил о риске начала полноценной космической войны. К этому может привести блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет». Об этом зампред Совбеза написал в телеграм-канале. По его словам, любые попытки заблокировать отечественные аппараты по просьбе киевского режима будут означать уничтожение группировки. Медведев выразил надежду, что США осознают последствия подобного сценария. В этом случае, как подчеркнул зампред Совбеза, американские низкоорбитальные спутники системы Starlink станут массово сыпаться вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки. Космос очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми, подчеркнул политик. Дональд Трамп заявил о создании сил суперинтеллекта. Структуру, созданную для глобального доминирования в технологической гонке, возглавит директор национальной разведки Джей Клейтон. Об этом президент США написал в соцсети True Social. Согласно заявлению Белого дома, силы суперинтеллекта будут напрямую взаимодействовать с правительством, ключевыми IT-гигантами и поставщиками критической инфраструктуры. Команде Клейтона поручено за 120 дней подготовить масштабный доклад о рисках и возможностях передовых нейросетей. Цель инициативы – обеспечить Америке безоговорочное технологическое лидерство. При этом администрация Трампа отказалась от жестких ограничений отрасли, сделав ставку на саморегулирование со стороны технологических компаний. В побережье Норвегии произошло столкновение трех крупных судов. Об этом сообщает норвежский общественный вещатель НРК со ссылкой на местную полицию. В экстренной службе сигнал тревоги поступил в половину второго ночи по местному времени, после чего в районе прибрежного города Алесунд развернулась масштабная спасательная операция. Установлено, что участниками аварии стали нефтяной танкер и два грузовых судна, прибывших из Норвегии, Нидерландов и с Фарерских островов. Длина самого большого из них составляет 147 метров. В результате инцидента все плавсредства получили повреждения, а в одно из них начала поступать вода. Обошлось без пострадавших, экологический ущерб не зафиксирован. Причины ЧП выясняются. Роспотребнадзор выпустил инструкцию по выбору букета ко Дню учителя. В преддверии праздника эксперты напомнили, что в первую очередь необходимо оценивать свежесть растений. Лепестки должны быть упругими, а стебли плотными и слегка влажными, без мягких участков. Наличие резкого или неприятного запаха может указывать на начало процесса гниения. Кроме того, специалисты советуют отдавать предпочтение цветам со слабым ароматом и низкой пыльцевой активностью. В список рекомендаций вошли орхидеи, розы в бутонах, эустомы и альстромерии. Чтобы подарок дольше простоял в вазе, эксперты рекомендуют подрезать стебли сразу после покупки и полностью удалить нижние листья. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 12, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
5: В это воскресенье тема программы «Революционные ситуации февраля и октября 2017 года». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-рада». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
3: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
0: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об эзотерике в позднем СССР, опираясь на книгу Джозефа Кельнера «Дух социализма, культура и вера на излете советской эпохи». Напомню, что наши гости сегодня – Александр Панченко, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, и Сергей Лагин, редактор серии «Студия религиоза» в издательстве «Новое литературное обозрение». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, ну вот мне кажется, что очень важный еще момент в книге Кельнера заключается в том, что он обсуждает и специфику российской науки конца 19-го, начала 20 века. Да, это была такая спекулятивная наука, как он ее называет, которая сама по себе, да, в общем, вполне себе провоцировала интерес к мистическому, эзотерическому, паранормальному, и в ее попытке это, с другой стороны, объяснить это какими-то научными фактами. Знаете, но у меня еще вот одно соображение, прежде чем мы придем к каким-то вопросам. Кельнер пишет о том, что все эти учения, значит, и моды все-таки распространялись среди городского населения, прежде всего научно-технической интеллигенции, которая была очень, в общем, такая мощная социальная прослойка, которая возникла в Советском Союзе. Но у меня ведь вот какое соображение. Но мы понимаем, что советская интеллигенция – это в большей части выходцы из низов и, между прочим, из крестьянства. А вот не можем ли мы считать, что вот эта крестьянская закваска, да, с ее верованиями, в общем, с языческими ритуалами и все в снятом виде, так или иначе, да, в обществе продолжала жить? Ну, даже если вспомнить, какие-то бытовые вещи, количество всяких знамений, ритуалов, там, я не знаю, не здороваться через порог, еще какой-то запрет, они все-таки происходят вот из этой культуры, да, живущие вот такими, в общем, ритуалами. Можем ли мы считать, что советский проект, который построил огромное количество социальных лифтов для низших слоев, он привнес в эту интеллигентную среду и, в общем, эту систему мышления, которая не ушла, несмотря на всю выучку?
1: Ну, я не соглашусь. Вот, все-таки надо понимать, что вот эта крестьянская культура религиозная, она немножко с другими социальными режимами работает. И ну, не только с социальными режимами, но и с природным контекстом. Перед вами все-таки, когда вы живете в деревне, ставят довольно простые задачи. Вот, вам надо, чтобы у вас был урожай, вот, вам надо, значит, поддерживать какой-то социально-экономический баланс внутри общины, вот, вам надо как-то взаимодействовать с разными природными объектами. И вот в результате у вас мир все-таки там, значит, населяется, неважно, там, природными духами или демонами, там, типа Лешего Водяного, чудотворными иконами, к которым вы обращаетесь за помощью, значит, всякими разными природными священными объектами, типа камней следовиков и так далее. Но это все как бы, ну, то есть это работает только в контексте вашей повседневной, как бы, жизни вот в таком маленьком сообществе, в природном окружении. А вот то, о чем пишет Джозеф, и то вообще, что мы наблюдаем как New Age, это продукт действительно городской, где нужны какие-то, значит, нужно придумывать какие-то режимы исторического воображения. Ну, у крестьян его практически вообще нет, например. Вот, нужна какая-то развитая космология, нужно как-то адаптировать технику к своей жизни и совмещать свои там нью-эйджерские идеи с техникой и так далее. Так что я бы сказал, что все-таки нет. Вот, другое дело, что тут есть еще один вопрос, которого Джозеф совсем не касается, но который, на самом деле, мне кажется, важен, потому что вот это... Нью-эйджерская космология и такая новая магия, она очень тесно связана с проблемой морального порядка. Вот, значит, опять-таки в деревенской культуре там с моралью и этикой все довольно просто, не буду сейчас про это говорить, но в городской культуре и в сложно устроенной информационной культуре, где на вас отовсюду валятся разные информационные потоки, вам гораздо сложнее понять, а вот что значит быть моральным, как правильно, значит, выстраивать свои отношения с разными людьми, вот, каким должно быть правильное общество. И советский проект как раз такой модернизационный, он на этот ответ на самом деле не давал, хотя при Хрущеве пытаются придумать, значит, коммунистическую мораль и так далее. Поэтому вот эти движения, о которых как бы пишет Кельнер, например, «Церковь Последнего Завета», у них есть еще одна очень важная задача. Надо построить какой-то новый правильный моральный порядок. И в этом отношении они похожи, знаете, не на русских крестьян и не православных священников, а вот если говорить про Церковь Последнего Завета, они на толстовцев больше всего похожи. Вот последователи Льва Толстого в конце 19-го, начале 20 века создают свои сельскохозяйственные коммуны там где-нибудь на Северном Кавказе или в Центральной России. Вот если сравнивать, я все-таки среди виссарионовцев довольно много бывал, если находить ближайшие аналогии, вот то, что мы знаем про толстовцев, это вот самое то. Самое... Но толстовцы – это тоже горожане и дворяне, они в основном. Крестьяне там только случайно туда, в общем, попадали.
0: Но вот интересно все-таки, мне кажется, что ценное в книге Келнера, где он описывает, как официальные советские институции фактически, да, помогали в силу их влиятельности, помогали распространять вот эти эзотерические идеи. А вот, может быть, мы немножко поговорим об обществе знания, например, которое посылало, значит, как бы, это действительно очень было такое мощное общество, под гиды которого мы послушали сами, будучи юны, ходил из самых выдающихся людей, и уважаемых в своей области. И в данном случае вполне себя я понимаю и людей, излагавшие всякие любопытные идеи, которые никак не соответствовали официальным советским представлениям о науке и просвещении. А как вообще эта система работала? И, может быть, даже сразу поговорим о журналах, которые были невероятно популярны. Но у меня дома, например, мы выписывали «Науку и жизнь», где вообще было довольно много всего интересного. Причем именно вот в этой сфере, да, каких-то загадки науки, значит, какие-то там теории, связанные с космосом и краем глаза, значит, можно было прочитать, да, о каких-то таких исторических вещах. Вот как эта система работала?
1: Ну, на самом деле это исследовано не то чтобы очень хорошо, вот, но сейчас действительно, вот буквально, наверное, в этом или, может быть, в начале следующего года, значит, по-английски выйдет книга Алексея Голубева, который в Техасе преподает, вот которая прям посвящена истории общества знания и тому, какой эффект оказывала вот эта просветительская деятельность. Вот, но на самом деле тут как бы есть два, соответственно, проекта. Это, во-первых, проект специального антирелигиозного просвещения. Все это тоже при Хрущеве, собственно, создается. Да? И журнал «Наука и религия», вот такой самый, наверное, знаменитый в этом смысле, потому что, несмотря на то, что он должен был вроде бы, значит, внедрять атеистическое мировоззрение в массы, фактически он служил таким средством распространения, в том числе и там, эзотерических, и религиозных, и неведческих знаний и так далее. Вот. А с другой стороны, ну, «Наука и жизнь» как раз был такой более солидный журнал. Вот. А, конечно, похожую роль играл, ну, то есть параллельно с «Наукой и религией», вот в проекте массового просвещения, похожую роль играл, конечно, журнал «Знание и сила». Вот. И вообще, как бы, ну, вот о чем в недавней книге Алексея Конакова говорится, все-таки одно из важных таких идеологических, как бы, важных, среди важных идеологических ориентиров вот этой просветительской деятельности, этой просветительской программы, была идея как бы интеллектуального прорыва и технологического прорыва. Поэтому Конаков вот предлагает говорить о категории советского невероятного. Но мы и помним, что тоже научно-популярная передача на советском телевидении так и называлась «Очевидное и невероятное». Вот. То есть вообще идея прорыва, идея того, что мы находимся на грани каких-то важнейших научных и технологических открытий, которые могут радикально изменить нашу жизнь, наше сознание, даже наше тело. Это один из лейтмотивов вот этой просветительской деятельности. И, собственно говоря, вот из этого лейтмотива и вырастает такая толерантность уже к, ну, тому, что называется паранаука, там, паратехнологии и так далее. Так что, ну, с моей точки зрения, опять-таки, мы должны понимать, что здесь идеология науки, технооптимизма, сциентизма, она как бы, ну, сама из себя порождает такие уже паранаучные, а дальше и совсем мистические идеи и практики.
0: Знаете, но в книге очень интересно описана ситуация, например, увлечения йогой и вообще всеми восточными духовными практиками. При том, что забавным образом толчок был, я бы сказала, такой политический, да, дружба с Индией. И было даже много шуток по поводу этого, там, хинди-русу, пхак-хай, там, да, и так далее. Что действительно колоссальные политические, культурные, экономические связи с Индией, ну, в общем, способствовали, если верить Кернеру тогда, в общем, развитию востоковедения, где по сравнению, например, с направлениями, связанными с изучением западной культуры, было много поблажек. И это казалось более такой отдаленной территорией, и, но при этом мы действительно дружили с развивающимися странами, значит, с Индией, там, периодически с Китаем и так далее. Вот можно здесь было бы любопытно понимать, что вот этот, казалось бы, такой политический момент породил науку, переводилось большое количество древнеиндийского эпоса. И я хорошо помню этот фильм «Индийские йоги. Кто они?», после чего народ ломанулся заниматься йогой. Вот видим ли мы здесь какой-то такой невероятный парадокс? Или самим в советском контексте это не считывалось как парадокс? И изменение принципом? Сергей?
2: Ну, мне кажется, стоит отметить, что йога в том контексте не кодировалась как некое эзотерическое учение. Оно в том же упомянутом вами фильме «Индийские йоги. Кто они?» скорее преподносится как некие оздоровительные практики, которые должны высвободить так называемые скрытые ресурсы организма. И, в принципе, разговор о скрытых ресурсах организма как раз очень свойственен и научно-техническим журналам того времени, и вот этому проекту популяризации этого знания. Поэтому противоречия здесь условно атеистической советской идеологии не было. Более того, наоборот, подчеркивалось, что эти учения, это скорее, ну, проводились в параллели с национально-освободительной борьбой индийского народа. И вот под таким соусом это, в принципе, подавалось и Поэтому, мне кажется, не могло быть воспринято широкой аудиторией как что-то радикально чуждое советскому проекту.
0: Александр, вы хотели
1: что-то? Я бы, наверное, добавил, что, ну, во-первых, вот этот духовный ориентализм, назовем это так, это опять-таки не сугубо советское явление, то есть весь как бы западный мир, вот 20 век — это век духовного ориентализма. Если там в 19 веке рассуждали там восточные роскоши, гаремах и так далее, то в 20 веке весь западный мир начинает рассуждать о восточной духовности, восточной мистике, восточных учениях и так далее. Вот, но вот этот специфический советский контекст, еще со специальной ориентацией на Индию, ну, он, конечно, действительно здесь тоже сыграл свою интересную роль, потому что, ну, вот Джозеф обсуждает специальную историю, значит, распространения как бы международного общества сознания Кришны в Советском Союзе. Это было, конечно, связано определенным образом вот с такой политической как бы ориентации Советского Союза, но более важно вообще для вот, постсоветской нью-эйджерской культуры, что благодаря, опять же, этим интересам в Советский Союз приходит учение Рерихов, Агни-йога, ну, Елены Рерих прежде всего, которая, ну, как мы сейчас все больше и больше понимаем, пожалуй, оказала самое важное влияние уже на постсоветские нью-эйджерские идеи. Но это тоже надо обсуждать отдельно. Вот. И при этом, кроме того, все-таки вот если мы говорим уже, ну, плюс-минус про гуманитарные или социальные гуманитарные дисциплины, то там тоже была своя как бы потребность, ну, своего рода контркультуре, оппозиции официальной, крайне унылой, значит, там в 60-е, 70-е годы вот такой вот марксистско-ленинской философской социологической доктрине, поэтому, ну, в каком-то смысле там и востоковедение тоже, ну, формировалась своя контркультура. А если мы, например, вернемся к обсуждаемому Кельнером, значит, Фоменко и новой хронологии, то вообще стоит помнить, что одна из первых публикаций, значит, текстов Фоменко была сделана в, ну, таком как бы одном из главных оппозиционных, значит, изданий советских гуманитариев, в трудах по знаковым системам. Значит, ну, там интересная история, потому что мы знаем, как конкретно, значит, она туда попала. У одного из столпов советской, значит, московско-татарской школы Бориса Андреевича Успенского был брат Владимир Успенский, математик. И вот на этого самого Владимира Андреевича Успенского оказали очень существенное, произвели очень существенное впечатление идеи как бы сначала Постникова, потом Постникова и Фоменко. Ну и вот в начале 80-х изложение идей Фоменко публикуется, значит, в трудах по знаковым системам в 81-м, по-моему, или 82-м году. Вот так что тут как бы вот такая специфическая интеллектуальная оппозиционность в гуманитарных науках, она, конечно, тоже играла свою роль. Возьмем что угодно, лишь бы это было альтернативно вот этим доминирующим как бы идеям и нормам, которые очень унылые, которые невозможно критиковать и так далее.
0: Ну, в каком-то смысле это была постмодернистская игра, мы бы так назвали, да, в гуманитарных науках, которая привела к довольно любопытным результатам. А я еще хотела вас спросить, вот в книге очень много говорится об увлечении астрологией. И в некотором смысле Кельнер тоже связывает, как, собственно, наука советская, казалось бы, оказалась втянутой в интересы астрологические, конечно. Ну и потом мы знаем, после падения Советского Союза, редкая передача, или на каждом канале был свой астрологический календарь. Да, в общем, и до сих пор в интернете, если ты заходишь туда, да, там, значит, прогноз на день и чей-то знак зодиака там обязательно выпадает или еще что-то. Так что это уже стало какой-то частью культурной жизни, я бы сказала. А как это можно объяснить, связь науки с астрологией? Как это воспринималось, по крайней мере, в советском обществе? Интерес к этому.
1: Я не уверен, что Джозеф как бы вот касательно астрологии, ну, нарисовал такую всеобъемлющую картину. Он показал, как, ну, его это интересовало, собственно, это действительно связано с магистральной линией его рассуждений, как вот советская астрономия неожиданно, значит, начала в каких-то случаях создавать как бы такие уже Ну, то есть, как бы возвращаться назад не от астрологии к астрономии, а обратно. Вот, на самом деле, вообще-то какое-то низовое увлечение астрологией вот, в позднем Советском Союзе существовало и до, как мне представляется, ну, то есть и помимо науки. Потому что, ну, мы помним, например, что в каких-нибудь там по поездам дальнего следования ходили люди, которые продавали фотокопированные разные, значит, там, ну, такие лифлеты, листочки, брошюры, и там, в частности, как бы тексты гороскопов довольно часто присутствовали. Вот. Но, опять-таки, как бы, по-видимому, науке не хватало, ну, или, вернее, ученым не хватало вот какого-то, так сказать, расширения мировоззрения. На самом деле, вот их такая просвещенческая, рационалистическая позиция, в том числе и в их частной жизни, не очень их самих устраивала. Вот. Но, опять-таки, мы видим, что параллельно с Советским Союзом второй половине XX века в Западной Европе и в Штатах астрология тоже заметно набирает популярность. То есть это опять-таки такое, ну, своего рода глобальное разочарование в просвещенческом проекте и в рациональности.
0: Как вы считаете, понятно, что это долгий разговор, но вот этот всплеск, я бы сказала, эзотеризма позднего Советского Союза и, скажем, там, 90-х годов в России, а можем ли считать, что эта культура каким-то образом проросла в нынешней ситуации и продолжает воздействовать? Ну, мы сейчас не говорим, да, вот все технологические революции, они очень сильно подпитывают это. Но вот то, что там складывалась система каких-то убеждений, предрассудков, взять как угодно, а можем ли видеть, что это отчасти было культура усвоена, апроприирована, и мы уже сами живем в этом контексте, не очень это замечаем?
2: Ну, мне кажется, что сейчас уже в постсоветское время эта культура пришла примерно к тому, чем она была в США в 70-80-е годы. То есть она стала довольно коммерциализированной и довольно распространенной. То есть если говоря о советском контексте, о позднесоветском, первых годах новой России, о которых пишет Джозеф Келлнер, там скорее все это имеет, ну, такой характер пост, скажем так, ну, постпросвещенческий, и он связан с особенностью советского проекта. Сейчас же все это стало более коммерциализированным и ушло в интернет, понятное дело, все там марафоны желаний и прочие подобные явления, они, скажем так, стали менее эзотеричны в сущностном смысле и более распространены.
0: Александр, ваше мнение?
1: Да, я согласен, но я бы добавил, знаете, что я бы не сказал даже, что вот в позднем СССР или в раннее постсоветское время это было, собственно, эзотерично, но это все-таки было, конечно, отчасти маргинализовано, вот потом произошел такой всплеск, это стало как-то в центре общественного внимания и так далее, потом потихоньку интерес не то чтобы стал угасать, но приоритеты общественные стали меняться. Вот, но то, что было идеями экзотическими, привлекательными, наоборот, отталкивающими, то, что кому-то казалось мистикой, предрассудками и так далее, осталось просто в результате обыденным языком повседневным. То есть, вот если бы вы в 1984 году сказали бы человеку, у тебя какая-то негативная энергетика, он бы не понял, он бы просто не понял, что это такое. Вот, энергетика – это электростанция, что ли, да? Если вы сейчас то скажете человеку, или скажете, ты энергетический вампир, не обязательно вы прям думаете, что он сосет энергию. Вот, может быть, это просто метафора. Но это часть нашего повседневного языка. И интересно, конечно, что это еще все в последние 10 лет очень сильно сплелось с прикладной психотерапией. В результате появились такие разные формы, значит, психотерапевтических как бы практик и групп, где тоже такая появляется какая-то новая ритуализация. Ну, часто это тоже прямо заимствуется с Запада, иногда нет. Вот, но какие-нибудь там родовые расстановки, где вы, значит, проблемы своих предков пытаетесь снять, которые якобы психологически на вас влияют, это уже, конечно, тоже такая интересная новая ритуальная практика. Так что, ну, в каком-то смысле это и стало мейнстримом нашей повседневности. Что, собственно, вот то, о чем мы говорили, эта история как бы краха советского идеологического проекта, это все-таки некоторый исторический урок, и он очень прост. Нет общей благотворной системы ценностей, которую надо кому-то навязывать. Вот единственная как бы ценностная модель, которая оказывается работоспособна, это модель свободы.
0: Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим наш разговор. Я благодарю наших гостей. Спасибо. И я думаю, что мы неоднократно будем возвращаться к этой важнейшей теме. Эзотеризм, мистические практики, рационализм. Потому что, как мы видим, даже по нашей краткой программе, что это извечные проблемы, которые возникают на разломе эпох. Каким образом общество реагирует на неопределенность, на крушение какой-то привычной картины мира. Поэтому тема эта чрезвычайно серьезная. Спасибо еще раз и до будущих встреч.
1: Спасибо.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Брянской области школу атаковал беспилотник. Налет совершен в селе Суворово, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, пострадавших нет, у здания повреждена кровля. Еще один дрон ВСУ ударил по населенному пункту Белая Березка в Трубчевском районе. В одном из домов ранена мирная жительница. Пострадавшую доставили в местную больницу, где окажут ей всю необходимую медицинскую помощь. Минфин спрогнозировал доходы бюджета от лицензирования табачного рынка в 2027 году. Эта статья принесет в казну страны 440 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке. Сбор госпошлины за выдачу и продление лицензии на торговлю сигаретами, вейпами и сырьем для них начнется в октябре этого года. В последующие два года Кабмин ожидает более скромных поступлений по 8 миллионов рублей ежегодно, пишут РИА Новости. Закон об обязательном лицензировании табачного рынка касается как оптовых поставок, так и розничных магазинов. При этом сам запрет на работу без документов вступит в силу в марте следующего года. Разрешение будет выдаваться максимум на 5 лет. Главное условие для бизнеса – отсутствие долгов по налогам свыше 3000 рублей. В Москве скончался народный художник России Шалва Бедоев. Ему было 85 лет, сообщили в региональном отделении Союза художников России в Северной Осетии. Тело живописца обнаружили в его мастерской на Тверской Ямской улице сегодня. Предварительно он пролежал в помещении около месяца. Бедоев был выдающимся советским и российским мастером-академиком Российской академии художеств и профессором Северо-Осетинского госуниверситета. Его монументальные произведения, живописные работы, признанные культурным достоянием, и хранятся во многих ведущих музеях как в России, так и за рубежом. В Ленобласти археологи обнаружили крупнейший в истории Северо-Запада средневековый клад серебра. Как сообщили в Миноборнауке, вес уникальной находки превышает 2 килограмма. Ученые кунсткамеры на раскопках Тиверского городка извлекли из земли ценности 10-14 веков – шейные гривны, медальоны и серебряные цепи. Особую сенсацию вызвали редчайшие шведские монеты, которых в мире насчитывалось всего 2, а также медальон с изображением воронов скандинавского бога Одина. Сейчас специалисты разгадывают тайну соседства языческих мотивов с христианской символикой на артефактах. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. И о погоде: в российской столице плюс 12, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель-Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Здравствуйте. Моим собеседником сегодня будет опять тот же самый собеседник, который был в прошлой программе. Профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Мы тогда рассказывали о знаменитой, в принципе, должна была бы быть знаменитой революционерке Марии Спиридоновой, о которой вы написали книгу, которая опубликована в этом году. И там упомянули о том, что она была расстреляна 11 сентября 1941 года под Орлом и вместе с другими такими же, как она, революционерами, потому что боялись прихода немцев, и ее захоронили в неизвестной могиле, их просто закопали в Медведевском лесу, а сверху посадили деревья.
18: Сначала выкопали деревья, расстреляли, побросали, снова посадили на то же место, в результате шумит лес, а где захоронение? Лес большой.
17: Это вот этими словами мы как бы заканчиваем ту тему, но тема о Марии Спиридоновой, одной из самых известной в то время женщины-революционерки, которая потом категорически не упоминалась на исторических факультетах в советских вузах, ну, во всяком случае, они говорили одной строкой. Кстати, не говоря о том, что она была расстреляна вместе с другими, такими же, как она, революционерками, 11 сентября 1941 года, в страхе, что придут немцы, и они, вот эти женщины, выдадут все, на чем собиралась революция, как, почему, что такое была революционная ситуация, и вообще, что такое была февральская революция, в которой она тоже принимала участие, и что такое была октябрьская революция, в которой она же, Мария Спиридонова, принимала участие. И поэтому вот эту программу я назвал и предлагаю согласиться со мной, назвал «Революционные ситуации февральской и октябрьской революции». Почему была совершена февральская революция? И так ли уж было, ну, сослагательных наклонений истории не знает, случилась октябрьская революция, следом за ней. Но между февралем и октябрем прошло достаточно много времени, и новая революционная ситуация появилась перед октябрем. Вот как раз о революционных ситуациях, в которых принимала участие и героиня твоей книги, твоей монографии Марии Спиридоновой в том числе, уж не говоря о Троцком, Ленине, Сталине, Так вот, мой первый к тебе вопрос. Была ли неизбежной февральская революция?
18: Ну вот, согласно марксистско-ленинской теории, буржуазно-демократическая революция неизбежна. Вот, а когда начинаешь знакомиться глубоко с русской историей, то что получается? Что реально буржуазно-демократической революцией были преобразования императора Александра II, освобождение крестьянства и сопутствующие преобразования, создание земств, создание городского самоуправления, городской думы, создание независимого суда, смягчение очень серьезной цензуры. Вот это самый хороший вариант революции – это революция сверху, то есть которую проводит

0: Как быстро развивались мы, первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Почему? А дело в том, что Александр II освободил 23 миллиона крепостных крестьян. Они получили свободу. И из этих 23 миллионов нашлись сотни тысяч оборотистых, предприимчивых, трезвых, работящих. Они стали создавать какие-то свои лавочки, мануфактуры, кузницы, предприятия. И очень бурный рост буржуазных отношений, рост капитализма снизу. Вот это дало толчок, колоссальнейший толчок развитию страны, развитию экономики. То есть реально вот такая буржуазно-демократическая даже революция, она происходила в России сверху. Разумеется, со всеми оговорками, но все-таки это был самый хороший вариант. А что касается февральской, то согласно вот социал-демократической точки зрения, согласно ленинской, согласно точке зрения меньшевиков тоже, Плеханова, Мартова, согласно марксистской точке зрения, это буржуазно-демократическая революция. Но, понимаете, какой вопрос возникает? Ну что это за буржуазно-демократическая революция, в результате которой не осталось буржуазии, не осталось демократии? Эта же революция переросла в октябрь, в социалистическую революцию.
1: Ну, вообще-то февральская революция была, многие говорили, результатом заговора, ну, вы об этом сейчас помянули, политические и военные элиты. Ну,
0: заговор
1: война,
0: был.
1: Шла война. И, причем Первая мировая война, в которой Россия принимала активнейшее участие. Или была она все же подлинно народной революцией. Ну, штыки в землю, домой, сеять, пахать, собирать урожай, воспитывать детей, развивать свою семью и прочее, прочее, хватит воевать.
0: Вот в сталинское время, в кратком курсе истории ВКПБ, утверждается, что февральская революция совершена рабочими во главе с большевиками. Сегодняшние коммунисты очень любят говорить, что мы никакого отношения к свержению Николая II не имеем, это вот не мы, не мы это натворили.
1: Ну, то есть вот, она не была буржуазно-демократической революцией, по утверждению большевиков, она была первой большевистской революцией.
0: Ну, второй, при Сталине утверждали, что они сыграли главную роль. Но сейчас, значит, большевики, современные коммунисты от этого отказываются. И в действительности большевики играли роль, но все-таки главную роль сыграла военная и политическая элита того времени. Не большевики. Не Ленин, который там в Швейцарии находился. Все-таки элита спровоцировала февральскую революцию. Действительно был заговор политических лидеров, прежде всего Гучкова, лидер партии октябристов, Милюкова, лидер партии конституционных демократов, Керенского, трудовика эсера, очень активного, наиболее такого радикального. Вот они спровоцировали. А как революции провоцируются? Вот 22 февраля с Путиловского завода увольняют 36 тысяч рабочих. Увольняют. Что такое увольнение во время войны? Работаешь на Путиловском заводе, имеешь бронь от армии. Если тебя уволили, ты без денег, и тебя уже в любой день могут отправить на фронт. Значит, что это, если не провокация революции? А откуда, значит, это вот, почему произошло это сокрушительное увольнение 36 тысяч? Была забастовка. Вот в ней как раз активное участие принимали большевики. И требовали большевики, а за большевиками рабочие требовали 8-часового рабочего дня, поднятие зарплат. Вот когда мы учились на историческом факультете, это проходили, и у меня даже была мысль, ну, правильно большевики требовали поднять зарплаты, 8-часовой день. И только потом я узнал, что, собственно, 8-часового дня ни в одной стране не было. И меня как-то вот просто вот...

0: пробило током, я вдруг сообразил, ну какой восьмичасовой рабочий день во время войны? Ну как это возможно? Какое поднятие зарплат? Ну вот если представить следующую германскую войну, Великую Отечественную войну, если бы через 8 часов рабочие бы уходили там куда-нибудь на танцы, мы выиграли бы эту войну. А тогда в первую германскую войну большевики требовали 8-часового дня, поднятия зарплат. И, кстати, капиталисты соглашались поднять зарплаты, только не так, как требовали большевики, меньше. Ну, я думаю, что увольнение 36 тысяч – это, конечно, провокация. Провокация революции февральской. Значит, оказавшись на улице, что стали делать эти уволенные рабочие? Они пошли к своим товарищам на соседние заводы поднимать на забастовке солидарности. И подняли. Значит, вот так вот... А кто встречался с руководством Путиловского завода перед этим?
1: Это мы говорим о февральской.
0: О февральской.
1: Не об октябрьской.
0: Встречался Гучков, лидер вот тех, кто провоцировал февральскую революцию. Гучков встречался. О чем они говорили с руководством Путиловского завода, мы не знаем. Зафиксирован сам факт встречи. Но после этого вот руководство Путиловского завода увольняет такое большое количество рабочих. Но это провокация революции. Ну и были и другие действия. Скажем, главу государства Николая II вызывали в ставку. Причем причину вызова не говорили ни по телефону, ни по телеграфу. А если вот так не говорят, значит, это намек на что-то очень-очень серьезное, что нельзя сказать по телефону, по телеграфу передать. Ну вот он приехал в ставку, я смотрю, что он там делает, но ничего особо серьезного. Очень похоже на то, что его выманивали. Вот одновременно увольнение 36 тысяч рабочих из Петрограда, из Царского села уезжает в ставку глава государства, и 23 февраля начинается революция. Вот как.
1: Так она все-таки была буржуазно-демократической революцией или все-таки пролетарской революцией? Потому что, судя по тому, что вы говорите, то здесь пролетариат сыграл самую большую, имел самое большое участие. Ну, 36 тысяч – это уволенных из одного предприятия, но увольняли еще из других. Крестьяне на фронте. Некому пахать землю, некому производить хлеб. Буржуазно-демократические отношения – это же, сказать, если на них посмотреть вот, и понимать, что это такое, то надо понять, что это и промышленность, это и некоторые демократические условия существования, это и особый строй, это не самодержавие, это не реакционность. Значит, таким образом, кто вот эту революцию сумел совершить? Буржуазия или же все-таки пролетариат? И кто, если пролетариат, то кто им руководил? Сами говорите, что Ленин и его партия в это время находились в Европе.
0: Политическая и военная элита спровоцировали эту революцию. Но уже во время революции
1: она... По глупости или намеренно?
0: Намеренно. Но они не думали, к чему это приведет. И уже во время революции они осознали с ужасом, что они не контролируют ситуацию. Массы включились в происходящее. Это революция массовая, народная. Многие тысячи и тысячи оказались на улицах, и они уже, вот те, кто спровоцировал революцию, они не контролировали происходящее. Вот ведь как. А как назвать эту революцию? Ну, ее можно назвать и буржуазно-демократической, но с оговоркой, что эта революция такая незаконченная, не свершившаяся, как вот думали те, кто ее провоцировал, то есть выпустили джина из бутылки. Вот началась реально смута, вот такая красная смута в стране, причем стоило свергнуть законного главу государства, говорю о Николае II, можно иметь к нему претензии, но власть его была законной. Стоило свергнуть законного главу государства, и начинаются постепенное, все больше и больше, но сползание в беззаконие. Массы входят в революцию, принимают участие, а образовавшееся во время февральской революции временное правительство не предпринимает те действия, которые требуют массы. А массы прежде всего хотели получить землю бесплатно. То есть, ну, около 80% населения крестьяне, такое же большинство крестьян в армии, крестьяне в солдатских шинелях, они хотели получить землю, а временное правительство не дает. И вот когда мы учились еще в советское время, я не мог понять, что это такие дураки. Вот рабочие крестьяне хотят, а они это не дают. И чем это для них закончилось? На самом деле, такими уж дураками они не были. Они из чего, как я потом вот прочитал в их воспоминаниях, документах о происходившем, они исходили из того, что идет война. Если во время войны дать землю, а эсеры хотели дать землю, то крестьянская армия побежит с фронта домой делить землю. Вот они, да, этого пахать, боялись.
1: Сажать, да, вот такое.
0: Да, и так и убирать. Произойдет. Вот когда Ленин подпишет декрет о земле, армия перестанет существовать. Крестьяне в солдатских шинелях захватывали эшелоны домой в деревню с винтовками, патронами делить землю. Армия перестала существовать. Поэтому пришлось Ленину подписать вот такой ужасный Брестский мир, по которому мы лишились...
1: Которую, кстати, крестьянская партия левых эсеров поддержала первое время.
0: Поначалу Спиридонова поддержала, потом были категорически против. А почему против? Мы отдавали Украину, Белоруссию, Прибалтику, обязались распустить до конца старую армию, обязались распустить Красную армию, обязались ликвидировать Черноморский флот, ликвидировать Балтфлот, заплатить контрибуцию золотом и хлебом, вы представляете?
1: Причем это немцам, которые проигрывали войну. А Россия была в Антанте, где была Франция, Англия, и принимала участие Америка в этой войне. Они, немцы, проигрывали войну, а русские уступали им территории, и таким образом немцы могли сохранить себя как достаточно деятельное государство в это время. Это же было предательство интересов Антанты и предательство интересов Европы.
0: Ну, какое предательство? Очень серьезное, потому что когда немцы с Лениным заключили Брестский мир, они полмиллиона солдат и офицеров перебросили с русского фронта на западный. Вот такой вот тем же французам сюрприз. И там были очень большие потери на западном
1: фронте. Это
0: Верден,
1: вот да, этот, да, период, да.
0: Да, но...
1: Бои Верды при Вердене, да.
0: Вот так, то есть...
1: На Западном фронте без перемен, что называется.
0: Ну вот, во временном правительстве как раз считали, что нужно вот с передачей земли, вот эсеры входили в правительство, занимал вот Чернов пост министра земледелия, они вообще-то стремились отложить, вот учредительное собрание отложить, потому что в учредительном собрании, если уже его соберешь, нужно... передавать землю крестьянам, а передавать землю крестьянам во время войны побежит армия.
1: И вот случилось.
0: Так и случилось. В результате они тянули-тянули, затягивали, а одновременно теряли популярность. Во время февральской революции летом 17-го года у них была огромная популярность, вот, скажем, у эсеров, у меньшевиков. Они могли взять власть, сделать все, что хотят. Но они боялись это сделать. Они затягивали, саботировали революцию, и одновременно их популярность падала, и их популярность перетекала к кому? К самым радикальным политикам, то есть к Ленину и к Троцкому.
1: Когда Александр Федорович Керенский пришел к власти, он первое, что сделал, он аннулировал все приговоры, которые были, приговоры судебные, которые были до революции совершены, до февраля, и из тюрем, из ссылок, из каторги выпустили огромное количество и левых эсеров тогда, которые там были, и большевиков, и всю уголовщину, которая была. И, кстати сказать, среди тех, кто выпустили, и Мария Спиридонова была, которая, книга твоя, Да. Вот, и, например, она в марте уже приехала в Читу, а потом оттуда сразу же, там, в июне месяце она уже была в Петербурге. Так вот, в Петрограде, как тогда его называли, Петербург нельзя было говорить, потому что слово немецкое. Так вот, хотелось бы спросить, и накануне этого, в то же самое время, произошло отречение Николая II. Накануне этого. Это после этого уже Керенский оказался у власти. Вот было ли на самом деле то отречение таким, каким мы его знаем? Или там есть какие-то особенности?
0: Вот тот документ, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации, это, безусловно, не подлинник. Хотя сам архив заявляет, что это подлинник. Ну, не могло быть вот так, как написано на этой бумаге. Она вообще адресована, когда вот студенты, скажем, читают хрестоматию, то там написано «Манифест об отречении императора Николая II». Такого на самом деле не написано. Вот на подлиннике, который в архиве, написано «начальнику штаба». Не мог царь отрекаться перед начальником штаба. Это исключено. К тому же, если иметь в виду штаб при верховном главнокомандующем, то там обращение было принято совсем другое. То есть это кто-то вставил.
1: Кто? Кто изменил документ? Кто поставил эту, ну, скажем так, фикцию, эту фальшивку?
0: Скорее всего, Временное правительство. И... То есть подлинника, безусловно, нет. Если нет подлинника, ну, конечно, может быть, и потеряли, но все-таки это очень маловероятно, поскольку очень ценный документ, чтобы очень ценный документ потеряли. Ну, без этого документа вообще непонятно, откуда Временное правительство взялось. Думаю, что в этом документе, вот такое предположение в моих книгах высказываю, что в отречении, в подлиннике Николай II написал что-то такое, что Временное правительство не устроило. Они потеряли подлинник. Что могло не устроить Временное правительство? Опять же, предполагаю, не больше того. Николай II мог написать буквально одно предложение или один абзац о том, что да, я собираюсь отречься, готов отречься, но по закону. А что такое по закону? По закону, по существующему законодательству, по основным законам Российской империи, царь не мог отречься ни за себя, ни за сына. Он мог принять манифест и разрешить самому себе отречься за себя и за сына. То есть нужен еще один манифест. Затем по закону нужно было его передать в Сенат. Причем новый вариант уже в соответствии с правом царя отрекаться за себя и за сына. Сенат должен был подтвердить, Сенат подтвердит, но на это время. А затем надо было опубликовать в правительственной газете, и все это при действующем царе. Действующем, не арестованном, а действующем. Ну, если все это сделать по закону, то на это ушло бы какое-то количество дней. Во время революции терять дни смертельно опасно. И я думаю, что Временное правительство, предполагая, вот это вот вычеркнуло, остальное опубликовало. То есть отречение было, но оно чем-то отличалось вот от того, что опубликовано.
1: Мы сейчас прервемся на новости, а потом вернемся к этой теме и поговорим о том, как... Дальше развивались события. Мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. А сейчас новости, и не уходите.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ планирует инсценировать удар по связанным с Запорожской АЭС объектам. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, киевский режим намерен осуществить подрыв одного или нескольких инфраструктурных объектов в непосредственной близости от границы. Эту масштабную провокацию украинская сторона готовит с конкретной целью – создать предлог для последующей прямой атаки на атомную электростанцию в России. Силовики подчеркивают, что Киев рассчитывает выдать свои агрессивные действия за так называемый «ответный удар» для оправдания акта ядерного терроризма. Российские профильные службы ведут усиленный мониторинг обстановки вокруг стратегического объекта. Глава иранского МИДа пообещал открыть Ормузский пролив в течение недели при согласии США с мирными инициативами Тегерана. Исламская республика разработала специальный проект по урегулированию многолетних разногласий и текущего конфликта с Вашингтоном, уточнил Аббас Аракчи. Инициатива получила официальное название «Семидневный план». Руководитель ведомства подчеркнул, что в случае одобрения документа американской стороной Иран гарантирует возобновление безопасного прохода судов через стратегически важный пролив в указанные сроки. Подробности мирного соглашения Аракчи пообещал представить международному сообществу в ближайшее время. Французский ресторатор открыл в Париже племенную после командировок в Россию. По словам Оливье Барду, к русской кухне он приобщился во время рабочих поездок, а также благодаря своей супруге-россиянке. Главной причиной создания собственного бизнеса он назвал неоправданно высокие цены на это блюдо во Франции. В интервью РИА Новости бизнесмен поделился, что в местных ресторанах славянской кухни тарелка всего из 10 пельменей стоит около 15 евро. Это примерно 1500 рублей. Для сравнения, средняя стоимость блюда в 5 крупных кафе в Москве составила 500 рублей. Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщили в гидрометцентре. На главной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до отметки плюс 2 градуса. Синоптики напомнили, что ранее этот статус принадлежал ночи на 2 октября, когда температура воздуха в городе составила 3,2 градуса тепла. В Московской области метеорологи зафиксировали зимние заморозки. В Чарустях столбик термометра упал до отметки минус 6,6 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 11, ощущается как плюс 9, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
9: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Мы вновь в студии. Я напомню, что моим собеседником является профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, мы когда говорили вот в первой части нашей программы, мы говорили о том, что отречение Николая II было не совсем таким, каким мы себе его представляем, и каким нам его представили. И что, в общем-то, нам показали, что это обычная формальность. Вот он, к нему пришел начальник штаба к императору. Это трудно себе представить. И он ему подписал документ, что да, я больше не буду находиться на троне. Вот, и он его брату своему, так сказать, адресовал. Но на самом деле это было не так. Потому что тот документ, который вы видели в архиве, вы сразу определили, что это фикция.
4: Ну, это, конечно, на бумаге карандашом написано. Серьезные документы карандашом не подписывались. Ручкой подписывались.
3: Пером.
4: Пером, да.
3: Да. Могло ли вообще не случиться Октябрьской революции, если бы все было сделано, как возможно написал самодержец Николай II по закону, а не так, как подделали во временном правительстве?
4: Многое зависело от позиции армии. Если бы протянули бы еще несколько дней в армии, в штабе, а штаб был в Могилеве, там узнали бы, что в Петрограде очень-очень нехорошие события происходят. Скажем, взбунтовавшиеся рабочие выпустили всех уголовников, все тюрьмы были открыты. И убийцы, и насильники, и воры все вышли. Приличному человеку, офицеру, было вообще опасно выйти на улицу.
3: Да, просто обыкновенному гражданину, горожанину.
4: Обывателю обычному.
3: Да.
4: Значит, все это вот такая вот стихия, такая смута. Могло ли не быть октября? Вы знаете, здесь я делаю вывод в своих книгах, что ключевую роль сыграл Владимир Ильич Ленин. Вот если бы не созданная им большевистская партия, он абсолютно создатель, вождь, идеолог, вот если бы не эта партия, то победоносной Октябрьской социалистической революции не было бы. Только вот такая организованная, такая радикальная, с таким вождем волевым могла такую революцию совершить. Никто другой такую партию, которая при всем этом никакими моральными соображениями сдерживаема не была, никто другой создать не мог. Там ни Зиновьев, ни Каменев, ни Рыков, ни Сталин, который был на вторых ролях, не Троцкий, который вступил в большевистскую партию только в июле 17 года.
3: И руководил армией, между прочим.
4: Но это потом.
3: Но мы еще вернемся к нему, да.
4: Значит, без этой партии, без Ленина, вот виртуально, предположим, такой партии нет, или Ленин не приехал в Россию, там с ним что-то случилось в Швейцарии или по дороге.
3: Ну, уже не один приехал. Там был целый вагон.
4: Виртуально представим. Значит, если нет Ленина, то осенью 17-го года вполне могли быть какие-то события, революционные даже события, но социалистической победоносной революции без Ленина быть не могло. Вот. Никто не мог заменить Ленина.
3: Кстати сказать, вот тут хотелось бы сделать одно маленькое отступление. Вы, конечно, слышали, возможно, и читали книгу Элизабет Хэрриш «Купленная революция». Так вот, в этой книге, она ее, кстати сказать, с немецкого языка перевела моя жена. И я видел, как она переводила, и видел источники, которые она подбирала к этому, потому что не просто перевод, тут надо было понимать, что говорила Элизабет Хэрриш в своей книге. Она и другую книгу о Распутине писала, но вот эта книга была очень важна. «Купленная революция». где она утверждала, что Ленин с помощью Троцкого был связан с генеральным штабом немцев, и что революция, которая была совершена, была в интересах не только партии, которую возглавил Ленин, которую вы говорите, но и немцев, которые в это время вели боевые действия, Тройственный союз против Антанты, в которую входила вся Россия. Так вот, как вы относитесь вот к этой, скажем, версии о том, что Ленин, Троцкий были связаны с немецкой разведкой, и, в общем-то, друг друга они, так сказать, использовали так, что мы до сих пор как бы не знаем не то, что правды, но мы до сих пор живем по тем законам, которые тогда были утверждены.
4: Германия терпела поражение на поле боя. И единственный способ избежать этого поражения – это взорвать Россию изнутри. И вот такая идея пришла Парвусу, социал-демократу, связанному с немецкой разведкой, с немецкими спецслужбами. И Ленину были предложены деньги на эту революцию.
3: Они через Парвуса.
4: Через Парвуса была...
3: В Турции это происходило, в Стамбуле, встреча.
4: В Копенгагене была создана фирма... Во главе с Парвусом от Ленина вошел Ганецкий. Через Швецию шли деньги в Петроград. То есть спецслужбы немецкие спонсировали партию большевиков. У немцев это проходило по статье на пропаганду мира в России. Ну, кто за мир выступал? За мир выступал Ленин. Значит, деньги шли... якобы на мир, а они шли на что? На то, чтобы большими тиражами издавать большевистские газеты, шли на оружие и так далее, на революцию шли. То есть в сотрудничестве, в том, чтобы дать Ленину деньги, были заинтересованы немцы, это решалось вплоть до кайзера включительно, и Ленин вступал в прямые контакты со спецслужбами Германии. Вот. Но и Ленину нужны были деньги, революцию не устроишь без больших денег. И у каждого была своя игра. Нельзя сказать, что вот Ленин представлял только интересы Германии. Нет, он представлял прежде всего собственные интересы. Немцы использовали Ленина, Ленин использовал немцев. Вот так, такая игра шла. Если бы, конечно, не деньги немцев, конечно, все было бы намного сложнее, но достаточно упомянуть, что поначалу большевики издавали свои газеты тиражом всего несколько тысяч. А потом скачок — миллионный тираж. Миллионный, вплоть до того, что немцы печатали большевистские газеты на своей территории и переправляли
3: в Россию.
4: Да.
3: Своей бумагой.
4: Ну, одно дело несколько тысяч тираж, другое дело тираж — миллион. Ведь газеты – это, собственно, единственное средство массовой информации в то время.
3: Ну да, телеграф и газеты. А телеграф – это короткая строчка, а газета – это все.
4: Вот, так что немцы были заинтересованы. Еще, судя по всему, у Троцкого были американские деньги. Его дядя Животовский был банкиром, вел дела в Соединенных Штатах. Видимо, были американские деньги. И вот Троцкий и Ленин нашли друг друга. И эти деньги использовали на революцию, но они себя показали как очень радикальные вожди в этой революции.
3: И все-таки Октябрь был переворотом, Октябрьская революция, конечно, имею в виду, или социалистическая революция? Вот что вы скажете по этому поводу?
4: Вот сейчас есть одна точка зрения, есть другая точка зрения. Подчас люди таких антибольшевистских, антикоммунистических взглядов говорят, что никакой революции не было, был только переворот. Моя точка зрения такая, что было и то, и другое. Вот если вспомнить, как мы читали, конспектировали Ленина в свое время, как у Ленина: экономическая стачка перерастает в политическую, политическая перерастает в вооруженное восстание. Правильно? Вот классический марксизм, марксизм-ленинизм. Что на деле? А на деле в Петрограде никакой экономической стачки, никакой политической, а зимний взят. То есть, ну, совершенно явно переворот. Обычная жизнь, вплоть до того, что работают рестораны, какие-то развлекательные учреждения, и кто-то там берет зимний. переворот. Но одновременно начались очень серьезные преобразования. Ну, например, еще в 1917 году были большевиками национализированы все банки. Это очень серьезно. Тогда же стали с конца 1917 года национализировать предприятия. Это тоже социалистическое преобразование. То есть то, что было, можно назвать и переворотом, и одновременно это положило начало социалистической революции. Думаю, что и то, и другое.
3: А какая разница между революционной ситуацией, следом за которой последовала февральская революция, и той самой революционной ситуацией, за которой последовала октябрьская революция? Между февралем и октябрем не так много времени. Вот разница между ними, принципиальная разница.
4: Ну, если бы не было февраля, то не было бы и октября. Вот здесь такая связь. Есть. Те, кто совершил февраль, они поначалу пользовались очень большой популярностью. Но поскольку они не давали землю, они теряли популярность, она перетекала популярность к Ленину и Троцкому, и снова восстание. Чисто внешне, вообще февральскую революцию начали женщины, вот Шершель-Афам. То есть были перебои с поста в Кайф Петроград дешевого хлеба из-за снегопадов, снег засыпал железнодорожные пути, хлеб в стране был, но перебои из-за того, что приходилось вот эти сугробы на...
3: Сейчас бы сказали, логистика страдала, да.
4: Да, сугробы приходилось расчищать на рельсах, были перебои, выстраивались огромные очереди хвосты в булочных за дешевым хлебом, дорогой был, и вообще продукты были. Голода не было, но не было дешевого хлеба. И вот, значит, революция началась 23 февраля 1917 года. А что такое 23 февраля по старому стилю? По-новому это 8 марта. А 8 марта – это день международной солидарности работниц. А вот, и вот эти хвосты, большие очереди, они 8 марта по новому стилю 1917 года очень легко переросли в первые демонстрации. Вот революция началась с женщин. Женщины вот вышли из этих очередей, измученные, уставшие, с двумя требованиями. Первое требование – верните мужей, ну, с фронта имеется в виду. Второе требование – хлеба. Вот и то, и другое требование. А к ним присоединились уволенные 36 тысяч рабочих Путиловского завода, и другие рабочие с соседних заводов, и гимназисты, и студенты. И вот так началась 23 февраля февральская или революция. Что касается октябрьской революции, то вообще-то женщины ее не начинали, и такой большой роли, как февральскую революцию, в октябре женщины не играли. А вот действительно, вот по форме похоже на переворот, собственно, это и был переворот октябрьский. Ну, к власти пришла партия, которая начала проводить социалистические преобразования. Значит, ну, одно без другого быть не могло, значит.
3: То есть говорить о революционной ситуации перед Октябрьской революцией – это неправильно. То есть это не по-ленински, не по ленинским исследованиям, не по ленинским утверждениям.
4: Ну вот если бы исключить из происходившего Ленина, предположим, какие-то события были бы осенью, но они были бы подавлены, так же, как были подавлены в июле 1917 года, значит, без Ленина вот такая революция не произошла бы. А что это значит? Это значит, что власть... В конце концов, возможно, что осенью 1917 года была бы образована, без Ленина, если бы его не было, была бы образована советская власть, но другая.
3: Эсеровская.
4: Эсеро-меньшевистская.
3: Да.
4: А что такое эсеро-меньшевистская власть? Может, даже с какими-то более радикальными революционерами. Они передали бы власть учредительному собранию, на выборах в учредительное собрание, на демократических свободных выборах, победили эсеры, и они собирались создать правительство во главе с Черновым, лидером эсеров, Виктором Михайловичем Чернум. Они собирались...
3: Правых эсеров, это
4: правых
3: важно,
4: эсеров, да. Они собирались...
3: Не радикальных.
4: Собирались создать правительство из различных социалистических партий, передать землю крестьянам. То есть это очень серьезное было бы преобразование, но при этом основы буржуазно-рыночной экономики остались бы. Никакой коллективизации, никакого красного террора, никакого ГУЛАГа. Вообще
3: в
4: вот,
3: дальнейшем. Да.
4: Да. Ну, были бы очень радикальные преобразования, и, возможно, в истории это вошло бы как русский социализм вот с передачей, бесплатной передачей земли крестьянам. Кроме того, у нас была очень развита кооперация, возможно, в этом увидели бы социализм. Но этот социализм был, вот мы иногда говорим, шведский социализм, еще какой-то социализм. Ну, говорили бы русский социализм, но все-таки сохранились бы основы и демократии, и рынка. И вообще, вот во время гражданской войны, когда на отдельных территориях эсеры брали власть, правые эсеры, то вообще там была нормальная жизнь. Никаких ЧК, в общем, ну, нормально жили. То есть во главе эсеров, вот правых эсеров, были люди, ну, сравнительно разумные.
3: О Ленине вы упомянули, о Троцком чуть-чуть. Скажите, какую роль сыграл Ленин?
4: Решающую.
3: Решающую, это ваши слова. А вот Троцкий... И вообще, участвовал ли в этом Сталин, как потом это подавалось? Или же Сталин был, в общем-то, малоизвестной фигурой в то время?
4: Троцкий был вторым лидером революции, причем даже претендовал на большее, чем вторым лидером. Он возглавлял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. То есть это был рычаг власти. У Ленина не было рычага власти, а социалистическую, вот Октябрьскую революцию, начал Троцкий. А Ленин в это время сидел на конспиративной квартире и ревновал, и стремился сам возглавить, и в конце концов пошел в Смольный, дошел, и два лидера, Ленин и Троцкий.
3: Там,
4: Троцкий.
3: Кстати сказать, большую роль сыграли это Каменев, Зиновьев, которые, так сказать, потом расплатились своей жизнью за это.
4: Ну вот выделяются все-таки два вождя, в первую очередь Ленин, во вторую очередь Троцкий. Троцкий, конечно, превосходил и Зиновьева, и Каменева, но он мог анализировать, он был идеологом, он был организатором. А что касается Сталина, то ну, во время его правления его роль очень-очень преувеличивалась. Потом при Хрущеве, да и позже, как-то стало преуменьшаться. Ну, что я могу сказать? Скажем, в июле был съезд большевистской партии, в июле 1917 года, так основной доклад сделал Сталин. И сделал, ну, его удачно. И ему пытался как-то вот оппонировать Бухарин, свою позицию занять, так вот Сталин выглядел намного убедительнее Бухарина. Но здесь нужно сказать, что вообще Сталин летом придерживался в июле того направления, которое обосновывал курс на социалистическую революцию, обосновывал Ленин. То есть Сталин шел за Лениным. Непосредственно в октябрьские дни Сталин все-таки был на вторых ролях. То есть и Ленин, и Троцкие были во главе, Сталин где-то там, ему дали пост наркома по делам национальности, поскольку он национальным вопросом занимался, больше никто не занимался, не хотел, считали, что второстепенный вопрос. Но в правительство он вошел, то есть в число лидеров Сталин вошел и тоже свою роль играл.
3: А первые месяцы советской власти, вот когда... случился Октябрьский переворот или Октябрьская революция, были, в общем-то, эти месяцы были двухпартийными. И вот эта власть была двухпартийной. То есть существовали большевики, ВКПБ, и существовали левые и правые эсеры, которые входили в правительство. Я не знаю, правые входили или нет, левые точно входили.
4: Правых пригласили, но они отказались.
3: А какую роль вообще левые эсеры, в таком случае именно левые эсеры, сыграли в Октябрьской революции? И вообще сыграли ли они такую, какую роль, если это была не революция, а переворот? И почему советская власть вдруг потом стала однопартийной? Как с этим согласились эсеры?
4: Вообще-то военно-революционный комитет поначалу возглавлял левый эсер Лазимир, вот тот ВРК, который делал «Октябрь», хотя за ними стоял Троцкий. Вот большие серьезные решения не Лазимир, не кто-то еще, а Троцкий принимал, а Ленин сидел на конспиративной квартире, потом пришел в Смольный вместе с Троцким руководить вооруженным восстанием. Левые эсеры через «не хочу» колеблись, но все-таки большевиков поддержали, проголосовали за декрет о земле, за декрет о мире. Сначала отказывались войти в правительство, но вскоре согласились и заняли ряд, ну, достаточно серьезных постов. Вот двухпартийная была власть поначалу советская, и был вот такой даже, можно сказать, блок большевиков и левых эсеров. Но на чем они очень серьезно споткнулись? Готовилась Конституция. Вот на Пятом съезде Советов в июле 18 года должны были принять Конституцию. Первую. Конституцию РСФСР. Большевики подготовили проект, по которому 5 крестьян приравнивались к одному рабочему при выборах. Понимаете? То есть левые эсеры, которые были настоящей партией, которые рвались к власти, они хотели победить на советских выборах. Но если одного крестьянина, 5 крестьян приравнять к одному рабочему, то есть в 5 раз уменьшить количество голосов за левых эсеров, то прийти к власти невозможно. Фактически большевики вот этим пунктом, который был внесен в проект Конституции, который должны были принять на Пятом съезде Советов в июле, да уже это положение большевики, используя свою власть, начали применять на выборах на Пятый съезд Советов. В общем, большевики подталкивали левых эсеров к выступлению, к тому, что называют мятежом, к убийству.
3: Это июльское.
4: 6 июля, да. Выступление. Но не могли большевики ужиться с партией, которая была конкурентоспособной в крестьянской стране. Вообще-то у левых эсеров были серьезные перспективы, потому что в социальном плане большевики представляли всего несколько миллионов рабочих. А подавляющее большинство населения – это крестьяне.
3: Ну вот, упомянутая нами и в прошлой программе, в этой, лидер партии «Левый эсеров» Мария Спиридонова называла большевиками, большевиков большевистскими жандармами и говорила о том, что вы настолько, вот она написала это, в своем письме, вы настолько приучили народ бесправию, создали такие навыки безропотного подчинения всяким налетам, что американская диктатура, вот Красновская, которая поддерживала Краснова, могут прийти к власти как по маслу. Вот у нас меньше минуты. А как вы думаете, возможно было бы это, чтобы не случилось никакой Октябрьской революции?
4: Ну, если бы не Ленин, никакой Октябрьской социалистической победоносной революции не было бы, безусловно. Это вот огромная роль Ленина в истории. А вот, конечно, такие лидеры, как там Троцкий, Сталин, Спиридонов, они все-таки были на втором плане. Вот так. Это действительно революция Ленина. Если бы не он, то пошла бы история иначе.
3: А моим собеседником был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, спасибо.
4: Спасибо.
3: И я еще раз приглашу вас сюда, потому что масса тем,
4: да,
3: у нас с вами есть. А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.
0: 18.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска поразили северный автотранспортный мост в Киеве. Ключевая переправа через Днепр активно использовалась противником для логистики военных грузов и оперативной переброски подразделений ВСУ на восточные направления. Как сообщили в Минобороны, для атаки применялись ударные беспилотные летательные аппараты. Киевские власти уже подтвердили попадание в дорожные конструкции, из-за чего движение транспорта с левого на правый берег Днепра частично заблокировано. Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов космических войск с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что сегодня военнослужащие решают важнейшие задачи по защите безопасности страны, обеспечивают системы связи и навигации, а также оперативно снабжают информацией подразделения в зоне спецоперации. Президент подчеркнул, что благодаря труду многих поколений ученых и инженеров Россия получила надежный ракетно-космический щит, который стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического партнерства. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на международном турнире в Батуми. Соревнования проходили в рамках престижной серии «Челленджер». По сумме короткой и произвольной программ отечественная спортсменка набрала 204 балла, лишь немного уступив победительнице турнира, представительнице Эстонии. Третье место также заняла наша фигуристка Анна Фролова, которая принесла команде бронзовую награду. Обе российские спортсменки выступали на грузинском льду в нейтральном статусе в соответствии с действующими правилами допуска Международного союза конькобежцев. В Общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативой выступил заместитель секретаря структуры Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей. С учетом даже стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах, это не такая уж большая сумма, отметил Гриб в беседе с РИА Новости. Он призвал граждан не стесняться благодарить преподавателей и делать им подарки в качестве знака внимания и уважения. При этом он отдельно подчеркнул, что речь идет о добровольных подарках от души, а не об обязательных сборах на дорогие презенты. Сейчас стоимость подарка учителю не должна превышать 3000 рублей. День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Официальный курс юаня Центробанка на выходные 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 12, пасмурно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
2: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова. Юля, привет.
7: Привет, привет.
1: А сегодня мы поговорим на тему хирургическое лечение или вмешательство хирургическое при ожирении по ОМС. Такая у нас интересная тема, но, мне кажется, важная для многих, так как новостью стало, что министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что теперь эти операции вот входят в базовый полис страхования. И почему это происходит, чем это чревато, кому это нужно, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это... Ой, Наталья Семеновна, а я забыл уточнить, у вас ударение Бордон или Бордан?
7: Бордон.
1: Бордон. У нас Наталья Бордон, доктор медицинских наук, профессор, бариатрический хирург, собственно, человек, который, я так понимаю, вот теперь делал до этого просто так, а теперь по ОМС будет это делать, правильно? Да? И наша хорошая знакомая Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Ну и тогда вот первый вопрос, это как, это революция, не революция, этот день мы приближали как могли, или же это как-то малозаметно пройдет это событие для...
8: Безусловно, этот день мы приближали как могли, потому что проблема глобальна в Российской Федерации. Россия занимает примерно 5-е место в мире по количеству людей, страдающих ожирением. И среди этих людей, которые страдают в целом ожирением, примерно 5-6 тысяч людей каждый год находятся в состоянии сверхожирения и нуждаются в экстренной бариатрической помощи, то есть в экстренной операции, которая будет направлена на снижение веса.
1: Так, давайте тогда уточним вот сейчас. Насколько я понимаю, в вашем лексиконе понятие лишний вес, ожирение, сверхожирение – это такие прям конкретные дефиниции, которые, как бы, видимо, исчисляемы и измеряемы. Вот объясните, чем оно одно отличается от другого?
8: Существует некий такой параметр, да, в нашей области деятельности. Он называется индекс массы тела. Это соотношение веса человека к росту человека в квадратных метрах. Соответственно, индекс массы тела говорит о том, что есть пациенты, которые или люди, которые находятся в индексе массы тела от 18 до 25, это нормальная масса тела. Все, что меньше 18, это дефицит массы тела. От 25 до 30 – это избыточный вес. 31-35 – это первая степень ожирения. 35-40 – вторая степень ожирения. 40-50 – третья степень ожирения. Все, что выше 50 – это сверхожирение. И вот,
1: можно вот все-таки как-то тут перевести на цифры? Ну, там, женщина, не знаю, 175 сантиметров ростом. Вот когда у нее лишний вес, когда у нее ожирение, сверхожирение. И вот, может быть, мужчина, ну, там 180.
8: Нормальное весоростовое соотношение у этой женщины – это примерно 75-80 килограмм.
1: Это нормальное?
8: Это нормальное, да. Допустим, до 85 она будет в избыточном весе. Приближаясь к 100 килограммам, она будет в первой-второй степени ожирения. Да? Если мы будем говорить о весе 120 килограмм у этой женщины, это будет примерно третья степень ожирения. Угу. Дальше пойдет четвертая и сверхожирение.
1: Угу.
8: Так вот, Михаил Альбертович, да, зная об этой проблеме, безусловно, лучше, чем многие, он внес такую инициативу, и Минздрав принял такое решение, что эти операции в структуре МОС, принято было решение, проводятся пациентам, которые находятся в состоянии сверхожирения, угу. не всем пациентам с ожирением, угу. да, потому что этих пациентов столько, что это может обрушить бюджет Российской Федерации, если всех оперировать бесплатно, да, вернее, в рамках государственной поддержки. Так вот, эта группа пациентов, индекс массы тела 50 и выше, при наличии сопутствующей патологии, в первую очередь, сахарного диабета второго типа.
1: Ну, у меня тут теперь вопрос, как

0: пение в пищевых привычках, потому что, как правило, они грубо нарушены. И это история, когда снижение веса уже нужно сопровождать желательно вместе с психотерапевтом, чтобы была еще и психологическая поддержка этой истории.
1: Окей, но мы сейчас говорим не про лечение, так понимаю, мы говорим про спасение.
2: Что когда... Для пациентов со сверхожирением это реально спасение жизни, потому что это является жизнеугрожающим состоянием, наличие такого большого избыточного веса.
1: Ну вот все-таки, чтобы еще раз вот понять, вот давайте возьмем несколько таких базовых размеров роста, вот там, не знаю, 175, 180, не знаю, там для женщины и там 180.
2: Среднестатистический рост женщины 160 сантиметров, и таких пациентов больше, чем 175.
1: Ну, извините, тогда это, видимо, просто у меня как-то...
3: Окружающие, видимо, высокие женщины.
1: Хорошо. Ну вот это какой вес уже сверхожирения для них?
2: Больше 120 килограмм.
1: Для них больше 120 килограмм. А вот для мужчины там рост 182-185?
2: Больше 140.
1: Больше 140. Это уже можно считать сверхожирением.
2: Да, и можно посчитать точно, да?
1: Ну я понимаю, что по формуле,
2: я говорю приблизительные цифры. Да. Но все-таки вес, масса тела 150 килограмм для мужчины является просто критической, да? Начинается сахарный диабет, начинается тяжелое состояние, сонное апноэ. Это когда у пациента во сне на высоте храпа происходит остановка дыхания. Сначала это одна секунда, потом эти паузы удлиняются, может быть, до 5-10 секунд. В этот момент очень сильно замедляется сердечный ритм, и пациент на высоте этой остановки просыпается, делает глубокий вдох. И так как пациенты могут за ночь просыпаться до 50 раз, да, 50-70 раз, естественно, они не высыпаются. Естественно, у них в этот момент насыщение крови кислородом значительно уменьшается. И вот причина смерти этих пациентов очень часто, к сожалению, во сне именно от остановки дыхания. Плюс пациент с очень большим весом практически не может пережить инсульт, инфаркт. Это очень сложная ситуация. Одно дело лечить пациента в весе 80 килограмм с инсультом, да, совершенно другая ситуация – лечить пациента в весе 150 килограмм с тем же инсультом. Количество осложнений, которые в этот момент добавятся к инсульту, оно просто будет катастрофическое.
1: Вот давайте мы, может быть, во второй части программы поговорим, чем это чревато. Сейчас хочется понять про сам характер операции. Тем более вот нам уже даже пишут в Телеграме, а в чем заключается эта операция. И напоминаю, кстати, друзья, у нас СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948 и Телеграм латиницей «Говорит МСК-бот», а на нашем сайте вы можете найти указания на наш бот в мессенджере «Макс». Итак, что же это за операция?
2: Эти операции делаются лапароскопическим доступом через дырочки, через проколы. Это операция на желудке и на тонкой кишке. Она направлена на то, чтобы уменьшить количество употребляемой пищи. Их там много разных видов, но в целом у них один эффект, да? Уменьшение количества употребляемой пищи и уменьшение всасывания питательных веществ, в первую очередь жиров и углеводов, путем некой перестройки пищеварительного тракта.
1: Так, давайте уточним. То есть вот это называется бариатрия, правильно?
2: Да.
1: Что там есть вроде бы бариатрия и резекция желудка, это разные вещи.
2: Нет, это одно и то же,
1: да?
2: Бариатрической хирургии около 50 видов разных операций, но все принципиально важно, они делятся на две группы,
1: так.
2: Да? Первая группа. Это операции, которые просто уменьшают объем употребляемой пищи. Сюда относится самый яркий представитель, это слив-резекция.
1: Угу.
2: Суть ее заключается в том, что большой желудок, из него выкраивается вот такая узкая трубочка, большая часть желудка удаляется.
1: Я просто тем, кто нас слушает, объясняю, что вот Наталья сейчас показала, как большой и указательный палец средней женской ладони.
2: Да, внутренний диаметр примерно вот такой у этой трубки желудочной.
1: Просто вас не видят наши слушатели.
2: Очень жаль.
1: Размер в сантиметрах, можно сказать?
2: Да, внутренний диаметр этой желудочной трубки примерно 1 сантиметр. Объем этого желудка, этой желудочной трубки примерно 100 миллилитров. Соответственно, пациент за один прием пищи больше, чем 100 миллилитров съесть физически не может. Через какое-то время, когда насыщение пройдет, он поест еще раз. Но это прямой эффект ограничения объема употребляемой пищи. Вторая большая группа операций – это шунтирующие операции. В них тоже есть рестриктивный компонент уменьшения объема употребляемой пищи, но когда выкраивается желудочная трубка, маленькая, узкая, к этой трубке еще пришивается петля тонкой кишки для того, чтобы пища не попадала в начальные отделы тонкой кишки, а попадала в конечные две трети, минуя первую треть. И вот тогда пища идет и в маленьком объеме, и по короткому кишечному пути. Тем самым уменьшается всасывание питательных веществ, тем самым путем отсутствия обратной гормональной связи снижается уровень инсулина, вот Алена подтвердит, в крови инсулин является самым мощным провокатором

0: чувство голода у человека. Соответственно, да, после этой операции чувство голода очень маленькое. И еще один важный инкретиновый эффект у этих пациентов возникает, когда пища быстро достигает конечных отделов тонкой кишки, в кровь выбрасываются специальные гормоны инкретины, которые у человека вызывают быстрое чувство насыщения. Соответственно, они предотвращают его рано от дальнейшего приема пищи.
1: Ой, а можно глупый вопрос?
0: Конечно, вот, любой глупый вопрос.
1: Вы говорите
0: вопрос.
1: О том, что всасывание уменьшается, а минералов и витаминов тоже уменьшается,
0: да.
1: Получается? То есть человеку с такой операцией потом потребуется дополнительный прием витаминов?
0: Это является абсолютным требованием к любому бариатрическому пациенту, какую бы он операцию ни выполнил, ни сделал, да, не перенес, он должен следить за уровнем основных показателей крови, который свидетельствует о здоровом метаболическом состоянии организма. Самые простые – это общий анализ крови, это уровень гемоглобина. А если мы говорим о каких-то метаболических показателях, то это и печёночные ферменты, это и уровень железа, фолиевой кислоты, витамина D, кальция и так далее, и так далее.
1: После операции вообще какая-то специальная диета, да, должна
0: Нет,
1: быть?
0: Нет, диета после операции примерно соблюдается пациентом один месяц, причем речь идет не о употреблении специфических продуктов, а речь идет только о том, что это должно быть полужидкое, жидкое питание для того, чтобы швы в желудке зажили хорошо. В дальнейшем пациент находится на свободном питании, но преимущественно белковой пищей, и, естественно, он принимает витаминно-минеральные добавки.
2: Поняла, эта операция проводится под общим наркозом?
0: Всегда под общим наркозом.
2: Вот как раз нас спрашивают, наверное, таких операций много противопоказаний. Судя по описанию, это не самая простая операция, может возникнуть осложнение, и, видимо, не всякому человеку с лишним весом можно ее делать.
0: На самом деле это не так. Во всем мире проведены большие проспективные исследования по эффекту этих операций, по уровню их безопасности. На сегодняшний день она признана более безопасной, чем удаление желчного пузыря. То есть при этих операциях меньше осложнений, чем при банальном удалении желчного пузыря. Это во-первых. Во-вторых, противопоказания у этой операции, их не очень много. Например, беременность, онкозаболевания, тяжелое нарушение функций печени, сердца, легких, почек, алкоголизм, наркомания, да, психическое нездоровье. При всех остальных ситуациях мы эти операции делаем. Теперь в гайдлайнах наши, гайдлайны – это правило для хирургов, существуют абсолютные показания, например, у пациентов, которые готовятся к трансплантации того или иного органа и имеют большой избыточный вес. Мы делаем совместно с трансплантологами теперь эти операции. Мы на первом этапе на фоне острого диализа проводим бариатрическую операцию. Пациент уходит от большого веса, приходит к весу, например, 100 кг, и его сразу берут в программу трансплантации. Мы делаем операции онкопациентам после проведенного онкоконсилиума.
2: Секундочку, это да.
0: Делаем операции онкопациентам после проведенного онкоконсилиума, когда онкологи обращаются к нам с большой просьбой сначала снизить пациенту вес, потому что они не могут приступить у этого конкретного пациента к специфическому лечению. Да? Мы делаем какую-то бариатрическую операцию, в течение полугода происходит хорошая потеря веса, и тогда онкологи приступают уже к основному этапу лечения. То есть показания очень сильно теперь расширены для бариатрии, потому что для правильного лечения других заболеваний нужно, чтобы пациент находился приблизительно в нормальном весе.
2: Алена, я вот у вас спрошу альтернативного мнения, скажем так, потому что мне приходилось сталкиваться с указаниями, что на самом деле бывают осложнения после бариатрии, и причем в том числе эмоционального плана, скажем так, что вот особенно, сколько я понимаю, если, как я читал статьи, поправьте меня, если я не прав, что если бариатрия в юном возрасте делается у пациентов, то у них вероятность самоубийства выше, чем у, там, если во взрослом возрасте.
3: Смотрите, здесь это вот какое-то такое очень своеобразное, потому что мне кажется, что если вот как раз при показаниях не сделано ничего, и человек остается в своем сверхвысоком весе, вот тогда эмоциональных проблем у него будет больше. Здесь возникают вопросы, которые вот Юля верно заметила, это вопросы неправильного всасывания, малоабсорбции. Да? То есть когда мы перестраиваем желудочно-кишечный тракт, там получается, знаете, как вот лего, да, его можно собрать разными способами, не всегда так, как написано в инструкции. И вот здесь врач собирает желудочно-кишечный тракт не так, как он задуман природой. Поэтому идут нарушения. Это могут быть, например, поносы. это могут быть не всасывание каких-то веществ или их плохое всасывание. Это может быть нюансы какие-то, которые будут касаться дальше работы желудочно-кишечного тракта, но это все вопросы, которые мы все равно будем сталкиваться. Если человек будет снижать вес другим способом, да, вот, например, желчно-каменная болезнь очень часто обостряется при снижении веса, когда мы меняем питание, когда мы делаем бариатрическую операцию. Но это не принципиально, потому что при любом снижении веса мы должны у пациентов, у которых есть камни в желчном, мы должны их мониторить. Неважно, будут ли они прооперированы, будут ли они принимать препараты, будут ли они худеть просто потому, что перестанут есть там после 6. Это неважно. Мы у любых пациентов, когда речь идет о таких весах, мы все равно будем мониторить их здоровье. И, как я понимаю, при подготовке к бариатрическим операциям таких пациентов все равно ведут диетологи для того, чтобы помочь им. И потом уже идут вопросы нутритивной поддержки. Есть специальные препараты. Помните, мы говорили о том, что существует ряд препаратов, которые могут применяться. Они жидкие, они очень высокопитательные, и их можно применять в том числе для реабилитации. Это просто вот совместная работа с хирургом.
0: Я хочу дополнить. Скорее всего, если речь идет о нарушении какого-то психического статуса после проведения бариатрической операции, скорее всего, этот диагноз не был поставлен до бариатрии. И потом просто это закономерный ход событий уже, да?
2: Но, слушайте,
3: либо у человека вообще были какие-то ожидания.
2: Я слышал мнение, скажем так, что люди, которые уходят в сверхожирение, за исключением каких-то, может быть, редких гормональных сбоев, они все являются носителями тех или иных психологических расстройств. Как минимум,
0: возможно,
2: расстройства.
3: Дело в том, что на самом деле эндокринных причин ожирения их гораздо меньше, чем думают пациенты. Они, я с различными эндокринологами общалась, по вот словам тех, с кем я общалась, то, там, с моей точки зрения, уважаемые мною люди, они утверждают, что их меньше 1%. То есть если мы возьмем всю массу пациентов с избыточным весом, гормональные проблемы первичные, именно те, которые вызвали ожирение, они в массе меньше, чем у одного человека из 100. То есть все-таки остальное это, да, это переедание. По каким причинам? Психологические ли это причины? Какие-то там...
2: В той статье, которую я читал, там логика была следующая, что если человек компенсирует что-то питанием и дальше лишается физической возможности следовать привычным вот этим компенсаторным механизмам, если у него не появляются конструктивные альтернативы, это может спровоцировать его как бы серьезное эмоциональное расстройство.
1: То есть психолог еще параллельно должен
0: работать,
1: наверное.
0: Это говорит только лишь о том, что... Очень правильно, что государство наконец занялось этим вопросом, да, потому что один хирург, он не может комплексно лечить ожирение. Должен быть, естественно, диетолог, нутрициолог, психотерапевт, эндокринолог на дооперационном этапе хирургии. Это один из шагов на пути этого лечения. Да. Соответственно, если правильно выбрать пациента для бариатрии, прооперировать его с хорошим результатом, потом назад вернуть в руки диетологов, эндокринологов, терапевтов, да, для того, чтобы они
3: тренеров
0: продолжили...
3: Тренеров там, да, всех.
0: Целые команды людей, чтобы они продолжили им заниматься, то тогда результат будет потрясающим, да. И, естественно, частные центры, в которых до сих пор находилась бариатрия, они не в состоянии весь этот путь создать пациенту. Они могут создать высококлассную хирургию для этого пациента. А вот все остальное, как должно быть организовано, это очень сложный вопрос. И мне кажется, что это под силу только государству в реальности.
2: У меня такой вопрос, простите, может быть, из разряда городских легенд, конечно, но Наталья сказала перед началом нашей встречи, что она не боится никаких вопросов. По поводу этого пресловутого всасывания. То есть я слышал, что людям после бариатрии, ну, как бы рекомендуется практически полностью отказаться от алкоголя, потому что даже если у них не было раньше проблем с алкоголизмом, но они как бы регулярно употребляли алкоголь, теперь в силу обновленной структуры их кишечника алкоголь будет всасываться быстрее и лучше, и, соответственно, вот есть угроза стать алкоголиком, даже если ты начинаешь там употреблять привычную для себя такую в среднем норму как бы здоровую.
3: Простите, он просто закусывать меньше будет. Ну, и не сможет нормально закусывать.
0: Не совсем еще это так. Так. Значит, смотрите, что происходит после бариатрической операции. Эффект, конечно, у них разный, потому что это разные операции, но тем не менее, в целом доза приема алкоголя, которая нужна для эффекта, она значимо-значимо меньше после бариатрии, особенно после шунтирующих операций, чем до.
2: То есть реально, да. Знаете, человек пьянеет от меньшей дозы.
0: Да. Но очень происходит интересный эффект. Быстро пьянеет от маленькой дозы, но очень быстро трезвеет. Может за вечер несколько раз опьянеть и протрезветь. Тем не менее, да?
2: Получается, не такая уж и городская легенда, что да. Если ты будешь быстрее пьянеть, но быстрее трезветь, это соблазн скатиться.
0: Естественно, но вы же понимаете, да, что если упрямо заниматься какими-то плохими привычками, даже если у тебя внутри есть ограничительные мероприятия, но, а ты упрямо пытаешься обмануть эти ограничительные мероприятия, то, конечно, человек своего добьется в какой-то момент и станет алкоголиком. Но если ты сел на стул в какой-то момент своей жизни, посмотрел на себя и сказал, боже мой, какой ужас, я живу в теле 200-килограммового пациента, человека, у меня разрушается семья, у меня нет приличной из-за этого работы, я стал просто никому не нужен, со мной никто не хочет общаться, и человек говорит о том, что я хочу кардинально изменить свою жизнь, то есть он должен быть, условно так говоря, созревшим для бариатрической операции, потому что, то есть он должен понимать, что у каждого решения есть цена вопроса, только и всего. Есть некая цена вопроса, которая говорит о том, что после бариатрической операции все-таки человек должен собраться с мыслями, да, придерживаться каких-то правильных правил поведения, должен заниматься спортом, должен правильно питаться, в первую очередь употребляя белковую пищу, сокращая количество углеводов и жиров в своей жизни. Да. Он должен просто следить за собой, в конце концов. И он должен, естественно, если он понимает, что у него есть какая-то зависимость, он должен как-то себя держать в руках, но иначе у тебя такой путь, не делать бариатрическую операцию и просто умереть.
2: Вот это вы упомянули слово «цена». Сейчас у меня короткий вопрос, потом мы уйдем на новости и продолжим. А вот цена вопроса, то есть до того, как эта услуга стала доступна по ОМС, вот если брать там, в среднем по Москве, во что обходилась такая операция пациентам?
0: 350-400 тысяч. Но это цена законченного случая.
2: Да, да. То есть получается, вот есть возможность сэкономить теперь благодаря государству.
0: Да, но опять же, мы говорим только о пациентах со сверхожирением. Ну, не забываем об этом. Что государство, я считаю, что сделало и так гигантский шаг в лечении и в решении этой проблемы, в ожирении, да, дав возможность всем
2: если у кого-то есть такой родственник, прооперироваться. Просто говорю, у нас сейчас минута, если мне кажется, если такой родственник, куда надо идти и обращаться, чтобы эту помощь получить?
0: Надо, я думаю, что надо сесть в интернет и просто попытаться узнать, в каких больницах хорошо развита эта область хирургии, да, потому что не в каждой городской больнице, естественно, есть бариатрическая команда, где бы могли делать такие операции. Развитие набирает оборот. Как только эти квоты были введены в ОМС, естественно, многие обычные городские больницы решили создать у себя команду бариатрических хирургов.
2: Это сейчас будет развиваться, да, в ближайшее время?
0: А так уже во многих федеральных центрах в Москве эти команды существуют. Многие хирурги, которые работали в частных центрах и занимались бариатрией, получили выгодные предложения перейти в городскую клинику и там продолжить заниматься бариатрией. Надо просто выяснить.
2: Надо
0: человеку
2: сначала у себя в поликлинике получить этот диагноз сверхожирения, уже с этими документами обращаться в ту клинику, где эта услуга оказывается.
0: Да.
2: Отлично, спасибо большое. Сейчас новости и потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска уничтожили 2 сухогруза в Черном море. Суда атакованы на пути в Одессу, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что они доставляли военное имущество для нужд украинских формирований. По данным оборонного ведомства, российские военные продолжают систематически наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и судам, используемым в интересах ВСУ. Фридрих Мерц пообещал Киеву пакет помощи более чем на 1 миллиард евро. С таким заявлением канцлер ФРГ выступил в ходе необъявленного визита на Украину, передает агентство Рейтер. Основная часть средств, 1 миллиард, пойдет на прямую военную поддержку ВСУ, оставшиеся 350 миллионов евро направят на восстановление украинского энергетического сектора. По словам политика, Берлин планирует запустить совместное производство и передать Киеву больше 15 тысяч дронов-перехватчиков, а также предоставить спутниковые технологии и ракеты с дальностью полета свыше 1000 километров. В российском МИДе подчеркнули, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт. Отец и его 3 дочери исчезли во время прогулки на катере по Красноярскому водохранилищу. 37-летний мужчина вместе с детьми отправился в залив Бирюса. После этого семья перестала выходить на связь, их местонахождение до сих пор неизвестно. Утром на поиски выехали спасатели Дивногорского отряда. В конце августа в этом водоеме уже спасали семью с 5-летним ребенком. У их лодки заглох двигатель возле Царских ворот, и самостоятельно вернуться на берег они не смогли. Красноярское водохранилище считается опасным для маломерных судов из-за сильного ветра и больших волн. МВД Дагестана ликвидировало нелегальное производство школьных пособий. Подпольную типографию обнаружили в помещении на проспекте Акушинского в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 30-летний арендатор типографии массово изготавливал несоответствующие стандартам качества рабочей тетради по английскому языку и обложки к ним. Установлено, что исключительные права на оригинальную продукцию принадлежат российскому издательству «Просвещение». Действиями подозреваемого компании был причинен ущерб на сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело за нарушение авторских прав в особо крупном размере. На Чукотке медведь напал на оленевода. Инцидент произошел, когда мужчина отправился на сопку для осмотра местности без собаки. Хищник укусил мужчину сзади за бедро и сразу же убежал, рассказал арт-директор сельскохозяйственного предприятия «Возрождение» Василий Алексушин. По его словам, пострадавший смог самостоятельно спуститься и связаться с руководством по спутниковой связи. Медики зафиксировали у мужчины 2 прокуса от клыков. В последнее время в российских регионах участились случаи нападения медведей. Так, из-за возникшей угрозы для людей в Бурятии ликвидировали 331 особь, а в Иркутской области свыше 340. О погоде в российской столице плюс 10, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин говорит. Москва.
4: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
6: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
4: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: И добрый вечер. Мы продолжаем «Большую перемену». Ее ведущие Юлия Власова и Илья Переседов. В гостях у нас сегодня Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, и Наталья Бардан, доктор медицины.
2: Он Бордан, все-таки мы же выяснили.
1: Простите.
2: А вот надо ставить ударение, когда
1: непривычно немножко. Простите, Наталья и...
2: Доктор медицинских наук, профессор, бариатрический хирург.
1: И тема у нас непростая. Операции при ожирении по ОМС.
2: Ну, собственно, как мы выяснили, раньше людям со сверхожирением приходилось платить около 500 000 рублей, чтобы получить в Москве бариатрическую операцию. Ну, мы сейчас говорим про Москву, но это в целом про Россию, да, это же меры на всю Россию вводятся.
0: В регионах может быть подешевле, но это меры ОМС, конечно.
2: Меры вводятся по всей России, конечно. Да. А теперь по инициативе Минздрава, которая уже утверждена, вот люди со сверхожирением могут получить эту операцию по просто полису медицинского страхования. И, в общем-то, в первой половине программы мы выяснили, как именно это сделать. Но у меня теперь вопрос к Алене Поташовой. Вот Наталья нам рассказала, что в результате этого хирургического вмешательства, я сейчас очень буду грубо говорить, размер желудка уменьшается, и человек не может съесть много, физически не может переесть. И я так понимаю, что предполагается, что он, видимо, будет есть больше, чем один раз в сутки. Да?
0: Все едят больше, чем
2: да,
0: один раз.
2: Но при этом за один раз он может в себя поместить около 100 миллилитров пищи.
3: Полстакана.
2: Я услышал.
0: Все верно, да.
2: Хорошо. Тогда, внимание, вопрос, и отвечает на него Алена Поташова. А что же мешает Алене Поташовой, как практикующему врачу-диетологу, написать на листочке человеку диету, которая будет состоять из приема пищи в 100 миллилитров? Он этой диете начнет следовать, и, насколько я понимаю, его вес будет нормализовываться настолько же стремительно, как и у человека после бариатрии. Я прав?
0: Нет.
2: Так.
1: Он насыщаться же не будет.
2: Сейчас вот мы
1: этим объемом. Потому что желудок большой.
0: Сказочная ситуация.
3: Это на самом деле действительно сказочная ситуация, потому что, разумеется, такие варианты есть. И мы все знаем про дробное питание. Собственно говоря, это похожая история, которая пытается сымитировать, уменьшить количество пищи, но увеличивая количество приемов пищи. И опыт показывает, что это крайне неэффективное воздействие.
2: Нет, подождите, эффективное, неэффективное.
3: Можно.
2: Нет, сейчас вопрос принципиальный. Если мы возьмем человека со сверхожирением, посадим его в зиндан.
0: Давайте, в зиндан невозможно всех посадить.
2: Нет, вообще, мне интересно. Посадим его в зиндан без всякой бариатрии и будем ему давать вот такое количество еды. Он же будет худеть?
0: Безусловно, но он когда-то выйдет из зиндана.
2: Так.
0: И он тотчас наберет вес снова.
2: Угу. Ну, то есть я имею в виду, что если бы человек без бариатрии начал так питаться, его вес стал бы снижаться и с той же скоростью, как с бариатрией.
0: Да.
2: Тогда зачем она нужна, эта операция, еще под общим наркозом?
0: Можно тогда я у вас спрошу?
2: Да.
0: В состоянии ли вы вечером, придя домой после трудового дня, когда вы, наконец, понимаете, что все задачи в течение дня выполнены успешно или неуспешно, неважно, наконец вы находитесь в тишине, в покое, и вдруг, подходя к двери своего дома, вы слышите, что кто-то пожарил картошечку на сливочном масле, открыл соленые огурчики, добавил грибочков, а так, еще...
2: Аккуратно, аккуратно, я сейчас убегу из студии в ресторан украинской кухни.
0: А еще там лежит котлетки 2-3 отбивная, и тут такая Алена подходит и говорит: знаете что, вот вам 100 грамм,
3: И это не в том смысле 100 грамм, в котором вы подумали.
0: Нет, да. 100 грамм всего этого, да, а на остальное вы просто посмотрите и сами добровольно откажетесь. Этого не будет никогда. Человек не в состоянии сам себя жестко ограничивать в объеме употребляемой пищи бесконечно. Он может собраться с мыслями и сделать это там в течение недели, месяца, но потом он расслабится 100%.
3: Опять же, мы говорим о тех людях, которые уже достигли ожирения,
0: тяжелой формы.
3: Они, если бы они могли это сделать,
2: хорошо,
3: они бы сделали это на 80 килограммах, на 90
2: кроме килограмм. Того, что он такой зиндан себе в пузико помещает.
0: Да, туда. Есть, вот, как Алена говорит, есть категория пациентов, к сожалению. Надо относиться к этому как к серьезному заболеванию, у которых к сожалению, нет возможности ограничить себя в объеме употребляемой пищи. Что дает операция? Она насильственным образом вводит внутрь организма, в животик человека, ограничительные мероприятия. Это раз. Во-вторых, снижается уровень аппетита. Нет навязчивого желания съесть.
2: Вот про это снижается уровень аппетита поподробнее, пожалуйста.
3: Ну, то, что объясняла Наталья.
0: У этих операций снижается уровень, по одним данным, у всех пациентов уровень инсулина в крови за счет того, что пища не попадает в начальный отдел и тонкой кишки. Угу. Очень часто говорят в литературе о том, что если мы удаляем большую часть желудка, там находятся обкладочные клетки, которые продуцируют гормон голода грелин. Да, и если мы убираем большую часть этих клеток, то этого гормона в организме тоже меньше, соответственно, чувство голода тоже меньше. И пациенты очень часто после операции говорят такую фразу мне, да, что «Вы знаете, как интересно сейчас происходит. Я точно помню, что в прошлой жизни был завтрак, обед, ужин, и я ем в эти часы. Но если бы я не знал, что был завтрак, обед, ужин, я бы мог вообще не есть. Настолько мне комфортно. Нет острого желания есть».
2: А у пациентов со сверхожирением это навязчивое желание. Пример. Я слышал, что за счет того, что желудок уменьшается в размере, верхняя стенка желудка опускается, и человек быстрее чувствует сытость и наполненность вот этого вот как бы желудка.
3: Да, немножечко, ну, у нас есть рецепторы механические, которые определяют, что если желудок как бы как-то в напряжении находится, его объем увеличивается за принятой там пищи, да, это есть. Но эти механорецепторы не так быстро, кстати, работают. Они работают, если я правильно помню, нормальную физиологию, где-то минуты с 20-й. Употребление пищи. Нет. Поэтому мы успеваем наесть, да, объем.
2: Хорошо. Но вот у меня есть знакомые, у которых есть знакомые, у которого была бариатрия, и он все равно потом, спустя какое-то время, растянул себе желудок обратно и начал так есть.
1: У него великое желание было.
0: Как-то есть некая ошибка. Почему? Потому что пациенты, имеющие разные весовые соотношения с ростом, да, им нужны разные операции. Так. К сожалению, очень часто операция бывает подобрана неверно. Иногда даже, когда врач говорит, знаете, вам показано шунтирование, пациент говорит, нет-нет-нет, я все же хочу начать с резекции, потому что резекция по своему эффекту более маленькая операция, да, более простая. В шунте много эффектов, влияющих на снижение веса, слив резекции желудка один.
2: Так,
0: только
2: давайте
0: уменьшение
2: уточним,
0: объема употребляемой пищи.
2: А, вот оно. То есть вот есть резекция, это,
0: а есть шунтирующая
2: это лайт-версия вот,
0: да,
2: этой операции.
0: Можно так сказать.
2: Это и помог, где просто желудок чуть ли не перетягивается какой-то, да, там.
0: Уменьшается,
2: стяжкой.
0: Значимо уменьшается на 7/8 от общего объема.
2: Ну, вот за счет того, что.
3: Обрезают лишнее.
2: Да. И его обрезают просто.
0: Да, уменьшают в объеме путем удаления большей части. А есть другая.
2: И большая. И это вот история, которую гипотетически можно растянуть обратно.
0: Нет, если он сделан равномерно узкой трубкой, то и растянуть его назад очень сложно. Другое дело, что пропускная способность этого желудка, она просто увеличивается со временем, организм адаптируется каким-то образом к уменьшению объема потребления калорий. И, если можно так сказать, начинает всасывать абсолютно то, что вы туда положите. А по прошествии, например, полугода проходимость этой желудочной трубки увеличивается, облегчается, то есть пища легче по ней проходит. Вот. Эта операция, слив-резекция, она хорошо работает у пациентов с небольшим избытком массы тела. Если мы говорим о сверхожирении, мы должны всегда рассматривать тот или иной вариант шунтирующей операции. У шунтирующей операции много эффектов, влияющих на снижение веса. Это как и у слив-резекции. Первый – уменьшение объема употребляемой пищи. Второй – уменьшение всасывания жиров и углеводов. Третий – уменьшение уровня инсулина в крови, что приводит, во-первых, к ликвидации диабета второго типа или к длительной стойкой компенсации, да? У шунтов эффект инкретиновый, то есть увеличение уровня инкретина в крови. Это, я говорила, гормоны, которые приводят к быстрому чувству насыщения. И когда мы складываем все эти механизмы вместе, да, мы получаем потрясающий эффект, который не просто дает большую потерю веса, чем слив-резекция, а позволяет на более долгий период времени закрепить этот результат в долгосрочной перспективе.
2: А я правильно слышал, что резекция более простая операция?
0: Да.
2: Хорошо, а тогда где гарантия, скажем так, что люди со сверхожирением, которым, в принципе, показано шунтирование вот такими светилами, как вы, доктор наук, где-нибудь в провинции не будут конвейерно получать просто резекцию?
0: Нет никакой гарантии. Вот у программы ОМС есть много сложностей, пока не решенных. Начинающий бариатрический хирург, он шунт боится сделать, да? Она технически более сложная операция, потому что там нужно много лапароскопически шить руками, то есть нужно обладать хорошей техникой ручного шва. Тут есть некий парадокс. Государство как бы дало квоты для лечения самой тяжелой группы больных, но технически их прооперировать сложнее всего. И начинающий хирург, естественно, да, приступая к лечению такого пациента, он делает только самую простую вещь, которую он может сделать этому пациенту. Понимаете? Государство, конечно, дало эти квоты, но механизм того, как они должны быть реализованы, он не до конца продуман. Вот в чем вся проблема. Оперировать сверхожирение могут только самые опытные бариатрические хирурги, чтобы это прошло для пациента без последствий. А вот этот механизм пока не реализован государством.
1: А у меня вопрос. Ну, да? Вот я даже не знаю. Ну, у меня такой вопрос. У нас был эфир. И как раз Алена Поташова участвовала в этом эфире. И мы разговаривали про аналоги Оземпика, которые...
2: Аналог лекарств, уколов, которые снижают аппетит. Да. Если мы говорим о том,
3: ну,
2: что...
3: Мы можем, я думаю, называть химическое название. Да. Оно же абсолютно нейтральное, международное непатентованное название препарата. Это семаглутид и тирзепатид. У нас есть два продукта, которые
2: продаются под более модными, так скажем, брендами.
1: Эфир был достаточно давно, по-моему, год назад, мне кажется. Ну, неважно. Я не помню уже подробности. Я помню, что он давал как раз эффект такой, что человек испытывал насыщение, то есть и он не хотел уже больше есть, чем он там съел определенную допустимую для него дозу. И вот у меня тогда вопрос, может быть, ну, я даже не
0: знаю. Нужно было раздать всем тирозепатит вместо того, чтобы оперировать.
2: Сейчас, извините, прежде чем вы ответите, нам пишет слушатель, что он пытается дозвониться, чтобы поделиться личным опытом. Андрей, у нас сейчас нет возможности принять ваш звонок, поэтому напишите его в сообщении или в Телеграме, и мы прочитаем. Да, пожалуйста.
0: Значит, смотрите, что с этими препаратами. Да, они, безусловно, эффективны, но на данном этапе развития фармакологии невозможно сравнивать эффект семаглутида, тирзепатита с эффектом бариатрии. У этих препаратов есть только один эффект. Они увеличивают уровень инкретина в крови. Инкретины – это те гормоны, которые вызывают быстрое насыщение.
3: Пассаж.
0: Но у этих лекарств нет эффекта. Уменьшение объема употребляемой пищи. Так?
3: Там есть нюансы, да, то есть замедляется моторика желудочно-кишечного тракта и насыщение еще и механически, то есть труднее.
0: Есть пациенты, которые, зная эффект семаглутида, они ждут 2-3 минуты, и продолжают кушать, и выбирают весь объем, который пищи, то есть обманывают это лекарство. Значит, есть большая группа пациентов, при назначении этого препарата не возникает вообще никакого эффекта. Есть другая большая группа пациентов, у которых эффект возникает в районе минус 3-5 килограмм, и на этом эффект прекращается. Есть еще определенная группа пациентов, у которых развивается, к сожалению, выраженные побочные эффекты от приема этих препаратов, которые делают в дальнейшем невозможность для пациента приема этого препарата. В настоящий момент времени весь мир, и мы в том числе, пришли к мнению о том, что нам очень нравятся эти препараты, нам, бариатрическим хирургам, мы бы очень хотели их иметь в своем арсенале и использовать эти препараты для предоперационной подготовки пациентов со сверхожирением, раз мы о них говорим. Мы хотели бы, чтобы эти препараты позволили нам снизить вес, например, на 15-20 килограмм, и пациент от веса 200 пришел к 180, и тогда технически намного проще нам будет его и безопаснее прооперировать. И нам очень нравится использовать эти препараты в отдаленном послеоперационном периоде, я имею в виду, например, через год после операции, когда мы хотим добиться еще более существенной потери веса. Я вижу здесь только большие плюсы и возможность сотрудничать с фармой для того, чтобы улучшить результат лечения этой группы пациентов.
1: Использование предполагается в комплексе.
0: Да, но я искренне считаю, что на данном этапе развития фармакологии, к сожалению, эти препараты не являются заменителями бариатрической операции. Пока бариатрия их во многом опережает. Возможно, я не спорю, да, будет когда-то создан препарат, возможно, выйдет сейчас на рынок ретатрутид, это препарат третьего поколения, да, который по эффекту приблизится к эффекту бариатрии, но пока этого не произошло. Мы говорим о сегодняшнем дне, о тяжелых пациентах, которым помощь уже нужна сегодня.
2: Так, помните, вот у нас Андрей стал писать свою историю, но, Андрей, я прошу, прежде чем я это прочитаю, уточните, какого рода у вас была операция, может быть, там, где вы ее проводили, и у вас вопрос по поводу вашей мамы, опять-таки, какие у нее показания для этого, чтобы я мог спросить у наших экспертов. А у меня сейчас такой уточняющий вопрос. Вот мы говорим снижение веса из-за операции, снижение веса из-за операции. А как снижается вес после этих ваших операций? С какой скоростью, скажем так, и в каких объемах и цифрах?
0: Он снижается примерно год-полтора после бариатрической операции. Он не снижается каждый день, он снижается ступеньками. В первый месяц после бариатрической операции, в зависимости от того, какой избыточный вес у пациента был, снижается самое большое количество килограмм. Если этот пациент находился в сверхожирении, то в первый месяц снижается от 20 до 30 килограмм. И потеря веса происходит за счет, в первую очередь, потери избыточной жидкости, которая у такого пациента есть в организме. Потом наступает пауза в 2-3 недели, уменьшаются объемы. Потом опять вес снижается на 10-15 килограмм, опять пауза. Да? И так вот с такими ступеньками, и каждый раз высота этой ступеньки меньше, меньше, меньше, меньше. Потом наступит такой момент, когда пациент по 3-4 килограмма в месяц будет снижать, потом 2-3, потом 1 килограмм в месяц, да? А потом наступит плато, вот, и тогда вес закрепится той цифре, в которой пациент придет.
2: Ну, а приведите примеры, вот какими вашими успехами вы можете похвастаться? Там, что вот имеется приходил в виду? К вам человек в таком-то весе,
0: весит
2: и потом...
0: 330 килограмм, 275.
2: Так. Такие люди бывают вообще, да?
0: Да, приходил пациент в весе 85 килограмм и был прооперирован для того, чтобы убрать проявление сахарного диабета второго типа и стал весить всего лишь 75 килограмм. То есть потеря веса всего лишь 10 килограмм, угу. Но при этом полностью прошел диабет второго типа.
2: Или как любят эндокринологи. Видимо, преддиабет был, да?
3: Нет, был диабет.
0: Эндокринологи любят говорить, что наступила просто длительная стойкая компенсация. Я тут согласна, я не буду спорить, я не эндокринолог, да? То есть разные ситуации бывают.
3: А вот 330, он до какого веса снизил? 102. То есть вообще-то это в три раза человек уменьшился.
2: Вот давайте как раз прочитаю голос нашего слушателя. Итак, человек по имени Андрей, у него рост 178 сантиметров, вес был 158 килограммов, и в 22 года ему сделали операцию бариатрии, и он пишет про себя: через полгода после операции вес составил 100 килограммов, через год 85, через полтора года 75. А вот дальше, вот оно коварное, говорит, сейчас немного поднабрал на стрессе, нажрал сладостей, опять скидываю потихоньку. Ну, то есть, в целом, это нормально, вот та ситуация, которую мы описываем?
0: Да, значит, после любой бариатрической операции пациент доходит сначала до самого минимального веса, потом набор 5-6 килограмм, иногда даже до 10, если пациент был в сверхожирении, является нормальным, потому что мы считаем, что набор веса происходит за счет набора мышечной массы, поскольку в послеоперационном периоде мы рекомендуем, прям жестко рекомендуем прием высокобелковой пищи и занятия спортом. Да? Другое дело, как пациент это соблюдает, и вот эта фраза, что «я нажрал на стрессе и на сладостях», как раз она нас отсылает к Алёне, потому что пациент не должен в послеоперационном периоде оставаться сам наедине с собой. Всё-таки, когда он видит, что что-то идет в питании не так, он должен сразу обратиться к эндокринологу, к диетологу и начать с ним работать.
2: Ну вот Андрей про себя пишет, что он уже бегает полумарафоны, но вопрос у него следующий. У него есть мама, возраст 63 года, и у нее, видимо, рост 159 сантиметров и вес 120 килограммов. Угу. И он говорит, что он пытается уговорить маму, чтобы она... пошла на эту операцию, но она боится, так как у нее есть проблемы с сосудами, и страх ложится под нож. Вот он просит как бы наших экспертов, что можно сказать маме, чтобы она этот страх преодолела.
0: Ну, мне бы хотелось, чтобы мама Андрея просто пришла ко мне на консультацию, и вот я думаю, что у меня получится вселить в нее уверенность, что операция является достаточно безопасной. У нас каждый абсолютно пациент, кто находится в большом избыточном весе, имеет кучу проблем со здоровьем, не только с сосудами. У всех
3: суставы, жировой зрение, гепатоз, почки,
0: да, сонное апноэ тяжелое, гипертония имеет. То есть ничего уникального или особенного в маме Андрея нет. Нужно просто психологически настроиться на то, чтобы мы могли ей помочь.
3: Помните, мы говорили с вами, что в принципе медицина это не магия. И это один из инструментов, и все равно мы финально. Что бы мы ни брали, какие бы мы механизмы снижения веса ни брали, мы все равно придем к необходимости соблюдать здоровое питание.
0: Конечно.
3: К необходимости нормальной физической нагрузки.
2: Вы всякий раз какие-то гадости у нас тут в микрофон говорите, а мы вас продолжаем приглашать.
3: Зачем-то звать.
2: Что эта женщина здесь делает вообще?
3: Опаньки, вот уже... Нет, смотрите, кого привела. Уже магия. Уже ближе к магии. Уже вот... Уже почти оно.
2: Вы еще скажите, что человек ответственность за свою жизнь сам несет, понимаете?
3: За свое здоровье.
2: И за свое здоровье-то.
1: А вот, кстати, как это на практике осуществляется? То есть человек приходит в поликлинику, и говорит, ну, не знаю даже, что он говорит, допустим, терапевт ему, да, наверное, говорит, что у вас излишний вес, я вам рекомендую обратиться по ОМС на операцию. Ну, для операции.
2: Ну, это, видимо, хороший терапевт, если он об этом узнал, и он об этом скажет.
0: Да, к сожалению, пока еще все-таки крайне-крайне консервативные терапевты, а еще более консервативные эндокринологи. Потому что у них возникает некое чувство, что мы пытаемся из-под них землю забрать или выдернуть стул, да, или мы пытаемся забрать у них патологию, которую они всю жизнь привыкли лечить. Но, тем не менее, все более и более продвинутые эндокринологи, сделав попытку поработать с пациентом консервативно, да, и не получив отклика в течение полугода-года, отправляют пациента на бариатрию. Конечно, когда они видят пациента со сверхожирением, они очень часто сразу говорят, консервативное лечение будет неэффективно, пожалуйста, обратитесь к бариатрическому хирургу. Во всем мире существует правило, по которому пациент индекс массы тела 40 и выше должен быть сразу направлен к бариатрическому хирургу для прохождения хирургического лечения.
2: У меня еще один глупый вопрос. Значит, у меня есть guilty pleasure, то есть удовольствие, в котором стыдно признаваться. Я периодически смотрю разные реалити-шоу.
3: Ага, я вижу 300 килограмм?
2: Да, на там известных каналах есть шоу там «Моя семья весом тонну», там я вешу, да? Ну, и как бы это... Эти шоу показывают нам жизнь людей за границей, за пределами нашей родины, но они все в очень большом весе, и смысл их как бы существования в том, чтобы им сделали таки бариатрическую операцию. И там в каждом таком выпуске повторяется одно и то же. Они приходят к врачу, а врач им... Причем, я так понимаю, вне зависимости от того, приходит человек с весом 180 килограммов, 220, 250, 300. Врач говорит одно и то же. Вы должны похудеть сейчас на правильном питании там, на там, 8-12 килограммов, чтобы я пустил вас на операцию. Причем я так понимаю, что по сюжету этой программы смысл этого снижения веса не в том, что врач не может оперировать его вот-вот-вот, а смысл, что человек должен показать ему какую-то свою мотивацию и, видимо, готовность соблюдать вот эти требования по питанию в то время, пока будет происходить заживление тканей. Да, это вот как бы это правда или это художественный вымысел?
0: Нет, это правда, и это сделано для реалити-шоу именно. Скажем так, что примерно 90% пациентов, которые приходят на осмотр, их можно сразу брать и оперировать. Не нужно их заставлять мучительно худеть на эти там 15 килограмм, потому что, к сожалению, не все это могут сделать, и это затягивается во времени, и он может в это время, наоборот, еще больше вес набрать. Редкие пациенты, которые действительно настолько тяжелы, что они нуждаются в какой-то серьезной предоперационной подготовке. Технология бариатрии настолько развилась, что мы позволяем себе оперировать все более и более сложных пациентов с хорошим исходом. А для шоу, конечно, что же такое, из чего будет состоять шоу, если просто доктор сидит, пришел вес, человек с весом 300 килограмм, доктор, а, ну, дружок, иди в бариатрию. В чем тогда будет шоу заключаться?
2: Так, у нас прям минутка осталась, но у меня короткий вопрос. Я сталкивался с людьми, которые боятся идти на бариатрию по одной из причин, что они станут быстро худеть, у них отвиснет кожа, и им потом еще придется идти на операцию, которая эту кожу там им отрезает, подтягивает. Страх оправдан или нет?
0: Да, но бояться этого не нужно. К сожалению, по моему мнению, 100% пациентов нуждаются потом в проведении той или иной пластической операции.
2: Какое количество?
0: 100% пациентов. Другое дело, что не все приходят к пластическому хирургу. Некоторые смиряются с небольшой избыточной складкой, которая есть, как часто, чаще всего в области животика. Но если мы говорим о пациенте в сверхожирении, 100% пациентов нуждаются в последующем во множественных пластических операциях.
2: Вот, кстати, жалко, что мы Андрея не спросили про этот вопрос, и, видимо, нам надо про косметологию такую сделать эфир, и тогда, я думаю, может быть, Андрей нам что-нибудь про это и напишет. Ну что ж, друзья, наверное, нам пришла пора прощаться. Вот. Я благодарю наших экспертов, которые были сегодня. Например, это Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог. И Наталья Бордон, доктор медицинских наук, профессор, бариатрический хирург. Я надеюсь, что после этого эфира кто-то избавился от своих страхов и узнал, как минимум, что есть возможность при сверхожирении обратиться за бесплатной медицинской помощью. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова.
1: Да, всем пока-пока.
2: Услышимся через неделю. Всем доброго.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Зеленский сообщил о предложении Соединенных Штатов до конца октября провести трехстороннюю встречу. По словам украинского лидера, он обсуждал это с американскими переговорщиками накануне. Речь идет о встрече Вашингтона, Москвы и Киева на техническом уровне, пишут украинские СМИ. Зеленский отметил, что Киев готов к участию в таком формате в Объединенных Арабских Эмиратах или другой стране, предложенной американской стороной. Министерство обороны показало кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ бомбами ФАБ-500. Лагерь штурмового полка противника ликвидирован в Днепропетровской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, операция была проведена в районе населенного пункта Крутояровка. Для атаки оперативно-тактическая авиация применила фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило нанести высокоточный удар, не заходя в зону действия ПВО противника. Дональд Трамп заявил о создании сил суперинтеллекта. Структуру, созданную для глобального доминирования в технологической гонке, возглавит директор национальной разведки Джей Клейтон. Об этом президент США написал в соцсети True Social. Согласно заявлению Белого дома, силы суперинтеллекта будут напрямую взаимодействовать с правительством, ключевыми IT-гигантами и поставщиками критической инфраструктуры. Команде Клейтона поручено за 120 дней подготовить масштабный доклад о рисках и возможностях передовых нейросетей. Цель инициативы – обеспечить Америке безоговорочное технологическое лидерство. При этом администрация Трампа отказалась от жестких ограничений отрасли, сделав ставку на саморегулирование со стороны технологических компаний. Командование Международной космической станции перешло к россиянину Петру Дуброву. Символический ключ космонавту вручила астронавт НАСА Джессика Мейер, которая скоро покинет МКС. «Это имеет сегодня особенное значение для меня, поскольку ровно 69 лет назад был запущен первый спутник», сказал Дубров в ходе трансляции НАСА. Смена руководства связана с предстоящим возвращением домой международного экипажа миссии «Крю-12», который отработал на орбите 7,5 месяцев. Ожидается, что они покинут МКС на корабле «Крю Дрэгон» 7 октября. На самой же станции сейчас продолжают нести вахту 11 человек из России, США и Канады. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. $12.43, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Сейчас в столице плюс 10, пасмурно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94.8.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в «Профитнес» мы говорим про бег, про забеги, про человеческую выносливость, наверное, про волю к победе. И все это такое, какие-то, кажется со стороны, что это сверхъестественное качество для человека. Ну, спросим об этом нашу гостью. Александра Морозова, марафонка, ультрамарафонка, победитель московского марафона 2024 года, победитель Комрада с 2022 и героиня-инициатор документального фильма «Больше, чем марафон». Александра, добрый день.
4: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Екатерина. Рада оказаться у вас в студии.
3: Давайте рассказывайте, как вам это удалось и вообще с чего началась ваша любовь, история к бегу. Я знаю, что сейчас очень многие увлекаются бегом, и для кого-то просто поучаствовать — это уже огромная победа. Ну, выиграть — это совсем уже отдельная категория. С чего началась ваша история вот в беге?
4: В школе и уже в университете я занималась спортивным туризмом. Мой дедушка был учителем физкультуры в школе, и он же преподавал секцию спортивного туризма. И по факту у меня нет такой истории, что я встала с дивана и побежала, да. То есть, в принципе, я со школьных лет была достаточно активным ребенком, вот, занималась в различных спортивных секциях. Ну, вот в большинстве да, моего времени я занималась спортивным туризмом. Для, наверное, наших слушателей немного поясню, что спортивный туризм — это преодоление определенной полосы препятствий, то есть с веревками, карабинами, вот, в системе специальной, то есть различные переправы, спуски, подъемы, и между этими этапами надо бежать. Ну, вот такой вот технический вид спорта, но который тоже связан с бегом. И потом, также в студенчестве, я уже пришла в секцию легкой атлетики, и бегала на дорожке средней дистанции, это 800-1500 метров. Занималась, ну, с университетским тренером, выросшим Владимиром Михайловичем, у нас в Екатеринбурге. Вообще я из Екатеринбурга. Вот, и достаточно быстро выполнила кандидата мастера спорта. И, в принципе, ну, наверное, было какое-то понимание, что есть некие способности к бегу. И уже тогда я перестала заниматься спортивным туризмом, поскольку там изменились вот, правила, и просто продолжала бегать для себя. Вот, устроилась на работу после окончания университета.
3: На кого учились?
4: Я училась по специальности управления персоналом, то есть это менеджер по управлению персоналом. Ну, собственно, по этой специальности
3: то есть
4: пошла
3: спорт
4: работать.
3: И вот эта физическая активность, она была как хобби, как увлечение.
4: Да, да, безусловно, это хобби. Просто когда ты учишься в университете, много возможностей, много секций, вот окружение, да, определенное формируется. Ну, вот мне повезло, что раз мне спорт был интересен в школе, я как бы попала в эти секции, но специальность я выбирала абсолютно не связанную со спортом, то есть для меня там было важно престиж, и вот как-то, чтобы математики поменьше, физики было. Ну, собственно, так я выбрала гуманитарную свою специальность. И просто параллельно вот посещала все эти секции. И когда закончила университет, устроилась на работу и на какое-то время прям, ну вот, отказалась от бега. А потом в 2015 году начался беговой бум. В Москве он начался чуть раньше, чем в регионах. Вот, ну, как раз вот до регионов он где-то начал доходить в 2015 году, когда стали появляться массовые пробеги по шоссе, половинки, десятки, да, пятерки и даже марафоны. Вот, и я, собственно, просто пришла на один из таких забегов, пробежала сразу там или выиграла, или что-то такое попала в тройку, ну, практически вот не готовясь целенаправленно, И все, мне понравилась вся эта атмосфера.
3: Ну, то есть именно в тот момент пришло осознание, что, оказывается, можно больше. Ну, то есть можно не просто участвовать, но и соревноваться, и рассчитывать, какие-то первые места. Это же все-таки серьезное соревнование. У нас столько увлекаются бегом, но вот среди моих знакомых, я не знаю, каждый второй участвует в забегах, но... Опять же, это чисто поучаствовать, никто не смотрит на то, что я смогу победить, то есть про себя не думает. У вас какая-то же должно быть понимание, что надо выходить на уровень следующий.
4: Да, во-первых, конечно, в регионах не так много было участников на тот, и сейчас их, конечно, меньше, чем в Москве. Ну, чтобы вы понимали, вот за 2 дня в Москве стартовало больше 60 тысяч человек. Конечно, это... Наверное, один из рекордов вообще забегов у нас в России, и пока регионы к этому только стремятся. Вот. А на 2015 год, то есть меньше конкуренция, и вот ты просто как бы попадаешь, да, на этот пьедестал, и, и потом тебе это начинает нравиться. Вот, то есть я приходила на забег, я, конечно, старалась бежать, да, и...

0: посвятил свою жизнь, ну, вот, профессиональному спорту. Он ультрамарафонец, чемпион мира на 100 километров. То есть все, что связано с длинными дистанциями, это было в его карьере. Он также был победителем Комрадс-марафона и участвовал там на тот момент 10 лет, 10 раз, ну, собственно, выезжая как профессиональный спортсмен. И поэтому мы как-то сразу, да, нашли общий язык и, собственно...
1: И началась подготовка. То есть если первые забеги были без подготовки, а на интерес, то потом уже предельная работа.
0: Да, все верно. То есть мы начали сотрудничать. Ну, на самом деле, первый наш забег, это был забег на 1000 метров на стадионе. Это была спартакиада «Газпрома». И вот, ну, сразу как-то так случилось, что мы туда начали готовиться. Вот. А потом уже начали переключаться как раз на забеги, которые проходили на шоссе. Это и там, ну, у нас как раз в Екатеринбурге появился наш первый марафон Европа-Азия, который называется, и стали появляться забеги там половинки и десятки. Вот, и, собственно, где-то через год нашего знакомства у меня случился мой первый марафон. Это был, кстати, московский марафон. Вот, я тоже практически без марафонской подготовки пробежала, заняла 7-е место, тогда награждали 6-ку, ну, то есть я была очень близка. Я, конечно, ни на что не рассчитывала, перестраховывалась, и, ну, собственно, это меня, наверное, отчасти вдохновило. Ну, вот если я пришла в бег в 2015 году, то в 2017 я уже бежала ультрамарафон в Южной Африке свой первый, и вот как раз заняла 2-е место. И, наверное, с этого момента я могу сказать, что началась какая-то вот профессиональная история, которая, ну вот, собственно, и продлилась, да, у меня там практически 10 лет, и пришло понимание, что, ну, спорт, в том числе бег, это не только про хобби, это может стать еще и дополнительным источником дохода, самореализации, не знаю, мотивации, вдохновения, ну вот что угодно здесь подставляйте, у каждого свое.
1: А важна поддержка, наверное, близких, и кто-то должен направить. Я поняла, что с тренером получилось прекрасное знакомство, и наверняка это задача тренера, но так получилось, что он направлял. Но как отнеслись близкие и родные в такое возвращение снова в бег, если работа, не связанная с бегом, я так понимаю, что она офисная, она потом сошла на нет? Я так...
0: В течение 10 лет, да, сошла на нет. Но, в общем и целом, практически всю мою карьеру, а в том году я отмечала как раз 10 лет моего бега по шоссе, и я работала сначала в офисе, потом в скором времени это стало удаленкой, еще задолго до пандемии я уже перешла в удаленный режим, ну, естественно, там было как-то на полставки, и, в общем-то, такая проектная работа. Я работала в сети клиник лазерной косметологии, и мы вот были организаторами конгресса для врачей, дерматокосметологов. В Москве мы этот конгресс ежегодно проводили, раз в год, и, по сути, как бы там подготовка была полгода к мероприятию, а остальные полгода я вот могла уезжать на сборы, тренироваться, да. Ну, собственно, и здесь подготовки я уезжала на сборы, но все время это с компьютером, с телефоном, то есть такая достаточно, ну, напряженная, интенсивная жизнь у тебя получается. Вот, потом еще добавилось тренерство, и тогда как будто бы у тебя уже становится 3 работы одновременно, ну, и везде разные задачи. К чему мы пришли, да, к тому, что, ну, собственно, да, бег все-таки, я считаю, что это было мое хобби, и потом оно переросло в работу. Ну, вот последние 2 года я уже не работаю вот в компании, где начинала, я там проработала 12 лет, и, ну, собственно, бег стал основным источником дохода.
1: Есть ли какие-то советы, может быть, рекомендации тем людям, которые, ну, если награждают 3-е, 4-е, 10-е, ну, близко вот к выигрышным местам и думают вот про себя, стоит ли дальше идти в этой стезе? Ну, то есть кто-то, у кого-то семьи, работа, все-таки подготовка к различным забегам, мероприятиям, огромное время нужно для этого находить.
0: Да, огромное время, ресурсы, в том числе финансовые ресурсы, и сил это очень много отнимает. Здесь, конечно, вопрос приоритетов. Но я как считаю, что... Ну, в моем случае, например, родители у меня далеки от спорта, и они, ну, первое время, то есть, понимали, что это хобби, вот просто мне нравится, но, ну, не видели, да, в этом какой-то перспективы. Ну, собственно, и не мешали, но и не понимали, зачем вот

0: столько времени этому уделять до моих там первых таких значимых побед. Вот, мне, конечно, повезло с наставником. То есть вот мы познакомились с Олегом Петровичем, и просто мы сразу поняли, что ну вот мы на какой-то, на одной волне, да, сейчас это так можно объяснить, когда, ну, то есть он уже прошел профессиональную жизнь спортсмена и понимал, что вот спорт может приносить доходы, вот, это может как-то помочь в самореализации. Я, то есть, я для себя, например, понимала, что в офисной карьере, да, ну, мне не хочется быть там большим руководителем, то есть, ну, нет у меня такого желания, стремления, то есть мой вот потолок, он где-то вот на уровне там менеджера, и все. Вот, а, конечно, через спорт можно, ну, по-другому реализоваться. Здесь вопрос про то, насколько вам этого хочется, да, и, конечно, меня тоже не все поддерживали со стороны, и, ну, тут просто мое большое желание, оно сыграло все-таки ключевую роль, ну, и плюс вот поддержка тренера, то есть хотя бы кто-то один, или если вас не поддерживают в семье, то важно найти, значит, какой-то комьюнити, которая вас поддерживает. Мы, кстати, вчера общались с марафонцами, и пришел мужчина, и он пробежал свой второй марафон, и он говорит, ну вот у меня такая есть проблемка, у нас тут чатик друзей есть, и там никто не бегает, и никто не понимает, зачем вот я это делаю, а мне просто нравится, и у меня вот нет поддержки. И он просто пришел, у нас была там встреча с партнерами моими, вот они организовывали в кофейню как раз вот там встречу марафонцев, и мог прийти любой желающий, и вот пришли абсолютно незнакомые люди, и пришел этот мужчина, и то есть получается, что он не нашел поддержки у своих друзей, но он пришел и познакомился как бы вот с нами, может, мы с ним никогда не встретимся, но вот в этот день, когда он преодолел 42 километра, получил свою классную медаль, он пришел счастливый, конечно, им хочется поделиться этими эмоциями, и он просто поделился ими с незнакомыми людьми, и вообще ушел счастливый.
1: Тоже обсуждали с коллегами, я в фитнесе работаю, и, естественно, многие увлекаются там бегом, участвуют. Речь идет не о призовых местах, но просто осилить все-таки такую дистанцию, добежать, улучшить свой результат, допустим, если кто-то участвовал год назад. И тоже мне рассказывают, когда люди спрашивают, а зачем это нужно, зачем? Ну, вот хочется. Деньги за это платят? Нет, говорят, мы сами платим за это. Еще и деньги. Ну, а там уставшие после марафона все такие еле идут, выложились по максимуму. И есть люди, которые действительно не понимают, еще за это и платить, то есть покупать экипировку, покупать...
0: кроссовки, которые сейчас не бюджетные.
1: И это улучшает качество. Ну, то есть даже те, кто начинают бегать там в каких-то обычных кроссовками, потом понимают, что нужно для бега, это улучшит качество самого бега и на дистанции в целом. То есть есть непонимание, но поддержку очень важно найти. Есть ли, ну, вот вы же как тренер теперь, то есть учите и теперь мотивируете других людей идти дальше в этой стезе. А наверняка у кого-то есть определенные предрасположенности к бегу. То есть кому-то дается легко, кому-то тяжелее. Это сразу видно, понятно. То есть какая-то выносливость, какие-то данные исходные, которые вы видите и понимаете, что этот человек может. То есть на каком-то этапе можно это понять.
0: Да, практически, наверное, сразу. Ну, во-первых, ко мне же приходят взрослые люди, да, я не работаю с детьми, я работаю с уже взрослыми, наверное, категория в основном 40+.
1: Да, но не все взрослые даже знают о себе много, потому что кто-то может заниматься легкой атлетикой раньше, но поглотила другая работа или пришлось бросить это направление, и потом они возвращаются в бег и понимают, что у них, оказывается, получается, а если бы они не бросили там легкую атлетику, возможно, они добились каких-то успехов, почему бы сейчас им не развить, если есть такие таланты?
0: Да, конечно, но здесь главная системность. То есть если человек загорелся уже этим и пришел, тем более, что если он вот так вот сразу серьезно нашел себе тренера, да, чтобы сократить свой путь к определенному результату, и, допустим, мы прозанимались системно полгода, то можно сразу уже увидеть этот прогресс. Он будет, первое время он будет вообще мгновенный. Но, конечно, потом мы дойдем до какого-то рубежа. У марафонцев есть такой рубеж, называется 3.0, то есть пробежать марафон за 3 часа, выбежать из 3 часов, вот это прям считается уже такой быстрый любитель, да, вот такая сейчас у нас появилась категория. И, конечно, у кого-то больше предрасположенности, у кого-то меньше, кто-то по телосложению, да, худенький, стройный, у кого-то есть лишний вес, который все равно, ну, там, затрудняет бег, но, тем не менее, это физическая нагрузка, бег, я имею в виду физическая нагрузка, которая, ну, приводит тело в порядок, да, потом он себя по-другому чувствует. Очень много историй, как люди скидывали там по 20, по 30 килограмм, вообще как начинали абсолютно новую жизнь, вот просто попадая в это беговое комьюнити. То есть если раньше их окружение было, это какие-то тусовки, да, там клубы, я не знаю, алкоголь, вот, сигареты, то как бы, ну, в какой-то момент люди осознают, что, ну, все, вот здесь я все попробовал, хочется попадать, ну, в какую-то другую стезю, и они приходят в том числе в бег. Мы можем, ну, здесь можно подставить вообще любые виды спорта, то есть там вот кто ходит на единоборство, у них там тоже свои комьюнити, да, они собираются там в клубах, и это тоже не про профессиональный спорт, да, в большинстве случаев это просто про образ жизни, и у нас сейчас очень распространенная фраза «бег как образ жизни», вот, когда это уже входит в твою ежедневную рутину и становится просто вот как, не знаю, как обычные процедуры гигиены, да, почистил зубы, умылся и пошел побегал.
1: Но все равно, как общество в целом относится к бегунам? Ну, а есть там центр города, вот Москвы, люди с семьями, с колясками гуляют и пробегает человек, видно, что он бежит, там либо тренируется, либо просто проходишь мимо, там какой-то забег, да. И если раньше там, наркоман какой-то, то тут попадаются просто смешные видео, когда говорят, с какой поры вот стало у нас нормальным думать, что вот бегуны и приверженцы здорового образа жизни какие-то не такие. С каких пор стало нормальным, что вот мы сидим, ну, набираем вес, там, я не знаю, алкоголь, вот отдыхаем как-то неактивно. То есть все равно есть одна сторона и вторая сторона. Одни заглядываются на другие, а вторые, наверное, кто уже пришел к здоровому образу жизни, наверное, прошли все этапы и просто вышли на новый уровень. Скорее с влюбленными глазами смотрят на бегунов со стороны, вот те люди, которые не задействованы в этом.
0: Я, вот, по крайней мере, в своей практике больше сталкивалась с восхищением, больше с, может быть, с неким даже недоумением, но вот в таком положительном ключе, когда говорят, что вы можете пробежать, ну, 10 километров, может, еще не так, да даже 10 километров бывает, удивляю, да, обычного человека, когда ты говоришь про марафон 42 километра или уж про ультрамарафон, ну, вот моя основная дистанция – это 90 километров. То есть у людей, у обычных, которые не в беге, это, конечно, прежде всего вызывает восхищение, удивление. Ну, по крайней мере, мне на пути попадаются в основном такие люди. То есть я не помню человека, который бы мне в глаза сказал, ну и ерунда, да, чем вы занимаетесь. Можно же сесть на машину и проехать там это расстояние. Да, конечно, можно, только, ну, здесь же про эмоции, да, прежде всего. Вот, но, конечно, в пабликах мы видим очень много негатива от того, что мы перекрыли город, люди куда-то опоздали. К сожалению, это формируется, ну, беговой культурой, и на это надо очень много времени. Для примера, я бегаю, вот мой основной забег проходит в Южной Африке. Это 90 километров. Мы бежим из одного города в другой, перекрывают федеральную трассу, то есть по которой едут машины вот в расстоянии 90 километров, чтобы попасть там в другой город. Ее перекрывают на целый день, потому что контрольное время преодоления этой дистанции 12 часов. И там, ну, там миллион болельщиков, то есть школы, медучреждения, все организации, которые попадаются на протяжении этого пути, они участвуют в этом празднике. Но у этого забега столетняя история. В следующем году Комрадс Марафон отметит 100 лет. То есть мы, ну, на своем веку такого забега больше не застанем. Но и это сформировало, да, вот эту культуру. То есть там для них это праздник, который вот круче, чем Новый год. То есть они все приходят, то есть болельщики там выходят на целый день, они жарят барбекю, там угощают бегунов. И вот этот поток, там 25 тысяч человек, да, участвует. И вот такой вот праздник, да, на целый день. И, естественно, с точки зрения организаторов, то есть там заранее, да, развешаны таблички по этой трассе, что в такой-то день, ну, здесь не будет движения, будьте готовы, что будут там пробки, оставляйте транспорт,
1: но
0: будьте
1: дома. Но я
0: так
1: понимаю, что там более лояльно относятся, да?
0: Максимально,
1: пока, чем,
0: да, лояльно.
1: Нас.
0: Конечно, они понимают, что да, но заранее это планируют и не ставят каких-то глобальных планов, да, вот на этот день. Вот, у нас в России, вот, например, сейчас отдельное направление, ну, вот, в том числе, наверное, московский марафон, все-таки лидер движения у нас в России, это формируется отдельная культура болельщиков. То есть забег не будет в таком качестве вот без болельщиков. То есть если просто выйдет 60 тысяч бегунов и пробежит по улицам города, но там не будет никаких пунктов поддержки, это будет абсолютно другой забег. Он будет неполноценный, да, как и убрать там любую часть вот из этого пазла. И поэтому это просто работа, на это надо очень много времени, чтобы поменять сознание людей. И, например, я там наблюдаю московский марафон вот 2015 года, и ну, колоссальный прогресс. Мы, мне кажется, движемся ну, такими большими шагами. Может быть, нам даже меньше времени потребуется, чем там крупным мероприятиям там, в Америке, в Европе и вот, в Южной Африке, да, в том числе. Вот, поэтому я думаю, что у нас все впереди, и потихонечку, то есть маленькими шагами мы просто должны ну, менять восприятие обычных жителей, жителей там, Москвы или других крупных городов, о том, что это просто спортивный праздник. И сейчас вообще все эти мероприятия, они не про то, чтобы просто побегать. То есть это мероприятие, которое в себе несет ценность и семейную, да, это и детский забег, это и болельщики. То есть и ты можешь быть волонтером, можешь быть болельщиком, можешь там привести всю семью поучаствовать в детском забеге, поболеть там за папу, да. То есть вчера я стояла на финише, очень много таких историй, когда бежит папа, его вот встречает там жена и там еще куча детей.
1: Еще люди с особенностями участвуют в забеге. Это всегда вызывает какие-то определенные ощущения. Но вот сколько я смотрела, это все равно эмоции. И идут не только за победой, за участием, но и за эмоцией какие-то, ну, выходят на новый уровень, когда ты оказываешься вот внутри этого события.
0: Конечно, конечно. Особенно, ну вот, вчера был у нас забег на колясках, да, заезд на колясках. То есть когда вот люди с ограничением пронодвигательного аппарата, с ним лидер, который их толкает, и они преодолели марафон. Вот. А он бы мог просто просидеть дома, да, и даже, ну, не выйти во двор погулять. А здесь просто эмоции, в которые ты попадаешь.
1: А мы продолжим разговаривать о беге, о марафоне, об ультрамарафоне. Александра Морозова, марафонка, ультрамарафонка, победитель московского марафона 24-го года, победитель Комрадес 2022. Далее информационный выпуск, немного рекламы, и разговор продолжится.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Росавиация сообщила о временных ограничениях в трех столичных аэропортах. Домодедово, Внуково и Шереметьево скорректировали графики полетов. Меры введены для обеспечения безопасности. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными ведомствами. Возможны изменения в расписании авиакомпании. Фридрих Мерц пообещал Киеву пакет помощи более чем на 1 миллиард евро. С таким заявлением канцлер ФРГ выступил в ходе необъявленного визита на Украину, передают агентство Рейтер. Основная часть средств, 1 миллиард, пойдет на прямую военную поддержку ВСУ. Оставшиеся 350 миллионов евро направят на восстановление украинского энергосектора. По словам политика, Берлин планирует запустить совместное производство и передать Киеву больше 15 тысяч дронов-перехватчиков, а также предоставить спутниковые технологии и ракеты с дальностью полета свыше 1000 километров. В российском МИДе подчеркнули, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт, а любые военные грузы станут для нашей армии законной целью для ударов. Министерство обороны заявило о создании в России глобальной системы контроля космоса. Новая структура обеспечивает эффективную подготовку к запускам, управление отечественными спутниками, а также непрерывный орбитальный и радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений. Главными задачами подразделения остаются поддержание постоянной готовности систем, предупреждение о ракетном нападении и реализация графиков пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Сегодня космическим войскам России исполняется 69 лет. 4 октября 1957 года в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли. Ушел из жизни создатель двигателей для станции «Мир» и МКС, академик Гарри Попов. Ученому был 91 год, сообщили в Роскосмосе. Там отметили, что Попов прошел путь от рядового ассистента до профессора, а в конце 80-х годов основал и возглавил научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики. Главным делом его жизни стала разработка уникальных электрических ракетных двигателей нового поколения. Созданные под его научным руководством плазменные инжекторы успешно эксплуатировались на орбитальном комплексе «Мира», а сегодня продолжают обеспечивать работу Международной космической станции. В госкорпорации принесли соболезнования родным и близким ученого. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 10, на 2 градуса меньше ощущается. Сейчас в Москве пасмурно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес!
1: Ну что, возвращаемся в эфир. Сегодня программа «Про фитнес». Говорим про бег. Московский марафон отгремел. Много тех, кто, у кого мечты были связаны с участием в этом марафоне. И говорим об этом, о беге. Александра Морозова, марафонка-ультрамарафонка, победитель московского марафона 24-го года. Уже 2 года прошло, верите?
0: Да.
1: Победитель «Комрадес» 2022. Еще хотела, знаете, про что поговорить? Про... Вот если без тренера, это нереально или можно на любительском уровне участвовать, покупать участие в забегах? Просто когда понимать, что нужно выходить уже на следующий уровень? 5-ку пробежали, ага. 10-ку пробежали, нормально. Потом полумарафон. И в какой момент, как понять, что ресурсов достаточно для преодоления вот большой дистанции, больше 40 километров?
0: Конечно, можно и начинать без тренера. Здесь важна системность и... постепенность добавления объемов, добавления скорости. Конечно, ваш путь будет намного короче, если вы просто возьмете наставника, да, и он вам спланирует вашу подготовку. Я считаю, что до полумарафона можно спокойно подготовиться самостоятельно, вот, скажем так, не имея никакого опыта. Вот, сейчас очень много информации, но, опять же, надо ее фильтровать, угу. Да. И мы не можем, применить как бы какие-то вещи вот ко всем участникам, да, забегов. То есть все индивидуально, и здесь надо просто прислушиваться к себе, прежде всего, не смотреть на других, да, если, допустим, там, Вася пробежал марафон за 3:30, готовясь к нему 6 месяцев, это не значит, что вы также можете, да, у вас другие исходные данные, и это надо понимать, чтобы просто не навредить здоровью. Поэтому, на мой взгляд, все-таки готовиться к длинным дистанциям, именно мы говорим там сейчас о марафоне, в том числе, лучше либо с тренером, либо хотя бы в компании каких-то единомышленников, которые могут подсказать, поделиться опытом, да, какой-то взгляд со стороны озвучить. Вот, наверное, плюс-минус, вот мое понимание, оно так выглядит. Ну и тем более, что бег это еще и про комьюнити, да, потому что это циклическая нагрузка, которая в какой-то момент все равно превращается в рутину. Иногда тебе тяжело, иногда тебе не хочется, а когда ты в определенном комьюнити, то иногда ты просто можешь выйти там за компанию, да, и тебе уже гораздо легче.
1: Дисциплину легче держать, наверное.
0: Да, легче держать дисциплину, легче там выйти из дома, в конце концов, просто там после рабочего дня, особенно в зимнее время года, когда у нас рано темнеет, на улице, да, неприятно, холодно. Вот, а здесь ты там вроде как с кем-то договорился, и все, и уже неудобно остаться дома.
1: Ну, так же, как с тренером. Можно не пойти самому, если запланировал тренироваться, но если тренер ждёт...
0: Да, конечно, это некая ответственность уже появляется.
1: Победа в 2024 году была ожидаемой?
0: А победа была очень такая неоднозначная, я бы это, наверное, так назвала. А в течение сезона у меня была очень хорошая форма, и я думала о том, что нужен какой-то вот прямо в этом году точно будет хороший результат. И в процессе подготовки даже планировали мы бежать на рекорд трассы московского марафона. Прямо хорошо все складывалось. Вот. Но потом, когда мы приехали на забег, во-первых, была жутко холодная погода, то в том году перенесли марафон на октябрь, это было 13 октября, и вот прямо на следующий день после марафона у нас выпал снег. Поэтому было жутко холодно, и, конечно, мы оставили мысли бежать по рекорду, то есть важно было, занять максимально высокое место, которое возможно. И забег, я была настроена на победу или, как минимум, на попадание в тройку. Но забег стал складываться вот абсолютно непредсказуемо для меня. Во-первых, все бежали быстро, и они бежали, мои соперницы, да, после 5-го километра так добавили скорости, что я уже понимала, что, я не успеваю. То есть я планировала бежать в группе, а в моменте я просто понимаю, что что-то идет не по плану. А еще же у нас сейчас не работает GPS, и очень сложно отследить скорость. И просто вот до 25-го километра я находилась там на 7-8 позиции, и к тому моменту я, конечно же, уже попрощалась абсолютно, с призовой тройкой, и, просто сказала, сегодня не мой день, там моя сокомандница бежала со мной, и мы вот вместе где-то там в хвостике нашей группы находились, причем потом не зашло питание, да, так у нас принято говорить, то есть на марафоне мы питаемся специальными гелями, высокоуглеводными, то есть все это на ходу, и что-то вот пошло не так, мне пришлось остановиться там, сделать паузу, и после этого у меня просто произошло какое-то облегчение, и я потихоньку начала догонять. Это случилось после 25-го километра. То есть я сначала догнала девчонок на там 7-6 позиции, и все, оставалось 10 километров до финиша. И я просто понимаю, что я, мне уже терять особо было нечего. Я просто решила, что я буду бежать, максимально быстро, как могу. И, собственно, за 800 метров до финиша я переместилась поравнялась с первой участницей, и, собственно, там выиграла у нее, ну, буквально там считанные секунды, ну, это точно было меньше минуты, и это все было в борьбе. Хотя по ходу дистанции я там проигрывала достаточно много, что, ну, часто не получается отыграть вот на этом расстоянии.
1: Вот такие обманчивые бывают впечатления от в начале и потом получается,
0: да,
1: в конце.
0: То есть...
1: А было наоборот? Ну, то есть, когда оказалось, что все идет отлично, но произошла какая-то неудача. Неудача, я имею в виду, не получилось взять то место, на которое рассчитывали, и, возможно, неудача как-то, наоборот, положительным образом сыграла. То есть неудачи же закаляют, или они... Или тут от характера зависит? Неудачи же были, у всех бывает
0: неудачи. Конечно, конечно, безусловно. Ну, я, в общем и целом, считаю, что моя спортивная карьера, она все-таки удачно сложилась в плане выступлений, но были и провалы. Наверное, такой самый... запоминающийся в этом плане забег, это было мое второе участие в Комрадс-марафоне в Южной Африке. То есть я приехала в первый год, сразу заняла второе место.
1: Это какой год был?
0: Это был 2017 год, мое первое выступление. И как будто бы я решила, что... И это было так легко, как-то естественно. И я решила, что, о, а если я еще там буду иметь больше опыта, больше готовиться, ну, то вообще я буду непобедимая, да? Вот примерно такие, ну, еще и это... От неопытности, да, скажем, такие мысли возникали. И на следующий год я приехала, и не приехала та девушка, которая выиграла меня в предыдущем году. И, естественно, я как бы априори считалась такая номер один, да, вот претендент на победу. И вот от этой, ну, такой самоуверенности излишней я завысила темп и с трудом вообще попала. Я заняла в тот год третье место и выиграла у четвертого места буквально 14 секунд. Ну, то есть, чтобы вы понимали, мы бежали 6 часов там 20 минут, и вот мы полдня бежали, и из этого полдня я 14 секунд на финише выиграла. То есть могла вообще остаться без призовой тройки. И вот тогда действительно как бы вот пришло какое-то... просветление, да, наверное, это мой такой первый опыт был, что, ну, ты-то, конечно, тренируешься, но и другие вокруг тоже тренируются. И выиграли девчонки, которые, ну, вообще рядом не бежали в предыдущий год. И здесь, конечно, ну, сразу мое понимание вообще поменялось о том, что...
1: Что происходит?
0: Победы, да, победы, они не вечные, их надо действительно заслуживать. И здесь недооценивать вообще соперниц вокруг... Ну, это может обернуться как для тебя, прежде всего, большой ошибкой.
1: А при этом, если соперницы, ну, известные, ну, приблизительно хотя бы, промониторить можно, возраст здесь играет роль или подготовка, или есть какие-то выходцы из определенных стран, у которых там сильные какие-то физические качества и подготовка, то есть... Есть какое-то, ну, общее понимание, но при этом, имея его, эту всю общую картину заранее, все равно может случиться... Еще неожиданно пойти.
0: Да, конечно, так. В том-то и прелесть, наверное, длинных дистанций, тем более ультрамарафонов, в том, что все может поменяться в конце. То есть ты можешь целый день лидировать, и тебя просто могут догнать на финише тот участник, который лучше разложил свои силы. И, конечно, у нас есть такое общее понимание, что, например, марафоны, их хорошо бегают кенийцы, эфиопы. Uh-huh. И мы видим, что на крупных марафонах вот прям первые десятку, да, призовых мест занимают как раз представители этих стран. И действительно, у них есть эта предрасположенность, их больше, у них больше вот эта селекция, да, то есть их много бегает, они бегают на высоте 2000 метров там в Кении и в Эфиопии. И, конечно, они вот априори просто генетически, им легче бежать быстрее, да, вот относительно, скажем так, нас там или других европейских бегуней. Ну, есть там, допустим, американки, которые бегут быстро, китаянки, японки, но это вот все очень-очень точечно, если мы сравниваем вот с масштабами Кении и Эфиопии. Ну, собственно, есть, да, такое понимание, но все зависит же тоже, да, в Кении и Эфиопии есть супертоп бегуны, есть там второй эшелон, третий эшелон, и, ну и тут вопрос, вот кто к вам приехал. Например, в этом году выиграла девушка, которую я обогнала в 2024 году.
1: Ух ты!
0: То есть она приехала 2 года назад, я ее выиграла буквально там за 500 метров до финиша, она была в полном шоке, вот, ей понадобилось 2 года, мы пробежали на тот момент 2 часа 30 минут, ну и там с копейками. И вот, и в этом году она вернулась, я слушала ее предстартовое интервью, и она говорит, да, вот 2 года назад я была очень расстроена и удивлена, когда меня обогнала Александра Морозова перед самым финишем, но она была, да, максимально расстроена, и на награждении это было заметно. Вот, ну, то есть видно по ней, что она такой
1: она
0: боец.
1: Она вернулась победить, да.
0: И представляете, она вернулась в этом году, она безоговорочно выиграла, она пробежала по рекорду трассы, то есть вчера у нас состоялся новый рекорд трассы на московском марафоне, который держался 6 лет с 2020 года, вот, и она улучшила время на 4 минуты, вот, относительно того, когда мы с ней выиграли. Конечно, она уже выглядит по-другому, видно, что она такая набеганная, да, очень хорошо готова. Я сама об этом в интервью говорила, что я целенаправленно готовилась, и я хочу вот тот реванш взять. Ну, хоть я и не бежала, но тем не менее, то есть у нее вот прям остался, видимо, незакрытый гештальт, и она так выкладывалась, хотя уже никого с ней рядом не оставалось, то есть у нее преимущество... От второй участницы было 2 минуты, это достаточно много, но она все равно бежала до последнего. Конечно, она пробежала по своему личному рекорду, и очень плохо ей было на финише, но вот потому что она прям такая боец и выкладывалась до последнего, она эфиопка. А вот такая вот история. То есть за 2 года человек вообще спрогрессировал невероятно и вернулся
1: к нам. Что происходит,
0: когда
1: есть мечта взять первое место в определенном забеге, да, марафоне, ультрамарафоне? Когда это происходит? Когда мечта исполняется, и когда вот, ну, вот осознание, и на горизонте пока нет еще следующей цели. Как это ощущается?
0: Это ощущается достаточно тяжело.
1: Что делать дальше?
0: Да, да, такая у тебя некая пустота, потому что долгое время, ну, собственно, подготовка к забегу занимает определенное время, когда еще у тебя это не с первого раза получается, да, например, я к своим победам там шла, 4 года, и то есть я когда пробежала свой первый комрадс-марафон в Южной Африке, я вернулась и просто сказала, я хочу выиграть эту гонку. Вот, но приехала на 2-й год, не выиграла, приехала на 3-й год, снова была 2-я. Вот, потом началась пандемия, 2 года не было забега. Вот, то есть того прошло 5 лет, да, с того момента, как я просто задумала, что я хочу выиграть эту гонку. И у меня даже появилась такая, ну, некая моя фишка, да. Знаете, когда говорят там... Ну, в какой-то момент, когда люди, например, сидят там за новогодним столом и выпивают шампанское, да, под бой курантов, типа, загадываем желание. Да. И у меня уже такая просто заготовка появилась. Выиграть комрадс-марафон. Я не говорила, когда, там, с каким результатом. Вот просто. Или там сидишь между 2 людьми с одинаковыми именами, да, и просто такой, выиграть комрадс-марафон. И вот это даже какую-то уже рядовую фразу, ну... превратилась, я даже, может, где-то не придавала этому значению, но, тем не менее, я себе это придумала и постоянно, то есть у меня уже не было там других мыслей об этом. А, ну вот, и в какой-то момент это исполнилось, и, конечно, это всегда эйфория, которая длится не так долго, надо признаться.
1: Сколько?
0: Надо насладиться этим моментом.
1: Год, как минимум, до следующего. То есть понимание есть, что статус победителя,
0: ну, еще год. Ну, тебе на год, да, да. Но все-таки вот такие самые яркие эмоции это буквально день-два, а потом ты уже все окунаешься в пустоту. Тебе нужно все равно формулировать новые цели, новые планы. Вот, а ты еще вроде как не отдохнул. И, ну, в общем-то, какое-то время ты находишься в неопределенности, и это такая немного грустинка, я бы так это назвала. Ну, собственно, как и в обычной жизни, да, когда мы к чему-то готовимся, к какому-то большому мероприятию, проекту, да даже просто к отпуску, к путешествию, да, которое мы ждали целый год, вот потом это путешествие проходит, мы возвращаемся, и, конечно, мы чувствуем такое некое разочарование того, что все это прекрасное закончилось. Вот, ну, просто это жизнь, да,
1: вот
0: которую
1: смотрите,
0: надо
1: Александр,
0: принять.
1: У вас огромный опыт. Ну, то есть побед, каких-то поражений перед победой, все равно вот это путь к успеху, он не прямая линия.
0: Абсолютно,
1: а
0: это
1: вверх-вниз,
0: американские
1: вверх-вниз.
0: Горки, да, я бы вот это именно. Так назвала.
1: Вот, и сейчас, когда выходит документальный фильм, есть же все равно какие-то философские мысли, к которым приходит человек, ну, на протяжении своего получения опыта. То есть вот... Какие мысли сформировались, может быть, похожие на цитаты? Что хочется сказать этому миру, имея свой опыт за плечами и такие победы?
0: Знаете, идея вообще снять фильм у меня была в голове давно. была еще тогда, когда вот у меня была прекрасная форма. Ну, наверное, скажем для наших слушателей, что я этот год пропускаю от соревнований, у меня травма колена, и я не могу полноценно готовиться, а, соответственно, не могу там выступать на высоком уровне.
1: А цели какие следующие? То есть они есть?
0: Вот сейчас пока нет, то есть я нахожусь в подвешенном состоянии, да, и, собственно, на этой почве и нашлось время на фильм, потому что это очень трудозатратно и по времени, и по финансам, и по вообще ресурсам эмоциональным. И, конечно, у меня была мечта снять фильм, когда я такая классная в форме, да, в своей лучшей, мы снимаем мои тренировки, мы вот это показываем, какая я сильная, вот стройная и вот это вот все. Вот. Но на тот момент я понимаю, что это невозможно совместить. То есть ты либо целенаправленно готовишься к своему старту, то есть это просто вопрос приоритетов. Вот. И здесь я просто понимаю, что сейчас я не выступаю, я уже точно приняла это решение, потому что мне не дает нога. И вот у меня появилось как бы, да, вот это время, которое я могу посвятить фильму, о котором я думала. И моя идея была вот максимально банальная на начальном этапе, то есть мы вот про фильм с режиссером Егором Астаховым начали разговаривать в начале мая, да, мне кажется, так. Вот, и моя была как бы такая задумка, очень банальная, в плане того, что у меня была 10-летняя история, и я считаю, что это классная история, она была непростая, ну, то есть там, знаете, про просто чемпионов не так, наверное, даже интересно рассказывать, потому что они всегда красавцы, они вот всегда первые, они непобедимые.
1: Идеальные люди.
0: Они идеальные, да, они вот какие-то, ну,
1: но
0: вот
1: всем
0: из космоса.
1: Хочется чего-то живого, всем хочется...
0: Да, моя история, она как бы вот такая, то есть я один раз выиграла, я 7 раз бежала за бег, выиграла 1 раз, потом я была все время 2-я, там, 3-я и вот так далее. И, собственно, вот это хотелось показать, но больше это такая все-таки хронология моих удачных выступлений. Наверное, так бы это получилось. И мы когда с режиссером созвонились первый раз, и я ему говорю: Егор, вот у меня сейчас пауза в карьере, и я вот хочу как-то зафиналить, да, свои 10 лет, может быть, потом будет возвращение, но вот эти 10 лет мы должны как-то... Я ему рассказала, он так выдержал паузу и такой: ну нам же нужна какая-то драма, там, да, ну ты же сейчас на паузе. И он такой: ну, давай я там составлю презентацию. Он присылает презентацию, и там прямо там Морозова Александра завершает карьеру. И я говорю: Егор, ну, еще не факт, что я завершаю, да, может быть, я вернусь. Ну, и, в общем, вот здесь начался какой-то диалог, и, конечно, здесь большое спасибо Егору, потому что он мне в какой-то момент сказал: Саш, ты, конечно, крутая, но, извини, это никому не интересно. Типа, нам нужна какая-то драма, нам нужна... вот именно какая-то внутренняя часть, потому что все мы видим там в соцсетях и вот вообще на всех там обложках, я не знаю, только успехи. Мы редко делимся там поражениями, неудачами, ну, потому что легко же, да, говорить, какой я классный, вот, и как сложно говорить, что у тебя что-то не получается. Вот, и мы начали двигаться в эту сторону. Наш фильм длится 2 часа, и, чтобы вы понимали, режиссер его пересобирал 2. То есть первый раз он собрал вот эту историю побед, дал мне посмотреть. Я как бы лицо заинтересованное. Ну, я такая посмотрела, думаю, ну, нормально, как бы молодец. Вот выглядело это примерно так, как будто ко мне пришли люди на юбилей. Вот. И все смотрят, какая Саша Морозова хорошая. Вот. Я такая, ну, ладно, думаю, пусть будет так. Все, вот буквально через 2 дня после вот этой первой версии 2-часовой Егор мне пишет и говорит: Саш, ну ты извини, конечно, но я все переделаю так, как я считаю нужным. И мы же снимали материал, мы съездили в Южную Африку на забег, ну, на который я не вышла, там вот со всеми общались. И он пересобрал абсолютно другую версию, в которой... Да, мы показываем бег, но через бег, по сути, мы показываем историю, которая может есть в жизни каждого человека. Да, это преодоление трудностей на пути, это стремление к какой-то своей мечте, она может быть абсолютно разная. Это история про самореализацию, это история про то, что ну, не бывает идеально, да, у всех в жизни бывают какие-то сложности. И здесь важно, ну, просто как бы не потерять себя и двигаться. Это история, когда в тебя не верит окружение или, может быть, не верят там чиновники, да, у тебя нет поддержки, но ты все равно идешь к своей цели. И когда мне Егор, режиссер, показал эту версию, он сказал: ну, ты, конечно, прости, я много всего навырезал, но важно вот как бы зацепить человека. И уже я Тогда, ну, он говорит, мы от твоей задачи, которую ты мне ставила, мы вот отклонились. В том, наверное, и сложность документального фильма. То есть это же не постановочная история, мы снимаем в моменте. И здесь, ну, как бы уже я переключила свою цель, я сказала, Егор, мне без разницы, мне сейчас важно, чтобы этот фильм понравился зрителю. То есть как бы мы отступаем от моих... То есть моя цель абсолютно поменялась. Вот. И еще, наверное, такой момент, что я же пришла в спорт вот как раз за самореализацией, да, за какими-то успехами, вот за любовью, может быть, которую я где-то недополучила, да, за признанием, я никогда этого не скрывала, за финансами в том числе, как это в дальнейшем, да, сложилось. Но вот в моменте, за мою историю, я приобрела еще и... другой смысл от бега. Мне просто люди стали подходить и говорить, что, Саша, вы нас мотивируете. То есть это было... Сначала меня это немного даже корёжило, мне было как-то стеснительно, неудобно. Вот. А с течением времени это стало все больше, больше, больше, больше. А потом это в интернет, да, все выливалось. И в какой-то момент мне просто люди подарили дополнительный смысл заниматься бегом от того, что я мотивирую. Да, если я там смотивировала хотя бы 5 человек заняться бегом, а я думаю, что это гораздо больше, ну, то для меня это определенная ценность и смысл, наверное, продолжать оставаться в этой индустрии, несмотря на то, что я сейчас не могу там, ну, показывать какие-то высокие результаты.
1: Ну, а мотивация работает, когда люди видят сомнения, какие-то вот неупреукрашенные элементы, потому что, когда все идеально у другого человека, а у каждого-то из нас жизни, каждый знает свою боль и не афиширует, он думает, ну, у меня-то все плохо, а там у них все хорошо. Когда показывают, что там тоже может быть плохо...
0: Безусловно, да.
1: Это получается такой обмен и калька, и мотивация. Ну вот, значит, главный смысл — это мотивировать, во-первых, делать то, что хочется, а если хочется бегать, ну просто есть какие-то преграды, сомнения, то можно все это преодолеть на примере Александры Морозовой.
0: Да, наверное, можно это так сформулировать. Наша задача, чтобы каждый нашел какой-то смысл, вот, смысл и параллель себе в этом фильме. И у нас прошла премьера 26 сентября в Москве, и, ну, знаете, зал плакал. Вот. Поэтому, наверное, это говорит о том, что наша цель достигнута, это действительно откликнулось, и до сих пор сейчас разбираю сообщения от ребят, кто были на премьере, и, ну, могу, наверное, уже с уверенностью сказать, хотя это была всего одна премьера, мы еще поедем по городам, что фильм получился, и наша цель достигнута — донести до зрителя этот смысл.
1: Это прекрасное завершение сегодняшнего эфира. Я хочу пожелать вам, Александра, чтобы вы вернулись в бег и потом рассказали нам всем о ваших новых целях, потому что безумно интересно наблюдать. И пусть этот фильм будет не просто завершением карьеры ни в коем случае, а просто определенным завершением определенного этапа в жизни.
0: Да, как все сказали, надо было дописать, продолжение следует.
1: Да. А почему бы и нет? Спасибо огромное, Александра Морозова, марафонка, ультрамарафонка, победитель московского марафона 24-го года, победитель Комрада с 2022 года и инициатор, героиня, главная, документального фильма «Больше, чем марафон». Спасибо огромное за этот эфир и огромных успехов еще на поприще бега. Я думаю, что они еще будут обязательно. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. И срочная новость с лент информагентств. 5 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Российские войска поразили северный автотранспортный мост в Киеве. Ключевая переправа через Днепр активно использовалась противником для логистики военных грузов и оперативной переброски подразделений ВСУ на восточные направления. Как сообщили в Минобороны, для атаки применялись ударные беспилотные летательные аппараты. Киевские власти уже подтвердили попадание в дорожные конструкции, из-за чего движение транспорта с левого на правый берег Днепра частично заблокировано. Зеленский сообщил о предложении США до конца октября провести трехстороннюю встречу. По словам украинского лидера, он обсуждал это с американскими переговорщиками накануне. Речь идет о контактах Вашингтона, Москвы и Киева на техническом уровне, пишут украинские СМИ. Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к участию в таком формате в Объединенных Арабских Эмиратах или другой стране, предложенной американской стороной. Дмитрий Песков объявил о начале подготовки к новой прямой линии Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента сообщил в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину. По словам официального представителя Кремля, организаторы уже приступили к проработке вопросов и технической составляющей масштабного мероприятия года. Традиционная прямая линия позволяет гражданам напрямую обратиться к главе государства и получить ответы на самые актуальные социальные, экономические и политические вопросы. О точных датах проведения и начале сбора обращений будет сообщено дополнительно. В прошлом году прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Командование Международной космической станции перешло к россиянину Петру Дуброву. Символический ключ космонавту вручила астронавт НАСА Джессика Мейер, которая скоро покинет МКС. «Это имеет сегодня особенное значение для меня, поскольку ровно 69 лет назад был запущен первый спутник», отметил Дубров в ходе трансляции НАСА. Смена руководства связана с предстоящим возвращением домой международного экипажа миссии «Крю-12», который отработал на орбите 7,5 месяцев. Ожидается, что они покинут МКС на корабле «Крю-Дрэгон» 7 октября. На самой станции сейчас продолжают нести вахту 11 человек из России, США и Канады. Российские батутисты выиграли этап Кубка мира в Италии. Анжела Блатцева и Данила Касимов завоевали золото в синхронных прыжках среди смешанных пар. Соревнования проходят в итальянском Риччоне. Изначально судьи выставили россиянам заниженные баллы, которые отбрасывали их на третью строчку. Однако после поданного российской стороной официального протеста арбитры пересмотрели результат и повысили оценку до победных 51,260 тысячных балла. В итоге Блатцева и Касимов обошли соперников из Канады и из Чехии и завоевавших серебро и бронзу. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 11, пасмурно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы начинаем. Мы работаем, естественно же, в прямом эфире. Давайте сразу традиционно средства связи. Телефон 495-7373-948. СМС. Вы можете написать 925-48-948. Также... Телеграм для ваших сообщений, будем рады. Если у вас есть такая возможность, вот нам Роман написал, Владимир, пожалуйста, говорит МСК-бот. Да, вот нам шлют уже фотографии, Владимир. Ну, кроме того, работает мессенджер Макс также. И традиционно прямые трансляции, видеотрансляции мы ведем на официальной странице радио «Говорит Москва» во ВКонтакте и в Рутубе. Пожалуйста, подключайтесь. Кстати, чат тоже, я вижу, что уже наши слушатели постоянно активизировались, друг друга все приветствуют. Друзья, что нас ожидает в ближайшие два часа? Давайте традиционно, конечно же, будут премьеры, это все в первом часе. Также традиционно рок-календарь уходящей недели. И вторая часть после 9 вечера. Наверняка наши слушатели, которые следят за нашими анонсами в нашей группе ВКонтакте рок-программы Дмитрия Добрынина, уже знают, что мы ждем в нашей студии группу «Воля и разум» музыкантов. Это команда Михаила Сершева, Ярослава Василенко. И недавно коллектив представил альбом с названием «Наш мир». Ну и вот мы сделаем такую радиопрезентацию этой работы. Начнем с трагической новости, которая пришла на этой неделе. Вот на этой неделе скончался фронтмен, басист, вокалист группы «Веном» Конрад Кронос Лэнд. Ему было, музыканту, всего лишь 63 года. Ну, напомню, что в конце 70-х годов «Веном» появились, стали одними из основоположников очень многих стилей. И спид, и трэш, и блэк они играли, и дэт метал. Так что светлая память музыканту. Обязательно вспомним его много раз еще и послушаем его музыкальное наследие. Давайте начнем с премьеры от группы Amon Amarth. Вот минувшую пятницу коллектив представил альбом. Он называется «The All Father Awakens». Альбом не является концептуальным, это такой сборник эпизодических историй из древних скандинавских саг. Некоторые, кстати, мы уже представляли в нашем эфире. Вот, например, миф о восьминогом коне по имени Слейпнир. Ну, из Швеции эта группа, с 88 года она существует, хотя официально коллектив вот так оформился уже в 92 году. И это, кстати, не просто так произошло. В начале их карьеры вот репетиционную базу, на которой они были, их обокрали, ограбили, и музыкантам пришлось заново вот собирать все оборудование, инструменты. Конечно же, это отбросило их в развитие. Изначально, кстати, они назывались «Скам», но вот позже они изменили как раз название на «Amon Amarth». Это название из «Властелина колец» Джона Толкина, так вот на эльфийском языке, который сам Толкин и придумал, называется «Гора». Это вулкан, его еще называют «Родруин», он в Мордоре находится. Но главная тема у «Amon Amarth» — это скандинавские саги, викинги, да, за что их часто причисляют к викинг-металу, хотя сами музыканты заявляют, что просто мелодик дэт-метал они исполняют. И мы сейчас обратимся вот именно к такой песне из новой работы. Называется эта композиция «We Rule the Waves». Она посвящена вот духу свободы, братству и воле. Ну и в наших трансляциях смотрите видео.

Друзья, новая песня от команды Amon Amarth, название «Whirl the Waves», открыла наш эфир. Вошла она в новый альбом, он вышел 2 октября с названием «The All Father Awakens». И у нас еще одна премьера из Швеции. Это команда Metalite. Не так часто она у нас звучит. Но в отличие, кстати, вот от прозвучавших Amon Amarth, в этой группе за микрофонной стойкой стоит девушка. Недавно вот коллектив представил тоже новую работу. Называется эта пластинка «Discovery». Это 5-я студийная работа команды. И она продолжает научно-фантастическую историю, которая началась еще на альбоме с названием Expedition One, он в 24-м году выходил, и вот события новой концепции разворачиваются уже, ну, в будущем, не таком уж и далеком, в 2058 году. И после того, как человечество вот уже покинуло разрушающуюся Землю в поисках нового дома. Ну, такая традиционная история уже сегодня для фантастики. Но я послушал пластинку, она звучит более тяжело по сравнению с предыдущими работами. И это, конечно, не может не радовать. Напомню, что 2015 года эта группа существует, они из Стокгольма. Ну, ее два человека стояли у истоков, это гитарист Эдвин Премберг и вокалистка, ее зовут Эмма Бенсинг. И вот они хотели создать такой мелодичный, запоминающийся металл, таким современным звучанием. Да, дебютник у них вышел через 2 года, называется в 2017 году «Heroes in Time». А потом у них сменилась вокалистка, ей стала очень хорошая тоже, с хорошими данными девушка, Эрика Ольсон ее зовут. Да, и вот с ее вокалом как раз записана последняя работа. Я предлагаю послушать одну из композиций с новой работы из этого альбома. Композиция называется «Neon Rain», но в трансляциях смотрите видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Metalite. Это композиция Neon Rain. Вот новый альбом у них с названием Discovery вышел в конце сентября. Ну, наши слушатели нам продолжают писать. Владимир даже присылает нам фотографии альбома «Эпидемия», причем это винил, да, насколько я понимаю, очень здорово, где сходятся миры. Ну, послушайте, большое интервью было с Юрием Мельцем, лидером этой группы, создателем у нас в нашей группе ВКонтакте. Она есть. Дмитрий Николаенко поздравляет всех наступающим днем учителя. Мы тоже поздравляем, Дмитрий, мы знаем, что вы как раз и есть учитель. Да, друзья, ну что же, давайте дальше. У нас премьера от группы, которую мы, кстати, вспоминали недавно, в связи с ее бывшим фронтменом Ронни Радко. Это команда Escape the Fate. И вот 2 октября они выпустили альбом с названием The Last Goodbye. Это ветераны металкора. Они существуют уже более 20 лет, с 2004 года. И по одной из версий, участники, кстати, нашли друг друга через интернет. Ну, у них были изменения в составе. Вот Радко, конечно, уходил не по самым лучшим таким событиям в его жизни в 2008 году. И занял потом его место вокалист Крейг Мэббит. Он остается фронтменом и по сей день. Да, и очень здорово, что музыкант на протяжении такого долгого времени они сохранили и себя, и свою преданную такую фан-базу. Работа вот над новым альбомом шла у них 2 года, с 24 года они начали уже работать над новыми песнями. И 13 композиций в этой пластинке. И вот одна из них сейчас продолжит нашу программу. Называется эта песня «Idle Potential». И, пожалуйста, послушайте, и буквально через 3 минуты мы вернемся обратно.

Друзья, наш эфир продолжил новый трек. Это от группы Escape the Fate. Композиция называется Idle Potential. Вот их альбом вышел 2 октября. Он называется The Last Goodbye. Можете познакомиться, он уже есть в интернете. Ну и что, дальше у нас, друзья, перед выпуском новостей еще одна премьера. Это от группы The 69 Eyes. Представили они композицию с названием Brandon Lee. Но это не новая песня, конечно же. Кто знает творчество этой группы, прекрасно могут ее сейчас вспомнить. Но она исполнена в другом звуке, в акустической версии. Изначально этот трек вошел в альбом 2000 года. Называется он Blast B. Стал, кстати, международным прорывом для команды. Но название отсылает, конечно же, к актеру Брэндону Ли, который сыграл в знаменитом фильме «Ворон» в 93 году. Но, к сожалению, на съемочной площадке тогда произошел несчастный случай. Револьвер выстрелил настоящим патроном, и Брэндон Ли был смертельно ранен, через несколько часов его не стало, и оставшиеся эпизоды вот этого фильма были, уже снимались и были монтированы уже с дублером. Вот такая трагическая история. Но вернемся вот к группе The 69 Eyes. Являются они пионером жанра готен-ролл, они называют, были основаны они в 89 году в Хельсинки. Стоит отметить не только вот их лидера, Юрки 69, ну и всех остальных участников, и вообще всю команду, потому что вот за все эти годы их состав никогда не менялся. Ну и, кстати, вот Юрки 69, их вокалист и лидер, он мог, помимо успешной музыкальной карьеры, построить бы не менее успешную карьеру в науке. Он обладатель ученой степени в области аналитической химии, представляете, да? И, предположительно, вот новый альбом, он будет называться «Акустика», выйдет он уже в начале 27-го года. Да, в него и войдет вот эта песня «Брэндон Ли». Сейчас мы ее услышим, в трансляциях будет видео обязательно, сразу после песни, друзья, выпуск новостей. Потом традиционный розыгрыш дисков, вот сейчас я показываю одну пластинку, которую мы разыграем. Будет, конечно, рок-календарь, еще несколько премьер, ну а сейчас «The 69 Eyes».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Во Франции на фоне протестов завтра больше 400 школ останутся закрытыми. Как сообщил министр образования страны Эдуард Жефре, за неделю беспорядков 24 школы были полностью разграблены и сожжены. Он признал, что власти не могут обеспечить безопасность учителей из-за регулярных нападений. Поэтому возвращать детей за парты будут постепенно, передает французский телеканал ТФ1. Уточняется, что почти 40% из закрытых учебных заведений приходится на столичный регион Иль-де-Франс. Массовые акции старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю страну. Они вызваны нехваткой преподавателей, перегруженным учебным расписанием и другими проблемами в системе образования. Мирные демонстрации быстро переросли в столкновения с полицией. Силовики уже задержали около 2000 подростков. Дмитрий Медведев предупредил о риске начала полноценной космической войны. К этому может привести блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет», написал зампред Совбеза в телеграм-канале. По его словам, любые попытки заблокировать отечественные аппараты по просьбе киевского режима будут означать уничтожение группировки. Медведев выразил надежду, что Соединенные Штаты осознают последствия подобного сценария. В этом случае американские низкоорбитальные спутники системы Starlink начнут массово сыпаться вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки. «Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми», – подчеркнул политик. Минздрав рекомендовал водителям отказаться от управления авто в день вакцинации Аллергардой. Накануне ведомство сообщило об официальной регистрации отечественного препарата, предназначенного для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Согласно тексту утвержденной инструкции, после проведения инъекции у пациента возможно развитие нежелательных побочных эффектов, пишет РИА Новости. Речь идет о появлении выраженного головокружения или повышенной сонливости. В связи с этим специалисты призывают граждан проявлять повышенную осторожность и избегать нахождения за рулем транспортного средства в день прививки. Роспотребнадзор выпустил инструкцию по выбору букета ко Дню учителя. В преддверии праздника эксперты напомнили, что в первую очередь необходимо оценивать свежесть растений. Лепестки должны быть упругими, а стебли – плотными и слегка влажными, без мягких участков. Наличие резкого или неприятного запаха может указывать на начало процесса гниения. Кроме того, специалисты советуют отдавать предпочтение цветам со слабым ароматом и низкой пыльцевой активностью. В список рекомендаций вошли орхидеи, розы в бутонах, эустомы и альстромерии. Чтобы подарок дольше простоял в вазе, эксперты рекомендуют подрезать стебли сразу после покупки и полностью удалить нижние листья. День учителя отмечается в нашей стране завтра, 5 октября. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно и без осадков. Евгений Ягушин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». «Рок-Радар».
5: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Радио Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Далее у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски, друзья. Сегодня у нас традиционно несколько CD. Давайте посмотрим. Во-первых, конечно же, у нас... вот у нас шведская группа At The Gates. Их альбом 2018 года. Называется это пластинка To Drink From The Night Itself. Вообще, это старейшая формация, эта команда, это они с 90-го года существовали, вернее, можно так сказать, из Гетеборга они, и считаются родоначальником метал-сцены Гетеборга, ну, вот это знаменитое гетеборгское звучание, мелодик death metal. И вот в прошлом году, к сожалению, вот у них скончался вокалист этой группы Томас Линдберг, ему было всего лишь 52 года. И вот дальнейшая судьба этой группы неизвестна. Ну вот пластинка очень хорошая. Вот я всем рекомендую, кто вот, даже если ее и не выиграет, хотя бы послушайте у нас, да. Пожалуйста, обратите внимание на этот альбом. Да, и дальше у нас традиционно группа из Испании Bow. Да, это, во-первых, конечно же, два диска. Этот альбом, вот, Beyond the Mask, он вышел в прошлом году. Да, все с логотипом «Радио Говорит Москва». И вот недавно вышедший, ну, относительно недавно, летом, выходил этот альбом, называется «Drops of Black». Здесь очень хорошее издание. Вот здесь и тексты песен, и фото музыкантов. И я могу сказать, что... Вот этот диск, ну, конечно, я же все песни послушал, и наши слушатели тоже с ними знакомы, но он очень хорошо записан, качество звука здесь прям вот просто отменное. Если вы вот ценитель какого-то звука такого хорошего, то, конечно же, пластинка вот эта вас должна порадовать обязательно, да. И мы прямо сейчас отдадим эти пластинки, три, получается, у нас диска, первому нашему слушателю, кто позвонит нам по телефону 495-7373-948, 495-7373-948. Ну вот давайте попробуем, ну вот этот, может быть, да, вот самый первый. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
5: Да, здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло.
5: Да, я слушаю вас. Здравствуйте, мы вас слышим.
6: Здравствуйте, Дмитрий. Это Виктор.
5: Виктор, очень приятно. Вы нам уже звонили или впервые звоните?
6: Нет, вот первый раз.
5: О, это здорово, да. Тогда для вас вот... Потому что у нас есть слушатели, знаете, Виктор, которые звонят уже на протяжении и собирают уже эти диски. И нам очень приятно, что вы нам впервые позвонили, и мы с удовольствием вам вот подарим эти три пластинки, можно так сказать.
6: Большое спасибо. Да. Bow мне очень нравится, благодаря вам узнал эту группу.
5: Ну, здорово, здорово. Так что вот у вас все вот два альбома. У них, конечно, альбомов больше, но вот они выпущены в России, вот всего два, поэтому это вот наше здесь издание русское, да, компания «Фона» это издавала. Так что вот эта пластинка ваша. И еще две, да. Так что спасибо вам, что вы нас
6: большое
5: слушаете.
6: Большое спасибо.
5: Да, благодарю вас. Ну все, друзья, на следующей неделе мы продолжим, конечно же, и послушаем другие песни, и подарим другие диски, да. Ну а сейчас мы послушаем группу Bow. И, кстати, вот эту композицию мы еще ни разу, она у нас не звучала в эфире, это вот как раз с альбома Drops of Black, а песня называется «Fear», а в трансляциях будет видео.

Друзья, композиция «Fear» от группы «Bow» только что продолжила наш эфир. Ну вот мы подарили их альбомы «Beyond the Mask» и «Drops of Black» нашему слушателю Виктору. Впервые, кстати, до нас звонился. Да, очень здорово. А также альбом команды «At the Gates», да, вот «To Drink from the Night Itself». Вот такая уже раритетная уже такая история получается, да. Ну, как я сказал, в следующих эфирах мы продолжим тоже. У нас есть еще другие диски, да, и обязательно... обязательный и послушаем, и подарим вам. Так, у нас, друзья, сейчас наша премьера от группы «Легион». В конце сентября коллектив представил новую работу, называется эта пластинка «Во власти нового времени». Ну, одна из старейших метал-групп России, «Легиону», они уже 45 лет, отметили уже 45 лет на рок-сцене, да, они начинали еще, ну, как бы образовались, первый там состав был в 79-м году, да, потом в 86-м, они, кстати, первая такая метал-команда, которая официально была, вошла в состав Московской рок-лаборатории, да, вот я помню их магнитоальбом «Апокалипсис», он разошелся по всей стране, еще на такой магнитоальбом на кассетах, да, ну, потом был распад, их вокалист вот Булгаков Алексей, он возродил «Легион». Вот с тех пор они выпустили уже больше десятка альбомов. Мы уже, кстати, представляли синглы новой работы. Это композиция «А ты не знал, кто я», «Человек, который смеется». И вот, вот вышла уже полноформатная работа. Она уже есть, вы ее можете послушать, найти. Я послушал несколько раз, могу сказать, что работа очень хорошая. Однако некоторые песни звучат, ну, слишком долго, да. И они, конечно, просто не для радиоэфира. Например, вот уже знакомая слушателям композиция «Стая», они представляли ее ранее. Но она была, она представлена вот на альбоме как такое новое исполнение в студии. Но нам это известно, ее более короткая версия, да, ну... Хорошо, что есть и длинная, и короткая, да. Ну, и кроме того, что очень радует, две песни вот в этом альбоме, отсылают сюжетом известных литературных произведений. Ну, вот первая «Человек, который смеется», мы представляли ее как раз вот, она по одноименному роману Виктора Гюго, а также композиция «Есть странник», она основана на известном романе Михаила Булгакова «Мастер Маргарита». Ну, а мы сейчас обратимся к песне, которая открывает этот релиз, этот трек «Небо свободных». И обратите внимание на работу гитариста группы Сергея Салкина.

Друзья, наш эфир продолжила новая песня от группы «Легион», называется «Небо свободных». Новый альбом выпустила команда в конце сентября, называется «Во власти нового времени». Послушайте обязательно. Дмитрий Зизевских нам пишет. Да, согласен, что Сергей Свалкин играет очень хорошо и музыкально. Хороший гитарист, да, и группе очень повезло, что вот он ее в ее составе. Ну что же, далее, друзья, у нас несколько рок-дат уходящей недели. Ну, первая дата 29 сентября. В этот день, в 1935 году, родился Джерри Ли Льюис, пионер рок-н-ролла. Ну, пианист, один из основоположников, законодателей этого жанра. Да, его не стало, к сожалению, в 22-м году. Музыканту было 87 лет. В этот же день, кстати, 29 сентября, но в 68-м году родился гитарист, кстати, вот гитарист Алекс Скольник. Нам он известен как участник трэш-метал-команды Testament, но входит в различные онер-рейтинги, стал лучше гитаристов и даже 50 в список 50 самых быстрых гитаристов в мире. Музыканту исполнилось 58 лет. 30 сентября в 47-м году родился Марк Боун. Это лидер группы T-Rex, вот он один из пионеров глэм-рока, ну и вот у него очень трагическая судьба, он погиб в автокатастрофе в 1977 году, и ему было всего лишь 29 лет, но мы помним о нем. 1 октября 1947 году родилась Маришка Вереш, вокалистка группы Shocking Blue, недавно, насколько я знаю, буквально вчера, ее знаменитая песня «Венус» звучала на радио, говорит Москва в программе «America Light». Она исполнительница вот этого хита «Венус». Не стала ее, к сожалению, в 2006 году. Маришке Вереш было 59 лет. 2 октября в 2017 ушел из жизни Том Петти, потрясающий мелодист. Вот одна из его песен «The Last DJ», она звучала в наших эфирах. Да, музыканту было 66 лет, очень тоже трагично. 3 октября у нас, ну, это хорошая дата, в 1962 году родился Томми Ли, барабанщик группы Мотли Крю. Родился он, кстати, не в Америке, а в Афинах, да, но вот мама из Греции, папа как раз вот из Соединенных Штатов Америки. На него очень сильное в свое время оказала влияние игра Питера Криса из барабанщика группы Кис. Вот так он захотел тоже стать ударником, и он даже бросил школу, чтобы полностью заниматься музыкальной карьерой. Карьеры музыканту исполнилось 64 года. Последняя дата, друзья, в нашем рок-календаре. 4 октября, в этот день, в 1970 году, не стала Дженис Джоплин. Потрясающая вокалистка. Она считается лучшей белой исполнительницей блюза во многих рейтингах. И, конечно же, оказала большое влияние на развитие этого жанра. Она, короткая у нее была история. Она успела выпустить всего лишь 4 студийных альбома. Один вот был уже посмертным релизом. И она вот ушла из жизни в возрасте 27 лет. Мы сейчас вспомним одно из ее выступлений. Это композиция «Ball and Chain».

Была Дженис Джоплин, композиция «Ball and Chain». Ну что, у нас еще одна премьера в оставшееся время перед выпуском новостей. Мы обратимся к ожидаемому релизу группы «Мастер», наша команда. Презентация намечена на 9 октября. Как сообщается, на этой презентации будут исполнены все песни из нового альбома. Да, и даже будут старые хиты, и, может быть, какие-то специальные гости, как сказали музыканты. И вот в преддверии вот этого события уже сингл они выпустили «Прощание». Композиция, она посвящена памяти ушедших друзей и коллег. Это такая очень баллада, такая трогательная. Ну, она отличается, друзья, если вы думаете, сейчас будет такое, что-то такое вот в стиле «Мастер». Нет, это такие минимальное такое музыкальное сопровождение, и даже для записи была использована виолончель. Это, конечно, необычно для привычного нам звучания группы «Мастер». Название «Тесла» получил альбом, отсылает он к личности ученого Никола Теслы. У них даже сингл будет выходил, мы тоже говорили о нем в эфире, тоже так же называется. Все в альбом вошло 9 треков. Я сегодня разговаривал с басистом Маликом Грановским. Две там инструментальные композиции будет, он мне сообщил. Ну и кроме того, одна песня называется «SOS». Это, кстати, старая песня, да, но записанная сегодня в таком современном звуке. И, кстати, друзья, сегодня ночью альбом появится на всех доступных ресурсах, так что вы можете уже с ним полностью познакомиться. Во второй части нашего эфира после 9 вечера мы ждем бывшего участника команды «Мастер», но сегодня уже группы «Воля и разум», это вокалист Михаил Серышев, ну и басиста группы «Воля и разум» Ярослава Василенко. Музыканты представят свой новый альбом «Наш мир». Сразу вот после песни слушайте выпуск новостей. Оставайтесь на волнах радио «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 280 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны перехвачены над 11 российскими регионами. Налеты отражены в Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Ростовской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей. Российские ударные беспилотники поразили 4 судна с грузом для ВСУ. Цели были атакованы в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря. Для проведения операции российские военные задействовали новейшие аппараты «Геран-4 Сикер», сообщили в Минобороны. По данным ведомства, сухогрузы использовали для доставки украинской армии принадлежности военного назначения. Министерство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие успешное поражение всех назначенных целей. В Дагестане восстановили движение на дорогах после схода селей и оползней. Проезд открыт в 5 районах республики, сообщил Дагестан Автодор. Накануне из-за проливных дождей в Дахадаевском, Чародинском, Кайтакском, Тлеротинском и Ахтынском районах сошли оползни селей и крупные камнепады. В результате горные породы заблокировали трассы стратегического значения. К настоящему моменту дорожным службам удалось расчистить завалы и запустить движение транспорта по временной схеме. По официальным данным, к 19:00 полностью изолированных или отрезанных от внешнего мира населенных пунктов в регионе не осталось. Аварийно-восстановительные бригады продолжают работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихии. Обманутым покупателям билетов на шоу Канье Веста начали присылать памятки о возврате. Выплаты стартуют 12 октября. Это подтвердил организатор несостоявшихся гастролей рэпера в Санкт-Петербурге агентство Say Agency. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье зрители получили официальные инструкции от автоматизированного сервиса InTickets. Организаторы подчеркивают, что вернуть деньги смогут абсолютно все, независимо от даты покупки, включая тех, кто приобретал билеты по специальным акциям в августе. Kanye West планировал дать 2 масштабных концерта на «Газпром-арене» 10 и 11 октября, однако руководство стадиона опровергло заключение договоров аренды, а губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти не получали никаких обращений от устроителей шоу. Минувший сентябрь в центральной части России оказался теплее климатической нормы сразу на 2 градуса. Средняя температура воздуха за месяц достигла плюс 14, сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии. По словам синоптиков, показатели регулярно превышали норму на 1-5 градусов, а устойчивый рост сентябрьских температур специалисты наблюдают на протяжении последних 20 лет. Сейчас температура воздуха в российской столице плюс 10, ощущается на 2 градуса меньше. Пасмурно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Москва. 94.8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-радар» и ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. И вторую часть программы, как я и анонсировал, мы сегодня посвятим группе «Воля и разум» и ее новому альбому «Наш мир», который представят музыканты Михаил Серышев и Ярослав Василенко. Они сегодня вместе с нами. Добрый вечер, друзья.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Мы опять здесь.
3: Да. Ну и наши слушатели, которые, я уверен, присоединятся к нашей радиовстрече, зададут вам вопрос. Да, друзья, пожалуйста, у нас есть телефон 495-7373-948. Есть смс 925-48-948. Также Telegram, говорит МСК-бот, будем рады, если у вас есть такая возможность. Messenger Max, естественно. Ну и можете смотреть видеотрансляцию, смотреть на наших гостей, да, на официальной странице радио, говорит Москва, во ВКонтакте и в Рутубе. Ну и так, вопросов, кстати, пришло очень много, мы к ним перейдем обязательно от наших слушателей, да. И я послушал пластинку, 8 песен здесь вы включили, хотелось бы, конечно, больше.
5: Ну, в следующий раз будет больше.
3: Хорошо. А наверняка было больше композиций, да? Которые просто какие-то вы не включили?
6: Было, было. Но мы их не включили по причине того, что запись затянулась бы еще на какой-то неопределенный срок. Ага. И, ну, решили, что...
3: Уже пора.
6: Ну да, сроки как бы определенные нами же надо соблюдать.
5: Ну, да. Зато и, у нас... как говорится... Лучше меньше, да лучше.
3: Но это не значит, что другие песни, они хуже, ведь, правда? Я уверен, что они очень качественные.
5: Да, но они будут, они будут.
3: Будут, да, прекрасно, да. Но пока на физическом носителе нет альбома, только цифровая версия существует, да?
6: Пока да. Да, ну, могу про это рассказать.
3: Да, это нужно, когда появится CD.
6: CD будут в двух вариантах, Digipak и Jewel кейсы. И, скорее всего... Они будут к концу вот этого месяца, в 20-х числах, насколько я знаю. Так что мы ожидаем, они уже в печати, уже в процессе, вот именно эти издания. По винилу чуть-чуть подольше, он тоже будет. Мы стараемся сделать, ну, очень хотим сделать максимально коллекционные издания конкретно этого тиража. И задумки у нас там грандиозные, и сейчас как раз работаем над реализацией этих задумок. Раскрывать не буду, потому что... Получится, не получится.
3: Что, оформление какое-то другое?
6: Там, ну, да? Оно в концепции, все три издания в концепции,
3: да.
6: В одной.
3: А мы сейчас покажем, как это, да, будет выглядеть у вас. У нас же есть слайд. Да, продолжайте,
6: пожалуйста. А, ну, обложку,
3: вот
6: да.
3: Мы сейчас показываем как раз вашу обложку вот нашей концепции.
6: Ну, там будет все это пошире, конечно же, как у всех бывает. Но с винилом, ну, не буду. Не буду раскрывать секреты.
5: Не говори.
6: Не буду.
3: Да, да. Ну, давайте послушаем прям песню, которая дала название вашему релизу «Наш мир». Вот представьте ее, пожалуйста.
5: Да, это песня Андрея Большакова.
3: Да.
5: И Марии Большаковой. Она написала текст. Ну, мне кажется, песня удалась.
3: Да, слушаем.

0: Друзья, сегодня на радио «Радио говорит Москва», радиопрезентация нового альбома группы «Воля и разум. Наш мир». Ну вот, одноименная композиция открыла наша радиовстреча с музыкантом Михаилом Сершевым, Ярославом Василенко. Ну вот, как я говорил, присылали вопросы, да, мы сейчас вот перейдем, и первый вопрос вот я выбрал, это Илья нам задает вопрос, и он сообщает, что он учится в 5 классе, что он пишет, он фанат группы «Воля и разум», ему очень понравился песни «Щит и меч» и мультипликационные видео. И он спрашивает, будет ли продолжение вот мультипликации, я так понимаю.
1: Я думаю, что обязательно,
0: да?
1: Будет.
0: Да, и вы будете делать.
1: Я думаю, что мы сделаем более, более интересно, более качественно, потому что это была проба пера такая.
0: Да. И он еще спрашивает, какая песня с нового альбома вам понравилась самим, вот больше всего нравится вам?
1: Мне вот все песни нравятся, но иногда... Я думаю, а какая же сегодня мне песня? Вот, например, сегодня мне нравится «Память моя гранит».
0: Да, мы ее сегодня послушаем, да, обязательно, да. Ну, Ярослава, тоже, наверное, «Память моя гранит», да, потому что это твоя песня, да?
2: Да не то чтобы... Ну, мне тоже нравятся все, потому что так или иначе я к ним прикладывал руку. Но, скажу так, которые вот свежие, они еще у меня не так на слуху, не так заезжены, поэтому к ним пока еще... Особое отношение ко всем.
0: Давайте
1: подвяленное,
0: послушаем.
1: Да?
0: Да, давайте послушаем Сверху. Нашего слушателя. Нам звонит наш слушатель Дмитрий из Челябинска. Добрый вечер, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Ну, у меня два вопроса. Планируете ли вы выпускать живые альбомы? И разговор у вас на страничке был, это какой-то у Михаила, ну, группа какая-то там, какая-то группа, и что за... Ну, бомбовый альбом был вышел.
0: Что за группа? Про живые альбомы я уже понял, да? А про группу не очень.
3: Ну, там у Михаила, ну, написано у Михаила Серов, там еще из Курска там какая-то группа.
0: А, что вы принимали участие в каком-то записи, в какой-то
1: еще? Ну да.
0: А, да, хорошо. Ну, это понятно, да. А живые альбомы?
1: Живые альбомы, ну,
0: спасибо,
1: пока,
0: Дмитрий.
1: Пока мы...
2: пока не обсуждали. Пока, у нас студийный альбом. Была эта идея давненько. Ну, там не сложилось, не срослось. И пока мы этот вопрос даже не поднимали. Сейчас у нас несколько другие планы, поэтому мы даже не обсуждали.
0: Ну, про клипы тоже спрашивает Руслан Бондаренко. Да, присылал вопрос, планируются ли новые клипы. Да, но будет ли гастрольный тур у вас? Вот?
1: Ну да, конечно.
0: Будет,
1: мы,
0: да?
1: Планируем большой гастрольный тур.
2: У нас по датам ближайшим это будет 18 декабря, это Мытищи.
0: Чуть не скоро.
2: Ну да, а тур...
1: Давайте большой
2: сразу
1: тур
2: все
1: будет
2: расскажу,
1: в марте, да. Наверное, да.
2: 1 января елка, любимая
0: это
2: нами.
0: Это да, да, да, да, вы участвуете.
2: 17 января Тверь, насколько я знаю. И дату пока еще не знаю. Будет, мы очень готовимся и ждем, все-таки отпраздновать юбилей Андрея Большакова и... Мероприятие планируем по этому поводу.
0: Ну, уже в следующем году.
2: Да.
0: Да, да.
2: Определенно.
1: Ну,
0: да,
1: это будет в конце.
0: Да. Ну, вы
1: в
0: вообще
1: конце
0: готовитесь.
1: В января.
0: Да, да. Вы вообще готовитесь. Вот не только вот вы будете CD, и, ну, вы успели, которые не успели еще CD и винил, да. Зато успели вот такие прекрасные футболки. Я вот показываю.
1: Свежайшие.
0: Да, вот это тоже с прям оформлением альбома «Воля и разум» на обратной стороне. И мы подарим сейчас такую футболку. Они, кстати, мы взяли специально сегодня несколько размеров, вы принесли, да?
2: Да, да. Все возможные.
0: Будет юноша, девушка, да, позвонит, чтобы все размеры. Нужно просто правильно ответить на вопрос, да, который задаст Михаил Сершев. Пожалуйста, Михаил.
1: Да. Вопрос состоит в том, какая отечественная группа больше всего... нравится Михаилу Серышеву.
0: Да, наша команда, какая больше всего, ну, рок-команда, да?
1: Рок-команда.
0: Да, рок-команда, потому что сейчас можно там выбирать-то какие угодно, да, и истории. Да, нравится вокалисту группы «Воля и разум» Михаилу Серышеву, пожалуйста.
1: Ну,
0: друзья,
1: может, это любимая группа.
0: Любимая группа, да. И мы принимаем ответ. Или телефон, друзья, 495-7373-948, или смс 925-48-948, телеграм, говорит МСК-бот, мессенджер Макс, естественно. Ну, и также в нашем чате ВКонтакте. Чат-трансляции, это все официально в группе «Радио говорит Москва». Связано с тем, вы можете, конечно, там написать куда-то там на нашу.

0: группу, но мы не будем там смотреть, потому что у нас вот путаница, чтобы не возникало, как-то было, вот Ария была, билеты разыгрывали, и прям буквально одна минута там расхождения, но мы билеты дали и так, а что было, да, и у нас есть, кстати, да, у нас есть победитель, Елена Татаренкова, а откуда Елена Татаренкова, она в нашем чате, мы сейчас спросим, да, она отвечает, что это группа Урфин Джуз.
1: Совершенно справедливо.
2: Как да. быстро.
0: И мы, да, очень быстро. И, да, Елена, вас поздравляем. Очень быстро все это, конечно. Да, вот эта футболка, я еще раз показываю ее. Да, вот она уже ваша, пожалуйста. Вы можете, мы вам обязательно сообщим, да, и как вот ее получить. Поэтому, если вы в Москве, можете заехать, если нет, тогда мы вам ее переправим. Только сообщите, наверное, свой размер, да, вот так вот, наверное, напишите, ну, конечно, нам, да? Я не знаю, наверное, это корректно, если вы напишете, ничего там особенного нет там.
1: Я думаю, это правильно.
0: Да, это правильно, чтобы мы не прислали вам мужскую такую, да. Ну, как вот вы понимаете, да, что вот песня уже готова? Вот как вы понимаете, есть вот осознание этого?
1: Ну, осознание, когда она уже записана, то есть инструментально записана, вокально записана, и еще, допустим, она не сведена, уже можно понять, что песня готова.
0: Да.
1: Вот. Совершенно и, так. Да. Ну, тогда мы отправляем ее, соответственно, доработать, но это уже так, ну,
0: да.
1: доработка.
0: Да. Ну, тебя часто спрашивают, что, как удается совмещать вот работу в театре, ты же поешь, Геликон опере, да, у тебя там ведущие там роли.
1: И не только.
0: И не только, да-да, и не только. И с участием в рок-группе, вот ты как-то приносишь вот этот оперный такой опыт на сцене, в звучание воли и разума, я уже сам вот
1: пою вместе с тобой. Нет, ну, скорее у меня опыт, театральный опыт, потому что театр «Геликон опера» — это режиссерский театр, и там всегда режиссер ставит какую-то задачу. И не просто стоять и петь, допустим, оперную арию, а обязательно нужно выполнить задачи, именно актерские. Вот, поэтому я привношу этот опыт как раз на сцену. Ну, стараюсь, по крайней мере.
0: Да, ну, кстати, вот прям лично тебе задавал вопрос наш слушатель Валерий. Он следит за твоими выступлениями. Вот заметил, что в последнее время, несколько лет, в очень хорошей форме. Да, почему? Что это? Диета, образ жизни? Вот он спрашивает.
1: Нет, ну, это постоянно. У меня же тренинг постоянный в театре. Вот. И поэтому голос работает, тренируется. Соответственно, я держу себя в форме.
0: Да. Ну вот, Ярослав, я бы хотел спросить тебя, как ты попал в группу?
2: О, ну, если коротко, я играл как в кавер-группе.
0: Угу.
2: Ну, быстренько мы так собрались. Мне попросили собрать состав товарищ по имени Вадим, вокалист. Приезжал в Курск к нам. Собрали состав, ему понравилось, он говорит, может, в Москве выступим? Ну, давай попробуем. Потом он мне сказал, что, а там, возможно, будет Андрей Большаков. Я, ну, мне необходимо там быть. И
0: понятно, да.
2: Я еще как раз за месяц до концерта сломал щиколотку. И начали, он говорит, ну, давай, я, может, замену найду. Нет, я приеду, я с гипсом, в общем, приехал, познакомились с Андреем, и вот... К чему это все привело?
0: Да, понятно. Ну, вот на этом альбоме у тебя твоего авторства две песни, да, насколько я знаю. Это «Убьет, не сделает сильнее» и «Память моя гранит». Она, кстати, закрывает вот пластинку. Ну, кстати, нам писал слушатель, вот Никита Чигринов, наверное, правильно я произношу вашу фамилию. Да, извините, если я неправильное ударение поставил. Да, отдельное спасибо как раз вот за песню «Память моя гранит».
2: Спасибо, да, вот, да, я рад, что понравилось.
0: Да, да. Как вы вот вообще вот молодым даете возможность?
1: Это молодые нам дают возможность.
0: А, они вам дают возможность, да?
1: Они такое вытворяют.
0: Угу.
1: И на сцене, и в студии. Ну и вообще они классные ребята.
0: Да. Тоже спрашивают, не хотите ли перезаписать песню «Миллион пластинок»?
1: Ну, наверное, мы все-таки запишем эту песню.
2: Скорее всего, да.
1: Да, скорее всего, запишем.
0: Будет. А есть ли еще планы на перезапись вот каких-либо старых композиций?
1: Ну, будет еще пару, наверное, песен, вот, может быть, которые мы перепишем.
0: Вот мастер-группа сегодня ночью вот выпускают релиз, да?
1: Молодцы.
0: И прекрасно. У них песни вот SOS, старые они там в новом звуке.
1: Прекрасно.
0: Угу.
1: Прекрасно. Угу. Мы очень рады.
0: Да. Дмитрий Николаенко, наш постоянный слушатель, спрашивает вас, испытываете ли вы, как неудобный, когда вам задают неудобные вопросы, готовитесь ли вы вот к ним заранее? Ну, я не знаю, можно ли...
1: Ну, как нам подготовиться к неудобным вопросам, если мы не знаем, удобные они или неудобные?
2: Импровизируем.
0: А вообще есть такие неудобные вопросы, которые вам задают?
1: Наверное, есть.
0: Да, ну, например, какие, да, что это за вопросы?
2: Пока еще не задали.
0: Да, нет таких неудобных вопросов. Понятно. Хорошо. Ну, вот, Ярослав, у тебя же еще и сольные проекты есть, да, насколько я знаю? Или были они раньше?
2: Нет, это группы были, да, которые я тоже писал музыку. Ну, сейчас большой возможности такой нету, но я надеюсь, скоро мы с ребятами запишем металлюжную нашу музычку, которая уже много лет, и... Записи нет, мы выступали, но я надеюсь, что скоро все-таки это случится. Я прям очень хочу это и жду.
0: Да. Как у вас распределяются роли? Кто музыку пишет, кто тексты? Как-то вот разграничивается или неважно? Каждый может принести какой-то свой вклад?
1: Да, я думаю, каждый может, конечно. Да. Я вот только не приношу пока.
0: Как так?
1: Я озвучиваю. Нет, в основном озвучиваю. Нет, ну как-то...
2: Ограничений-то нету. Единственное, ну, есть... Что, подходит, не подходит? Ну, пока еще не было такого, что не подходит. Бывает самокритика какая-то тоже, я понимаю, что нет.
1: Не, ну, бывает, что мы собираемся, слушаем,
2: да.
1: И что-то, может быть, меняем, что кому-то, может, не нравится, но в основном принимаем в этом все участие.
0: Часто у вас проходят репетиции?
1: Ну, хотелось бы чаще, конечно, но...
2: По мере возможности.
1: По мере возможности.
0: А с чем связано, что хотелось бы?
1: Ну, с тем, что, допустим, у меня вот театр.
0: А, просто ты не можешь, да, в какой-то момент?
1: Ну, да, у ребят тоже какие-то свои занятости есть. Угу. Поэтому...
0: Понятно. Хорошо, мы сейчас услышим, вот песню мы говорили, «Память моя гранит». Друзья, послушайте вот эту композицию, она очень хорошая. Ярослав ее написал, представь ее, пожалуйста.
2: «Память моя гранит».
0: Да, ну о чем она?
2: А, ну, там довольно вроде как понятный текст. Я думаю, ну, особо говорить нечем. Ну про тексте, смерть.
0: В тексте понятно, да?
2: Хорошо. Ну, там все прозрачно, мне
0: Хорошо.
2: Кажется.
0: Хорошо. Друзья, слушаем, и сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого продолжение интервью с группой «Воля и разум». Оставайтесь на волне, радио говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире до конца часа. Друзья, я напомню, представляем новый альбом группы «Воля и разум». Наш мир и вместе с нами музыканты. Это команда Михаил Сержев, Ярослав Василин. Конечно же, наши слушатели. Да, еще раз, друзья, я понимаю, что, может быть, это уже кому-то неприятно слушать и надоело, но, тем не менее, подключаются и новые наши слушатели. Вот, пожалуйста, для них информация. Телефон 495-737-3948. Также есть смс 225-48-948. Телеграм говорит МСК. Бот, ну, мессенджер Макс. И, кроме того, можете написать нам в чат, эфирный чат ВКонтакте. И в Рутубе тоже можно нас смотреть. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло, добрый вечер. Звонит радиослушатель Дмитрий из города Рубцов, Алтайский край.
5: Дмитрий, приветствую вас.
6: Да, хочу выразить восхищение Михаилу Сержевичу. Вот честно, не знал, что одной из его любимейших групп является Урфин Джуз, потому что я и сам очень люблю эту команду. Это же предтеча свердловского рока, как известно. Поэтому, да, Михаил, да. Восхищен твоим музыкальным вкусом. Вот. А просьба к Дмитрию Добрынину, обязательно расскажите в какой-нибудь своих рок-передач про Урфин Джуз.
5: Хорошо, расскажем.
6: Потому что очень интересная команда.
5: Это интересно.
7: Да, очень интересно.
6: Да, вот. Также, конечно, благодарность за новый альбом группы «Воля и разум». Я его послушал, очень понравился, он мощный. Но, ребят, вы просто мастера.
7: Спасибо.
6: В буквальном смысле этого слова, мастера металла. Вы все время на гастролях, записываете музыку. Просто хочется узнать, вот особенно у Михаила. Ты же в прошлом, Михаил, спортивный человек. Может быть, тебе нравится футбол, хоккей, какие-то виды спорта, болеешь за какие-то спортивные команды. Ну и Кирославу подобный вопрос тоже. Угу. Вот, да, большое спасибо. Приезжайте, пожалуйста, в Алтайский край. Отдохнете в бане с веником.
7: С удовольствием, с удовольствием.
5: Спасибо, Дмитрий. Да, спасибо.
7: И там рыбалочка, наверное, хорошая есть.
5: Хорошая.
6: Да.
7: Да, по поводу спорта, да.
5: Да.
7: Я имел отношение к спорту, играл на настольный теннис. Ну и вообще переиграл во все виды спорта, наверное. Я имею в виду игровые. И футбол, и хоккей, и волейбол, баскетбол. Ну, все-таки я учился в пединституте на факультете физического воспитания. Вот. А основной мой вид спорта – это был настольный теннис, где стал кандидатом в мастера спорта, а потом все-таки музыка перевесила.
5: Да.
7: Вот. И, ну, сейчас я продолжаю также. Иногда я играю, тренируюсь, вот, играю настольный теннис.
5: Да.
7: Вот. А то, что мне интересно, то, что я смотрю, вот сейчас, например, мне интересен гольф, например, и интересен снукер. Вот эти мои два любимых видов спорта. Ну, конечно, я смотрю и футбол.
5: Здорово, да, здорово. Что... Ярослав, пожалуйста.
8: Я вообще не спортивный человек.
5: Нет?
8: Вообще. Ни на секунду. Ну, не получается мне.
5: Не воспринимаешь ли игру на бас-гитаре как спорт тоже?
7: Нет, нет? Удовольствие.
5: Угу. А спорт,
7: спорт не удовольствие?
8: Для меня нет. Я пробовал какие-то упражнения. Не-не-не, надолго не.
5: Да, хорошо. Вот есть ли у вас песни, которые вы не любите играть на концертах? Не исполняете или исполняете, но почему-то вам не нравится это?
7: Нет, ну есть песни, которые сложные для исполнения. Бывают такие песни. Вот, их... играть нужно, но сложно, поэтому, ну что делать, все равно надо играть.
5: Понятно. Это со временем они стали сложными для исполнения, или они всегда были такими?
7: Ну, скорее всего, когда записываешь песню, понимаешь, что она сложная для исполнения. А потом есть такие песни, которые впиваешь, например, и вот как я, ее впиваешь, находишь какие-то удобные вещи, и тогда она становится не такой тяжелой.
5: Да, Александр Козырев спрашивает Михаила про воспоминания какие-то у тебя есть, а после записи мы прекрасно знаем, что ты участвовал вот в отечественной версии «Иисус Христос. Суперзвезда».
7: Да, воспоминаний море. Мы тогда приехали с гастроли, мы были в Бельгии с мастером и записывали как раз альбом. Вот, ну... Мы записывали альбом, и в то же время у нас были концерты. Ага. Еще было холодно у нас в комнате. И я там простыл, и, в общем, тяжело было. Я еле-еле спел, записал этот альбом перед Новым годом. Мы приехали, я весь больной в дрыске. Здесь мне звонит Буликов, говорит: вот, Миш, нужно записать Иисуса Христа. Я говорю: да, почему я? Я говорю: есть Валера Кипелов, вот он хорошо бы это сделал.
5: Он тоже участвовал, но у него другая роль была.
7: Он говорит: да вот как раз Валера тебя и посоветовал. Я говорю:
5: понятно,
7: ну,
5: да.
7: Ну, раз посоветовал, значит, надо попробовать. Ну, в общем, я сказал: неделю меня не трогайте, я подлечился, вылечился.
5: Это отдельно было, или ты помнишь прям вот студии всех людей, которые участвовали?
7: Нет, это все практически все записали уже.
5: Ага, понятно. Вот, это отдельно я, просто записывалось, да? Понятно.
7: Это я один записывал.
5: Да. Ну вот еще один вопрос. Мы обязательно послушаем сейчас вашу одну и ту же из песен с нового альбома. Екатерина Бондаренко спрашивает. Ну, во-первых, она, конечно, передает большой-большой привет Михаилу, Ярославу спасибо. Да, очень интересует, как возникла такая необычная тема песни «Убьет, но не сделает сильней», Ярослав.
9: Ну, музыка у меня уже была готова, и в метро я шел, слушал, по-моему, «Annihilator». И там строчка была «What doesn't kill you make you stronger». Еще я вспомнил «Megadeth», такая, я, ну, перевел, как обычно, ну, Ницше, понятно же. А что, если наоборот? И мне эта мысль «Убьет, не сделает сильнее» засела. Потом я пересматривал Silent Hill, и во второй части там, по-моему, как раз-таки что-то типа секты, когда укрывались эти в церкви там, в храме, и я подумал про секты. И потом я уже начал это все собирать в кучу, пока писал текст. У меня еще в голове была все время обложка группы Dead, Spiritual Healing где-то.
5: Да-да.
9: И, собственно, из этих моментов так оно и получилось.
5: Ну, хорошо. Ну, я предлагаю сейчас послушать другую песню. Да, это баллада «Русский снег», тем более, что вы на нее сняли видеоклип, да, вот как проходили съемки, они такие зимние были совсем, да?
7: Да, съемки были зимние.
9: Холодно.
7: Да, но дело в том, что мы приехали в Питер, и место, где мы снимали, находилось еще дальше, то есть мы еще проехали...
9: Долго
7: ехали, и приехали совершенно... красивейшее место, где стоит церковь, и это действительно очень классное место.
5: Да.
7: Не зря мы туда ехали.
5: Да.
7: Вот. И, конечно, было холодно, но музыка нас грела.
5: Вообще, отличная баллада, хорошо получилась эта песня у вас. Да, давайте ее послушаем. Да, видео в нашей трансляции, друзья.

0: Друзья, рок-баллада «Русский снег» продолжил нашу встречу с музыкантами группы «Воля и разум» Михаилом Серышевым, Ярославом Василенко. Представляем новый альбом группы «Воля и разум. Наш мир». Да, и у нас вот тоже вопросы. Ну, во-первых, конечно, вот мимо этого я не могу пройти. Артем Иванов, песня «Без тебя» совместно с Валерием Александровичем Кипеловым понравилась очень. Да.
1: Нам тоже понравилось.
0: И нам тоже, да. Да. Не планируется ли, спрашивает Артем, в будущем новой записи с Арией или Валерием Кипеловым?
1: Нет, все возможно, просто об этом сейчас разговоров не было. Но все возможно,
0: естественно. Угу, угу. Ну, вы вот ощущаете себя, ну, частью вот семьи Арии, вот то, что говорят, семья Арии, ощущаете себя частью ее? Ну, какими-то все равно у вас там есть же...
1: Ну, то, что у нас... Общие песни,
0: да,
1: есть. Ну, конечно, мастер, ария, все это. Да. Это семейка.
0: Да. Ну, вот Галина Пономарева спрашивает, правда ли, что Андрей Большаков покидает группу?
1: Да нет, конечно.
0: Да.
1: Андрей рвется в бой, скоро мы увидим его на сцене и в студии.
0: Да, это очень здорово, да. Вот такой вопрос я часто задаю нашим гостям, это искусственный интеллект. Как вы относитесь к тому, что вот нейросети пытаются, ну, не то чтобы заменить, но их используют для этого? Мы знаем, конечно, примеры в рок-музыке такие, что это где-то и хорошо было, да, но вот где-то и плохо, мнения очень разные. Как вы это считаете?
2: Ну, мы буквально вот сейчас в туре ездили как раз с Михаилом, там у нас водитель. Михаил говорит, это же нейросеть. И загуглили, что за группа, то есть зашазамили. И да, эта группа нейросетевая. И мы ехали, и потом, ну, Михаил давно, я начал тоже обращать внимание и замечать, что звучит и прям узнается, и все однообразно, одинаково. А я конкретно заметил, что басовые партии там, ну, нет, не, ну, просто не подчеркивают гитарный. А мне такое совершенно неинтересно, я быстро палю... Такие моменты, что...
0: Ну, слышно сразу, да,
2: ну,
0: для
2: да.
0: Тебя, как для музыканта.
2: Да, я думаю, те, кто занимается чем-то вот этим, что предлагают заменить на нейросети, они сразу замечают вот эти вот моменты. Пользоваться этим, ну, умеючи, знаючи, конечно, наверное, неплохо, безусловно, но мы, допустим, сочиняем музыку, мы получаем от этого удовольствие, от всего процесса, и... Сами вроде как справляемся, так что чего нам, куда нам, зачем?
1: Ну да, это слышно, в голосе всегда слышно, когда поет не человек, потому что внизу, в регистре, нижнем хорошо все, в среднем, вверху, и чем дальше, тем выше, а голос везде великолепен, вот, ну, это слышно сразу, вот mm-hmm. Мне, например, я слышу.
0: Да?
1: Да, и вот становится неинтересно, ну, поет не человек.
0: Хорошо, как вы относитесь к тому, что вот в группе происходит смена участников? Для вас, ну, мы знаем тоже такие примеры, это было как отрицательный, так и положительный какой-то момент. Как вот вы относитесь к такой ситуации, замена вот музыкантов в группе?
1: Ну, все бывает, конечно. Ну, например, группа Deep Purple. Там второй состав был, ну, с Яном Гилланом. А третий уже состав с Ковердейлом. Вот, и я считаю, что ничуть не хуже, может быть, где-то даже интереснее, где-то лучше. Ну, а третий состав, там уже опять они вернулись к Гиллану.
0: После и вот сейчас Ковердейла, опять да. Гиллан, да?
1: Да.
0: И последний альбом опять.
1: Альбом Сплат, они прекрасный выпустили. Я считаю, что это здорово, очень здорово.
0: Так, но все-таки возвращаются.
1: Возвращаются, и это хорошо.
0: Да, Ярослав, что-то скажешь?
2: Ну, я думаю, что это необходимости бывают такие, что с которыми не поспоришь. Но если группа продолжает работать в новом составе, значит, они так решили.
0: То есть бывают и заменимые, и незаменимые.
1: Бывает, конечно. Ну, взять, допустим, Фредди Меркьюри.
0: Да.
1: Кто его может
0: заменить?
1: Никто.
0: Да. Ну. Они гастролируют, и на афише написано всегда плюс гастролирующий вот артист вместе, ну, с группой. Но новых песен больше никто не писал после этого, после его ухода. Да, после, ну, вот. К сожалению, да. Ну вот альбом появился недавно, да? 18 сентября был, да, состоялся релиз ваш цифровой. Появились отзывы на работу? Что пишут ваши слушатели?
1: Ну, появились, конечно. Пишут, что многим, ну, многим нравится. Но некоторые, конечно, есть. Есть люди, которым не хватает чего-то. Откровенно, может, не нравится.
0: Это всегда, ну, вы к критике нормально относитесь,
1: абсолютно,
0: да?
1: Абсолютно, абсолютно нормально, конечно.
0: Угу.
2: Ну, да, нормально относитесь. А я заметил, что положительные отзывы
1: превалируют,
2: да.
1: Да, и главное, чтобы злых приятно. Не было. Ну, вот специально есть такие злые люди, которым прям вот не нравится.
2: Такие и... были. Ну, что ж теперь с ними делать?
0: Ну, вы сегодня только вдвоем у нас в студии представляете вашу команду. Конечно, мы знаем всех остальных ваших участников, но я бы хотел попросить представить всю вашу группу, которая работала вот над этой работой, над этим альбомом.
1: Ну, Алексей Страйк.
0: Ваш гитарист.
1: Да, наш гитарист. Андрей Большаков, наш гитарист.
0: Тоже гитарист, да.
1: Вот Ярослав Василенко.
0: Михаил Сержев,
1: бас-гитарист.
0: Ну, и барабанщик у вас.
1: Да, и Роман Кошелев, наш барабанщик.
0: Да, но у вас дружная такая команда, да?
1: У нас очень дружная команда. Угу. Мы просто кайфуем, когда находимся вместе.
0: Да?
1: Да. И на сцене, и вне сцены, и в студии. В общем,
0: ну вот спрашивает как раз, когда приедете вы в Брянск, Владимир Запасчиков.
1: Когда мы приедем в Брянск?
2: Знал бы, сказал.
1: Когда нас пригласят,
2: да,
1: и когда вот звезды сойдутся. Вот
2: не все зависит от нас, ну, к сожалению.
0: Да. Спрашивают Станислав Севастьянов, слышали вы новый альбом группы Europe? Вот не так давно он вышел.
1: Ну, я не слушал.
2: Я тоже.
0: И тоже, да? Да, ну, хорошо, тогда послушайте. Вот у вас, надо видите, послушать. Наши слушатели вам как раз и подсказывают. Да. Дальше Никита спрашивает наш слушатель, планирует ли запись такого альбома сборника баллад, потому что, ну, наверное, после того, что мы сейчас услышали «Русский снег», да.
1: Ну, сборник мы пока не планируем баллад, потому что мы планируем еще записать еще одно, один альбом новых песен.
0: А, вот они есть у вас уже, Давид, да?
2: А может, и не один.
1: Ну, пока один, пока...
0: И когда вы хотите его, подождите, расскажите, когда вы хотите его выпустить?
1: Ну, я думаю, что в следующем году.
0: К концу года, да, наверное, все-таки, нет?
2: Ну, у нас вот планы по презентации этого, это будет весна, у нас планируется большой...
1: Ну, в марте, да.
2: Да, в март тур, и Москва, и Санкт-Петербург, по-моему, это в апреле уже будет. Потом, я думаю, начнем готовить материал. Вряд ли он выйдет уже в том же году, оно, конечно, хотелось бы, но сомнительно.
1: Ну, посмотрим.
2: Ну, да, как пойдет, как сложится. Ну, всякое бывает. Может, на Новый год.
0: Да. Ну,
2: следующий.
0: Ну, хорошо, продолжение вот как раз вопрос о группе Europe. Ну, понятно. А какую вы сами вот музыку слушаете? Ну, Михаил, ну, Rough and Juice мы уже знаем. Deep Purple, да. Есть вот что-то сегодня, что слушаешь ты?
1: Сегодня? Да я слушаю.
0: Нет?
1: Много чего я слушаю. Ну, я люблю старые команды, в принципе. Вот. Ну, и достаточно новые команды, тоже люблю. Ну вот, я недавно для себя вдруг открыл Готхард.
0: Готхард, отличный, да.
1: Отличная группа. Вот, а так...
0: У них, конечно, там печальное событие было с вокалистом Стивом Ли. Ты знаешь, вот он погиб, там прям мотоцикл, там даже это не аварий-то назвать нельзя.
1: Да.
0: Да, да. Ну, вот они продолжают,
1: много,
0: да.
1: Много старой музыки, я имею в виду...
0: А свои песни слушаешь?
1: Редко.
0: Редко, да.
1: Когда Алиса включает.
0: Попадается, да? И ты думаешь, о, а кто это? Это же я. Ярослав, пожалуйста.
2: Но я слушаю новые группы, сейчас мало ищу, узнаю. У меня был период, когда я изучал плотно прогрессив техно дэт метал. И когда я там для себя открыл из большого списка жемчужины для меня, так и не остались. Вот Город. Недавно альбом вышел, я его только чуть-чуть буквально, ну, еще жду этого наслаждения, я думаю, мне понравится. То есть сегодня из этих команд я вот буквально сегодня слушал, по дороге сюда Каркариас, нужно посмотреть, что у них. Queen of Salvation, надеюсь, что-нибудь выпустят.
0: Да.
2: Iron Maiden, если из олдовых, то...
0: Вы слушайте нашу программу, у нас всегда первый час новинки. Наверняка что-то найдете для себя. Да. А свои песни, ну...
2: Ну, только когда вот они выйдут, послушать, что я не доделал.
0: А ты слышишь это, да?
2: Ну, всегда что-то хочется это сделать, правда, поэтому да, лучше правда. Не затягивать записи.
0: Да, да. А, вот каким был ваш первый концерт вот вашей группы «Воля разум», вы помните?
1: Ну, я помню, да.
0: Да-да.
1: Ну, это в Нижнем Новгороде был
2: да.
1: концерт.
2: Да. Угу.
1: И он был накануне, как раз за день до того, как мы должны были выступать в Москве.
2: Да.
1: Это было достаточно сложно, вот, потому что, ну, все было сырое еще. Вот, и вот очень волнительно, и, конечно, многое там было не выиграно, не впето. Вот,
0: да.
1: Поэтому, ну, это было, да, это очень волнительно было. Ага. Но ничего, народ нас поддержал.
2: Да.
1: И да. это было здорово.
0: Ну, помните ли первый момент, когда, ну, вот каждый из вас понял, я вот хочу быть музыкантом, рок-музыкантом, конечно. Такая пауза.
1: Я не помню.
0: Прямо
1: я не помню
0: как будто мы в театре такого, на сцене.
1: Такого я не помню. Такого,
0: не помнишь, меня, да?
1: Да, я достаточно поздно стал петь. Вот, вначале я играл на танцах, на бас-гитаре и пел, потом в ресторане играл и пел, вот, а потом...
0: Так получилось уже.
1: Так получилось, ну,
0: да, Ярослав...
1: получилось, что я, mm-hmm. я в другую, в одну, в третью.
0: Да,
2: 15
0: Ярослав.
2: Лет ребята группу собрали, я ни на чем играть не умел, но мне хотелось, и я попробовал, с палками ходил, ветками отломанными, барабанщиком был, на да. гитаре что-то учил. В итоге понадобился бас-гитарист, я не знал, что да. это такое, мне говорят, это середина где-то зимы. Сходи в музыкальную школу, тебе там расскажут, что это. Ну, вот.
0: Мы сейчас будем завершать уже наш эфир. У меня последний вопрос. Какой вопрос вам надоело? Слушайте, много, наверное, интервью даете уже. Да, ну вот, скажите, который не хотели бы отвечать.
1: Ну, у меня нет такого вопроса.
2: Ну, я его слышал, но мне его не задавали.
0: Это были Михаил Серышев, Ярослав Василенко, группа «Воля и разум». Ребят, спасибо за эту встречу.
2: Спасибо
0: я желаю
2: вам
0: настоящих рок-успехов.
2: Спасибо.
0: Мы ждем вас вновь в вашей студии. Новый альбом. Очень хотим послушать новые песни. И новости, конечно, узнать. И в заключении мы услышим еще песню, которую вот она, кстати, о всей вашей группе. Называется «На пять имен».
2: Да.
0: Вот мы сегодня всех уже обо всех рассказали. Да. Друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было очень приятно провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне «Радио говорит Москва». Следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, Михаил Серышев.
2: Всем
0: Ярослав Василенко,
2: прощаемся
0: с вами.
2: Пока.
0: Спасибо.
2: Всем
0: доброго, слушайте рок.
2: Спасибо большое.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Парогни дых, запряженных зарею, тощих, голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысцою,

Павла бежит. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дороги ползут.

провожает ее на кладбище. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных книжек, а пара гнедых. Пара гнедых.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

кружит. Мне страшней, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

нами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи

0: увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Я жду вас, как сна голубая, я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья,

и взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру».
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, я при с тобой заодно.

0: так и будет.
1: Родные песни.

закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот, который...

0: нашему дому.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

перспективы дачной может просто бросить в дрожь. Но не бойся, Томми, мы не купим домик, ведь у нас в кармане гроб.

Внимание! Говорит Москва! 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

словах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кино-билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Но мы повторять неустанно должны. Пускай на земле никогда

войны. На старые раны не лягут морщины.

0: войны.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл.

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь правил мы с тобой. Первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме,
0: все начнется снова, словно молодость сама.

Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

теряются, погаснут вдруг, и снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь,

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

красный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце страны.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет, по всей земле пройти.

бумаге пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, для аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Горгона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.